идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на

0: за насилие против представителей власти. Так, за публичные призывы к терроризму теперь предусмотрено лишение права занимать некоторые должности или заниматься деятельностью на срок до 6 лет. За призывы к массовым беспорядкам максимальный срок ограничения свободы увеличен до 3 лет, а сроки принудительных работ и лишения свободы до 4. За подобные действия в интернете наказание составит до 6 лет лишения свободы. Евросоюз планирует к 2029 году развернуть свой европейский Starlink. Система защищенной спутниковой связи получит название «Ирис-2». О планах ее создания на Варшавском форуме по безопасности сообщили европарламентарии. Если США однажды принесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа должна быть готова их заменить, говорится в сообщении. Отмечается, что вторым проектом станет общеевропейская система орбитальной разведки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
4: Глава 11. Телефон на столике трюмо надрывался. Анна подняла трубку. Женский голос звучал до холодка под ложечкой официально. «Анна Александровна?» В зеркале напротив отразилось ее ставшее озабоченным лицо. Так обращаются, когда хотят уведомить человека о грядущих неприятностях, таких как неуплата налогов, непогашенные кредиты и необходимость чем-нибудь пожертвовать ради процветания родного, наплевавшего на тебя государства. Впрочем, нахмурилась Анна, в таких случаях никто не пользуется телефоном, бросают в почтовый ящик уведомления, а там хоть трава не расти. Именно для того, подозревают граждане, железные коробки в подъездах и вешают, чтобы создавать неожидающим от властей подвоха людям проблемы. Самые опытные из них не портят себе настроение, откладывают проверку почты до понедельника, все равно день тяжелый. «Анна Александровна», — повторил голос совсем уже сурово, — «я взываю к вашей совести». На этот раз Анна расслышала в его звучании знакомую нотку. «Клавка, ты?» «Ой, ну напугала. Я уже начала перебирать в уме то, что в последнее время накосячила». «И это правильно», — подтвердила на другом конце провода Клавдия Андреевна. «Полезно на случай неожиданной исповеди иметь под рукой список собственных грехов. Но я серьезно. Неужели, подруга, тебе не стыдно заставлять меня искать в медицинской карточке адрес и имя отчества твоего Лукина? Без них мой стоящий на охране государства дружок в невидимых погонах отказывается что-либо делать. В одной только Москве Лукиных больше 2000, а если взять по стране, да, кстати, хочешь знать, как его зовут?» «Никакого желания», — попридержала ее рвение Анна. «Для меня он Лукин и всегда будет Лукиным. Только так я его про себя и называю». «Ну и бог с тобой. Мое какое дело», — согласилась Клавдия. «Но имей в виду, мужиков начинают называть по фамилии, когда все отгорело, а ты еще и спичкой не чиркнула». И, рассуждая вслух, заметила. «Женская душа — субстанция тонкая, требует особой настройки. Растревожить ее может даже случайный взгляд, а тут целый Лукин с его признанием в любви и прочими талантами и достоинствами». Анна Александровна попыталась что-то сказать, но Клавдия не пожелала ее слушать. «Именно признанием по-другому не назовешь. Может быть, и хорошо, что он куда-то подевался, а не мельтешит каждый день перед твоим носом в стоптанных тапочках на босу ногу и вытянутых на коленях трениках. А то и по случаю жары в семейных до колен труселях». «Как ты можешь?» — возмутилась Анна. «Уймись! Я-то уймусь, только правдой не задразнишь», — подтвердила вздохом знание того, о чем говорит Клава. «Ты же не думаешь, что он ходит дома во фраке и крахмальной манишке с бабочкой?» «Нет, милая моя, это проза жизни. Все мужики одинаковы. В мечтах на

0: Такие вещи надо делать поправку. Мой тебе совет. Попытайся прочувствовать в полной мере ценность расставания с любимым, придающую отношениям флёр изысканности. Феномен известен со времен Пенелопы, жены Одиссея, занятой днем ткацким делом, а ночью распускавшей сотканное. Да что за примерами в Грецию ходить? Возьми меня. Когда мой летал на 2 месяца читать лекции в Штаты, я где-то даже по нему скучала. Придешь домой, а там никто не сидит за компьютером, не скажет тебе, не отрываясь от экрана, доброе слово. А, это ты? Слушай, Клавка, смени тему, поговори о чем-нибудь другом. Ты мне Лукиным все уши прожужжала. Правду говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, хмыкнула Клавдия Андреевна и не без философской глубины заметила. Люди вообще обижаются, когда их потаенные мысли произносят вслух. Может, я тебе завидую? Анна представила ее себе сидящей в кресле у журнального столика. На нем пепельница, чашка кофе, а, возможно, и бутылка марочного коньяка. Но не пьянство ради, для поднятия настроения. Судя по звукам, в трубке щелкнула зажигалкой. Закурив, продолжала. «Имею же я право погреться у чужого огня, раз свой дотлевает на обочине». «Ой, ну ладно тебе, бога не гневи», — начала урезонивать ее Анна. «Все у тебя в лучшем виде. Даже сын учится не где-нибудь, а в Германии». Но сбить Клавдию с темы была не в силах. «Короче, признаешь», — заключила та. «Думаешь о нем денно и нощно. А услышишь имя, сердечко готово выскочить из груди. Ай, любовь, Анюта, приходит, не постучав». Впрочем, и уходит по-английски. «Сегодня ты спокойна, как стадо африканских слонов в знойный полдень, а завтра не спишь ночами и не находишь себе места. И это, подруга, большое счастье!» «Эк, тебя разбирает!» — фыркнула Анна. «От одиночества, Анюта, исключительно от одиночества. Посмотри со стороны, все-то у меня есть. Не дом, а полная чаша. Не хватает только обвивающей ее змеи поделиться со мной ядом». Засмеялась. «Знаю, хочешь сказать, мол, своего в избытке. Может, и права». Судя по изменившемуся тону, внутренне подобралась. Анна Александровна не могла этого не заметить. «Помнишь, говорила тебе о законе парных случаев? Впрочем, иду в театр. Но тревожит меня одна мысль». Запнулась, будто не была уверена, что стоит говорить, и тем не менее сказала. «Как считаешь? Оброненные ключи. Играют они какую-то роль или это техническая деталь? Не могу же я торчать в предбаннике и ждать, когда он их потеряет. Будет ситуация парной твоей, если я сама их, так сказать, на пол? Ну что молчишь, скажи что-нибудь». «Думаю, Клав. Элементарно думаю», — посмотрела на свое отражение в зеркале Анна. «И ничего путного придумать не могу. Давай попробуем порассуждать. У нас с тобой, у врачей, парные случаи встречаются регулярно. Приходит, скажем, ко мне бабуля с экзотической жалобой. Жди, вот-вот постучат в дверь и расскажут о таких же симптомах. Но, заметь, и это важно, анамнез заболевания будет иным. Улавливаешь? Ключи в нашем случае всего лишь техническая деталь. Драматический посыл ситуации они не меняют». «Ну, слава богу, ты меня успокоила. Эх, посмотрим, как все сложится. Потом напрошусь к тебе в гости и все в подробностях расскажу. А, да, кстати, книжку про рыцарей круглого стола я дочитала. Тогда и принесу». «И как она тебе?» — поправила волосы Анна. «Учти, упрямо, надо сказать, непритязательная, далекая от нашей жизни. Тем и замечательно. Пожалуй, это то, что мне сейчас надо». Анна хотела закончить на этом разговор, но вырвалась само. «Не мог Лукин так вот взять и исчезнуть. Не могу в это поверить». «Разберемся, Анют. Ты, главное, не переживай», — заверила ее Клавдия. «В наших руках органы, как правоохранительные, так и те, что требуют лечения». И повесила со смешком трубку.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
0: Глава 12. 100 тысяч псов завыли в его душе. К горлу подкатил комок. «Ханна, «Что же ты наделала, Ханна?» По худым щекам Лукина текли слезы. Но было еще что-то совсем уж необыкновенное, что с ним происходило. Прыгнув в белую мглу, сгруппировался для падения, а полет все продолжался и продолжался. Подхваченный неведомой силой устремился в глубину воронки, оказавшейся жерлом холодного, уходящего в черноту тоннеля. В конце его вспыхнул слепящий белый свет. Он был столь ярок, что не помогали даже плотно сомкнутые веки. «Что же это? Что со мной происходит?» — множились в голове его вопросы. Но каким-то потаенным, унаследованным от природы знанием он про себя все уже знал. Не было ни боли, ни грусти, ни отчаяния, а только осознание свершившегося факта, которого никому еще не удавалось избежать. Ощущение отрешенности от того, что было его жизнью, захватило. Сошедшее умиротворение не с чем было сравнить. Опыт прошедших через клиническую смерть подсказывал, впереди ждет встречи с теми из покинувших до него бренный мир, кто был ему дорог, кто его любил. Чувство полета завораживало, движение давалось без усилий. Понимал, уйти от хищного доктора не удалось. Видел машущую на прощание платочком красную шапочку, утиравшего набежавшую слезу Порфирия, смотревшего ему вслед, сдвинув седые брови, Моисея. А впереди из бесконечной, стремительно приближавшейся дали манил к себе рождающий в сердце радость свет. Услышал произнесенные состоящим из него существом слова: «Всем спасибо, все свободны». Душу захлестнула безумная радость. Если всем, значит, свобода дарована и ему. Прощен, забыто все, что накосячил. В глубине естества родилось чувство неописуемого восторга. Слова благодарности светоносного существа к себе не отнес, счел проявлением к нему снисходительности. Вот, оказывается, какая она, дорога в небеса обетованные.
2: «Раб Божий Лука», —
0: произнесла ангельская сущность почему-то басом,
2: — «приди в объятия мои».
0: «Знает данные мне друзьями имя», — удивился он, граничивший с нежностью расположенности к нему высших сил. «Умирать-то, оказывается, радостно и совсем не страшно». Почувствовал, как кто-то касается его плеча.
2: «Хорош прикалываться».
0: Слепящий свет погас. Лукин открыл глаза. В первое мгновение ничего не видел, но постепенно из полутьмы начали выступать контуры предметов. Высокий потолок с переплетением труб, громоздившиеся в углу декорации, фигура склонившегося над ним человека, лысый и дородный. Он ухмылялся.
2: «Очухался! Пришлось светить на тебя софитом, иначе, наверное, не разбудили бы. Ну ты, брат, даешь! Съемка окончена, а тебе хоть бы хны. Спишь, как сурок».
0: «Кто ты?» — спросил Лукин. «Где я нахожусь?»
2: «Не узнает, а? Отрезвый!» — заключил, поведя шеей неизвестный. «Хрен я тебя еще на киностудию приглашу. Друг я твой институтский, Шершнев. Сам же дал мне прозвище Шер в честь знаменитой певицы».
0: «Ты что ли, Юрок?» Усомнился, не успевший до конца прийти в себя Лукин.
2: «Ха! Ну, наконец-то!» — улыбнулся тот. «Значит, не так безнадежен, как кажешься. Ладно, пошли отсюда».
0: Помог приятелю подняться на ноги, приобнял его за плечи.
2: «Извини, заставил ждать. Надо было срочно доснять эпизодик». «Ну, ты тоже хорош. Я думал, тебе будет интересно, а ты возьми да засни. Мы со светителем над тобой подшутили».
0: «Получается, все это был сон?» — не мог поверить словам Шера Лукин. «Мне все приснилось?»
2: «Ну, не знаю», — басил институтский приятель. «Все или не все? Меня в детстве учили в чужие окна не заглядывать и чужие сны не смотреть».
0: «Сон. Конечно же, сон», — повторял про себя Лукин, выходя вслед за Шершневым из съемочного павильона. Ничем другим допрос на Лубянке и встречу с библейским патриархом не объяснить. Облегчение почувствовал, но не мог и не спросить.
2: «Мы ведь с тобой сейчас в Москве, правда?»
0: «Ну», — подтвердил режиссер.
2: Неожиданно занервничал, заспешил. «Слушай, старик, много срочной работы, мне бы домой».
0: «Хе, тогда какого черта приезжал?» — разозлился Шершнев.
2: Остановился, повернул Лукина словно куклу к себе лицом.
0: «Хватит меня троллить! Да, шутка вышла неудачная, признаю, прости и забудь. Ну, есть тема, позарез надо с тобой поговорить. Готов в качестве компенсации оплатить тебе такси».
2: «Значит, все в полном порядке», — улыбнулся Лукин. Деловитость Шера, как и знакомые его со студенческих времен грубоватая манера говорить, доказывали обыденность происходящего. Словно по мановению волшебной палочки все встало на свои места, жизнь вошла в протоптанную годами привычную колею. Проверил на всякий случай содержимое карманов джинсов. Они были пусты. Ну да, деньги, рублей, кажется, 150 изъяли в ходе обыска в ОГПУ. Рассмеялся нелепости возникшей мысли. Яркий, достоверный в деталях сон не хотел отпускать.
0: «Ты чего?»
2: — не понял реакцию на свои слова Шершнев.
0: «Чего смешного я сказал?»
2: «Не обращай внимания, это я так», — положил ему руку на плечо Лукин. «Просто очень рад тебя видеть. А с такси ловлю на слове. Так спешил, что выскочил из дома без копейки. Рассеянный стал. Сильно устаю, а тут еще новый, фантастический по нынешним гнусным временам заказ». Пошли по длинному, тянувшемуся вдоль огромного здания коридору. Через распахнутые двери можно было видеть происходившую в павильонах суету. Навстречу попадались спешившие по своим делам люди. С некоторыми Шер раскланивался, шагал рядом высокий и грузный. По рассказам общих знакомых, Лукин знал, что после института, как и многие с инженерным дипломом, Шершнев оказался никому не нужен. Мыкался какое-то время без куска хлеба, пока не пристал к компании ребят, собиравшихся снимать кино. Не сразу, но пробился. Выпустил в качестве режиссера в прокат пару фильмов. Особого успеха они не имели, но и не провалились, что само по себе было успехом. Теперь, как обмолвился по телефону, готовился снимать третий. Позвонил неожиданно после многих лет, проведенных в небытии, и пригласил для разговора на студию. Спросил на ходу, склонившись к институтскому другу, смотрел «Любовь втроем» в подводной лодке. И не смотри. Картина серая, как шинель пожарного. Но потраченные бабки с божьей помощью отбили. Сюжет простенький, без ухода в сюр, красивые актеры, ну, постельные сцены на полчаса. Что еще народу надо? Пришло время с этой жвачкой покончить. Есть классная идея в духе нашего безумного общества. Хочу с тобой посоветоваться. Завел не до конца пришедшего в себя Лукина в небольшую комнату. Усадил в потертое кресло у стола. Направился деловой походкой к холодильнику. Извлек из его глубин бутылку водки и нечто на тарелке, укрытое заботливо фольгой. Отодвинув в сторону ноутбук, пояснил. Мой кабинет. Здесь, по сути, и живу. Сколько лет, говоришь, мы с тобой не виделись? Когда последний раз приходил на встречу с группой, уже и не припомню. Годы щелкают, как счетчик такси. Рано или поздно, как пел Высоцкий, придется рассчитаться. Снял с книжной полки стаканы, проверил, посмотрев на свет их чистоту. Колоссальное значение, скажу тебе, играет в нашей жизни случай. Увидел твою физиономию в новостях, на книжной выставке вручали дипломы и понял. Пропел на мотив известного шлягера. «Ты то, что надо». Для картины, готовлюсь ее снимать, нужен актер на главную роль. Ты с твоей внешностью и, извини за выражение, интеллигентскими повадками очень подходишь. Разлил по стаканам водку, снял фольгу, под ней оказались успевшие зачерстветь пирожки, видно из местного буфета. Ну, за успех нашего безнадежного дела. Не давая Лукину вставить слово, выпил и принялся объяснять. Бывают актеры, кого надо снимать с определенного ракурса. Твоя внешность хороша тем, что такими вещами не надо заморачиваться. Крути шарманку, все будет в лучшем виде. Я, конечно, польщен, опешил Лукин. Только какой из меня актер? Ты, Шер, что-то напутал? Не то чтобы предложение режиссера заставило его заподозрить неладное, но предательская мыслишка мелькнула. Из обычной, присущей обывателям осторожности, спросил. «Ответь пока трезвый». Но Шершнев был не из тех, кому так просто заткнуть рот.
0: «Не вопрос», — продолжил он гундеть. «Открою за бесплатно тебе душу.
2: Скажи только, что согласен сниматься в моем фильме». «Можешь ты хоть минуту не балаболить», — рассердился Лукин. «Думай на мой счет, что хочешь, но повтори еще раз членораздельно. Где мы сейчас с тобой находимся?»
3: «Как это где?»
2: — удивился Шер, провел ладонью побликовавшей в свете яркой лампы лысине.
3: «Пьем водку на киностудии, занимаемся делом».
2: «А киностудия где?»
3: «В Москве, столице нашей родины. Век на дворе 21-й, если отсчитывать от Рождества Христова. Сегодня четверг, температура на улице... может, хватит, а?»
2: «То есть, — не постеснялся уточнить Лукин, — я прямо сейчас могу выйти на улицу и поехать домой?»
0: «А вот это нет!» — покачал головой его однокашник. «Без пропуска тебя никто с территории не выпустит. А пока мы не договоримся, я его тебе не выпишу. Убежать тоже не удастся. Не так давно снимали фильмец из жизни казаков. Так один хлопец в гриме с кремневым пистолетом за поясом махнул за бутылкой через забор. Так полиция его всем отделением ловила. Повезло, что придурок не стал отстреливаться. Курок заело. Но 15 суток схлопотал. Руководство студии с большим трудом его отмазало. После этого охрану удвоили. И где только можно, повесили камеры».
2: «Слава тебе, Господи!» — вздохнул Лукин и только что не перекрестился. Напрасно тревожился. «Когда сидишь часами перед компьютером, невольно появляются галлюцинации. Не знаешь, где кончается явь и начинается сюр. Так еще и картинки с экрана преследуют во сне. Пропущу с Шером стаканчик. Не обижай же старика. И отправлюсь с легкой душой во свояси. Набросаю пока свежи воспоминания эскизик». Усмехнулся собственной оговорке. «Шалишь, брат, память здесь ни при чем. Сработала фантазия. Потом наберусь смелости и позвоню Ане. Приглашу на свидание».
3: «Что замер памятником себе?» — окликнул его Шер. «Отомри. Давай вмажем. С утра трубы горят».
2: Воодушевленной перспективой видеть Анну, Лукин чокнулся с режиссером и влил в себя оставшуюся на дне стакана водку. Закусил пирожком. Шершнев с его внушительными габаритами полумерой не ограничился, принял с полстакана, занюхал рукавом. Произнес на выдохе.
3: «Надеюсь на тебя, Лука. Не подведи. Ребята говорили, ты нынче художник. Твоему вкусу полностью себя и вручаю. Мы с тобой ренегаты. Ушли из профессии не по своей правдволе, а как тот шпион, которого предала родина. Ну да что теперь говорить? Такая судьба. Не дай бог, как говорят китайцы, жить в России в эпоху перемен».
2: Взялся за бутылку, разлил водку по стаканам. Наблюдал доморощенный эстет, как она течет тоненькой струйкой. Себя не обделил.
3: «Послушай, что я тебе скажу».
2: Умолк, пожевал губами сластолюбца.
3: «Все эти Феллини и Антониони, как и прочие столпы кинематографа, вчерашний день остались в поросшем мхом далеком прошлом. Мы живем в мозаичном мире, где все, что ни возьми, состоит из готовых фрагментиков. Компьютеры и автомобили, самолеты и дома, и даже человеческая психика сконструированы из предварительно сфабрикованных элементов. Потому-то так популярна Лего, модель окружающей нас действительности». Поднял в задумчивости стакан, но сразу пить не стал. Перевел взгляд на постер на стене, на котором на фоне желтой субмарины обнимались двое мужчин и женщина. «Чувства и мысли людей стандартны. Желания примитивны. Жизнь прет-а-порте скроена по одним и тем же лекалам. Все вокруг собирается из кубиков». Посмотрел на Лукина. «Почему бы не применить этот подход в кинематографе? Если вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, утверждавшего, что все написано до нас, идея представляется мне рабочей». С видимым облегчением выдохнул. Не так просто, видно, далось ему теоретическое обоснование задуманного. Со стаканом в руке навалился мощной грудью на стол, вперился в лицо собеседника глазами. «Въезжаешь?»
2: Лукин выжидательно улыбался.
3: «А еще художник!» — хмыкнул, не дождавшись ответа Шер, выпил с укором, глядя на приятеля, водку.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
3: «Слушай, мысль такая. Надо взять классику с уже заложенными в нее чувствами и переживаниями и разобрать ее на части, из которых составить нечто новое. С первого взгляда выглядит вроде бы как лоскутное одеяло, а на самом деле может потянуть на эпическое полотно. Выдержал паузу, просиял лицом. А, скажи, не гениально? Главное, умело пристыковать друг к другу выбранные фрагменты, чтобы без швов, без сучка и без задоринки. В то же время тон режиссера стал рассудительным. Не стоит париться насчет цельности и сквозной логики получившегося произведения. Пусть зритель сам с этим разбирается. Найдет ее — молодец. А нет — значит, не дорос до замысла творца. Малевич вон прикололся, и толпа возвела его на пьедестал. Название, кстати, новому направлению я уже придумал. Синема-пуантилизм. Режиссер за монтажным столом будет чувствовать себя таким киношным Жоржем Сёра. В принципе, думал Лукин, его можно понять. Ищет новое в застойном болоте традиционного искусства. А заскоки? У кого из творческих их нет? Бред, конечно. А с другой стороны, бесконечные сериалы под копирку и фильмы, от которых во рту привкус мыла, разве не бред? По крайней мере, у Шершнёва он красочный и разнообразный. Есть во всем этом что-то болезненное. Но тут надо принять во внимание характер Шера. С институтских времен был экстравагантен и склонен к эпатажу. Попросил, не мог бы ты развить мысль на конкретном примере? Шершнёв потер руки, будто только того и ожидал. Концепция фильма в общих чертах готова. Собирался обсудить ее с тобой, как с заинтересованным лицом. Берем за исходную точку имя героини Анна и смотрим, что подходит из проверенного временем материала. Начало картины, думаю, можем позаимствовать у Чехова из его «Дамы с собачкой». Банальная, между нами говоря, историка, курортный романчик, а Антон Палч выжил из него нечто душещипательное. Но представь себе, набережная, променад, плещется, показал рукой, теплое море. Короче, все располагает к адюльтеру. Тем более, что Анна Сергеевна в замужестве несчастна. А это, как известно, сподвигает... Заметив, что приятель хмурится, режиссер с ироничной ухмылкой поинтересовался. «Что тебя смущает?» «Все в точности, как писал классик. Почитай на досуге вещичку, тебе понравится». «Да пошел ты», — скривился Лукин. «Сверх мер-то, не наглей». «Ну ладно, проехали», — хмыкнул Шер, отваливаясь на спинку стула. «Так вот, любовные эти страдания тянутся аккурат до расставания Анны с Гуровым, которого играешь ты. С той поправкой, что уставший у Чехова от бессмысленности происходящего банковский служащий становится в моей интерпретации блестящим офицером. С этого места сюжет развивается по лекалам Анны Карениной. Работалось, кстати, Толстому над романом тяжело, не раз порывался бросить его писать. Но нашел в себе силы толкнуть женщину под колеса поезда. Я это печальное событие обойду стороной». «Получается, — уточнил Лукин, — ты уготовил мне еще и роль соблазнителя Вронского?»
4: «Ха-ха-ха! Так не говори, что у тебя для нее не хватает опыта», — прищурился Шер. «Фабула, прямо надо сказать, тоже не отличается новизной. Замужняя тетка влюбляется в безответственного малого, бросает семью с ребенком. Типичная квартирная бытовуха. Мы постараемся ее оживить. Спросим себя, а чей у Анны ребенок? Не Гурова ли?» Скормленный отечественными сериалами зритель сразу встрепенется. Интрига становится востребованной. Вглядываясь в портрет любовника, героиня вспоминает о былом. Самое место для постельной сцены. Ее для разнообразия дадим глазами присутствующего при соитии белого шпица.
3: «Вот тут у тебя нестыковочка», — покачал головой гость. «Псина принадлежит даме с собачкой. У Карениных собачонки не было. Кобыла по кличке Фру-Фру у Вронского имелась. Но альковная сцена в конюшне... трудно будет найти лошадь, чтобы не испугливых». «Господи, что я несу?» — думал, слушая разглагольствование Шера Лукин. «Где сейчас Анна?
0: Вспоминает ли обо мне? Нескладно как-то все получилось. Обещал подарить книжку и пропал. Вместо того, чтобы бежать к ней, занимаюсь всякой хренью. Может, еще и усмехается. Пришел на прием к терапевту, а надо бы к психиатру.
2: «Не отвлекайся на технические детали», — одернул приятеля Шер. «Впереди у нас самое сложное. Развязка. Без участия паровоза».
0: Лукин смотрел невидящим взглядом на картину за его спиной, но слова приятеля не реагировал.
2: «Эй, ты со мной или витаешь в облаках?» — вторгся в ход его мысли режиссер. «Я тут распинаюсь, а он...»
0: «Извини, твой подход так нов, невольно теряешься».
2: «Ага, чем больше непонятного, тем лучше!» — усмехнулся Шер. «Зритель непонятки любит. Ищет в них философскую глубину». Продолжил примирительно. «Нам с тобой предстоит решить...» «Чем закончить картину? Хотелось бы услышать твое мнение».
0: «Но я художник», — попробовал отбояриться Лукин. «Не драматург, на такие вещи мое воображение не заточено».
2: «Так это и к лучшему! Значит, глаз не замылен», — вздохнул режиссер, будто не Толстому, а ему предстояло дописывать опостылевший роман. «Давай посмотрим, какие есть варианты». Поднял свой стакан. Он оказался пуст. Вернул на стол. Вытянул губы и, как это делают иногда старые люди, захватил их в кулак.
0: «Задачка-то не из простых. Тут думать надо». «Ладно, выкладывай, что там у тебя в загашнике», — вздохнул и Лукин. Потянулся через стол за сигаретами, но руку его режиссер отвел. «Выйдем на лестничную площадку. Тогда и покуришь. Пожарники набегут». Побарабанил по столешнице толстыми, как сардельки, пальцами. Обвел взглядом, словно в поисках решения, увешанный постером с рекламой фильма в стены каморки.
2: «Дело в том, что зрителю нужен хэппи-энд». «А где его взять?» «Что касается вариантов», замолчал, как если бы перебирал их в уме. «Через час-другой», — прикидывал Лукин, — «я окажусь дома». Поймал себя на том, что улыбается. «Эскизы подождут. Сразу позвоню Ане. Хотя вряд ли сегодня удастся встретиться». Заметив, как потяжелело от дум лицо однокашника, привел выражение собственного в соответствии с важностью стоявшей перед Шером задачи. Не хотел его обижать. Сосредоточенно нахмурил лоб.
0: «Поскольку развитие сюжета диктует имя главной героини», — произнес Шершнев, выходя из задумчивости, — «можно было бы обратиться к поэме Есенина «Анна Снегина». Но ничего путного из нее выжить не удастся. Барынька рванула от революции за кордон. Остаться один на один с большевичками у меня желания нет. Да и хэппи-эндом, как мы убедились на собственной шкуре, это не назовешь». Повозил в нерешительности по столу пустой стакан, вскинул на однокашника глаза.
2: «Есть еще пролившее масло Аннушка, но и тут не обойдется без гибели героя под колесами транспортного средства. А этого, как я тебе говорил, хотелось бы избежать».
0: «В таком случае», — не сдержал улыбки Лукин, — «мне бы досталась еще и роль трамвая». Но, встретив хмурый взгляд режиссера, поперхнулся.
2: «Тебе бы все шутки шутить!» Черты лица Шера сложились в болезненную гримасу. «А, впрочем, давай порассуждаем. Допустим, Гуров, Вронский и председатель правления Массолита — один человек. Тогда Аннушка уже не просто местная кошелка, а женщина, покушавшаяся на жизнь бросившего ее любовника, изменившего ей с...» Прищелкнул пальцами. «Ну уже, подскажи, с домработницей Маргариты Наташей или с Геллой», — предположил Лукин.
0: «Именно! А лучше с обеими!» — воскликнул Шершнев и в следующее мгновение уже стоял перед приятелем с горящим взором. «Сюжет становится криминальным», — заходил в возбуждение по комнате. «Достоевский с его тварью дрожащей отдыхает! У нас будет вибрировать каждый зритель!» Поставим вопрос ребром. «Имеет ли оскорбленная в лучших чувствах женщина право на мщение?» Замер. Изобразил из сомкнутых пальцев заменявший видоискатель прямоугольник, навел его на Лукина. «Глаза Анны крупным планом, налетающий в вихре опавших листьев трамвай,
3: твоя прыгающая по брусчатке окровавленная голова...» Отметая протестующий взгляд, Лукина продолжал: «Как много выиграл бы роман, догадайся Булгаков, развить линию любовных отношений Аннушки и Берлиоза!» «Может быть, с головой по брусчатке перебор?» — сумел вставить слово Лукин. «Стоит поискать иной сюжетный ход, не столь радикальный». «А, может, и стоит», — согласился с ним, чтобы тот отстал режиссер. «Вариант Аннушки с маслом привлекает меня драматической глубиной. Будет принят на ура упивающимися харассментом суфражистками, а? Это касса! Не уверен, что пиковая дама способна с ним конкурировать». «Графиню что, тоже звали Анной?» — удивился Лукин. «Федотовной», — уточнил режиссер. «Правда, по имени-отчеству старуху величали редко». Бросил на институтского приятеля ироничный взгляд. «Интересно, смог бы ты со своим художественным воображением встроить ее в сценарий?» «Попробую», — протянул Лукин без особого энтузиазма, а про себя добавил: «надо выложиться и выдать нечто такое, что заставит Шершнева отстать, иначе переливать из пустого в порожнее будем до глубокой ночи. Пусть бред, пусть игра отвязавшейся фантазии, лишь бы отпустил и дал денег на такси». Сосредоточился, посмотрел на свой стакан. Шер понял намек правильно, взялся за бутылку. «Мы остановились на том, — уточнил Лукин, — что Гуров бросает Каренину, и та в расстроенных чувствах спешит оказаться под колесами электрички».
2: «Допустим», — согласился Шершнев, закончив разливать водку. «Что дальше?»
3: «Дальше», — повторил за ним Лукин, придвигая к себе стакан. «Дальше, не доходя до железнодорожной станции, дорогу ей перебегает заяц. Зная, что это плохая примета, Анна решает изменить свою жизнь и уезжает в Европу, где совершает чёс по казино. Пользуясь заклинанием графа Сен-Жермена, тройка-семерка-туз выигрывает в блэк-джек состояние». Режиссер подался вперед, хотел что-то вставить, но Лукин его решительно остановил. «Да не мешай! В это время полный раскаяния за измену с Геллой Гуров ищет Анну и не находит. Читает случайно подобранной на улице газете, что, вернувшись домой, она раздала все выигранные деньги детским фондам и удалилась от мира. Живет тихой, богомольной жизнью на краю брошенной на просторах России деревеньки». Посмотрел со значением на Шера. «Живет-то живет, но сердце влюбленной женщины пророчит. Гуров к ней обязательно вернется. В старомодном ветхом шишуне выходит она ждать его за околицу. В свободное от этого занятия время стоит у окна и жадно смотрит на дорогу. Тревожится, уж полночь близится, а Вронского все нет». Умолкнув, рассказчик промочил горло глотком из стакана.
0: «Дальше, Лука, ради бога, дальше!» — сложил Шер на груди молитвенно руки. «Это гениально!»
3: Тот, добавив голос загадочности, продолжал: «А Гуров в это время уже идет по деревне, прячет под шинелью купленный по случаю секонд-хенд, принадлежавший когда-то Раскольникову, топорик. В приступе, охвативший его ревности, повторяет: „Так не доставайся же ты никому!“ Видит стоящее посреди поля, освещенное лунным светом колесо обозрения, слышит, как раскачиваемое ветром оно скрипит, и скрип этот накладывается на музыку Нина Роты к фильму «8,5». Врывается в утлый домишко с криком: „Открой тайну, Федотовна!“ Встречает влюбленный взгляд истрадавшейся женщины, замечает царящую вокруг нищету и падает с мольбой о прощении к ее ногам.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
2: Господи, ужаснулся Лукин. О чем я? Это даже не чушь собачья, не бред сивой кобылы в знойный полдень. В памяти всплыли слова из апокалипсиса святого Иоанна Богослова. «Приду к тебе и сдвину светильник твой». Это безумие. Ну да, теперь все едино. Главное, чтобы Шер одолжил денег добраться до дома. Хочется ему играть в эту игру, пусть играет. Как-нибудь от роли в фильме отверчусь. Допил залпом водку, посмотрел на режиссера. Шершнев выглядел ошарашенно, как если бы пережил эмоциональный шок. «Старик», — простонал он, — «ты велик!» Утер со лба салфеткой, выступивший крупными каплями пот. Продолжил, отдуваясь. «Ничего не скажешь». Креативненько. Но самые последние кадры должны быть другими, обращенными к коллективному бессознательному, к глубинной памяти народа. Сделал широкий жест рукой. На застеленной ватником панцирной кровати Анна с Гуровым занимаются любовью. Камера панорамирует. Через крошечное окошко избенки видны укутанные снегами бескрайние просторы России. Допил, что было в стакане, промокнул губы рукавом. «Я в тебе не ошибся. Это будет шедевр. Не стану скрывать, роль сложная, многогранная. Предстоит раскопать в себе нечто такое, что показывает богатство внутреннего мира Вронского. Слышу звук, готовый лопнуть струны. Нарастая, он будет сопровождать зрителей с первых и до последних кадров фильма. Вместе с тобой они переживут неземную любовь, предательство великого чувства и близкое к смирению раскаяние в содеянном. Никакой, даже очень хороший оргазм не заменит катарсис». Страшно хотелось курить, а еще встать под горячий душ и почувствовать, как его упругие струи смывают все налипшее на душу за последнее время. Постарался говорить уверенно, без тени сомнения в голосе. «По сигарете?» «И я, пожалуй, побегу». Шершнев сгреб со стола пачку и направился было к двери, как его остановил телефонный звонок. Прикрывая ладонью трубку, пояснил: «Твоя партнерша, актриса на роль Анны, будет требовать увеличить количество постельных сцен. Выйдешь в коридор и направо за угол. 5 минут, и я с тобой». Закрывая за собой дверь, Лукин слышал, как он басит: «Да, любимая, только ведь не порнушку снимаем. Надо оставить место для диалогов». Оказавшись на лестничной площадке, с наслаждением закурил. Окружавшие шахту лифта пролеты чугунных ступеней были пусты. Гудел на одной ноте кондиционер. «Вот все и закончилось», — думал Лукин, чувствуя, как под сердцем зашевелилась грусть. «Так всегда бывает, когда что-то в жизни завершается, и ты понимаешь, что прожитое безвозвратно уходит в прошлое. Начнется новый день, пережитое поблекнет в памяти и постепенно сотрется. Утратит яркость впечатления, останется лишь налет светлой грусти, сожаление о том, что не сбылось, таком, казалось бы, реальном, но не ставшим твоей жизнью. Так наедине с собой вспоминается иногда мимолетная улыбка незнакомой женщины». За спиной кто-то покашлял и прокуренным до хрипоты голосом попросил:
3: «Для сигаретки не найдется».
2: «Угощайтесь», — повернулся к нему Лукин, протянул позаимствованную у Шершнева пачку. Готов был сказать что-то приветливое и доброе, но улыбка сковала омертвевшие разом губы. Только что обретенный привычный мир, где его ждало столько радостного и интересного, рухнул и рассыпался на части. Сознание отказывалось это принять.
3: «Благодарствую», —
2: прогнусавил волчара и добавил едва ли не разочарованно.
3: «Ты что ли, Лука? Сразу тебя не признал».
2: Пальцами с завернувшимися желтыми когтями вытащил из пачки сигарету. Спички, как у каждого опытного стрелка, были свои. Прикурил, лениво, словно от нечего делать, поинтересовался.
3: «Каким ветром тебя занесло в область драматургии? Предупреждал ведь, в мире текста есть места, где все шиворот на выворот и задом наперед. Глаза бы мои не глядели. Здесь обретаются те, кто не живет, а выдумывает жизнь». И хочет, чтобы другие в их выдумки верили.
2: Махнул безнадежно лапой.
3: Киношники еще ничего. Ну, в том смысле, что ничего не могут придумать. Хуже дело обстоит с театром, где ваяют, не заботясь о психике зрителя. Или ставят навязшую десятилетиями в зубах классику. Мухи в зале не летают, на ходу дохнут. Или так ее измордуют, что в проходах между креслами вешают таблички. В сторону сцены не плевать.
2: Затянулся с видом знающего всему цену сноба сигареткой.
3: Не пойму, что ты здесь потерял. Хотя, если так вот рассуждать, рыба ищет где глубже, а человек где водится бабло.
2: Смотревший на него во все глаза Лукин глухо молчал, чувствовал, как у него мелко трясутся губы. Серый потрепал его дружески по плечу.
3: «Впрочем, я рад встрече со старым другом. Стоило тебе уйти, как у нас начались большие перемены. Красная шапочка, вот прошмандовка, нашла-таки себе принца на стороне и слиняла с ним в другую сказку». Ходят слухи, что этот малый, кстати, бывший охотник, специально ее для шапочки сочинил. Но я не верю. Ну, сам посуди. Если каждой мочалке да по сказке, откуда в зачуханном жизнью народе столько сказочников?
2: Прихватил Лукина с силой за рукав.
3: На ее место пришла такая юная оторва, закатил к потолку глаза. Не захочешь, начнешь искать, куда бы сбежать. По тексту следует спросить, почему у тебя такой большой хвост? А она
2: припал к губам к уху Лукина и что-то горячо зашептал.
3: Ты представляешь? Я зверь в годах! Много всякого повидал, и то краснею.
2: Единственный его слушатель стоял, как истукан. Не было сил смести веником в совок осколки разбитых надежд и попробовать слепить из них хоть какое-то подобие собственной жизни.
3: Вот, подытожил Серый. Приходится на старости лет бегать в поисках работы. Поистине волк ноги кормят.
4: «Слушай», — попросил Лукин придушенным тусклым голосом, — «одолжи немного денег доехать до дома. Я отдам, вот тебе крест. Отдам».
2: Пошатнулся, ухватился рукой за стену.
4: «Какого дома? Есть ли в этом перевернутом вверх дном мире его дом? А если и есть, что его там ждет?»
2: Мысли путались, к горлу подкатил комок, никак не получалось его сглотнуть.
3: «Вижу, плохо тебе», — вздохнул Серый. «А кому сейчас хорошо?» «Я так рассуждаю. Если человек человеку волк, то волк волку человек должен относиться к собрату с теплотой и заботой. А борзый волчонок совсем обнаглел. Нарезает вокруг сказки круги, того и гляди, выпихнет меня старого из текста».
2: Сделал несколько быстрых нервных затяжек, швырнул с горечью окурок в урну. Не попал, растер его о плитки пола вращательными движениями лапы.
3: «Думаешь, пришкандыбал сюда ради собственного удовольствия? Прочел в газетенке, конкурс объявлен на роль шпица в фильме по мотивам «Дамы с собачкой». Хочу поучаствовать в пробах».
2: Как ни был потрясен до глубины души Лукин, а не поверил и спросил. «Ты?»
3: «Чем я хуже других?» — выпятил поросшую седым волосом грудь Серый. большой жизненный опыт, интимное знакомство с человеческим естеством, мастерство, отточенное годами служения Мельпомене.
4: Но ты же волк.
3: Ну, волк. Что с того? Важно, как на это посмотреть. В объявлении написано: «Фильм основан на новом прочтении классики, из чего следует новый подход к подбору актеров».
4: Приобнял Лукина лапой, заглянул в глаза.
3: Сам посуди. Кому интересен безмозглый шпиц, когда рядом есть такой многообещающий лицедей, как твой покорный слуга?
4: Приготовился развить мысль в подробностях, но разговор был прерван появлением на лестничной площадке Шершнева.
3: «Уговорил!» — сообщил он радостно. «Согласилась на самый минимум. 3 постельные сцены. Одной из них, той, где графиня с Вронским на панцирной сетке, а за окном российская глубинка, мы и закончим картину. Получается очень патриотично».
4: Лукин его не слушал. Повернулся к волку. «Везет тебе, скотина. Перед тобой тот самый режиссер, что объявил кастинг на роль шпица. С ним и будешь собеседовать».
3: «Шер!» — протянул Шершнев зверю руку.
4: Серый пожал ее с глубоким, отразившимся на морде почтением. Произнес:
3: «Я тут подумал, ведь это, ну, не каждая тетка с кобелем, эта дама с собачкой для раскрытия образа мало иметь на поводке шавку».
4: Давая возможность оценить глубину суждения, выдержал паузу.
3: «Короля, как известно, играет свита. Образ хозяйки в значительной мере определяет ее хвостатый спутник. Ну, представьте себе, коллега, первые кадры фильма. По набережной Ялты прогуливается молодая женщина с волком без намордника. Зритель не сможет не оценить новизну подхода режиссера».
4: «А что?» — поднял к потолку глаза Шершнев. «Возможно, мой друг, вы правы.
3: Должен быть камертон. Нечто намекающее людям, к чему им следует готовиться. Не выпить ли нам по стаканчику белого вина? Заодно и обсудим, как предложенный вами эпизод ложится в канву повествования».
4: И натура увлекающаяся, забыв обо всем на свете, повлек за собой нового знакомого. Лукин за ним не пошел. Бросив в урну недокуренную сигарету, пробормотал себе под нос. Вот и встретились два одиночества. Нашли друг друга. Неся в груди давившее чувство безысходности, начал спускаться по гулким чугунным ступеням. Толкнул массивную дверь и оказался в отгороженном от улицы бетонным забором дворе киностудии. Опустился на лавочку у стены. По-летнему долгий, жаркий день закончился теплый, благоухающий запахом скошенной на газоне травы ночью. На усыпанное звездами небо выкатилась полная луна. На нее он и завыл.
1: Мы читали главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ о бренности. Читает Станислав Федосов.
1: Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, шато-ла-рос, рейн-вейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра. 3 рубля 40 копеек за фунт. Свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. «Ну, можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил 2 верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Но тут его хватил апоплексический удар.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова о бренности.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он будет действовать до октября следующего года. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, граждане Вьетнама могут находиться на территории России без визы до 30 дней. При этом режим не распространяется на тех, кто въезжает в Россию для работы или постоянного проживания. В таких случаях по-прежнему требуется оформление соответствующих документов. Мера призвана упростить туристические, деловые и гуманитарные поездки и способствовать укреплению двусторонних связей между странами, говорится в документе. Зеленский не заслужил передышки на поле боя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, глава киевского режима при помощи любых инициатив продвигает заинтересованность в паузе. Об этом дипломат говорил на пресс-конференции в понедельник.
2: Цель одна и очень простая – выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что он и выборы даже готов президентские провести, если ему дадут 2 месяца собраться с силами. За этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил о том, что требуемые Зеленским 60 суток перемирия нужны ему не для проведения выборов, а чтобы, цитата, собраться с силами, залечить раны и продолжить войну. Внешние условия для российской экономики могут оказаться лучше прогнозов, однако сохраняются риски атак на объекты инфраструктуры и промышленности, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников. По его словам, внешняя ценовая конъюнктура может оказаться благоприятнее ожиданий, но риски способны привести к временному отклонению экономики от прогнозируемой траектории роста. Возможности смягчения денежно-кредитной политики будут определяться тем, насколько устойчивым окажется снижение темпов роста цен,

0: населения. Результаты их исследований сегодня активно применяются в моделях экономического регулирования во многих странах мира, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Когда аввакумовцы увидели, как твердо и неизменно стоит в своем желании их верная послушница, то решились исполнить ее просьбу. Она была пострижена старовером, бывшим тихвинским игуменом Досифеем, наречена Феодорою и отдана в послушание той же матери Мелании. Стало быть, совершился только торжественный обряд того, что уже существовало на самом деле. Формальное пострижение только дальше подвинуло это дело. Прокопьевна, зря на себе иноческий чин, начала вдаваться большим подвигом, посту и молитве, и молчанию, а от домовных дел ото всех начала уклоняться, сказывая себя больною, и все судные дела в доме приказала ведать своим верным людям. По всему вероятию, это событие случилось в то время, как умерла царица Марья Ильинична, 1669 год, март. А с ее смертью потеряла свой вес и значение и партия Милославских с их родичами, вообще сочувствовавшая староверству. 1 сентября 1668 года Морозова еще являлась во дворец на праздничный званый обед. Царица очень любила Морозову и очень была к ней милостива, да, вероятно, не совсем чуждалась и ее мыслей, тем чувствительнее была эта потеря для Морозовой. Весьма понятно, что после того дворец ей опостылил, ибо не осталось уже там корней для поддержки старого благочестия, а напротив, с каждым днем входило туда новое благочестие. В январе 1671 года царь вступил во второй брак с Натальей Кирилловной Нарышкиных. Морозовой, по старшинству ее дворского положения, следовало в свадебном чину стоять во главе других боярынь и титулу царскую говорить. Она отказалась от этой чести, отговариваясь, что «ногами зело прискорбно, не могу ни ходить и ни стоять». Царь понял причину ее отказа и прогневался, отозвавшись: «Знаю, она загордилась». Морозова тоже очень хорошо знала, что царь это дело просто так не покинет. Но она шла все дальше и дальше к своим задушевным идеалам и так далеко отошла от прежнего своего мира, что он стал ей казаться нечистым. Она не хотела идти во дворец за тем, что в царском титле приходилось ей наименовать государя благоверным и руку его целовать, да нельзя было избыть и благословений архиерейских. Она решилась лучше страдать, чем с ними сообщаться. Царь до времени оставил ее в покое и только осенью в том же году послал к ней поговорить боярина Троекурова, которого один иноземец характеризует так: «При дворе он играет пустую роль и назначен более для увеселения царя, чем для совещаний в государственных делах». Вероятно, это был человек недалекий, но набожный. В бояре он пожалован в 1673 году. Таким образом, значение посла соответствовало самому предмету посольства. Спустя месяц к ней явился другой посол, более ей близкий, князь Петр Урусов, царский крайчий и муж ее сестры Евдокии. Этот принес ей выговор, чтоб покорилась и приняла все новоизданные их законы. Если же не послушает,

0: что быть и бедам великим». «Я не знаю, какое я сделала зло царю», — отвечала Морозова. «Удивляюсь, по что царский гнев на мое убожество? Если хочет отставить меня от правой веры, в том бы государь на меня не покручинился, да будет ему известно. До сей поры Сын Божий покрывал меня своею десницею. У меня и в мысли не было, чтобы, оставя человеческую веру, принять Никоновы уставы. В вере христианской, в которой родилась и крестилась, в том хочу и умереть. Подобало бы царю оставить меня в покое, потому что от православной веры мне отречься невозможно». Когда донесли об этом государю, он, множая гневом распаляшися, мысля сокрушить ее. «Тяжело ей бороться со мною», — сказал он предстоящим. «Один кто из нас непременно одолеет. И бысть вверху не едино сиденье об ней, думающее, как ее сокрушат». Особенно будто бы споспешествовали этой думе архиереи и старцы жидовские и еромонахи римские, то есть все те достойные ученые, призванные из Киева и Полоцка, которые в то время и были предметом ненависти для людей старого благочестия. Эти ученые ненавидели будто бы Морозову особенно за то, что ревнительница везде и в дому своем, при гостях, и сама где бывала на беседах, опровергала и обличала их прелесть, а им в уши вся сия приходиша. Гроза царского гнева приближалась. Пятерица инокинь изгнанных с какую-то Еленою во главе, составлявших домашнюю обитель Морозовой, стала просить ее, чтобы отпустила их, чтобы их тут не захватили. Трудно было расстаться с ними. Трудно было разорить этот маленький монастырь-мирок, где все сложилось и шло так правильно, одно за другим, наполняя дни, недели и целые годы мыслью, что неустанно и богоугодно исполняется устав жизни. Морозова остановила своих друзей и держала их недель пять после первого царева выговора. «Нет, голубицы мои, не бойтесь. Теперь еще не будет ко мне присылки», — утешала она их, скорбящих о своем положении. Морозова говорила так, потому что знала о ходе своего дела во дворце. Ее сестра, княгиня Евдокия Урусова, не оставляла ее в это тяжелое время и только на малый час отлучалась в свой дом, затем, без сомнения, чтобы проведать у мужа, что там говорят об них вверху. Через мужа она и получала надобные сведения. Когда было узнано, что время приближается, Федосия Прокопьевна рассталась с своими старицами. «Матушки мои, время мое пришло», — сказала она им. «Идите все вы, может быть, Господь вас где сохранит, а мне благословите на Божие дело и помолитесь обо мне, чтобы укрепил меня Господь страдати, без сомнения о имени Господни». Тот же князь Урусов, который приходил к Морозовой с царским выговором, предупредил жену, что на бедную ее сестру скорби великие идут, государь неукротивым гневом содержим, и решает на том, чтоб скоро ее из дому изгнать. Не высказывая, вероятно, из боязни своего мнения о царской воле, он, однако ж, прибавил: «Послушай, что я скажу тебе, и внимай моим словам. Христос в Евангелии глаголит: «Предадут бо вас на сонмы, и на сборищах их бьют вас. Пред владыки же и цари введены будете, меня ради, во свидетельство им. Глаголю же вам, другом своим, не убойтесь от убивающих тела, и потом не могущих больше что сотворите. Слышишь, княгиня, сам Христос глаголит, а ты внимай и памятуй». Княгиня радовалась таким словам мужа. С какой целью говорил так князь Урусов, то есть возбуждал фанатизм жены, неизвестно. Но все можно думать. Можно думать, что он сам тайно придерживался древнего благочестия и не обнаруживал своих мыслей с целью сохранить за собою весьма влиятельное при дворе место Крайчева, которое он и сохранил до самой смерти царя Алексея, а при Федоре был пожалован даже в бояре. Но в таком случае за что же он подводил свою бедную жену под явную опалу? Собеседник царской думы, он всегда мог спасти жену, выгородить даже в опасных обстоятельствах, не говоря уже о том, что она и не вышла бы из его воли, из его благоразумных советов. Они имели уже детей. Мы увидим, что он нисколько и не заботился выручить жену из беды. Все это заставляет полагать, что или слова Урусова сочинены описателем жития, или Урусов действовал так с тайным намерением избавиться приличным образом от нелюбимой жены, что в боярском быту иногда бывало. А Аввакум в своей автобиографии говорит, между прочим, «А боярыню ту, Федосию Морозову, и совсем разорили, и сына у нее уморили, и ее мучат». И сестру ее Евдокию, бивши батагами, и от детей отлучили, и с мужем развели. И его князя Петра Урусова на другой женили, да что ведь делать? Пускай их миленьких мучат, небесного жениха достигнут. И наутро, когда он поехал во дворец, отпросилась у него опять к сестре. «Или да не оставайся там долго», — ответил муж. «Я думаю, что сегодня же присылка к ней будет». Княгиня, однако же, осталась у сестры до ночи. Они вместе ожидали гостей.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Во второй час ночи, то есть по закате солнца, отворились большие ворота на дворе Морозовой. Ужаснулась Федосья Прокопьевна, понявши, что идут ее мучители. От страху ослабели ее ноги, и она преклонилась на лавку. Княгиня подкрепила ее. «Матушка, сестрица, дерзай! С нами Христос! Не бойся, встань, положим начало!» Совершили они 7 поклонов приходных, одна у другой благословились свидетельствовать истину. Морозова в постельной своей комнате легла на свой пуховик близ иконы Богородицы Федоровской. Княгиня ушла в чулан, рот алькова, устроенный в той же спальне для наставницы Мелании, и там легла на постель. Сестры, видимо, хотели показать, что они собирались уже опочивать. В постельную с великою будто бы гордостью дерзко вошел чудовский архимандрит Иоаким в сопровождении думного дьяка Лариона Иванова и, увидев возлежащую Морозову, объявил ей, что послано царя вопросить ее, чтоб встала и стоя или и сидя, если не может, дала бы ответ противу царских повеленных слов. Морозова не встала. «Как укрестишися и какую молитву творишь?» — вопросил ее архимандрит. Морозова, сложа по-своему персты, перекрестилась и произнесла молитву. «Таку я крещусь, так же и молюсь». Второе. «Старица Мелания, а ты ей в дому своем имя нарекла Александра. Где она теперь? Сказывай скорее». Морозова отвечала. «По милости Божией и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом нашем дому ворота были отворены для странных рабов Христовых. Когда было время, были и Сидоры, и Карпы, и Мелании, и Александры. Теперь же нет никого из них». Думный дьяк ступил в чулан, но в чулане не было света. Разглядев там человека, лежащего на постели, он вопросил: «Кто ты?» «Я князя Петра жена, Урусова», — отвечала сестра Морозовой. Дьяк, вовсе не ожидая найти здесь такую знатную особу, испугался своей дерзости и тотчас выскочил из чулана. Удивленный архимандрит воскликнул: «Княгиня Евдокия Прокопьевна, князя Петра Урусова, спроси ее, как окреститься». Дьяк отказывался, объясняя, что они посланы только к боярине Федосии Прокопьевне. «Слушай меня», — возразил архимандрит, — «я тебе повелеваю, вопроси ее». Дьяк повиновался и дал вопрос. Лежа на постели, облокотившись на левую руку, княгиня сложила персты. Великий палец со двумя малыми, указательный же с великосредним, протянувший их и, показывая дьяку, произнесла молитву. «Так я верую», — сказала. Неожиданная встреча княгини Урусовой и ее заявление своего староверства заставили архимандрита тотчас же донести об этом царю. Оставив у сестер дьяка, он поспешил во дворец. Царь сидел посреди бояр в грановитой палате. Приблизился к государю архимандрит и пошептал ему на ухо, что не токмо боярыня стоит мужески, но и сестра ее, княгиня Евдокия, обретенная у нее в дому, также ревнует своей сестре и твоему повелению сопротивляются крепко. Государь заметил, что княгиня смирен обычай имеет и не гнушается нашей службы, а вот люта эта сумасбродка. Архимандрит ответил, что и княгиня не только уподобляется во всем сестре своей старейшей, но и злее ее ругается над нами. «Если так, то возьми и ту», — сказал государь. Князь Петр тут же стоял и, слышав царские слова, будто бы опечалился, но помочь делу не мог. Архимандрит возвратился в дом Морозовой и приступил к испытанию ее рабынь. Сопровождавший архимандрита черный диакон Иоасаф указал особенно на двух — Ксению Иванову и Анну Соболеву. Когда обе укрепились в перстосложении, их поставили на правую сторону особо. Прочие все убоялись и не пошли на сторону укрепившихся, остались Ашуюю. Тогда архимандрит обратился к боярине с следующей речью. «Понеже не умела ты жить в покорении, но в прикословии своем утвердилась, а потому царское повеление постигает тебя, и из дому твоего ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу, встань и иди отсюда». Морозова не трогалась. Видимо, она выдерживала роль, что больна ногами, ни стоять, ни ходить не может. Ее посадили в кресло и понесли из комнат. Сын Иван Глебович провожал свою мать до среднего крыльца и поклонился ей вслед. Она не видала его. Наложили на обоих сестер железо конские и посадили их в людские хоромы, в подклете, приказав людям беречь их под стражею. Через два дня снова явился к ним думный дьяк Ларион Иванов, снял с ног железо и велел идти, куда поведут. Морозова не захотела идти пешком. Дьяк велел нести ее. Слуги принесли сукна, носилы, посадили и понесли в Чудов монастырь. Княгиня Евдокия была ведена за нею пешком. Войдя в одну из палат вселенских, соборных, и по обычаю образу Божию поклонившись, Морозова, сидевшим там властям, сотворила мало и худо поклонение. В палате председал Павел, митрополит Крутицкий, знакомый уже нам Иоаким, архимандрит Чудовский, думный дьяк и иные. Она не захотела говорить пред ними стоя. Села на место и не вставала, несмотря на их неоднократное требование. Митрополит начал ее увещевать тихо и кротко, воспоминая честь ее и породу. «Все это натворили тебе, — сказал он, — старцы и старицы, тебя прельстившие, с которыми ты водилась и слушала их учения, и довели тебя до этого поношения, что приведена твоя честность на судище». И красоту сына ее вспоминал, чтоб пожалела его и своим прикословием не причиняла бы разорения его дому. Против всех слов она давала ответы, что истинному пути и благочестию навыкла не от старцев и старец, а от истинных рабов Божиих. «О сыне же перестаньте мне много говорить. обещалась Христу, моему свету, и не хочу обещания изменить до последнего вздоха, ибо Христу живу, а не сыну». Видя непреклонное ее мужество и бесполезность кротких увещаний, власти решились ее постращать. «Коротко тебя спрашиваем», — сказали они ей, «по тем служебникам, по которым государь-царь причащается, и благоверная царица, и царевичи, и царевны, ты причащаешься?» «Нет, не причащусь, потому что знаю, что царь по развращенным Никонова издания служебникам причащается». «Как же ты об вас обо всех думаешь? Стало быть, мы все еретики?» «Ясно, что вы все подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми, как блевотиную, наблевал. А вы теперь то сквернение его подлизываете». В ответ ей сказали, что после того она не Прокопьева дочь, а бесова дочь. Морозова защищалась, говоря, что проклинает беса, что по благодати Господа она, если и недостойна, все-таки дочь Христа. Прения продолжалось от второго часа ночи до десятого, считая от солнечного заката. Княгиня Урусова точно так же во всем мужество показала. Их тем же порядком возвратили домой под стражу в тот же людской подклет. Морозову опять несли на носилах. «Если нас разлучат и заточат, — сказала она княгине, предугадывая ход дела, — молю тебя, поминай меня убогую в своих молитвах». Утром на другой день пришел думный дьяк. Принес цепи со стулами и, снявши с ног железо, стал возлагать на шеи им эти цепи. Морозова перекрестилась, поцеловала огорлие цепи и сказала: «Слава тебе, Господи, яко сподобил мя еси Павловы узы возложите на себя». Дьяк повелел посадить ее на дровни и вести конюху. Ее повезли через Кремль. Когда ее везли Кремлем мимо Чудова монастыря под царские переходы, она, полагая, что на переходах смотрит царь на ее поезд, часто крестилась двуперстным знаменем, высоко поднимая руку и, звеня цепью, показывая царю, что не только не стыдится своего поругания, но и услаждается любовью Христовою и радуется своим узам.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Ее посадили на подворье Печорского монастыря под крепкий караул стрельцов. Княгиню Евдокею, подобным же образом, обложив железными юзами, отвели в Алексеевский монастырь и отдали под крепкое начало с повелением водить ее в церковь. Но она, противясь этому повелению, такое мужество показала, что дивился весь царствующий град ее храбрости и тому, как доблестно сопротивлялась она воле мучительской. Доблестные подвиги ее заключались в том, что она всеми силами сопротивлялась, когда нужно было идти в церковь. Приказано было волочить ее на рогожных носилках. Она и тут притворялась расслабленную, не могущую ни рукою, ни ногою двинуть, и сама на носилки не ложилась. Старицы Алексеевского монастыря, выводимые из терпения ее притворством, даже дерзостно заушали ее, говоря: «Горе нам! Что нам делать с тобою? Сами мы видим, что ты здорова и весело беседуешь с своими. А как мы придем звать тебя на молитву, ты внезапно как мертвая станешь. И должны мы трудиться переворачивать тебя, как мертвое тело». «О, старицы бедные!» — давала им ответ княгиня. «Зачем напрасно трудитесь? Разве я вас заставляю? Вы сами безумствуете, в суе шатаетесь. Я и сама плачу о вас, погибающих. К как я пойду в ваш собор, когда там у вас поют, не хваля Бога, но хуля и законы его попирая?» Скрывшиеся старицы Морозовой, конечно, очень горевали обо всем, что случилось, и плакали об ней, как младенцы, разлученные с матерью. Но скоро, с небольшим через неделю, они нашли случай повидаться с нею на заднем крыльце подворья, в утаенном месте, еже ходите ту человеком на облегчение чреву. Сюда-то пришла одна из старец Елена. «Возлюбленная», — сказала ей Морозова, — «ничто меня не опечалило так в эти дни, как разлука с вами. Ни отгнание из дому, ни царский гнев, ни властелинское истязание, ни юзы, ни стража — все это мне любезно о Христе. Но очень мне прискорбно, что уже больше недели не знаю, не ведаю, где вы. Ради Бога, не покиньте меня». Не уезжайте из Москвы, останьтесь здесь. Не бойтесь, уповаю на Христа, покроет вас. А родных так не болезную, как о вас. Все я могу перетерпеть, только одной разлуки с вами не могу перенести. Морозова чувствовала, что ей для укрепления необходима была почва. А крепкую почвою для ее подвига были те же старицы, к которым она так привыкла, и которые, оставаясь в Москве, могли во многом ей помочь. Нашли же они средства побеседовать с ней. Одна из них, Марья, дворянского рода Даниловых, Марья Герасимовна, жена Акинфея Ивановича Данилова, стрелецкого полковника. Еще во время первых действий царского гнева умыслила было бежать, но была поймана в подонской стране, на Дону, привезена обратно в Москву, подверглась тому же испытанию и также крепко поревновала, похваляя пред всеми древнее благочестие и отвергаясь принять новины. Ее посадили оковавшие пред стрелецким приказом. «Мария же тама сидящие, и буду приимаши более обою сестер. Бесстудние воини пакости твориху ей невежеством. Прихождах уже к ней и попы никонианские, которые много ее смущали, укоряли раскольницу, принуждали креститься три персты, даже будто бы ломали ее персты, складывающие щепоть». Быть может, этот самый случай заставлял Морозову советовать своим духовным сестрам оставаться лучше в Москве, где гораздо легче было им скрываться от властей. Между тем к заключенной часто ездил для увещания Илларион, митрополит Рязанский. Но бесполезны были всякие увещания. Видя себя железо тяжкими обложену и неудобством стула томиму, она радовалась и об одном только скорбела, о чем и писала к наставнице своей матери Мелании. «Увы мне, мать моя», — говорила она в письме, — «не исполняю я дела иноческого. Как я могу теперь поклоны земные класть? Ох, люто мне, грешница! День смертный приближается, а я унылая в лености пребываю. И ты, радость моя, вместо поклонов земных, благословя мне Павловы узы Христа ради поносите. Да еще, если изволишь, благослови мне масло коровья и молока, и сыра, и яиц воздержаться. Да не праздно мое иночество будет, и день смертный, да не похитит меня не готову. Одно только постное масло повели мне есть». Мать Мелания в ответ давала ей благословение на страдания и говорила: «Стань и доблестно. Господь да благословит тебя юзы его ради носите. И пойди, как свеча, от нас к Богу на жертву. О брашных же все кушай, что прилучится». Понятно, почему не могли действовать на страдалицу никакие увещания. Она была отделена от своих, была в заточении, но на самом деле она не разлучалась своей средою. Она могла даже переписываться с Меланию. Ниже увидим, что не одни старицы поддерживали и разжигали своей помощью ее фанатизм. Хорошо понимали это и власти, и все-таки вовремя не могли найти прямую виновницу ее несчастья, эту Меланию. Так еще была сильна в обществе приверженность к древнему благочестию, которая одна только и могла так заботливо оберегать наиболее заметных его представителей и проповедников. Само собой разумеется, что много помогали Морозовой и ее братья. К ним-то и обратился царь, желая хорошо разузнать все подробности дела и отыскать мать Меланию. Федор Прокопьевич, лишившись со смертью царицы Марии Ильиничны важной должности ее дворецкого, оставался еще думным дворянином и был в поезжанах на свадьбе царя с Нарышкиною в 1671 году. «Ты все тайны своей сестры знаешь. Скажи мне, где Мелания?» — вопросил его государь. Но пособник своей сестре не дал надобного ответа. Оба брата были удалены из Москвы. Федор в степь, в Чугуев. Алексей на Рыбное, якобы на воеводство, а в самом деле в заточение, повествует сказатель Федосина жития. Федор на своей волости столько обогатился, что и своих рублей 1000 прожил. Сына Морозовой, отрока Глеба Ивановича, государь берег, ибо в это время он оставался единственным представителем знатного и очень любимого царем рода Морозовых. Но отрок, разлученный с матерью, от многой печали заболел. Царь прислал к нему лекарей. «А они так его уличиша», — сказывает составитель жития, «что в малых днях и гробу придаша». Сказать о смерти сына был послан к несчастной матери священник, поп Никонианский, который, желая подействовать на заключенную страхом, отнес это событие к Божию наказанию за ее отвращение от истинного пути и сказал ей текст 108-го псалма. «Еже положитеся дому ее пусту, и живущего не имети». Премудрая разумница не внимала их буисти. Услыхав о смерти сына, пала на землю пред образом, плача и рыдая, умиленным глазом вещала. «Увы мне, чадо мое, погубили тебя отступники!» И долго голосила надгробные песни, так что слышавшие сами рыдали от жалости. «Помнишь ли, как бывало?» — писал к ней впоследствии Аввакум. «Уже некого четками стегать, и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить. Миленький мой государь, в последнее увиделся с ним, егда причастил его».

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Со смертью молодого Морозова действительно дом их запустел до конца. Имение, вотчины, стада коней было роздано боярам. А вещи, золотые, серебряные, жемчужные и от дорогих камней, были распроданы. Так говорит сказатель жития. Он же повествует, что при этом в одной палате множество золота нашли, заздано в стене. Клад, спрятанный, вероятно, еще предками Морозовых, что было в обычае в старое, тревожное и опасное время. Крестьянин зарывал свои сокровища в землю, боярин замуровывал их в каменных стенах своего дома. Однако ж не все из имения подверглось опальному расточению. Один верный раб Морозовой, Иван, по ее повелению, припрятал некие дорогие вещи у верного человека, но был предан своей женою, был пытан и мучен, огнем сжен 6 раз. Но все перетерпел и, наконец, был сожжен в Боровске с другими ревнителями древнего благочестия. После того царь как бы сжалился над заключенную и повелел отдать ей 2 рабынь, чтобы послужили ей в заключении — Анну Амосовну, а другую — Стефаниду, прозываемую «Гнева», которые с великою радостью пошли служить боярине, потому что были ее единомышленницы. Княгиня, сестра Морозовой, не получила подобного облегчения в своей участи. Но зато Бог послал ей честнейшую от рабынь боярскую дочь Акулину, которая сама наложила на себя этот подвиг, пожелав служить ей, приходя и отходя, а впоследствии постриглась и наречена Анисия. Она тоже находилась под началом матери Мелании и твердо укреплялась в своих мыслях писаниями Аввакума, который умел ценить в ней боярское происхождение как важную авторитетную общественную опору для большего утверждения и распространения своих учений. Несчастные ревнительницы древнего благочестия из такой знатной и высокой среды, конечно, обращали на себя общее внимание. Особенно важно и дорого было их ревнование для их единомышленников, которые находили в их подвиге сильную точку опоры, сильный и яркий пример при распространении своих заблуждений в народе. И потому, естественно, должны были всеми средствами помогать их подвигу, бодрствовать над ними со всех сторон. Видимо, что посредством старец и служанок несчастные жертвы находились в постоянных сношениях с этим темным миром и получали оттуда непрестанные укрепления стоять и страдать за правду, за старое предание отеческое до конца. Этими-то путями Морозова успела в своем заточении причаститься от странствующего попа, инока Иова Льговского. Этот Иов происхождением был из Литвы, от родителей шляхетских рожден. В 1611 году, когда Филарет Никитич, отец царя Михаила, тогда митрополит ростовский, находился в польском плену, Иов, еще юноша, был им приобретен, жил потом при его келье, облечен в иноческий образ и посвящен в иерея во время уже патриаршества Филарета. Потом он был отпущен на собственное жительство, где похочет, да соберет себе духовное чадо и научит иноческой философии. С тех пор Иов сделался скитальцем, основывая по временам монастыри, и в том числе Льгов, 1669 год. Приходя, крыися по местам, во время гонений на староверство, он под конец удалился к Дону, и при реке Чири основал новый монастырь, поставление которого запечатлел своею смертью, прожив больше 100 лет. Этот тоскиталец, находясь тогда в Москве, и был приведен к Морозовой. Очень милостив был к ней карауливший ее стрелецкий голова. Она умолила его пустить к ней старца, сказавши так: «Был в дому Маеве, в одном из наших сел, некий священник. Была милость наша к нему. Теперь я слышала, он здесь. Жаль мне его, старика, позволь повидаться с ним, если будет твоя милость к нашему убожеству». И вот пришел старец билетским образом, то есть, переодевшись, подать ей бесценный бисер. Иов так был умилен ее страданием, что после не мог без слез вспоминать об этом. Теми же путями Морозовой представился случай повидаться и с сестрою. Однажды, когда, разумеется, предварительно все было улажено, Урусова сказала своей начальнице, у которой жила в келье: «Госпожа, ты знаешь, как болит сердце матери о детях. Знаешь и то, что я оставила их Христа ради. Пусти меня в дом мой. Поцелую я их и утешу, и сама утешусь, и еще до вечера возвращусь сюда. Никто не будет знать об этом, только ты да я. Теперь полдень, а игуменья в гостях, и старицы разошлись, и людей на монастыре мало. А я, фатою покрывшись, пройду, и никто не узнает меня». Сверхчаяние начальница отпустила ее. Велела ей только оставить образ Богородицы, как бы в залог того, что она воротится. «Знаю, как ты любишь образ владычицы нашей. Оставь мне его здесь и иди с миром. Она, помощница, возвратит тебя сюда». Княгиня вышла. На дороге, на воде без неких злых человек, ее сочли за беглую и хотели было взять. Она смело защитилась. Потом встретилась, без сомнения по уговору, с Еленою, которая, вероятно, все это и устроила, и вместе пошли на Печорское подворье. Дворница дала знать Морозовой об их приходе. Та выслала рабу свою Анну, вместо которой в обмен возвратилась к ней уже сестра, Урусова. На крыльце мимо ног караульщика прошла, который подумал, что та же Анна идет. И беседовавши любезно, мученица со исповедницею. Но позавидовал дьявол. У караульных стрельцов сделалась тревога. Они догадывались, что дело неладно. Голова, упрошенный Морозовую, успокоил их и велел только гостье ночевать. «Я ночью выпущу ее тихонько», — объяснил заступник. Таким образом, тревога послужила еще к большей радости сестер. Всю ночь они ликовали, беседуючи. К свету Урусова ушла, а Елена опять проводила ее до монастыря. Но гораздо важнее было то, что страдалец не оставлял своими поучениями и ободрениями их духовный отец, Аввакум. Время от времени из своего далекого заточения он присылал им послания и всегда возвышал их подвиг в превыспренних изречениях. Так, проведав о рассказанных уже нами событиях, он шлет к ним письмо, в котором спрашивает Феодосию, жива ли она. «Еще ли ты дышишь? Или сожгли, или удавили тебя?» И затем восторгается их подвигом, называет их супругами нерасторженными, ластовицами сладкоглаголевыми, маслинами, светильниками пред Богом на земли стояще, подобными Еноху и Илии, женскую немощь отложившая и мужескую мудрость восприявше, дьявола победиша, мучителей посрамиша, именует их светилами великими, солнцем и луною русской земли, двумя зарями, освещающими весь мир на Поднебесней, красотою церкви, похвалою мучеников, радостью праведных, весельем святителей, Вертоградом Эдемским и тому подобными вычурными и выспренними именами. «Не ведаю, как назвать», — восклицает он в заключении. «Ум мой не обымет подвига вашего и страдания. подумаю, да лишь руками возмахну. Как так, государыни, изволили с такие высокие степени ступить и в бесчестие вринутися? Воистину, подобно Сыну Божию, от небес ступил, в нищету нашу обличеся и волею пострадал.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
1: Затем он уничижает себя, дабы еще сильнее выставить высоту подвига боярынь. Вспоминает о великой чести Морозовых, печалится о смерти ее сына Ивана, утешает ее, что так Богу надобно. А потом, напоминая о Федоре Юродивом, делает ей приведенное нами выше замечание о бабьем уме. «Мучьтеся за Христа хорошенько, не оглядывайся назад. Спаси Бог, не стужите о безделицах века сего. И того полно, побоярила, надобе попасть в небесное боярство». В этом же самом письме делает особую приписку Федосии Прокопьевне другой ревнитель старого благочестия, пустынник обители Соловецкой Епифаний, который, по всему вероятию, также был ее наставником во время пребывания своего в Москве. «О светы мои! Новые исповедницы Христовы!» — восклицает он к ним. «Потерпим мало, да великое восприимем! Свет моя государыня! Люблю я правило ночное и старое пение. А буди обленишься на ночное правило, тот день окаянной плоти и есть не давай. Не игрушка душа, что плотским покоем ее подавлять. Да переставай ты и медок попивать. Нам иногда случается и воды в честь, да живем же. А ли ты нас тем лучше, что боярыня? Да единока нам Бог распростре небо. Еще же луна и солнце всем сияют, так ажде и вся прозябающая по повелению владычню служит. Тебе не больше, и мне не меньше, а честь предстает. Един честен тот, кто ночью восстает на молитву, да медок перестанет, в квас примешивая, пить. Мне мнится, обленилась ты на ночную молитву, того ради тебе, так говорю, с весельем, то есть шутя о медке. Дни наши не радости, но плача суть. И ты, государыня, плачи суетного жития своего и грехов своих. Понеже призвал тебя Бог в домовое строение и рассуждение. Но и возвеселися, егда в нощи восстав, совершиши 300 поклонов и 700 молитв. Весельем и радости духовные, и меня грешного помяни тут. Еще же глаголю, аще и все добродетели сотворишь, рцы душе своей. Ничто же благо сотворих, ниже ночах добро творите. Ночью восставай, не людям приказуй будить, но сама воспряни от сна без лености и припади и поклонися сотворшему тя. А в вечеру меру помни сидеть. Поклоны, егда метания на колено твориши, тогда главу впрямь держи. Егда же великий поклон прилучится, тогда главою до земли, а нощью 300 метаний на колену твори. Егда совершишь 100 молитв, стоя тогда, слава и ныне аллилуйя, и тут 3 поклоны великие бывают. Дальше следует наставление также о поклонах. Такими-то поучениями и аввакумовскими льстивыми восхвалениями постоянно ободрялись и укреплялись эти бедные женщины. С авторитетом духовного отца и его сподвижников, конечно, ничто не могло соперничать в их убеждении. Общество тогдашней Москвы также не могло оставить этой любопытной истории без внимания. Многие соболезновали несчастной судьбе сестер. Тот же Михаил Алексеевич Ртищев, уговаривавший прежде Морозову, приехал однажды к княгине Урусовой и, стоя у ее окна, с умилением сказал: «Удивляет меня ваше страдание. Лишь одно смущает меня. Не ведаю, что за истину ли терпите». Этими словами вполне обрисовывается колебание тогдашних умов, которым на самом деле трудно было выяснить себе настоящий смысл дела. Особенно же город был взволнован именно деяниями княгини Урусовой, о которых говорено выше. На наш теперешний взгляд, все эти сцены, конечно, по меньшей мере достойны сожаления. Но в век всеобщего суеверия и всяческого суесвятства дело это казалось весьма серьезным. Это была одна из форм юродства, пред которым тогдашние умы останавливались с уважением и даже с благоговейным почтением, невзирая на вопиющие несообразности подобных подвигов вообще с нравственным достоинством человека. У того века было всемогущее слово — Христа ради, которое, хотя и понятое самым материальным смыслом, всегда освещало и покрывало эти младенчествующие представления о святости нравственных подвигов человека. Терпеть, страдать, быть гониму, уничижать себя Христа ради, в каких бы формах такие деяния ни обнаруживались, но если они почему-либо освещались великую святыню этого слова, они всегда привлекали к себе и ум, и сердце народа, воспитанного в духовной своей сфере аскетическими идеалами, вообще идеалами мученичества. Множество вельможных жен и простых людей стекалось в Алексеевский монастырь смотреть, как о влачаху княгиню наносили. Особенно вельможные удивлялись ей и соболезновали о ней, как о своей сроднице. Видя все это, склоняясь жалостью о страдании такой вельможной женщины, а вместе с тем смущаясь, что сие влачение служит еще более к прославлению ее терпения, умная игуменья монастыря обратилась к патриарху Петериму и рассказала, что у них в монастыре делается и какова княгиня, и за какую вину сидит. С именем княгини неразлучно припомнилось и имя Морозовой. «Я вспомяну об этом царю», — ответил патриарх. «Великий государь», — говорил он потом царю, «советую тебе боярыню ту Морозову, вдовицу, кабы ты изволил опять дом ее отдать, и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал. Так бы дело то приличнее было. Потому что женское их дело, много они смыслят». «Я бы давно это сделал», — ответил государь. «Но не знаешь ты лютости этой жены. Нельзя тебе и рассказать, сколько она мне наругалась и теперь ругается. Кто мне столько зла и великого неудобства показал? Если не веришь моим словам, сам испытай. Призови и вопроси, тогда узнаешь ее крепость. Как начнешь ее испытывать, тогда вкусишь ее пряностей. А потом я исполню все, что повелит твое владычество. Не ослушаю слова твоего».
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: За сутки Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. 360 градусов за 24 часа. 15 градусов в час. Что еще нужно, чтобы разделить планету на равные часовые пояса, словно апельсин на доли? Раз и навсегда решить проблему определения времени и обеспечить комфортную жизнь всей планете. Но нет, не все так просто.
0: Человек и время.
1: Идея часовых поясов принадлежит итальянскому математику и астроному Джузеппе Барилли. В 1858 году он предложил расчертить всю карту по 24 меридианам, взяв в качестве отправной точки долготу Рима. На этой линии, по мысли ученого, должно было определяться так называемое универсальное время. Оно нужно, чтобы синхронизировать работу некоторых служб, например, телеграфа. Но итальянца опередили англичане. Острова, которые занимает королевство, сегодня относятся к одной часовой зоне. Но пару столетий назад время там отсчитывали по солнцу, а значит и полдень в соседних городах наступал с разницей в несколько минут. Настоящая катастрофа для железных дорог, где расписание должно выдерживаться неукоснительно. В общем, британский транспорт оказался расторопнее итальянского математика. Время на планете к единому стандарту привели участники Международной меридианной конференции. Дело было в 1884 году. Но сам переход к системе поясов занял несколько десятилетий. Потому что меридианы не учитывали границы стран и городов. И, например, для республики Кирибати пришлось выделить дополнительно 13 и даже 14 часовые пояса. А в Новой Зеландии сейчас действует время, которое опережает всемирное на 12 часов 45 минут. Так что всего на планете не 24 часовых пояса, как предполагалось изначально, а 38.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в населенном пункте Терновка поразили логистический центр «Новая почта», используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения противника, сообщили в Министерстве обороны. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения, а также сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для противника. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские вооруженные силы установили контроль над тремя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Сумской областях. До 2 триллионов рублей заложено в проект бюджета на прорывные технологии. Об этом в понедельник говорил Михаил Мишустин. Премьер-министр добавил, что проект федерального бюджета рассчитан на будущую трехлетку.
2: Отмечу, что российские субъекты также будут выделять средства на выполнение намеченных планов. Рассчитываем, что существенный вклад в общее дело составят инвестиции бизнеса. Важно, что принимаемые меры уже приносят конкретные результаты. Прежде всего, новые атомные и энергетические технологии, где идет ускоренная наращивание производства оборудования для ТЭКа. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей. Особое внимание уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли.
1: Ранее Михаил Мишустин говорил о том, что общий объем инвестиций в подготовку кадров для IT-сферы превысил 10 миллиардов рублей. Министерство цифрового развития до конца года разработает меры поддержки строительства дата-центров в регионах России, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. В частности, рассматривается возможность предоставления льготных кредитов и адаптации действующих мер поддержки крупных инфраструктурных проектов. По словам министра, сейчас более 80% всех вычислительных ресурсов сосредоточено в Московской области. Ведомство намерено добиться их более равномерного распределения по стране. Приоритет при строительстве новых центров обработки данных планируется отдавать регионам с избытком электроэнергии. Брюссель запустил кампанию, направленную на дискредитацию Росатома, заявили в службе внешней разведки. По данным ведомства, Урсула фон дер Ляйен дала указание своему аппарату добиться того, чтобы правительство Петера Мадьяра прекратило сотрудничество с Россией в области мирного атома. Еврочиновники признали, что европейские компании не могут честно конкурировать с Росатомом, поэтому любая альтернатива строительству атомной электростанции ПАКШ-2 в Венгрии будет менее эффективной и более опасной, добавили в службе внешней разведки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Глава вторая. С ноября Унгерн постоянно держал дозоры на Богдоуле. Отсюда велось наблюдение за передвижениями китайских войск и строительством оборонительных сооружений, но едва ли не важнее был другой аспект этой позиции. Господствующая над Ургой стратегическая высота считалась одной из главных монгольских святынь. Последний отрог Хэнтэйской гряды, Богдоул, с юга возвышается над столицей и виден из любой ее точки. Перетекающие один в другой горные кряжи поднимаются примерно на километр в вышину, имеют около сотни километров в окружности и уходят далеко за пределы городской черты. Склоны покрыты густым лесом, прорезанным неглубокими ущельями, избегающими в толу ручьями. На гребне растут кедры, ниже — лиственницы, сосны, ели. Подножие затянуто березовой чепорой, осинником. Ни восточнее, ни западнее, ни южнее Богдоула нет ничего подобного. Эта гора, поднявшаяся среди степей и голых каменистых сопок, представлялась чудом и почиталась как священная. «Который уже раз я вижу тебя и любуюсь тобой», мысленно обращался к ней, подъезжая к Урге в 1908 году, Петр Козлов. «Бесконечно долго смотрю на твою таинственную строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд. Ты все прежняя, задумчивая, молчаливая, прикрываешься сизой дымкой и двумя-тремя нежными, тонкоперистыми облачками, стройно проносящимися над твоей могучей головой. Ламы ургинских монастырей свято охраняют твой чудный покров». Гора была заповедной. В лесу водились моралы, косули, кабаны, рыси, соболи, но всякая охота здесь находилась под запретом со времен величайшего из монгольских перерожденцев Ундургегена Дзанабадзара, создателя алфавита Сойомбо и гениального скульптора-литейщика. Он жил на рубеже 17-18 веков. С тех пор не звенел в этих лесах и топор лесоруба. Обойдя Богдоул пешком или даже объехав его на лошади, человек мог улучшить свою карму, а на вершины восходили для созерцания, уединенного размышления и молитвы. Особая стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, пропуская лишь безоружных. Постоянно здесь жили монахи монастыря Манджушри Хит, выстроенного на южном, противоположном от города склоне, среди скал и каменных осыпей. Бодхисаттва Манджушри, покровитель мудрости, изображается сжимающим в одной руке книгу, в другой меч, дабы рассечь мрак неведения и заблуждений. Посвященный ему монастырь на Богдоуле в 1930-х годах был разрушен, и в 2008-м, когда я там был, оставался в развалинах. Может быть, здешние ламы и посоветовали унгерновцам зажигать по ночам огонь на вершине восточной оконечности Богдоула. Они делали это из ночи в ночь на протяжении почти 3 месяцев. «Горевшие на большой высоте гигантские костры, — вспоминал Першин, — ярко пламенели на темном фоне неба, и их зловещие отблески на снежном покрове священной горы панически настраивали китайских солдат, которые везде видели демонов и всякую нечисть. Напротив, на монголов эти костры действовали воодушевляюще. Богдоул был неотделим от имени Чингисхана, по легенде рожденного у его подножия. Эта же гора отождествлялась с упоминаемой в сокровенном сказании горой Бурхан-Халдун, где юный Темучин прятался от меркитов. Те трижды обошли ее склоны, забираясь в такие чащобы, что сытой змее не проползти. Но горные духи укрыли от них будущего властелина вселенной. В благодарность Чингисхан повелел признать спасшую его гору священной.

пенной. Будем каждое утро поклоняться ей и каждодневно возносить молитвы. Да разумеют потомки потомков моих. Дважды в год, при огромном стечении народа, в присутствии лам из всех столичных монастырей, на восточной вершине Богдо-Ула совершались торжественные жертвоприношения с обязательным, по особым правилам, разложенным костром. Ночные огни, примерно в том же месте, должны были вызывать вполне определенные ассоциации у жителей столицы. «Кострам», — вспоминал Першин, — «придавалось мистическое значение. Говорили, что барон там приносит жертвы духам, хозяевам горы, прося их, чтобы они наслали всякие беды на тех, кто оскорбил Богдо». Сознательно или нет, но в глазах монголов Унгерн сумел слить себя со священной горой, стать, если не олицетворением ее чудесной силы, то исполнителем ее воли. В город засылались монголы-лазутчики не столько для шпионажа, сколько для распространения нужной информации. Активными агитаторами были и столичные ламы. «Монголы, — вспоминал Першин, — рассказывали китайским купцам всякие небылицы про барона и казаков, особенно про башкир-мусульман, а купцы с прикрасами передавали солдатам. Многие солдаты были охотники до гаданий и обращались к ламам-гадателям, а те этим пользовались и запугивали их карами Богдо, который всемогущ». Когда позже советские деятели спросили убежавшего под их защиту Чэнь-И, в чем, по его мнению, главная причина поражения китайских войск, в качестве таковой тот назвал оппозиционное настроение лам, имеющих значительное влияние на монгольское население. Надо добавить, что на китайских солдат тоже. Гарнизон был деморализован задолго до начала штурма. Эта психологическая война включала в себя дезинформационную кампанию. Распускались слухи, будто Унгерн медлит с новым приступом, потому что ждет подкреплений. На кого конкретно он рассчитывает, никто не знал. Поговаривали о Врангеле, Семенове, Капелевцах из Приморья, Хунхузах из Манчжурии, упоминали и японцев. Но постепенно на первое место в списке его призрачных союзников уверенно выдвинулось несметное монгольское ополчение, якобы собранное аймачными ханами и хашунными князьями. Накануне штурма китайское командование было уверено, что Унгерн поставил под ружье 5000 бойцов, почти в пятеро преувеличивая его силы. Проверить, насколько все это соответствует действительности, китайцы не очень-то и пытались. В Урге они сидели как в осажденной крепости, с метрополией сносились по радио, разведку не вели, традиционно полагаясь больше на логические умозаключения, чем на факты, и плохо представляли себе, что происходит за чертой ближайших к столице поселений. Растерянность китайских генералов ни для кого в Урге не составляла секрета. При колоссальном численном перевесе они даже не пробовали перехватить инициативу. Го Сун Лин со своим 3000-м кавалерийским корпусом ни разу не решился на вылазку. Изолированные посреди враждебной страны, китайцы все острее чувствовали свою обреченность. Эти настроения усилились после того, как в город, окруженный заставами и караулами, средь бела дня явился сам барон. Однажды, рассказывает Першин, в яркий солнечный зимний день Унгерн в монгольском одеянии, как всегда, в красно-вишневом халате, в белой папахе, на своей быстроногой белой кобыле, средним аллюром спокойно проехал по главной дороге наполовинку к дому, где проживал Чэнь-И. Въехав во двор, барон не спеша слез с лошади, подозвал рукой одного из слуг, которые в качестве охраны постоянно находились во дворе, приказал ему за повод держать коня, а сам обошел вокруг дома, вернулся и, подтянув подпруги у седла, сел верхом и, не торопясь, выехал со двора.

0: На обратном пути, проезжая мимо тюрьмы, он заметил часового, спавшего у ворот. Такое нарушение дисциплины возмутило барона. Он слез с коня, наградил спавшего часового несколькими ударами ташура. Спросонья часовой ничего не мог понять, а Унгерн, он знал немного по-китайски, пояснил ему, что на карауле спать нельзя, и что за такое нарушение дисциплины он, барон Унгерн, самолично его наказал. Затем, также не торопясь, он поехал дальше. Перепуганный часовой поднял тревогу, но Унгерн был уже далеко. Понимая неправдоподобность случившегося, Першин ссылался на неких безымянных монголов, которые находились во дворе и наблюдали эту сцену в щели между палями тюремного тына. История с наказанным часовым породила множество домыслов. Иногда ее относили к первому штурму Урги, когда Чэнь-И еще жил в Маймачине, а Унгерн ночью проник туда не то через ворота, не то сквозь пролом в крепостной стене, или вообще сомневались в ее достоверности. Но даже если это легенда, то весьма показательная. Першин не объясняет, с какой целью Унгерн решил наведаться к резиденции Чэнь-И. Непонятно, сделал он это нарочно, чтобы явить свое превосходство и посеять панику, или отчаянно смелый визит в логово врага был просто лихой штукой, предпринятой по вдохновению, без какого-либо дальнего умысла. Но к точной расшифровке его побуждений никто не стремился. Для оказавшихся в Урге русских интеллигентов безрассудная отвага барона была оборотной стороной его иррациональной жестокости. Она вызывала не столько восхищение, сколько тот же, что у китайцев, хотя иначе окрашенный страх перед фантасмагорической фигурой начальника азиатской дивизии. Он заставлял ощутить зыбкость почвы, на которой отныне никто не может чувствовать себя спокойно. Поездку Унгерна к дому Чэнь-И, реальную или мифическую, ламы истолковали как чудо, а китайцы восприняли ее как предвестие скорого поражения. Все, однако, сходились на том, что без заговора от пуль он не рискнул бы в одиночестве отправиться во вражеский стан. Опять вспомнили о кострах на Богду-Уле, о жертвах, приносимых духу горы. Этот дух, передает Першин, ходившие по Урге слухи, охранял барона и наслал затмение на всех, кто хотел или мог его задержать, или убить.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Слепой Будда. Глава первая. К середине января 1921 года Чэнь-И убедил военных выпустить Богдо-Гегена из китайского Импаня, где он полтора месяца просидел под арестом. Ему разрешили вернуться во дворец, возвратили часть свиты, но не свободу. Раньше дворцовая стража состояла из цириков его гвардии. Сейчас их заменили китайские солдаты и офицеры. Для охраны пожилого, почти ослепшего человека, в 52 года казавшегося стариком, выделили целый пехотный батальон. Для монголов он был живым богом, владыкой духовным и светским, праведным ханом Чакравартином, вращающим колесо учения, подобно Хубилаю и Абатай-хану. В его отречение от престола или не верили, или не придавали этому значения. 8 лет Богдо-Гэгэн Джебзун-Дамба Хутухта провел на троне, но для сотен тысяч буддистов от Астрахани до Гималаев этот человек прежде всего был очередным перерождением жившего 2 с лишним столетия назад тибетского подвижника и проповедника Даранаты, Таранатхи. С конца 17 века все, в ком он воплощался, становились монгольскими первосвященниками. Нынешний являлся восьмым по счету. В Центральной Азии буддийская концепция перерождений издавна была частью не только духовной жизни, но и политики. В Китае опасались, что кто-либо из ургинских хутухт сумеет сплотить вокруг себя монголов, особенно если таковым станет мальчик из знатной монгольской фамилии. Иностранец казался менее опасен. Еще в XVIII веке, после смерти Богдо Гогена II, по договоренности между Пекином и Лхасой было объявлено, что, согласно предсказаниям, все следующие перерожденцы Даранаты будут появляться на свет за пределами Монголии, в Тибете. Богдо Гоген VIII тоже был тибетцем. По традиции он происходил из небогатой семьи. Его отец занимал скромную должность в хозяйственном ведомстве Далай-ламы XII. По смерти прежнего, седьмого Богдо Гогена, 19-летним юношей, неожиданно умершего в 1869 году, ламы-прорицатели путем гаданий определили 12 кандидатов на его место. Это были мальчики в возрасте до 3 лет. При более пристальном освидетельствовании девятерых отстранили как обладающих меньшими признаками физического существа Будды, а судьбу оставшихся троих решил жребий. В Патале, в присутствии Далай-ламы и Панчен-ламы, бумажки с именами претендентов опустили в священную золотую урну Сэрбум, затем, после богослужений и магических церемоний, золотыми щипцами вынули одну из трех. Мальчик, чье имя значилось на ней, с этой минуты стал воплощением духа Дзебдзун Дамба. Другие двое — его тело и слово. Их отправили в посвященные Даранати монастыри, а Богдо Гоген VIII, предварительно утвержденный маньчжурским императором Туджи в 1874 году, пятилетним ребенком вместе с родителями был привезен в Монголию. За ним прибыло пышное посольство из 200 делегатов от каждого из 4 аймаков Халхи. В пути процессию сопровождали маньчжурские и тибетские войска. Ургинские ламы выходили встречать ее на расстоянии 10 ночевок от столицы. В желтом паланкине маленький Богдо торжественно въехал в Ургу и с тех пор был окружен всеобщим поклонением. Однако на людях он почти не показывался, официальных приемов во дворце китайского наместника тоже не посещал. До 1911 года, когда он взошел на престол и началась эра многими возведенного, простые монголы могли лицезреть его лишь дважды в году, во время Цама и на весеннем празднике в честь Майдари. Вся его жизнь подчинялась сложным ритуалам, продолжавшимся и после смерти. По смерти Богдо Гогена, пишет Позднеев, тело его бальзамируют. Операцию эту производят обыкновенно ламы месяца 3 или даже дольше. Труп они не анатомируют, а, усадив в должную позу, натирают разного рода благовониями и спиртуозными жидкостями, потом обмазывают составом из соли и других веществ. В этом состоянии труп пребывает месяца 2, пока совершенно не высохнет. Тогда от него отделяют соляной состав. Части тела, свободные от одежд, и лицо покрывают позолотою. Поверх позолоты на лице разрисовывают брови, усы и губы, но глаза оставляют закрытыми. В этом виде труп Богдо Гогена называется шарил. Его садят в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в храме. Богдо Гогену воздавались божеские почести, но за фасадом придворного и храмового этикета шла ожесточенная борьба между соперничающими группировками ламства, в которой он так или иначе участвовал. Члены враждующих партий умирали при загадочных обстоятельствах. Говорили не только об отравленной еде или питье, но о смертоносной одежде, ядовитых конских поводьях, четках, шипах и колючках, украдкой положенных в обувь, даже о пропитанных ядом страницах священных книг, как в имени Розы Умберто Эко. Впрочем, о происходящем за стенами двух столичных резиденций Богдо Гегена иностранцы мало что знали. Слухов ходило множество, но, по словам монголиста Позднеева, оценить их правдивость было так же трудно, как проверить действительность жизни гаремов персидского шаха. Самого Богдо Гегена пытались отравить по крайней мере дважды. По приказу из Пекина, где вызывала тревогу его политическая активность, и из Лхасы, недовольной его самостоятельностью в религиозных делах. В первом случае он успел вовремя покинуть Ургу, в другом – подосланные к нему убийцы из числа тибетских лам после ужина во дворце прямыми путями отправились в Нирвану, как писал неискушенный в буддийской метафизике Тарновский. Позже Богдо Гегену пришлось бороться с теми из монгольских князей, кто хотел возвести на престол не его, тибетца по происхождению, а одного из аймачных ханов-чингизидов. Ламство, естественно, встало на сторону первосвященника. Его главный соперник, Тушету-хан Дашням, отступил, но все равно умер от яда. Та же участь постигла еще одного родовитого претендента на трон – Засакту хана Сондом Равдана.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Труднее оказалось решить вопрос о престолонаследии. В принципе, единственным законным преемником монарха Будды мог стать только ребенок, избранный в результате той процедуры, которая сделала Богдо Гегеном его самого. Но князья не желали видеть на троне случайного тибетца, а Лхаса и связанные с ней настоятели монгольских монастырей отказывались признать, что в нарушении векового порядка следующий перерожденец Даранаты может появиться в самой Монголии. Проблема выглядела неразрешимой. Тем не менее, удалось найти выход из тупиковой ситуации. Было подтверждено, что согласно старинному предсказанию, нынешнее, восьмое воплощение Даранаты является последним, девятого не будет. На самом деле, это предсказание сочинили в Пекине лет 20 назад, чтобы в будущем избавиться от неудобного монгольского лидера. Местные духовные авторитеты, опасаясь репрессий со стороны Пекина, не отрицали наличие сомнительного пророчества, но и не подтверждали. В новых обстоятельствах его признание стало результатом компромисса между ламством и князьями. Тем самым проблема престола наследия разрешалась в пользу княжеской партии. Пойдя на уступки, Богдо Геген добился права официально вступить в брак и узаконил свои отношения с женщиной, которая жила с ним уже много лет. Человек энергичный и хитрый, он сумел разделить две свои ипостаси, слитые в нем, казалось бы, неразрывно, религиозную и светскую. В первой у него не могло быть наследника, зато во второй он рассчитывал передать трон усыновленному пасынку. По одним сведениям, его жена Дон Гогдулам была дочерью Цецен-хана. По другим, более правдоподобным, происходила из дворянской, но относительно незнатной семьи. Но теперь ее, как когда-то Екатерину II, признали воплощением Дара Эхе, она же Белая Тара. Богдо Геген был очень к ней привязан. На аудиенциях она восседала рядом с ним на двойном троне, специально изготовленном для божественных супругов, и благословляла подданных, касаясь их голов, приспущенной на пальцы перчаткой, дабы избежать оскорбительного для богини телесного контакта. Правда, вопрос о том, станет ли ее сын наследником престола, оставался открытым, как и многие другие вопросы дальнейшего существования этой причудливой теократической монархии. Позднеев, видевший Хутухту молодым, оставил нелицеприятное описание его внешности. Роста он немного ниже среднего, худощав, лицо у него желтое, без малейшего признака румянца, еще более неприятное в силу всегда присущего ему выражения какого-то ребяческого самоволия и капризного упрямства, а равно от необыкновенно чувственно развитых губ. Другой русский путешественник, в эти же годы побывавший у него на приеме, описал его как стройного юношу с умным живым лицом. Духовный владыка Монголии позволял себе куда большие вольности, чем высшие буддийские иерархи Тибета. Он, например, не скрывал любви к европейской музыке, что в Лхасе было бы невозможно. Когда Альфред Кайзерлинг подарил ему музыкальную шкатулку с записью вальса из летучей мыши, Богдо Гоген сразу запомнил мелодию и напевал ее во время разговора. Он хорошо играл в шахматы. Кайзерлинг быстро получил от него мат. Причем его богоподобный партнер настолько увлекся игрой, что благословлял подползающих к нему паломников той шахматной фигурой, которую в данный момент держал в руке. Его наивный интерес к техническим чудесам западной цивилизации был общеизвестен. Впервые увидев телефон и фонограф, он пришел в восторг и спрашивал, нельзя ли пригласить Эдисона в Ургу, чтобы разом ознакомиться со всеми его изобретениями. Он разъезжал по столице в автомобиле, предпочитая его ритуальному паланкину, любил пушечную пальбу, коллекционировал граммофоны, обожал механические игрушки и тратил огромные деньги на разного рода диковинные безделки. Играющая на пианоле заводная девочка величиной в пол аршина была не самым дорогостоящим его приобретением. В 1912 году русский консул доносил в Петербург. В Урге русские предприниматели сколачивают круглый капиталец на слабости хутухты ко всяким новинкам. В его дворце находятся целые склады вещей, решительно никому не нужных и покрытых от долгого лежания пылью, грязью и плесенью. Прогоревшие содержатели цирков и зверинцев сбывали здесь за безумно дикие цены животных, которых впоследствии никто не знал, как и чем кормить. Привозились и продавались по неслыханным ценам мотоциклетки и автомобили, разбивавшиеся при первом же выезде от неумелого управления. Позже Сергей Хитун, личный шофер Унгерна, видел в дворцовом гараже три легковых автомобиля марки «Франклин» и один «Форд» с паланкином вместо кузова. Все четыре машины находились в нерабочем состоянии. От ургинских старожилов Першин слышал, будто уже в 17 лет после смерти матери, имевшей на него большое влияние, отец умер 7 годами раньше, Богдо Гоген стал устраивать попойки, ездил с веселой компанией по городу и посещал доступных женщин. В 1927 году знаменитый путешественник и ученый Гомбожаб Цибиков, осматривая превращенный в музей дворец умершего 3 года назад Богдо Гогена, был поражен висевшими на стенах и принадлежавшими прежнему хозяину дворца эротическими рисунками. Еще сильнее в этом отношении впечатлила беззастенчиво выставленная на всеобщее обозрение супружеская ложа Богдо Гогена. Широкая кровать под балдахином, в которой с внутренней стороны было вставлено зеркало. Само ложе представляло собой нечто вроде короба, чьи стенки изнутри тоже были зеркальными. Надо думать, в атеистической пропаганде тех лет развратная кровать живого Будды занимала не последнее место. Среди русских колонистов и посещавших Ургу европейцев бытовало мнение, что хутухта с юности страдает пристрастием к алкоголю и что любовь к выпивке стала причиной его слепоты. Он отравился метиловым спиртом, который, возможно, подсунули ему не без умысла. Согласно другой, менее вероятной, но более устраивавшей его окружение версии, Слухи о пьянстве Богдо Гогена распространяли китайцы с целью его компрометации, а зрение он начал терять вследствие стресса, вызванного прибытием Далай-ламы 13-го в Ургу и сложившимися между ними непростыми отношениями. Храм Мэгджит Джанрайсик с исполинской статуей Авалокитешвары был воздвигнут, чтобы к нему вернулось зрение, но чуда не произошло. Темные очки, которые Богдо Гоген всегда надевал на людях, остались при нем до конца жизни. Он не раз проявлял себя мастером дворцовой интриги, но широким политическим кругозором не обладал. В дела правительственных учреждений вмешивался редко и не имел в них большого веса. Последнее не было секретом для Унгерна. Барон трезво оценивал этого незаурядного человека, разграничивая в нем знак и сущность государственного деятеля и главу религиозного клана. Степень его участия в управлении страной Унгерн охарактеризовал как ничтожную, но признал, что своих он здорово держит в повиновении. При всем том, в решающий момент борьбы за независимость Богдо Гоген оказался на высоте нечаянно выпавшей ему роли национального лидера. Это по-новому осветило его предшествующую жизнь.

0: Радиозвезда.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Тарновский сообщает, что 29 января в лагерь на Убулуне прибыл какой-то важный лама. Он доставил Унгерну благословение Богдо-Гегена в виде грамоты на ярко-желтом шелке. Устное сообщение о его готовности быть похищенным из-под стражи и план этого предприятия. По Князеву высокий гость являлся перерожденцем учителя первого Доронаты и по религиозному преемству наставником своего ученика в его нынешнем воплощении. Он привез не план похищения, а полученные от Богдо-Гегена результаты гаданий, открывших, что освобождение Хутухты совершится с помощью тибетцев, после чего гамины будут побеждены. Другие считали, что конкретный план предложил Джамбалон, но саму идею выдвинул Унгерн, прекрасно понимавший значение Богдо-Гегена как общенационального символа. Пока китайцы удерживали его в качестве заложника, полностью положиться на своих монгольских союзников барон не мог. Была опасность, что если китайские генералы покинут Ургу, они увезут пленника с собой. Это давало им серьезный шанс склонить монголов к сепаратным переговорам. Похоже, Унгерн действительно получил рекомендации Богдо-Гегена, традиционно облеченные в форму предсказаний. В соответствии с ними, исполнение замысла он возложил на тибетцев, недавно пришедших к нему на Кирулене, а руководителем операции назначил их командира, ургинского бурята Тубанова. В городе его знали как отчаянного парня с уголовными наклонностями, заядлого картежника, сына популярной в городе портнихи Тубанихи, специалистки по монгольскому верхнему платью. Она, по словам Першина, пользовалась доброй славой, а сам Тубанов очень худой. Это был плотный коренастый парень с отталкивающей физиономией, волчьими глазами и зубами-лопатой под толстыми негритянскими губами, вздутыми и ярко-красными. «Все в нем», — подытоживает Першин, — «носило характер преступности и решительности, наглости и отваги». Если состоявшие под его началом тубуты, как монголы называли тибетцев, происходили не из Урги, теперь их столичные соплеменники тоже были задействованы. В столице они жили замкнуто, занимаясь прежде всего ростовщичеством, что усиливало их обособленность. По Першину, эти фанатически настроенные ламаиты ненавидели китайцев как своих притеснителей. Вдобавок были воодушевлены тем, что им предстоит совершить дело национального свойства, так как Богдо был их земляк. В любом случае, сам он инициировал свое похищение или нет, от него требовалось немалое мужество. Предприятие было задумано таким образом, что в случае провала невозможно было свалить всю вину на тибетцев, действовавших якобы без его ведома. Неудача грозила ему более суровым заточением, а свитским ламам – пытками и даже смертью. Китайцы со дня на день ждали штурма, страсти были накалены до предела, но, будучи знаменем национального движения, оставаться в стороне Богдо-Геген не мог. Из центра Урги через долину Толы прямая готированная дорога вела к летней резиденции Богдо-Гегена примерно в полутора верстах от главной площади Дахуре. Она представляла собой комплекс храмов, беседок, павильонов, крошечных садиков и хозяйственных построек, обнесенных невысокой кирпичной стеной. Со стороны города перед ней стояли так называемые «святые ворота» в китайском стиле. Вообще, вся резиденция была распланирована в том же духе, что и запретный императорский дворец в Пекине с перемежающимися дворами и двориками, но скромнее, разумеется, и миниатюрнее. В самом восточном из дворов стояло длинное двухэтажное здание, построенное иркутскими каменщиками в 1890 году. Его железную крышу выкрасили в зеленый цвет, поэтому всю резиденцию называли Ногонсуме, то есть «зеленый дворец», в отличие от желтого, расположенного в центре города. Здание было русского типа, что в свое время вызвало раздражение китайского амбаня. Хозяина дворца обвинили в пророссийских симпатиях. Чтобы сгладить это впечатление, под крышей навесили дощатые карнизы с буддийским орнаментом, а под окнами вырезали изображение лотоса. Внутри размещались личные покои Богдогегена, а также тронная зала, библиотека и сокровищница, поражавшая иностранцев огромным и абсолютно бессистемным собранием раритетов из разных стран Европы и Азии. Наряду с коллекцией буддийского литья Оссендовский видел здесь драгоценные шкатулки с корнями женьшеня, слитки серебра, панты моралов, десятифунтовую глыбу янтаря, украшенные резьбой моржовые клыки, тончайшие индийские ткани, коралловые и нефритовые табакерки, меха необычной окраски и тому подобное. Другие упоминали пианино, множество граммофонов с наборами пластинок, химические аппараты, хирургические инструменты, ружья, револьверы, пистолеты разных эпох и конструкций. По одной из описей, только часов, карманных, настенных, настольных и напольных, тут значилось 974 штуки. Залы Зеленого дворца украшали фарфоровые вазы и сервизы. Вдоль стен рядами стояли чучела экзотических зверей и птиц, вроде броненосца, тукана или ягуара с детенышем антилопы в зубах. Все они представляли не монгольскую, а южноамериканскую фауну, и оптом были закуплены у одной таксидермической фирмы из Гамбурга. Хутухта должен был покровительствовать четвероногим, прежде всего копытным, поскольку олени первыми внимали бенаресской проповеди Будды, но эта обязанность перешла у него в настоящую страсть. Во дворце повсюду можно было видеть и слышать попугаев. На привязи сидели обезьяны и прирученный орел, а во дворе разместился целый зверинец. В клетках и вольерах жили не только изюбри и косули, но и медведи, волки, грифы, породистые голуби, собаки, белые верблюды. Последние, как все животные-альбиносы, считались приносящими счастье. В 1912 году здесь появился слон, подаренный Хутухте каким-то купцом из Красноярска, но вскоре умерший. Смотрителем слона был назначен один из самых колоритных придворных персонажей, телохранитель Богдогегена, гигант Ундур Гонгор, рост 2 метра 40 сантиметров. На этом сказочном острове посреди пустынной и нищей страны год назад обитали десятки лам всех школ и степеней, выходцы из Тибета, Халхи, внутренней Монголии, Бурятии и Китая, а также работники и слуги. Но теперь китайские власти сильно сократили их число. Простым монголам запрещено было сюда приходить. Обычно из окна Зеленого дворца свисала толстая красная веревка, сплетенная из конского волоса и верблюжьей шерсти. Она тянулась через двор до внешней ограды, откуда свешивалась вниз. Когда другой ее конец держал в руке Богдогеген, к ограде на коленях подползали паломники, чтобы за определенную плату прикоснуться к этой веревке и через нее вступить в физический контакт с Хутухтой, получив тем самым его благословение и помощь в делах. Сейчас веревку приказано было убрать, паломников не подпускали ко дворцу. Численность охраны возросла до 350 солдат и офицеров. Часовые стояли по всему периметру стен, у ворот были установлены пулеметы, проведен телефон для связи со штабом. Зеленый дворец фасадом был обращен на юг, в сторону Толы, на ее противоположном берегу, за снежной гладью замерзшей реки, вздымались лесистые кряжи Богдоула. Относительно близко от дворца находилась неглубокая падь. По ней можно было подняться на вершину и добраться до монастыря Манджушри-Хит на обратном скате горы. Но на снеговом фоне любые передвижения не остались бы незамеченными. От Ногон-Суме отлично просматривалась вся плоскость, покрытая льдом Толы. Со стороны Святых Ворот простиралась голая и плоская прибрежная долина, открытая со всех направлений. На ней не было ни единого кустика, ни одного строения. Из Урги резиденция видна была как на ладони даже по ночам. В обычные для Монголии морозные и звездные зимние ночи каждая тень выделялась на пространстве между городом и зеленым дворцом, одиноко темневшим посреди заснеженной равнины. В этих условиях любая попытка захватить Богдо-Гэгена представлялась делом безнадежным, и китайские офицеры чувствовали себя спокойно.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Тюрьма. Глава первая. В сентябре 1919 года Южная армия Колчака под угрозой окружения сняла затянувшуюся осаду Оренбурга. Попытка пробиться к Транссибирской магистрали не удалась. После падения Омска решено было через Акмолинск и Сергиополь уходить к китайской границе. Командование армии, переименованной в Оренбургскую, принял атаман Дутов, но скоро его сменил генерал-лейтенант Андрей Бакич. Путь по Каркалинской голодной степи стал страшным испытанием для армии, три четверти которой были больны тифом или перенесли его совсем недавно. Копать могилы в мерзлой земле не было сил, трупы наскоро забрасывали камнями. Казахи со своими стадами откочевали от тракта, рухнули надежды добыть у них провиант. Лошадей резали на мясо, или они сами падали от бескормицы. Многие казачьи части шли пешком, не говоря о массе беженцев, прибившихся к отступающим оренбуржцам, но, как обычно, штабные чины были избавлены от лишений. Штаб армии с семьями и личной поклажей двигался на 8 легковых и 2-3-тонных грузовых автомобилях. Начальником авточасти был поручик Сергей Хитун, сын известного петербургского адвоката, в 1912 году защищавшего на суде взбунтовавшихся от невыносимых условий жизни рабочих ленских золотых приисков. Поселившись в Калифорнии, он описал свои приключения в мемуарах под названием «Дворянские поросята». Бензин давно кончился. Горючим служил спирт. Его реквизировали на попадавшихся по пути винокуренных заводах и смешивали с керосином, чтобы не напивались шоферы. Штабные острили, что есть два чемпиона, способных справиться с тифом. Генерал Бакич, потому что русская вошь не кусает иностранцев, Бакич был черногорец, и начальник автомобильной команды, который заспиртовался. Наконец заболел и Хитун. Незадолго до того он получил сильные ожоги при взрыве горючей смеси, ослабевший организм не устоял перед сыпняком. В бессознательном состоянии его перевезли через китайскую границу и доставили в лагерь на реке Эмиль. Здесь, к югу от Чугучака, были интернированы остатки Оренбургской армии. Через 2 месяца Бакич издал приказ о демобилизации. Теперь все, кто чувствовал в себе силы отправиться на поиски лучшей участи, могли покинуть лагерь. Каждому интендантство выдавало немного муки и сахара, а также лошадь из армейских табунов. Начали образовываться группы по выбранным маршрутам. Кто-то хотел через Кульджу, Кашгар и Пешавар двинутся в Индию, чтобы оттуда морем добираться до Европы. Другие решили возвращаться в Россию, третьи — через Монголию идти в Китай. Выздоровевший Хитун примкнул к партии из четырех офицеров, которые выбрали направление на Ургу и далее на Манчжурию. В весенней степи корма для лошадей было вдоволь. Вечером их спутывали и отпускали пастись, но утром находили там же, где оставили. Так густа и высока была сочная нетронутая трава. У всех четверых часы были проданы, время узнавали по солнцу и звездам. Когда на ночлегах в очередь караулили лошадей, вторая смена дежурных заступала на пост после того, как ручка кастрюльки, то есть ковша большой медведицы, опускалась вниз. По дороге к ним присоединилось несколько казачьих офицеров с женщинами и детьми, потом бежавшие из Красной Сибири трое парней и старик-фабрикант, одетый как на праздник. Его предупредили об аресте во время семейного торжества, и он скрылся из дому прямо в парадном сюртуке с атласными лацканами. К середине лета 1920 года маленький отряд благополучно добрался до Кобда и тут получил первый сигнал о том, что небо над Монголией не безоблачно, а китайская власть прочная и суровая. Это доказывали человеческие головы, насаженные на чистокол вокруг местного Ямыня. Возможно, они принадлежали людям из отряда Джаламы, который к тому времени вновь объявился в Кобдовском округе и начал партизанскую войну с китайцами. Большая часть голов успела высохнуть, хотя имелись и недавние. Под каждой висела табличка с информацией, за что именно казнен этот человек. Зрелище было малоприятным, но Хитун и его спутники восприняли это варварство как нечто такое, что лично к ним, европейцам, никакого отношения не имеет и иметь не может. В Улясутае измученных лошадей поменяли на верблюдов. Монголы показали, как заставить верблюда опуститься на землю, чтобы сесть у него между горбов, и как удержаться там, когда он резко встает на задние ноги. Иначе наездник, получив резкий толчок под «мадам сижу», головой вниз летел на землю, закапывал редьку. Путешественники легко овладели этой наукой, но простой способ укладывания верблюда с просительным чох-чох-чох был не по душе удальцам. Юные джигиты притягивали голову животного к земле, одной ногой наступали на поводок у самой морды, после чего быстро заносили другую ногу и садились верблюду на шею. Затем поводок освобождался, и верблюд, метнувшийся вверх шеей, забрасывал молодца на свои горбы. Стояла глубокая осень, ночами подмораживала. Теплой одеждой не запаслись, мука иссякла, но никто не унывал. Урга была близко, а участок дороги от нее до Манчжурии считался самым простым и безопасным. На Колганском тракте было налажено автомобильное сообщение. Вечерами сидели у костров, пели песни под гитару или делились планами о будущей мирной и удобной жизни где-то вне России. Однажды к привалу подъехал монгольский князь и рассказал, что несколько дней назад в Урге было сражение китайских войск с какими-то русскими, которые пришли с севера. Русские потерпели поражение и отступили, а их жившие в столице соплеменники арестованы. Князь своими глазами видел, как их, скованных цепью, вели в тюрьму. «Эти сведения, — замечает Хитун, — мало нас встревожили. Мы не чувствовали себя ответственными за действия тех, пришедших с севера, воинственных русских. Мы ведь сможем доказать, что наш длинный путь вел на восток с запада, а не с севера». Иллюзии рассеялись, когда в двух верстах от Урги они были окружены эскадроном из корпуса Го Сунлина. Китайские кавалеристы отняли у них все деньги и ценности вплоть до обручальных колец, отобрали верблюдов и пешком погнали в город. Конечным пунктом стала тюрьма. обнесенный шестиметровым частоколом бревенчатый барак на пустыре между Половинкой и Консульским поселком. В крошечной камере, куда втолкнули Хитуна и его товарищей, предварительно отделив женщин с детьми, находилось 22 человека. Никто из них не думал, что им придется провести здесь 3 месяца, и не все выйдут отсюда живыми.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
0: Продолжение завтра в это же время.
3: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Решил жене с готовкой помочь. Так она потом кухню 2 часа отмывала.
2: Да уж, оказал медвежью услугу.
3: Медвежья услуга. Неумелая, неловкая помощь, приносящая больше вреда, чем пользы.
1: Итак, на скамье подсудимых медведь. Но кто и в чем его обвиняет? Оказывается, на него настучал дедушка Крылов. В его басне «Пустынник и медведь» рассказывается о дружбе косолапого и лесного отшельника. Когда последний уснул, медведь остался сторожить его сон. И вот напасть! На лицо друга все время садилась назойливая муха. Отчаявшись отогнать ее, медведь взял огромный булыжник и подкараулил насекомое прямо на лбу. Итог плачевен. Мораль сей басни такова. Услужливый дурак опаснее врага. Но Крылов, как известно, не сам придумывал сюжеты своих вершей, а брал их у француза Лафонтена. А тот, в свою очередь, позаимствовал эту историю в индийском фольклоре. Но там место медведя занимала обезьяна. Приговор суда – медведя оправдать. Но что толку? Фразу эту уже из языка не выкинешь. Кто-нибудь навредит нам непрошенной и неуклюжей помощью. И мы воскликнем в сердцах. От медвежья услуга!
0: Не в бровь, а в глаз.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 13 беспилотников на пути к столице. Всего за сутки над регионом уничтожено 23 дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили власти Москвы. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский рейсы обслуживают по согласованию с органами безопасности. Бизнес в России должен ощущать безопасность, чувствовать себя уверенно и спокойно. Это Владимир Путин говорил в понедельник в ходе беседы с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.
2: Сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
1: Правительство временно освободило от контрольных проверок коммерческие объекты, которые пострадали от нападений с применением беспилотников и других средств огневых атак. Мера будет действовать до 1 октября следующего года. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах. Он призвал его встретиться с Владимиром Путиным. По мнению Трампа, Москва больше заинтересована в урегулировании, чем Киев. Ранее Трамп обвинял Зеленского в ударах по российским НПЗ и предлагал провести на Украине выборы. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе после сбоев. Сервис восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, заявила компания. Оплата пластиковыми картами и стикерами работает полностью. Некоторые функции пока недоступны, возможны ошибки. В компании объяснили, что после атак на дата-центры инженеры полностью перестраивали инфраструктуру, поэтому восстановление занимает больше времени. Россия может нарастить экспорт дизельного топлива без ущерба для внутреннего рынка. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, потребности страны полностью обеспечены, а дополнительные поставки за рубеж помогут сдержать мировые цены, которые с начала года выросли почти вдвое. До конца года объем экспорта может достичь 3-3,5 миллионов тонн в месяц. При этом приоритетом остается снабжение российских потребителей, заверил вице-премьер Александр Новак. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район. Проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись «Все сбудется, стоит только расхотеть».
1: Имя на карте.
2: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
3: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»
2: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте, во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
3: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил. «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
1: Имя на карте.
2: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
3: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
2: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
4: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
2: Подруги стали видеться все реже и реже. Почти не разговаривали по телефону. Даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась: Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
1: Имя на карте.
2: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
1: Имя на карте.
5: Премьера на

0: Кюлоты времен Петра Великого.
1: Узкие облегающие штаны длиной чуть ниже колена. Снизу они застегивались на пуговицы или завязывались на ремешки. Кюлоты плотно облегали ногу и не сковывали движений солдата. Бойцам было комфортно и в походе, и на параде.
0: Форма и содержание.
2: Чаще всего короткие пехотные штаны были красными или зелеными под цвет уставного камзола. Для сухопутчиков кюлоты делали из плотного сукна, а вот для кавалеристов шили из носостойкие, из оленей, козлиной или лосиной кожи, чтобы штаны меньше протирались о седло.
0: Кюлоты времен Петра Великого.
2: Короткие уставные штаны заканчивались ниже колена, при этом голень оставалась открытой. Поэтому ее защищали толстые шерстяные чулки. В гвардии красные, в армии зеленые. На ноги надевались тупоносые кожаные башмаки с медной пряжкой, а в кавалерии высокие сапоги под форты.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: У каждой военной экипировки есть свои плюсы и минусы. Кюлоты не исключение. Короткие штаны требовали значительно меньше ткани для пошива, чем длинные и широкие портки старого образца. В масштабах огромной регулярной армии это приводило к колоссальной экономии государственного бюджета. А теперь минусы. Простые солдаты в коротышах-кюлотах постоянно мерзли. Чулки, которые закрывали голени, постоянно рвались. Особенно в длительных походах по нашим бескрайним лесам и болотам. Бойцы часто страдали от укусов насекомых и даже змей. Чтобы хоть как-то защититься, семеновцы и преображенцы поверх чулок надевали полотняные гетры на пуговицах. Но полностью проблему это не решало. До следующей реформы армейских брюк прошло почти 100 лет. В 1802 году при царе Александре I в войсках были введены новые длинные суконные панталоны, которые заправлялись в сапоги или носились поверх них. В результате, к началу войны с Наполеоном, все кюлоты в русской армии полностью отменили.
0: Форма и содержание. Кюлоты времен Петра Великого.
4: Радиозвезда.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о смехе.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт 1.
6: Смех появился задолго до речи. Ученые считают, что люди смеялись до того, как научились говорить. Смех возник как социальный сигнал: «Все в порядке, я не опасен», помогая нашим предкам строить связи в группе.
1: Факт 2.
6: Смех заразителен, как и зевота. В мозге есть особые зеркальные нейроны, которые заставляют нас автоматически смеяться, когда мы слышим чужой смех, даже если мы не понимаем, над чем смеются другие.
1: Факт 3.
6: Смех повышает иммунитет. Регулярный смех увеличивает активность клеток, борющихся с вирусами и опухолями, повышает уровень иммуноглобулинов и помогает организму лучше сопротивляться инфекциям.
1: Факт 4.
6: Смех снимает боль. Благодаря выбросу эндорфинов 10 минут искреннего смеха могут заметно повысить болевой порог.
1: Факт 5.
6: Смех существует и у животных. Крысы издают характерные чирикающие звуки, когда их щекочут. обезьяны тоже смеются во время игр.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о смехе.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Случилось это в далекие древние времена. На берег красивого тихого озера опустились духи природы в облике трех лебедей. Они захотели искупаться, сбросили крылья и превратились в трех прекрасных девушек. Небесной красоты купальщиц заметил местный охотник и тут же влюбился в одну из них. Юноша подкрался к берегу и спрятал ее сброшенные крылья. Так девушка-лебедь не смогла улететь и осталась на земле. Она и дала начало роду кумандинцев, которых с тех пор называют лебединым народом.
2: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
1: От Москвы до Барнаула 3,5 часа на самолете. От Барнаула до отдаленных районов Алтайского края еще 5 часов на автомобиле. Вот здесь-то, в таежном углу степного края, живут кумандинцы. Редкий и загадочный тюркоязычный народ. Всего 1400 человек. Кумандинцы – один из самых древних наших народов. В состав России они добровольно вошли во второй половине 18 века после поражения джунгарцев от Цинской империи и Казахского ханства. Но несмотря на все исторические перипетии, народу удалось сохранить традиции, язык и образ жизни.
2: Не теряя корней. Кумандинцы.
1: Мирный и очень мудрый народ, который всегда бережно, с большим уважением относился к природе. Испокон веков кумандинцы жили охотой на лесных зверей и птиц, ловили рыбу, разводили мелкий рогатый скот и лошадей, сеяли гречиху, пшеницу, ячмень и овес, собирали черемшу, ягоды, кедровые орехи, занимались пчелами. И всегда помнили заветы предков: «Не обижай природу». Например, такой: «Ничего нельзя бросать в реку. Для кумандинца вода – святое. И ни в коем случае не стирать белье в реке и вообще не тревожить ее понапрасну, особенно вечером. А набирая воду из родника, обязательно говорить спасибо». У огня тоже есть дух – от Эзи. И его тоже не надо беспокоить лишний раз. Не стоит прыгать через костер, плевать туда или бросать мусор. Если ослушался, дух обязательно отомстит. Вот хоть наградит волдырями на губах. Увидел человека с такими волдырями, значит, с ним все ясно. Плохо с огнем обошелся.
2: Малые коренные народы России.
1: В старину, встречая гостя, старший член семьи обязательно раскуривал трубку. Вместе с дымом улетают все плохие мысли. А еще дым закрывает за умершим врата в Нижний мир. Поэтому, провожая человека в последний путь, его окуривают можжевельником. Иначе дух покойного будет скитаться среди живых. Когда-то охотники-кумандинцы, убивая зверя, просили у него прощения. Особенно у медведя, у сакрального животного, которого все звали дедушкой. Медведя убивали только в самых редких случаях, если он представлял для деревни опасность. А потом глаза животного обязательно съедал охотник, чтобы в будущем его взгляд отпугивал других медведей. И вообще, глаза – орган особый. Через глаза в человека могут вселиться злые духи, которые способны сглазить человека и даже украсть его душу. Поэтому у кукол кумандинских детей глаз нет.
2: Не теряя корней. Кумандинцы.
1: Среди кумандинцев много долгожителей. Говорят, некоторые из них жили до 125 лет. Сами они благодарят за это прекрасный чистый воздух и специфическую мясную диету. Конину, как диетическое нежирное мясо, кумандинцы едят независимо от сезона. При этом забивают только трехлетнего жеребца. А вот кобыл не трогают, они дают жизнь. Баранину едят только летом. В это время года у них самое чистое мясо. Зимой, весной у овец появляется потомство, а осенью они набирают жир, потеют. В таком мясе нет пользы для здоровья. Кстати, перед тем, как заколоть барашка, глава семьи обязательно благодарит природу.
2: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
0: Радио «Звезда».

просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» разбил район дислокации украинских формирований на Днепропетровском направлении спецоперации. Подробнее о своей работе рассказал командир боевой машины Артур Лавров.
2: Работа достаточно плотно ведется. Постоянные выезды. Работаем в направлении Доброполе, северо-запад, Красноармейска, стык Донбасса и Днепропетровщины. На данный момент очень плотно работают БПЛА, это дроны, ударные беспилотники, мавики, очень грязное небо. Но работа все равно ведется по скоплению противника, по опорным пунктам. В приоритете, конечно, пункты управления БПЛА, чтобы нам было проще работать. В населенниках пункты управления БПЛА находятся. Они обычно в подвалах сидят, ну и в посадках тоже.
1: Эффективная работа расчетов РСЗО «Град» группировки войск «Центр» способствует снижению ударного потенциала беспилотной авиации боевиков и созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области в зоне проведения спецоперации. Подразделение беспилотников Балтийского флота выполнило задачи по мониторингу обстановки в рамках планового учения. В нем приняло участие подразделение дронов «Форпост». Тренировались в Калининградской области. Расчеты беспилотников отработали проверку нанесения на карту плана полета, а также вывод беспилотников с одного из аэродромов региона в назначенные районы для ведения мониторинга в полигонах боевой подготовки и сопровождения обнаруженных целей. Также расчеты форпостов выполнили задачи по выявлению опорных пунктов условного противника на одном из прибрежных полигонов, его ключевых объектов и важных логистических маршрутов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Михаил Дмитриев командовал штурмовой группой. Его подчиненные должны были занять вражеские позиции. Офицер профессионально организовал атаку с нескольких направлений, введя противника в заблуждение. При штурме военнослужащие прорвали оборону противника. Поставленную задачу выполнили без потерь, после чего штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника. В Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные ко дню образования 21-го научно-исследовательского испытательного института Минобороны России. В рамках празднования состоялось открытие бюста генерал-полковника Александра Смирнова. Гости церемонии смогли ознакомиться с новейшими образцами военной автомобильной техники из зоны спецоперации. Сотрудникам института вручили государственные и ведомственные награды. С концертной программой выступил вокально-инструментальный ансамбль «Оборона» Центрального дома Российской армии. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
2: Отвечает врач, эндокринолог и психолог Антон Поляков.
3: Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги. Норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения. Кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лобильность и проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью объясняются как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Вся приплыли».
4: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский. Так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала. «Это какая такая собака посмела?» — вскричал спросонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур
5: пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
0: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Что вы говорите?
7: Интерес. Как и тысячи других слов, это пришло к нам из-за рубежа. И привез его из Германии в Россию чуть ли не сам Петр Первый. Во всяком случае, некоторые словари утверждают, что у российского самодержца оно встречается раньше, чем в других источниках. Давайте на секунду отвлечемся от истории. Что мы считаем интересным? Что-то привлекательное, занимательное, то, на что не жалко потратить время, силы и средства. Нечто, способное отвлечь нас от других дел. А еще это выгода. Помните, как говорил Жеглов? Здесь у него интерес, здесь у него лежбище. Именно в значении «доход» и «польза» слово «интерес» и пришло в русский язык. И это вполне соответствует латинскому первоисточнику «interesse», что означает «иметь существенное или важное значение». Но, как это часто бывает с заимствованными словами, в языке у них появляется новый смысл. Ведь иначе зачем что-то заимствовать? Очевидно же, чтобы восполнить недостаток собственной лексики. Так произошло и на этот раз. Выгода осталась выгодой, а интерес стал более сдержанным выражением коктейля, состоящего из двух ингредиентов – пользы и любопытства.
6: Да что вы говорите?
8: Радио «Звезда».

на залог. Верится и не верится все, что случилось.

0: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Холодное колющее оружие.
0: Классификация.
1: Разновидность кинжала.
0: Название.
1: Морской офицерский кортик образца 1803 года.
2: Морской офицерский кортик образца 1803 года предназначался для уничтожения живой силы противника в абордажном бою или рукопашной схватке. Длина прямого обоюдоострого стального клинка ромбического сечения – 39 сантиметров, ширина – 2 сантиметра. Эфес кортика состоял из рукояти и крестовины. Рукоять четырехгранная, из белой кости. Ножны клинка деревянные, обтянутые кожей. В начале 19 века кортики выдавались всему офицерскому составу русского флота, а также гардемаринам морского кадетского корпуса. Во время Отечественной войны 1812 года кортики нередко использовались офицерами пехоты вместо боевой шпаги или морской сабли. Кортики образца 1803 года применялись также и русскими егерями. Солдаты крепили их к егерскому штуцеру и использовали в бою в качестве штыка. Морской офицерский кортик считается неотъемлемой частью мундира российских адмиралов, офицеров флота и мичманов. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме и на парадах.
0: Арсенал 1812. Радиозвезда. История награды.
3: Георгиевский крест Коли Пищенко. Летом 1854 года англо-франко-турецкий десант высадился на побережье Крыма. Началось одно из самых долгих и кровопролитных сражений Крымской войны – оборона Севастополя. Главными защитниками города стали матросы Черноморского флота. За исключительную храбрость многие из них были удостоены знака отличия ордена Святого Георгия. Но случалось, высшую солдатскую награду жаловали не только опытным бойцам.
4: Братушки, Николку маленького увидел кто? Батьку его, Пищенко Тимофея, картечью посекло. Сыном проститься хочет.
3: С первых дней осады Коля Пищенко сражался на передовой вместе с отцом. Десятилетний мальчишка готовил пороховые заряды, собирал неприятельские ядра и не разорвавшиеся бомбы. После гибели отца Коля остался при батарее. А чтобы не сделаться лишней обузой, стал потихоньку изучать артиллерийское дело.
5: Да чё ж метко стреляет, шельмец? Даром что мал, а сноровист.
3: Юный бомбардир стал служить под началом опытного матроса. Мальчик помогал ему управляться с небольшими мортирами. Однажды во время перестрелки вражеская граната разорвалась прямо над их позицией. Коля остался жив. Несколько часов он в одиночку вел огонь по укреплениям противника. За этот подвиг командующий русской армией князь Михаил Дмитриевич Горчаков приказал наградить Николая Пищенко серебряной медалью за храбрость. Позже особым приказом ее заменили высшей солдатской наградой знаком отличия ордена Святого Георгия.
6: Маршалами не рождаются. Амазасп Бабаджанян.
7: В октябре 1942 года третья механизированная бригада должна была перегруппироваться в район между Ржевом и Великими Луками в 20 километрах от переднего края обороны противника и сходу перейти в наступление. Но полковник Бабаджанян решил иначе, вспоминала его внучка Юлия.
8: Шли непрерывные дожди. Дорога была непроходимая, танки застревали. Люди были без сил. Но корпус торопили с наступлением. И вот дедушка вечером получает задачу – идти в атаку. Он посмотрел на часы и сказал офицеру, который привез распоряжение: – приказ не выполнен. Офицер пожал плечами и уехал.
7: Невыполнение приказа во время войны – это как минимум арест, потом трибунал и расстрел.
8: Войскам Бабаджаняна только к полуночи удалось добраться до назначенного района. И тут дедушка замечает, что подъезжает гусеничный вездеход, оттуда выходят три командира в сопровождении трех автоматчиков. И его арестовали. Привезли к какому-то блиндажу, спустили в плохо освещенную комнату, где сидел генерал Юшкевич. Он пристально посмотрел на деда и спросил, почему не выполнен приказ. Амазасп Хачатурович спокойно ответил: «Я предпочел сохранить бригаду». После паузы Юшкевич сказал: «Полковник Бабаджанян, бой начинается завтра ровно в полдень, и я сам буду лично следить за его ходом». На следующий день под командованием дедушки третья мехбригада прорвала оборону противника на 10-12 километров вглубь и практически без потерь. А генерал Юшкевич признал, что действия полковника Бабаджаняна были оправданы.
7: Он утверждал, в любой профессии человек может добиться наивысшего мастерства. Главное, немного изобретательности, упорства и трудолюбия, рассказывала внучка маршала Юлия.
8: Дед очень любил шутить. Но часто он приводил весьма жизненные, поучительные примеры. Мне было 6 лет, когда сапожник сшил для меня красивую обувь. Дедушка посмотрел на эти туфли и сказал: «Я военный маршал, а он маршал своего дела».
6: Амазасп Бабаджанян. Маршалами не рождаются.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны раскрыла подробности освобождения Никольского в Запорожской области. Штурмовики группировки «Восток» наступали под постоянными ударами украинских дронов. Противник оборудовал опорные пункты, блиндажи и огневые позиции в застройке и лесополосах. Из-за сложностей с подвозом значительную часть маршрута бойцы прошли пешком. В результате группировка взяла под контроль крупный район обороны площадью около 13 квадратных километров и зачистила более 200 строений. Российский внутренний рынок не пострадает от увеличения объемов экспорта дизельного топлива. Его будет достаточно, в том числе для завершения сельхозработ. Это заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести».
2: Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложно.
1: По итогам переговоров лидеров России и США, Вашингтон разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского топлива до апреля следующего года. Яндекс предупредила о мошеннических схемах на фоне сбоев. Облачный сервис опубликовал рекомендации и сообщил о возможном фишинге. Компания заявляет, что никогда не запрашивает пароли, реквизиты карты, удаленный доступ. Если пользователь уже ввел данные, рекомендует сменить пароль, завершить все сессии и обратиться в поддержку. Проблемы у Яндекса возникли после атак на центры обработки данных. Более 24 тысяч жителей Владивостока остались без света. Утром произошло аварийное отключение на подстанции. В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Сильнее всего осадки идут во Владивостоке, а также на юге и востоке Приморья. Без электричества осталась часть Первомайского района, почти 150 многоквартирных домов. О погоде. Во вторник в Москве ожидается облачная погода и дождь. Днем температура составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на среду до плюс 7. При этом среда будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха завтра составит не выше плюс 11 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 18 ноября на участках Новоясеневского проспекта будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса потребуется на проезд по Пятнинскому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Также полчаса займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пробка на 20 минут на улице Ленина от улицы Карбышева до улицы Маяковского.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ атаковали крупные дата-центры в России. Как устроены эти площадки и сложно ли их восстанавливать? На железных дорогах появятся вагоны с капсулами для одного пассажира. Всем ли там будет удобно? Росреестр составил рейтинг самых необычных названий

0: у IT-гиганта, но и у многих сторонних сервисов. Что собой представляют дата-центры и получится ли их быстро восстановить? Об этом Максим Петренко.
1: Центры обработки данных или ЦОДы вполне могут быть размером с футбольное поле. Это здание с различным IT-оборудованием внутри, системами хранения данных, сетевым оборудованием и, главное, серверами, последних огромное количество. Задача центра – хранить информацию и обрабатывать запросы от пользователей. На примере привычных сервисов замдиректора Института высокотехнологичного права Московского института электронной техники Генрих Девяткин объясняет принцип работы подобного хаба.
2: Когда мы используем ту же самую доставку или вызываем такси, представим, что у нас есть такой большой улей, да, там тысячи, там миллионы пчел, и вот мы даем какую-то команду, чтобы эта пчела уже в улей принесла наш запрос, что мы хотим, уехать куда-то хотим или что-то заказать. А далее по цепочке, естественно, это занимает кратчайшее время, миллисекунды, происходит запрос-ответ, да, то есть что мы хотим, что нам предоставляет приложение.
1: Безусловно, в таких зданиях присутствуют разные типы электропитания и огромные блоки кондиционирования. От серверов идет очень много тепла. Так как далеко не каждый разработчик приложений способен построить себе отдельный центр, он покупает мощности по обработке данных у крупного игрока. И когда у последнего проблемы, очевидно, это затрагивает и разработчиков. Отсюда сбои не только у владельца дата-центра. В идеале собственники центров обработки должны предусмотреть защиту данных и от хакеров, и от физических угроз, будь то пожары или взломы. Но, понятно, стопроцентных гарантий не существует. Хотя протоколы безопасности по резервированию серьезные, отмечает эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
3: Например, сбой какой-то жесткого диска, есть, соответственно, система резервирования, там запасные жесткие диски, падает, например, сам сервер, есть запасной сервер рядом, который подхватывает работу. Если упал сам ЦОД, то есть понятие, как холодные и горячие ЦОДы, в них стоит полностью либо аналог ЦОДа, это горячий вариант, либо готовая инфраструктура, куда достаточно перевести сервера, то есть холодный вариант. Вот эти все инфраструктуры обычно у всех есть, у больших компаний.
1: В случае разрушения восстанавливать центры обработки данных весьма сложно. И речь не про возведение стен, с этим обычно проблем нет. А вот покупка нового оборудования, той самой технологической начинки дата-центров, это и дорого, и долго. Плюс во всем мире наблюдается дефицит чипов памяти. За ними буквально выстраиваются очереди, говорит Генрих Девяткин.
2: Насколько мне известно, ключевые компании, заводы, которые производят чипы, в 2027 году уже больше половины предпродаж произвело. То есть что это значит? Что чипов физически еще пока нет, но больше половины тех чипов, которые планируют произвести в 2027 году, уже заранее продано. Вот как здесь быть? На самом деле большой вопрос.
1: По словам специалистов, в зависимости от характера повреждений, сроки восстановления центров обработки данных могут составлять от нескольких месяцев до года. А до тех пор сервисы клиентов переносят на площадки других провайдеров, постепенно возвращая к жизни приложение. Кстати, чтобы избежать негативных внешних воздействий в будущем, эксперты предлагают задуматься о строительстве дата-центров под землей. Правда, стоимость таких проектов может стать заоблачной. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В России запустили производство вагонов с одиночными капсулами для пассажиров. Внутри спальное место с подсветкой и шумоизоляцией. Отправить новые вагоны на маршруты планируют через 2 года. А насколько они будут востребованы и удобны, рассуждает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
5: Думаю, что найдутся люди, которые захотят поехать именно в вагоне капсульного типа. На уровне концепции это все выглядит довольно неплохо. При всем при этом это должно оказаться дешевле, чем, например, купейный вагон. Самое главное, что мы должны понять, что эти вагоны для каких-то небольших перемещений. Доехать от Петербурга до Москвы, проспать ночь в таком вагоне – это нормально. Если дальше, то уже оказывается сложнее, потому что человек, по по сути, заперт на своем месте. Нет, ну он, конечно, может выйти в проход, походить, размяться, но вот сесть на полку, как вот обычные люди сидят в том же самом плацкартном вагоне или вообще где-то там на стуле, на лавке, такого, скорее всего, уже не получится. Этот вагон для тех, кто ездит преимущественно в одиночку, потому что люди все

0: отделены друг от друга. Ну и, конечно, люди какого-то большого роста, ну, может быть, им не всегда будет легко карабкаться на верхнюю полку. Да, длина полки увеличена, об этом пишут, но где-то порядка 189-190 сантиметров. Но, как показывает практика, это не предел для человеческого роста.
1: Что касается статистики, а много ли вообще в России путешествующих в одиночку, то, по данным эксперта, таких поездок сейчас примерно половина от общего числа. И, как правило, это командировки.
2: Утро на радио «Звезда».
1: От Бодайбо до Пыталово. Росреестр составил список самых оригинальных названий населенных пунктов в России. В нем нашлось место и дну, и зиме, и дагестанским огням. Как и когда появились эти наименования, и с какими трудностями сталкиваются местные жители? Анна Елисеева о забавной топонимике.
3: Пыталово, Опочка и Дно. Три города в Псковской области, названия которых связаны как с местным рельефом, так и с народными легендами. По одной из них на месте нынешнего Пыталова в 15 веке стояла крепость, где пытали захваченных лазутчиков. А название соседнего города «Дно» отсылает к древним поселениям «Дно большое» и «Дно малое». Оба названия возникли из-за низинной местности, поскольку в древнерусском языке слово «низина» имело то же значение, что и «дно». Любопытно, что дновцами называют исключительно мужчин. Для местных женщин определение пока не придумали, отмечает экскурсовод по Пскову и Псковской земле Наталья Васильева. Куда проще с городом Опочка. Там живут опочане. Его история началась в XIV веке с появления одноименной крепости.
4: Назвали эту крепость так, потому что для строительства крепости использовался камень-известняк, добытый из дна реки Великой. И вот как раз камень этот раньше называли Опока, и поэтому вот город Опочка.
3: Забавные названия городов встречаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Например, Пытьях, где протекает одноименная река. Собственно, река – это ях в переводе с хантыйского, а вот пыть может означать дорогу. Получается, Пытьях – речной путь. В Иркутской области есть город Зима, и его название не связано со временем года. Согласно преданию, много лет назад на этом месте жил бурятский род, который считался провинившимся. За что? История умалчивает. Но слово «вина» на бурятском звучит как «земе», нашему слуху привычнее «зима». А еще в той же Иркутской области есть город Бодайбо. Звучит как «подай бог». Некогда там жили золотопромышленники, и якобы они так молились, чтобы добыча была богатой. Но есть и скучная версия названия. С ивенкийского «Бодайбо» переводится просто «это место». А вот в центральной России, в Ивановской области, стоит город Пучеж. То ли его назвали по имени неких братьев Пут и Чиж, то ли по фамилии местного разбойника Пучинского. Впрочем, бытует и сказочная версия, рассказывает гид по Ивановской области Елена Смирнова.
5: Финно-угорские племена там когда-то жили. И именно с финно-угорского Пучеж означает олень. Поэтому многие жители до сих пор лосей, которые выходят из леса, называют оленями. Ну и такая традиция 2 августа, на Ильин день, говорят, что все, купаться в Волге нельзя, потому что олень зашел и рожки свои помочил.
3: А в республике Дагестан, рядом с Дербентом, есть город с праздничным названием «Дагестанские огни». Примерно век назад на этом месте обнаружили выход природного газа, который на поверхности превращался в яркие факелы. Эти синие огни и дали жизнь новому городу, куда начали стекаться промышленники. Они, вероятно, и дали название необычной местности, где жители сейчас именуют себя огнинцами, рассказывает аттестованный экскурсовод-гид по республике Марат Салахов. Со временем природные факелы в дагестанских огнях погасли, но рядом с городом зажглись новые.
6: Тоже Дербентский район, в поселении Белиджи. Есть термальный источник «Горячка». Там получается, что горит вода. Но если поднести, там зажигалку или спички, но, соответственно, как понимать, это из-под земли просто выходит газ вместе с водой. Но эффект того, что горит вода.
3: А в Омской области есть город, который пополам разделяет Западно-Сибирская железная дорога. Век назад на этом месте была станция Называевская, а при ней Сибирский Посад, небольшой поселок, который и стал городом. Почему Называевск, никто не знает. Возможно, просто долго думали, как назваться, да так и остались – Называевском. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как политики и дипломаты прошлого использовали казус Белли, почему из продажи убирают грузинские вина и минералку, и в чем магия фильмов и пьес Марка Захарова.
2: слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Беловском районе Курской области. Пострадал фельдшер, сообщил губернатор Александр Хинштейн. У раненого слепое осколочное ранение бедра, правого плеча, правого предплечья. Его госпитализировали. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам, сообщили в сервисе. Переводы и платежи стали доступны для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме, заверили в компании. Силовые структуры Латвии вновь запустили разведывательный беспилотник, который летает вдоль границы с Белоруссией, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он пояснил, что беспилотник курсирует вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации и авиации общего назначения, в том числе на малых высотах. Землетрясение магнитудой выше 6 произошло в Панаме в 32 километрах к юго-западу от города Сон, сообщает из Институт геонаук Университета Панамы. После мощного землетрясения, произошедшего 9 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек. Около 400 зданий получили повреждения. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
8: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
11: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
2: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
11: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
2: Этот день в истории.
12: радиозвезда.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
14: Вообще сбрасывался.
15: А Ленинге шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Говорят, в Средневековье вообще не знали, что такое гигиена.
19: Да, я слышал, что люди тогда могли не мыться годами.
17: А вот и нет.
20: Гуманисты эпохи Просвещения традиционно представляли Средние века темным временем и активно продвигали этот стереотип. Да и изречение, приписываемое испанской королеве Изабелле Кастильской о том, что она якобы мылась всего два раза в жизни, при рождении и перед свадьбой, тоже впечатляет. Но только это скорее легенда. На самом деле в средневековой Европе, а это период до 15 века, понимали, что такое уход за телом.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: В средневековых городах существовали общественные бани. Так, в Париже в 13 столетии их насчитывалось порядка 25, в Вене – 30. Марсель славился производством мыла. Почти во всех монастырях Европы имелись ванные комнаты. Знать мыло руки перед едой. Но, безусловно, это не была идеальная картина. Канализацию еще не изобрели.
18: Так почему возник стереотип про немытое средневековье?
20: Примерно с 16 века гигиена действительно отошла на второй план. Врачи в Европе тогда стали утверждать, что мыться вредно для здоровья. Священники видели в этом грех, а многие бани на пару столетий закрывались.
17: А вот и да.
12: Радиозвезда.
21: Как вас звать, величать-то?
22: Не царское это имя!
23: История одного прозвища.
24: Король Франции, подорвавший власть феодалов. Набожный, жестокий и подозрительный монарх. Людовик XI. Его называли осторожным, благоразумным, но чаще именовали Всемирным пауком.
25: И откуда же взялось такое прозвище?
24: В середине 15 века Франция больше напоминала не единое королевство, а набор отдельных герцогств. Чтобы собрать их под своей короной, Людовик XI шел на любые методы. Стравливал врагов, подкупал союзников и по обе стороны имел сеть тайных осведомителей.
26: История одного прозвища.
24: Любому военному конфликту он предпочитал дипломатию и коварство. Главного противника централизации власти, герцога бургундского Карла Смелого, он победил не своими руками, а путем сговора со швейцарскими кантонами, которые открыто противостояли герцогу. Паутина интриг Людовика XI доходила и до Англии, где за престол спорили Йорки и Ланкастеры. За это французского монарха и прозвали Всемирным пауком –

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: В 1924 году первый министр финансов Советской России Григорий Сокольников провел в стране денежную реформу. В результате один большевистский рубль был приравнен к 50 миллиардам царских денег. Владимир Маяковский писал тогда: «Равны серебро и новый бумажный билет. Нынче между ними разницы нет. Бери, какая больше на вкус. Теперь и бумажкам твердый курс». Символика на купюрах – это всегда отражение национальной культуры, исторических традиций, политической идеологии. Для всех, кто успел пожить при советской власти, кажется естественным портрет Ленина на банкнотах. Но вот что удивительно. Впервые образ вождя мирового пролетариата на деньгах появился вовсе не у нас, а в северных провинциях Китая в начале 30-х. А на большевистских рублях в то время можно было увидеть шахтера, работницу и красноармейца. Так большевики подчеркнули роль рабочих и крестьян, новых хозяев страны. И только спустя 7 лет, в 37-м, облик вождя мирового пролетариата все-таки разместили на советских бумажных деньгах.
0: Все деньги мира.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. 417 беспилотников летело в сторону московского региона в период с вечера понедельника и до 7 утра вторника. Об этом сообщили власти столицы. Большая часть сбита на дальних подступах. 65 дронов уничтожены на подлете к Москве. В аэропортах Внуково и Домодедово рейсы обслуживают по согласованию с органами безопасности. В Жуковском только что сняли ограничения. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах. Он призвал его встретиться с Владимиром Путиным. По мнению Трампа, Москва больше заинтересована в урегулировании, чем Киев. Ранее Трамп обвинял Зеленского в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и предлагал провести на Украине выборы. Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер «DF Peak». По словам президента Франции, судно подозревается в незаконной перевозке топлива и могло идти под ложным флагом. По данным сервиса отслеживания движения судов, танкер ходит под флагом Бенина. В Министерстве иностранных дел России считают подобные задержания французами танкеров под флагами разных государств пиратством и морским разбоем. Налоговая объяснила порядок формирования чеков из-за сбоя в работе Яндекса. Часть пользователей может не получать кассовые чеки за услуги и покупки. По всем таким расчетам создадут чеки коррекции. Самозанятым, работающим через сервисы Яндекса, не рекомендуют самостоятельно составлять финансовые документы в приложении «Мой налог» до 1 ноября. Если компания не передаст чеки автоматически, им разрешат самим отразить доход не позднее 9 ноября. В Московской области состоялась первая в истории церемония вручения премии Никиты Симоняна. Вечер памяти в день столетия олимпийского чемпиона объединил звезд российского и мирового футбола. Дмитрий Оленичев поделился воспоминаниями о напутственных словах легенды клуба, которую услышал, когда возглавил московский «Спартак».
2: Никита Павлович сказал следующее: «Дима, мы очень рады, что ты, Спартак, возглавил нашу команду, потому что до этого было много иностранцев. Единственное пожелание, я как сейчас помню, не уходи от своей философии, от нашей спартаковской философии. Это был просто феноменальный человек. То, как он играл, и то, каким он тренером был, ну, это всем давно известно».
1: В ближайшее воскресенье перед домашним матчем с казанским «Рубином» на стадионе «Красно-белых» в Москве откроют мемориал звезде российского футбола. Почтить его память на Ваганьковском кладбище пришли болельщики, ветераны «Спартака» и легенды футбола. Среди них Олег Романцев, Валерий Газаев и Ринат Досаев. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Угрозы Запада в адрес Калининграда могут стать казус белли. Когда в истории появилось это понятие? Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу некоторых напитков из Грузии. Чем они опасны? 93 года со дня рождения Марка Захарова. Как он стал одним из символов Линкома и советского кинематографа? Блокирование Калининграда стало бы казус белли, то есть поводом для военных действий, заявил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин в ответ на призывы некоторых западных СМИ об экономической и территориальной блокаде российского региона. Когда и как возник термин «казус белли» и чему нас учат уроки прошлого? В истории разобралась Анна Елисеева.
3: «Казус белли» переводится с латыни как «случай для войны». Но интересно, что в Древнем Риме этот термин не использовали. Его не упоминали в своих трудах ни Цицерон, ни Ливий, ни прочие классики. Зато римляне определенно верили, что несправедливая война разозлит богов, поэтому любой конфликт должен был иметь законное обоснование. За этим следила специальная коллегия жрецов, именуемая «фициалы». Если у Рима возникали претензии к соседям, именно они отправлялись на переговоры и выдвигали условия. Отказ другой стороны выполнить их признавался юридическим фактом нарушения мира и «коза белли» – причиной войны. А вот термин «казус белли» закрепился в международном праве уже в новое время, когда латынь стала главным языком официальной дипломатии, рассказывает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропоидзе.
7: Наверное, первым был Гуго Гроций, известный основоположник, в принципе, международного права и либерально-демократической модели Европы в своем труде о праве войны и мира. Он изложил поводы для войны, описал их. Очень любили потом государственные деятели, ссылаясь на это, в политических там своих интересах, применяли эту фразу.
3: Голландский юрист Гроций выделял три законных основания для войны – самооборону, возвращение имущества и наказание за зло. Но на практике казус белли часто служил лишь удобным предлогом для агрессии. Яркий пример – ультиматум Австро-Венгрии, предъявленный Сербии в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда. Внешне он выглядел как попытка урегулировать конфликт, но на деле создавался как предлог для развязывания войны, которая войдет в историю как Первая мировая. А иногда государства использовали так называемые провокации под чужим флагом, чтобы обвинить другую сторону. Так, в конце 18 века шведские солдаты, переодевшись в русскую форму, напали на собственный пограничный пост. Король Густав III использовал это для атаки на Россию. Но самым известным примером лжепровокации стала инсценировка нацистской Германии, послужившей поводом для начала Второй мировой, отмечает Константин Тропоидзе.
7: Когда немцы, диверсанты, переодеты в форму поляков, напали на пограничную радиостанцию Глевец, местечко, город назывался. Очень кровавую провели диверсию, и фюрер использовал этот повод для нападения на Польшу.
3: Сегодня международное право разрешает применять силу только для самообороны или по решению Совета Безопасности ООН. Но казус белли никуда не исчез. На практике страны по-своему трактуют угрозу безопасности. Так было в 1964 году, когда США безосновательно обвинили Вьетнам в нападении на их крейсер в Танкинском заливе. Или в 2003, когда в Ираке искали несуществующее оружие массового уничтожения, говорит политолог-международник, кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Вот этот хрестоматийный пример, госсекретарша Колин Пауэлл на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН показывает пробирки, говорит, вот смотрите, непровержимые доказательства того, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и он будет готов его использовать. Вот это для нас казус белли для того, чтобы провести военную операцию на территории Ирака.
3: На заседании Совбеза ООН Пауэлл показал не настоящую пробирку. О ее содержимом выдвигались самые невероятные версии – от талька до стирального порошка. Сам же Пауэлл объяснил потом, что макет нужен был для наглядности – показать объем чайной ложки. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Россия частично запретила импорт вина и минеральной воды из Грузии. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 грузинских производителей. Уже завезенные товары ритейлеры убрали с полок магазинов. Что именно могли найти в напитках, объясняет доцент президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
9: Здесь важно не спешить с выводами. На сегодняшний день Роспотребнадзор сообщил о несоответствии продукции органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности, но публично не назвал конкретные вещества и концентрации. Поэтому сейчас говорить, что, например, обнаружены тяжелые металлы или пестициды, было бы неверным. Под ограничение попала продукция, хочу подчеркнуть, нескольких конкретных грузинских производителей. И здесь тоже важно различать показатели. Органолептика – это вкус, запах, внешний вид. Физико-химические показатели характеризуют состав продукта, а вот несоответствие показателям безопасности, вот это уже потенциально связано с риском для здоровья. Но оценить серьезность этого риска можно только после того, как будут опубликованы конкретные результаты исследований. Значит, что происходит дальше в подобных случаях? Производителю необходимо разобраться в причине нарушения, устранить ее и подтвердить безопасность продукции документами и лабораторными исследованиями. После того, как контролирующий орган убедится, что продукция снова соответствует обязательным требованиям, ограничения могут быть сняты.
10: В 2006 году Россия уже запрещала поставки вин из Грузии. Тогда ситуация была масштабнее, были претензии к качеству, и мера действовала не менее 7 лет.
11: Утро на радио «Звезда».
10: В этот день, 93 года назад, родился прославленный театральный и кинорежиссер, педагог и драматург Марк Захаров. Как выпускник актерского факультета стал символом Ленкома? Какими были первые захаровские постановки в театре? И почему его пьесы и фильмы вот уже полвека считаются классикой? Ким Андреев о биографии и творческих методах Марка Захарова.
12: В театральной среде его любили называть мастер, магистр, а иногда просто Мрак Анатольевич. Он был требователен к актерам и постановкам, но при этом не боялся экспериментов и всегда хорошо понимал зрителя. Свою режиссерскую карьеру выпускник актерского факультета ГИТИСа Марк Захаров начал далеко от Москвы, со студентами Пермского университета. Вскоре его талант разглядели в столице и позвали в театр имени Гоголя. Но судьбоносная встреча состоится в 73-м. Захаров станет главным режиссером театра Ленинского комсомола. С этого момента Ленком – самый модный театр страны, рассказывает заведующий сектором источниковедения Российского института истории искусств Александр Ряпосов.
13: Он понимал, что ему нужно завоевать нового молодежного зрителя. И он пошел со своими музыкальными спектаклями «Звезда и смерть» Хоакина Мориетты, потом знаменитая «Юнона и Авось» и так далее.
12: Захаров создает и на сцене, и на экране новый архетип негероического героя. Его излюбленные персонажи – это сомневающиеся люди, но не готовые предавать свои идеалы. Такими были граф Рязанов, барон Мюнхгаузен и волшебник из «Обыкновенного чуда». От актеров и артистов Захаров всегда просил только одного – играйте скупо, чтобы в нужный момент поразить, комментирует киновед, историк кино Александр Шпагин.
14: В театре идет действие, вдруг что-то вспыхивает, начинает гореть, люди ни с того ни с сего начинают танцевать, что-то такое происходит, то есть аттракцион, врывается аттракцион, все говорят, а, ну это Захаровщина, Захаровщинки подпустил. У нас говорили, что, ой, ладно, это все был театральный язык, в том числе такой уже и в Европе. Естественно, он все содрал. Не-а. Европейские режиссеры признают, что это язык, театральный язык именно вот российского режиссера Марка Захарова.
12: А еще Захаров умел как никто зажигать молодых. Это при нем Николай Караченцев стал суперзвездой. А молодой актер из Саратова Олег Янковский – главным секс-символом эпохи перестройки. Новые вызовы режиссер находил и для уже сложившихся артистов. Евгений Леонов и Леонид Броневой перешли в Ленком уже будучи знаменитыми, рассуждает Александр Ряпосов.
13: Обычно театральные режиссеры, тем более руководители театров, очень не любят, когда их актеры снимаются. Ну, они уезжают, ломают график и так далее. Захаров не только не мешал своим актерам сниматься, а он в 70-е и 80-е годы он и сам их много снимал в своих телефильмах. И Захаров говорил, что, ребята, если вас перестали снимать, значит, вы выпали из времени.
12: Сам Захаров из времени, кажется, никогда не выпадал. И даже в условиях жесткой советской цензуры оставался острым и остроумным. Он пришел в Ленком уже 40-летним. В зрелом возрасте начал снимать и кино. Но почти в каждой его работе можно найти сказочную, чудесную составляющую, которая хотя бы ненадолго заставит отвлечься от реальности, которая не идеальна во все времена. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
10: Кстати, Марк Захаров был не только актером и режиссером, но еще и сценаристом. К примеру, именно он написал знаменитые письма товарища Сухова к жене для кинофильма «Белое солнце пустыни». При этом гонорара Захаров не попросил, так как дружил с кинорежиссером Владимиром Мотылем.
11: утро на радио «Звезда».
12: Через 15 минут вы узнаете, что находится внутри дата-центров, зачем россиянам капсульные вагоны, как называют жителей города дагестанские огни.
11: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 417 беспилотников летело в сторону московского региона в период с вечера понедельника и до 7 утра вторника, сообщили власти столицы. Большая часть сбита на дальних подступах. 65 дронов уничтожены на подлете к Москве. КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, сообщило центральное телевидение страны. По итогам испытаний выяснилось, что техническое обновление основного элемента стало большим успехом, предсказывающим важные перемены в улучшении мощности и точности всех систем наступательных вооружений. 24 человека эвакуировали из-за пожара в больнице Биробиджана, сообщили в Министерство чрезвычайных ситуаций по региону. Предварительная причина возгорания – поджог. Пострадавших нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Сильные дожди затопили дороги во Владивостоке. Жители города делятся в соцсетях кадрами. Машины плывут по затопленным улицам. В МЧС Приморья предупредили, что 13-14 октября ливни продолжатся. Уровень воды в реках из-за этого может подняться до критических значений. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
15: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
11: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
15: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
11: Этот день в истории. 3-я на радио «Звезда».
16: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
11: «Человек с изюминкой»
16: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Человек с изюминкой. Вера Мухина.
2: Лауреат 5 сталинских премий. Автор памятника Чайковскому у Московской консерватории, Горькому у Белорусского вокзала и того самого легендарного символа Мосфильма – рабочего и колхозницы. Конечно, она прежде всего скульптор. Но, неожиданно, Мухина активно занималась модой. Конструировала женскую одежду.
1: На первый взгляд.
2: В 1911 году во время зимних катаний на санках Вера врезалась в дерево. Повредила лицо и почти лишилась носа. Итог – 9 пластических операций в России, а затем и в Париже. Там девушка стала брать уроки у скульптора Эмиля Бурделя, ученика Агюста Родена.
1: В чем изюминка?
2: Революция. Воспитанница состоятельной купеческой фамилии, Мухина могла уехать и безбедно жить в эмиграции. Не уехала. Подружилась с Надеждой Ламановой, знаменитой российской женщиной-модельером, которая когда-то шила туалеты для венценосного семейства. Вместе они с большим энтузиазмом взялись разрабатывать наряды для советских тружениц.
3: Искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли нашей возрождаемой промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени.
2: В итоге так называемая крестьянская коллекция женских платьев из натуральных грубых материалов с деревянными пуговицами Веры Мухиной и Надежды Ламановой завоевала гран-при Всемирной выставки в Париже. А с 1933 года, со дня основания Московского дома модели одежды, Мухина стала членом его художественного совета.
1: Вера Мухина. Человек с изюминкой.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26 и 27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26 и 27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. С вечера понедельника в сторону московского региона летели 417 дронов. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах. 65 уничтожены на подлете к Москве. Над Калужской областью ночью сбили 73 беспилотника. В Мосальском округе повреждены школа, два частных дома и автомобиль. В промзоне Невиномыска на Ставрополе зафиксированы повреждения от обломков. Пострадавших предварительно нет, говорят власти регионов. Дональд Трамп считает, что Владимир Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Владимир Зеленский. По словам президента США, оба лидера поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Трамп отметил, что и Путин, и Зеленский хотят соглашения, но не знают, как его достичь. Соединенные Штаты намерены помочь им в этом, заверил глава Белого дома. Страны Запада прорабатывают блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Это заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в ходе визита в Китай.
2: Нарастание санкционного давления и прямые атаки на торговое судоходство суверенных государств показывают, что морские коммуникации больше не являются абсолютно безопасными. Осознавая все эти риски, Россия формирует безопасную, экономически выгодную альтернативу традиционным маршрутам. Трансарктический транспортный коридор. Ключевыми маршрутами трансарктического транспортного коридора, помимо Северного морского пути, будут маршруты по рекам Сибири.
1: В Китае Патрушев встретился с министром иностранных дел Ван И. Обсуждались вопросы соблюдения международного права в акваториях Мирового океана, а также сотрудничество в морской сфере. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе после сбоев. Сервис восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, заявила компания. Оплата пластиковыми картами и стикерами работает полностью. Некоторые функции пока недоступны, возможны ошибки. В компании объяснили, что после атак на дата-центры инженеры полностью перестраивали инфраструктуру, поэтому восстановление занимает больше времени. Приморье накрыл мощный шторм. На побережье порывы ветра достигают 27 метров в секунду, а Владивосток заливает дождем. Улицы уходят под воду, затапливает подземные парковки и жилые дома. На дорогах образовались пробки. Из-за ливней произошла авария на подстанции. Без света остались почти 25 тысяч человек. О погоде. Сегодня в Москве будет дождь. Днем температура составит от плюс 11 до плюс 13. В ночь на среду до плюс 7. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня прогнозируется небольшой дождь. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час потребуется на проезд по Калужскому шоссе от Солнечной улицы до поворота на Пенина. 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Новорижского шоссе. Пробка на 40 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Также 40 минут уйдет на проезд по Киевскому шоссе от поворота на Внуково до улицы Адмирала Корнилова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ атаковали крупные дата-центры в России. Как устроены эти площадки и сложно ли их восстанавливать? На железных дорогах появятся вагоны с капсулами для одного пассажира. Всем ли там будет удобно? Росреестр составил рейтинг самых необычных названий населенных пунктов. Кто оказался в лидерах? За последние дни атакам беспилотников подверглись уже три дата-центра Яндекса. Вслед за повреждением объектов в Рязанской и Калужской областях, в выходные пострадал центр обработки данных во Владимире. Всего у компании 5 ЦОДов. На этом фоне произошли сбои в приложениях не только у IT-гиганта, но и у многих сторонних сервисов. Что собой представляют дата-центры и получится ли их быстро восстановить? Об этом Максим Петренко.

0: Генрих Девяткин объясняет принцип работы подобного хаба.
1: Когда мы используем ту же самую доставку или вызываем такси, представим, что у нас есть такой большой улей, да, там тысячи, там миллионы пчел, и вот мы даем какую-то команду, чтобы эта пчела уже в улей принесла наш запрос, что мы хотим, уехать куда-то хотим или что-то заказать. А далее по цепочке, естественно, это занимает кратчайшее время, миллисекунды, происходит запрос-ответ, да, то есть что мы хотим, что нам предоставляет приложение.
0: Безусловно, в таких зданиях присутствуют разные типы электропитания и огромные блоки кондиционирования. От серверов идет очень много тепла. Так как далеко не каждый разработчик приложений способен построить себе отдельный центр, он покупает мощности по обработке данных у крупного игрока. И когда у последнего проблемы, очевидно, это затрагивает и разработчиков. Отсюда сбои не только у владельца дата-центра. В идеале собственники центров обработки должны предусмотреть защиту данных и от хакеров, и от физических угроз, будь то пожары или взломы. Но, понятно, стопроцентных гарантий не существует. Хотя протоколы безопасности по резервированию серьезные, отмечает эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
2: Например, сбой какой-то жесткого диска, есть, соответственно, система резервирования, там запасные жесткие диски, падает, например, сам сервер, есть запасной сервер рядом, который подхватывает работу. Если упал сам ЦОД, то есть понятие, как холодные и горячие ЦОДы, в них стоит полностью либо аналог ЦОДа, это горячий вариант, либо готовая инфраструктура, куда достаточно перевести сервера, то есть холодный вариант. Вот эти все инфраструктуры обычно у всех есть, у больших компаний.
0: В случае разрушения восстанавливать центры обработки данных весьма сложно. И речь не про возведение стен, с этим обычно проблем нет. А вот покупка нового оборудования, той самой технологической начинки дата-центров, это и дорого, и долго. Плюс во всем мире наблюдается дефицит чипов памяти. За ними буквально выстраиваются очереди, говорит Генрих Девяткин.
1: Насколько мне известно, ключевые компании, заводы, которые производят чипы, в 2027 году уже больше половины предпродаж произвело. То есть что это значит? Что чипов физически еще пока нет, но больше половины тех чипов, которые планируют произвести в 2027 году, уже заранее продано. Вот как здесь быть, на самом деле большой вопрос.
0: По словам специалистов, в зависимости от характера повреждений, сроки восстановления центров обработки данных могут составлять от нескольких месяцев до года. А до тех пор сервисы клиентов переносят на площадки других провайдеров, постепенно возвращая к жизни приложение. Кстати, чтобы избежать негативных внешних воздействий в будущем, эксперты предлагают задуматься о строительстве дата-центров под землей. Правда, стоимость таких проектов может стать заоблачной. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России запустили производство вагонов с одиночными капсулами для пассажиров. Внутри спальное место с подсветкой и шумоизоляцией. Отправить новые вагоны на маршруты планируют через 2 года. А насколько они будут востребованы и удобны, рассуждает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
5: Думаю, что найдутся люди, которые захотят поехать именно в вагоне капсульного типа. На уровне концепции это все выглядит довольно неплохо. При всем при этом это должно оказаться дешевле, чем, например, купейный вагон. Самое главное, что мы должны понять, что эти вагоны для каких-то небольших перемещений. Доехать от Петербурга до Москвы, проспать ночь в таком вагоне – это нормально. Если дальше, то уже оказывается сложнее, потому что человек, по сути, заперт на своем месте. Нет, но он, конечно, может выйти в проход, походить, размяться, но вот сесть на полку, как вот обычные люди сидят в том же самом плацкартном вагоне или вообще где-то там на стуле, на лавке, такого, скорее всего, уже не получится. Этот вагон для тех, кто ездит преимущественно в одиночку, потому что люди все отделены друг от друга, ну и, конечно, люди какого-то большого роста, ну, может быть, им не всегда будет легко карабкаться на верхнюю полку. Да, длина полки увеличена, об этом пишут, но где-то порядка 189-190 сантиметров, но, как показывает практика, это не предел для человеческого роста.
4: Что касается статистики, а много ли вообще в России путешествующих в одиночку, то, по данным эксперта, таких поездок сейчас примерно половина от общего числа. И, как правило, это командировки.
3: Утро на Радио Звезда.
4: от Бодайбо до Пыталова.

0: Росреестр составил список самых оригинальных названий населенных пунктов в России. В нем нашлось место и дну, и зиме, и дагестанским огням. Как и когда появились эти наименования и с какими трудностями сталкиваются местные жители? Анна Елисеева о забавной топонимике.
1: Пыталово, Опочка и Дно. Три города в Псковской области, названия которых связаны как с местным рельефом, так и с народными легендами. По одной из них на месте нынешнего Пыталово в 15 веке стояла крепость, где пытали захваченных лазутчиков. А название соседнего города «Дно» отсылает к древним поселениям «Дно Большое» и «Дно Малое». Оба названия возникли из-за низинной местности, поскольку в древнерусском языке слово «низина» имело то же значение, что и «дно». Любопытно, что дновцами называют исключительно мужчин. Для местных женщин определение пока не придумали, отмечает экскурсовод по Пскову и Псковской земле Наталья Васильева. Куда проще с городом Опочка. Там живут опочане. Его история началась в XIV веке с появления одноименной крепости.
2: Назвали эту крепость так, потому что для строительства крепости использовался камень-известняк, добытый из дна реки Великой. И вот как раз камень этот раньше называли Опока, и поэтому вот город Опочка.
1: Забавные названия городов встречаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Например, Пытьях, где протекает одноименная река. Собственно, река – это Ях в переводе с хантыйского, а вот Пыть может означать дорогу. Получается, Пытьях – речной путь. В Иркутской области есть город Зима, и его название не связано со временем года. Согласно преданию, много лет назад на этом месте жил бурятский род, который считался провинившимся. За что? История умалчивает. Но слово «вина» на бурятском звучит как «земе», нашему слуху привычнее «зима». А еще в той же Иркутской области есть город Бодайбо. Звучит как «подай бог». Некогда там жили золотопромышленники, и якобы они так молились, чтобы добыча была богатой. Но есть и скучная версия названия. С ивенкийского «Бодайбо» переводится просто «это место». А вот в центральной России, в Ивановской области, стоит город Пучеж. То ли его назвали по имени неких братьев Пут и Чиж, то ли по фамилии местного разбойника Пучинского. Впрочем, бытует и сказочная версия, рассказывает гид по Ивановской области Елена Смирнова.
3: Финно-угорские племена там когда-то жили. И именно с финно-угорского Пучеж означает олень. Поэтому многие жители до сих пор лосей, которые выходят из леса, называют оленями. Ну и такая традиция 2 августа, на Ильин день, говорят, что все, купаться в Волге нельзя, потому что олень зашел и рожки свои помочил.
1: А в республике Дагестан, рядом с Дербентом, есть город с праздничным названием «Дагестанские огни». Примерно век назад на этом месте обнаружили выход природного газа, который на поверхности превращался в яркие факелы. Эти синие огни и дали жизнь новому городу, куда начали стекаться промышленники. Они, вероятно, и дали название необычной местности, где жители сейчас именуют себя огнинцами, рассказывает аттестованный экскурсовод-гид по республике Марат Салахов. Со временем природные факелы в дагестанских огнях погасли, но рядом с городом зажглись новые.
4: Тоже Дербентский район, в поселении Белиджи. Есть термальный источник «Горячка». Там получается, что горит вода. Но если поднести там зажигалку или спички, ну, соответственно, как понимают, это из-под земли просто выходит газ вместе с водой. Но эффект того, что горит вода.
1: А в Омской области есть город, который пополам разделяет Западно-Сибирская железная дорога. Век назад на этом месте была станция Называевская, а при ней Сибирский Посад, небольшой поселок, который и стал городом. Почему Называевск, никто не знает. Возможно, просто долго думали, как назваться, да так и остались – Называевском. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, как политики и дипломаты прошлого использовали казус Белли, почему из продажи убирают грузинские вина и минералку, и в чем магия фильмов и пьес Марка Захарова.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Силы ПВО сбили 65 дронов на подлете к Москве с вечера понедельника, сообщили власти города. Всего к столичному региону летели 417 беспилотников. Большинство из них уничтожили еще на дальних рубежах. Яндекс предупредил о мошеннических сменах на фоне сбоев. Облачный сервис опубликовал рекомендации и сообщил о возможном фишинге. Компания заявляет, что никогда не запрашивает пароли, реквизиты карты и удаленный доступ. Более 24 тысяч жителей Владивостока остались без света. Утром произошло аварийное отключение на подстанции. В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Ресторану «Прага» в Москве вернут исторический облик. Реставраторы уже начали окрашивать фасады в серо-голубой цвет. Также специалисты сохранят лепнину и вернут прежний бронзовый цвет вазонам и скульптурам у бокового арочного входа. Работы пройдут в несколько этапов, сообщает издание «Москва-24». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
10: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
5: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
10: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
5: Этот день в истории.
11: Радио «Звезда».
12: Очень важные вопросы.
13: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
14: Отвечает врач-эндокринолог и психолог Антон Поляков. Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги. Норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения. Кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лобильность и проблемы с краткосрочной, долгосрочной памятью объясняются как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
12: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
15: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
16: В начале 20 века авиация была невероятно рискованным занятием. Первые летчики поднимались в небо, но если самолет ломался, у них почти не оставалось шансов на спасение. До 1912 года парашюты существовали, но они были огромными, неуклюжими и всегда крепились к самому самолету. Пилоту сначала нужно было выбраться из кабины, а затем вытянуть за собой тяжелый мешок с тканью. В экстренной ситуации это было практически невозможно. Спасение пришло из России. И принес его человек, далекий от авиации. Инженер-самоучка и актер Глеб Котельников. Он был потрясен трагической гибелью летчика Льва Мациевича и решил, что пилоту нужен не просто парашют, а персональный парашют.
15: Ну ты, Кулибин.
16: Вдохновение посетило изобретателя в театре. Он увидел, как дама ловко превращает сложенный на спине кусок ткани в широкий платок. Эта простая манипуляция подсказала ему новый способ укладки парашюта. Так появился легендарный РК-1 – русский Котельникова модель первая. Шелковый купол впервые поместили в небольшую круглую металлическую коробку ранец, которую летчик надевал на спину. Внутри парашют был аккуратно сложен в специальные соты, что гарантировало быстрое и надежное раскрытие. Первое испытание новинки состоялось в 1912 году. Изобретение Котельникова изменило правила игры. Оно подарило пилотам драгоценные секунды и шанс на спасение. Основной принцип, реализованный Глебом Котельниковым, компактное размещение купола в ранце, который носится на спине, используется и сегодня. Все современные системы спасения парашютистов являются прямыми потомками великого российского изобретения.
15: Ух ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев самоучек.
17: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили очередной украинский танк на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее об его работе рассказал командир отделения БПЛА с позывным «Майский».
3: Задача заключается в том, чтобы успешно дойти до позиции, спокойно отработать, укрыться от противника, чтобы он нас не заметил. И, соответственно, помочь своим штурмовым группам, союзникам помочь дойти до назначенного места. Сейчас цель приоритет вскрытие блиндажей, опорных пунктов, подавление живой силы противника, которая передвигается к этим же позициям на ротацию. Ну, машины, бронетехнику, все. Противник не успевает закрепиться. Откатывается, отступает, не даем им передышки.
2: Для украинских боевиков работа расчетов беспилотников группировки войск «Центр» оборачивается невосполнимыми потерями в технике и личном составе, нарушением системы управления и логистики, снижением возможности по ведению разведки и нанесению огневого поражения на этом направлении. Отряд Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в малазийский порт Баттерворт. Российские военные корабли были там впервые. Это фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». Встречу российских моряков организовали представители нашего посольства и командование военно-морских сил Малайзии. Для военнослужащих двух стран в период стоянки запланированы совместные спортивные и культурные мероприятия. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока 10 сентября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию российские моряки совершили деловой заход в порт Джакарты в Индонезии. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Эдуард Салимов получил приказ эвакуировать раненых бойцов на позициях взводного опорного пункта. Несмотря на минометные обстрелы и угрозы новых атак ударных дронов, он добрался до военнослужащих, оказал им первую медпомощь и вывез в безопасное место. После этого он организовал их доставку в медицинское учреждение. Благодаря его смелости и решительности удалось спасти жизни российских военнослужащих, отметили в Минобороны. В Военной академии защиты информации прошел региональный этап комплексного физкультурного мероприятия для ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества». Организаторы отметили, что мероприятие имеет высокую значимость в развитии адаптивного спорта и социализации граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Помимо спортивных соревнований, этап включал показ международного конкурса дизайна адаптивной одежды. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Угрозы Запада в адрес Калининграда могут стать казус белли. Когда в истории появилось это понятие? Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу некоторых напитков из Грузии. Чем они опасны? 93 года со дня рождения Марка Захарова. Как он стал одним из символов Линкома и советского кинематографа? Блокирование Калининграда стало бы казус белли, то есть поводом для военных действий, заявил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин в ответ на призывы некоторых западных СМИ об экономической и территориальной блокаде российского региона. Когда и как возник термин казус белли и чему нас учат уроки прошлого? В истории разобралась Анна Елисеева.
6: Казус белли переводится с латыни как «случай для войны».
4: Но интересно, что в Древнем Риме этот термин не использовали. Его не упоминали в своих трудах ни Цицерон, ни Ливий, ни прочие классики. Зато римляне определенно верили, что несправедливая война разозлит богов, поэтому любой конфликт должен был иметь законное обоснование. За этим следила специальная коллегия жрецов, именуемая фициалы. Если у Рима возникали претензии к соседям, именно они отправлялись на переговоры и выдвигали условия. Отказ другой стороны выполнить их признавался юридическим фактом нарушения мира и коза белли – причиной войны. А вот термин «казус белли» закрепился в международном праве уже в новое время, когда латынь стала главным языком официальной дипломатии, рассказывает председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропоидзе.
6: Наверное, первым был Гуго Гроций, известный основоположник, в принципе, международного права и либерально-демократической модели Европы в своем труде о праве войны и мира. Он изложил поводы для войны, описал их. Очень любили потом государственные деятели, ссылаясь на это, в политических там своих интересах применяли эту фразу.
4: Голландский юрист Гроций выделял три законных основания для войны – самооборону, возвращение имущества и наказание за зло. Но на практике казус белли часто служил лишь удобным предлогом для агрессии. Яркий пример – ультиматум Австро-Венгрии, предъявленный Сербии в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда. Внешне он выглядел как попытка урегулировать конфликт, но на деле создавался как предлог для развязывания войны, которая войдет в историю как Первая мировая. А иногда государства использовали так называемые провокации под чужим флагом, чтобы обвинить другую сторону. Так, в конце 18 века шведские солдаты, переодевшись в русскую форму, напали на собственный пограничный пост. Король Густав III использовал это для атаки на Россию. Но самым известным примером лжепровокации стала инсценировка нацистской Германии, послужившей поводом для начала Второй мировой, отмечает Константин Тропоидзе.
6: Когда немцы-диверсанты, переодеты в форму поляков, напали на пограничную радиостанцию Глевец, местечко, город назывался. Очень кровавую провели диверсию, и фюрер использовал этот повод для нападения на Польшу.
4: Сегодня международное право разрешает применять силу только для самообороны или по решению Совета Безопасности ООН. Но казус белли никуда не исчез. На практике страны по-своему трактуют угрозу безопасности. Так было в 1964 году, когда США безосновательно обвинили Вьетнам в нападении на их крейсер в Танкинском заливе. Или в 2003, когда в Ираке искали несуществующее оружие массового уничтожения, говорит политолог-международник, кандидат исторических наук Андрей Картунов.
7: Вот этот хрестоматийный пример, госсекретарша Колин Пауэлл на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН показывает пробирки, говорит, вот смотрите, непровержимые доказательства того, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и он будет готов его использовать. Вот это для нас казус белли для того, чтобы провести военную операцию на территории Ирака.
4: На заседании Совбеза ООН Пауэлл показал не настоящую пробирку. О ее содержимом выдвигались самые невероятные версии – от талька до стирального порошка. Сам же Пауэлл объяснил потом, что макет нужен был для наглядности – показать объем чайной ложки. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Россия частично запретила импорт вина и минеральной воды из Грузии. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 грузинских производителей. Уже завезенные товары ритейлеры убрали с полок магазинов. Что именно могли найти в напитках, объясняет доцент президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
8: Здесь важно не спешить с выводами. На сегодняшний день Роспотребнадзор сообщил о несоответствии продукции органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности, но публично не назвал конкретные вещества и их концентрации. Поэтому сейчас говорить, что, например, обнаружены тяжелые металлы или пестициды, было бы неверным. Под ограничение попала продукция, хочу подчеркнуть, нескольких конкретных грузинских производителей. И здесь тоже важно различать показатели. Органолептика – это вкус, запах, внешний вид. Физико-химические показатели характеризуют состав продукта, а вот несоответствие показателям безопасности безопасности, вот это уже потенциально связано с риском для здоровья. Но оценить серьезность этого риска можно только после того, как будут опубликованы конкретные результаты исследований. Значит, что происходит дальше в подобных случаях? Производителю необходимо разобраться в причине нарушения, устранить ее и подтвердить безопасность продукции документами и лабораторными исследованиями. После того, как контролирующий орган убедится, что продукция снова соответствует обязательным требованиям, ограничения могут быть сняты.
9: В 2006 году Россия уже запрещала поставки вин из Грузии. Тогда ситуация была масштабнее, были претензии к качеству, и мера действовала не менее 7 лет.
1: Утро на радио «Звезда».
9: В этот день, 93 года назад, родился прославленный театральный и кинорежиссер, педагог и драматург Марк Захаров. Как выпускник актерского факультета стал символом Ленкома? Какими были первые захаровские постановки в театре? И почему его пьесы и фильмы вот уже полвека считаются классикой? Ким Андреев о биографии и творческих методах Марка Захарова.
10: В театральной среде его любили называть мастер, магистр, а иногда просто Мрак Анатольевич. Он был требователен к актерам и постановкам, но при этом не боялся экспериментов и всегда хорошо понимал зрителя. Свою режиссерскую карьеру выпускник актерского факультета ГИТИСа Марк Захаров начал далеко от Москвы, со студентами Пермского университета. Вскоре его талант разглядели в столице и позвали в театр имени Гоголя. Но судьбоносная встреча состоится в 73-м. Захаров станет главным режиссером театра Ленинского комсомола. С этого момента Ленком – самый модный театр страны, рассказывает заведующий сектором источниковедения Российского института истории искусств Александр Ряпосов.
11: Он понимал, что ему нужно завоевать нового молодежного зрителя. И он пошел со своими музыкальными спектаклями «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, потом знаменитая «Юнона и Авось» и так далее.
10: Захаров создает и на сцене, и на экране новый архетип негероического героя. Его излюбленные персонажи – это сомневающиеся люди, но не готовые предавать свои идеалы. Такими были граф Рязанов, барон Мюнхгаузен и волшебник из «Обыкновенного чуда». От актеров и артистов Захаров всегда просил только одного – играйте скупо, чтобы в нужный момент поразить, комментирует киновед, историк кино Александр Шпагин.
12: В театре идет действие, и вдруг что-то вспыхивает, начинает гореть, люди ни с того ни с сего начинают танцевать, что-то такое происходит. То есть аттракцион, врывается аттракцион, все говорят, а, ну это Захаровщина, Захаровщинки подпустил. У нас говорили, что ой, ладно, это все был театральный язык, в том числе такой уже и в Европе. Естественно, он все содрал. Не-а. Европейские режиссеры признают, что это язык, театральный язык именно вот российского режиссера Марка Захарова.
10: А еще Захаров умел как никто зажигать молодых. Это при нем Николай Караченцев стал суперзвездой, а молодой актер из Саратова Олег Янковский – главным секс-символом эпохи перестройки. Новые вызовы режиссер находил и для уже сложившихся артистов. Евгений Леонов и Леонид Броневой перешли в Ленком уже будучи знаменитыми, рассуждает Александр Ряпосов.
11: Обычно театральные режиссеры, тем более руководители театров, очень не любят, когда их актеры снимаются. Ну, они уезжают, ломают график и так далее. Захаров не только не мешал своим актерам сниматься, а он в 70-е, 80-е годы, он и сам их много снимал в своих телефильмах. И Захаров говорил, что, ребята, если вас перестали снимать, значит, вы выпали из времени.
10: Сам Захаров из времени, кажется, никогда не выпадал. И даже в условиях жесткой советской цензуры оставался острым и остроумным. Он пришел в Ленком уже 40-летним. В зрелом возрасте начал снимать и кино. Но почти в каждой его работе можно найти сказочную, чудесную составляющую, которая хотя бы ненадолго заставит отвлечься от реальности, которая не идеальна во все времена. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
9: Кстати, Марк Захаров был не только актером и режиссером, но еще и сценаристом. К примеру, именно он написал знаменитые письма товарища Сухова к жене для кинофильма «Белое солнце пустыни». При этом гонорара Захаров не попросил, так как дружил с кинорежиссером Владимиром Мотылем.
1: Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, что находится внутри дата-центров, зачем россиянам капсульные вагоны, как называют жителей города дагестанские огни.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: Без четверти 9 в Москве. Главное к этой минуте. В Калужской области из-за атаки ВСУ повреждения получили здание школы, 2 частных дома и 1 автомобиль, сообщил губернатор Владислав Шапша. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 73 беспилотника. Пострадавших нет. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация. Это необходимо для обеспечения безопасности полета, уточняется в сообщении. Глава МЧС России встретился в Пхеньяне с председателем кабинета министров КНДР и передал привет от Путина и Мишустина. Александр Куренков высоко оценил сотрудничество с Северной Кореей в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, назвав его активным и плодотворным. Искусственный интеллект за последние 3 года лишил работы почти 200 тысяч американцев. При этом более 60% увольнений пришлись на текущий год, следует из данных американской консалтинговой компании, которая есть у РИА Новости. За последние 2 года больше всего сокращений из-за развития технологий произошло в мае этого года, порядка 38 тысяч. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
13: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
1: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
13: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
1: Этот день в истории.

0: Кюлоты времен Петра Великого.
1: Узкие облегающие штаны длиной чуть ниже колена. Снизу они застегивались на пуговицы или завязывались на ремешки. Кюлоты плотно облегали ногу и не сковывали движений солдата. Бойцам было комфортно и в походе, и на параде.
0: Форма и содержание.
2: Чаще всего короткие пехотные штаны были красными или зелеными под цвет уставного камзола. Для сухопутчиков кюлоты делали из плотного сукна, а вот для кавалеристов шили из носостойкие, из оленей, козлиной или лосиной кожи, чтобы штаны меньше протирались о седло.
0: Кюлоты времен Петра Великого.
2: Короткие уставные штаны заканчивались ниже колена, при этом голень оставалась открытой. Поэтому ее защищали толстые шерстяные чулки. В гвардии красные, в армии зеленые. На ноги надевались тупоносые кожаные башмаки с медной пряжкой, а в кавалерии высокие сапоги под форты.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: У каждой военной экипировки есть свои плюсы и минусы. Кюлоты не исключение. Короткие штаны требовали значительно меньше ткани для пошива, чем длинные и широкие портки старого образца. В масштабах огромной регулярной армии это приводило к колоссальной экономии государственного бюджета. А теперь минусы. Простые солдаты в коротышах-кюлотах постоянно мерзли. Чулки, которые закрывали голени, постоянно рвались. Особенно в длительных походах по нашим бескрайним лесам и болотам. Бойцы часто страдали от укусов насекомых и даже змей. Чтобы хоть как-то защититься, семеновцы и преображенцы поверх чулок надевали полотняные гетры на пуговицах. Но полностью проблему это не решало. До следующей реформы армейских брюк прошло почти 100 лет. В 1802 году при царе Александре I в войсках были введены новые длинные суконные панталоны, которые заправлялись в сапоги или носились поверх них. В результате, к началу войны с Наполеоном, все кюлоты в русской армии полностью отменили.
0: Форма и содержание. Кюлоты времен Петра Великого.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны раскрыла подробности освобождения Никольского в Запорожской области. Штурмовики группировки «Восток» наступали под постоянными ударами украинских дронов. Противник оборудовал опорные пункты, блиндажи и огневые позиции в застройке и лесополосах. Из-за сложностей с подвозом значительную часть маршрута бойцы прошли пешком. В результате группировка взяла под контроль крупный район обороны площадью около 13 квадратных километров и зачистила более 200 строений. В Киеве прогремели многочисленные взрывы еще до объявления воздушной тревоги. По данным украинских каналов, ракеты заметили уже над городом, до этого их не фиксировали. Ранее украинские депутаты предупреждали, что если США перестанет делиться разведданными, то Украина не сможет отслеживать пуски баллистических ракет. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе после сбоев, вызванных атаками на дата-центры. Доступ к переводам и платежам восстановлен для части пользователей. Оплата картами работает полностью. Некоторые функции пока недоступны. На этом фоне компания предупредила о мошеннических схемах. Яндекс никогда не запрашивает пароли и реквизиты карт. Если вы уже ввели данные, смените пароль, завершите все сессии и обратитесь в поддержку. На мировой рынок не поступает порядка 6-7 миллионов баррелей нефти в сутки, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». Он отметил, что страны-экспортеры обеспокоены этой ситуацией.
2: Фактически вот это вот повышение цены на нефть, которая сложилась, большую часть этого повышения цены на себя взяли именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования. Учитывают сегодня риски глобальные, мировые, недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы выразили обеспокоенность, договорились совместно мониторить ситуацию, работать с международными организациями.
1: Мировые цены на нефть резко выросли после того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну против Ирана. Последний блокировал Ормузский пролив, на который до кризиса приходилось около 20% мировых поставок нефти. Медики с опозданием оказали помощь приговоренной к казни Кристи Пайк. Это произошло из-за неразберихи между службами экстренного реагирования и тюремными чиновниками. Выяснилось, что первый звонок в 911 поступил только через час после второго укола. Еще полчаса ушло на допуск врачей. 30 сентября Пайк пережила две смертельные инъекции. В сознание она пришла 6 октября. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за 200 лет. О погоде. Во вторник в Москве ожидается облачная погода и дождь. Днем температура составит от плюс 11 до плюс 13, в ночь на среду до плюс 7. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 18 февраля на участках Малого Факельного и Большого Факельного переулков будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Полтора часа потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Новорижского шоссе. Час 20 займет путь по Ильинскому шоссе на участке от развилки в Глухово до Рублевского шоссе. Пробка на час на Киевском шоссе от поворота на Внуково до Московской кольцевой. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ атаковали крупные дата-центры в России. Как устроены эти площадки и сложно ли их восстанавливать? На железных дорогах появятся вагоны с капсулами для одного пассажира. Всем ли там будет удобно? Росреестр составил рейтинг самых необычных названий населенных пунктов. Кто оказался в лидерах? За последние дни атакам беспилотников подверглись уже 3 дата-центра Яндекса. Вслед за повреждением объектов в Рязанской и Калужской областях, в выходные пострадал центр обработки данных во Владимире. Всего у компании 5 ЦОДов. На этом фоне произошли сбои в приложениях не только у IT-гиганта, но и у многих сторонних сервисов. Что собой представляют дата-центры и получится ли их быстро восстановить? Об этом Максим Петренко.
2: Центры обработки данных или ЦОДы вполне могут быть размером с футбольное поле. Это здание с различным IT-оборудованием внутри, системами хранения данных, сетевым оборудованием и, главное, серверами, последних огромное количество. Задача центра – хранить информацию и обрабатывать запросы от пользователей. На примере привычных сервисов замдиректора Института высокотехнологичного права Московского института электронной техники Генрих Девяткин объясняет принцип работы подобного хаба.
3: Когда мы используем ту же самую доставку или вызываем такси, представим, что у нас есть такой большой улей, да, там тысячи, там миллионы пчел, и вот мы даем какую-то команду, чтобы эта пчела уже

0: способен построить себе отдельный центр, он покупает мощности по обработке данных у крупного игрока. И когда у последнего проблемы, очевидно, это затрагивает и разработчиков. Отсюда сбои не только у владельца дата-центра. В идеале собственники центров обработки должны предусмотреть защиту данных и от хакеров, и от физических угроз, будь то пожары или взломы. Но, понятно, стопроцентных гарантий не существует. Хотя протоколы безопасности по резервированию серьезные, отмечает эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
1: Например, сбой какой-то жесткого диска, есть, соответственно, система резервирования, там запасные жесткие диски, падает, например, сам сервер, есть запасной сервер рядом, который подхватывает работу. Если упал сам ЦОД, то есть понятие, как холодные и горячие ЦОДы, в них стоит полностью либо аналог ЦОДа, это горячий вариант, либо готовая инфраструктура, куда достаточно перевести сервера, то есть холодный вариант. Вот эти все инфраструктуры обычно у всех есть, у больших компаний.
0: В случае разрушения восстанавливать центры обработки данных весьма сложно. И речь не про возведение стен, с этим обычно проблем нет. А вот покупка нового оборудования, той самой технологической начинки дата-центров, это и дорого, и долго. Плюс во всем мире наблюдается дефицит чипов памяти. За ними буквально выстраиваются очереди, говорит Генрих Девяткин.
2: Насколько мне известно, ключевые компании, заводы, которые производят чипы, в 2027 году уже больше половины предпродаж произвело. То есть что это значит? Что чипов физически еще пока нет, но больше половины тех чипов, которые планируют произвести в 2027 году, уже заранее продано. Вот как здесь быть, на самом деле, большой вопрос.
0: По словам специалистов, в зависимости от характера повреждений, сроки восстановления центров обработки данных могут составлять от нескольких месяцев до года. А до тех пор сервисы клиентов переносят на площадки других провайдеров, постепенно возвращая к жизни приложение. Кстати, чтобы избежать негативных внешних воздействий в будущем, эксперты предлагают задуматься о строительстве дата-центров под землей. Правда, стоимость таких проектов может стать заоблачной. Максим Битренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России запустили производство вагонов с одиночными капсулами для пассажиров. Внутри спальное место с подсветкой и шумоизоляцией. Отправить новые вагоны на маршруты планируют через 2 года. А насколько они будут востребованы и удобны, рассуждает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
5: Думаю, что найдутся люди, которые захотят поехать именно в вагоне капсульного типа. На уровне концепции это все выглядит довольно неплохо. При всем при этом это должно оказаться дешевле, чем, например, купейный вагон. Самое главное, что мы должны понять, что эти вагоны для каких-то небольших перемещений. Доехать от Петербурга до Москвы, проспать ночь в таком вагоне, это нормально. Если дальше, то уже оказывается сложнее, потому что человек, по сути, заперт на своем месте. Нет, он, конечно, может выйти в проход, походить, размяться, но вот сесть на полку, как вот обычные люди сидят в том же самом плацкартном вагоне или вообще где-то там на стуле, на лавке, такого, скорее всего, уже не получится. Этот вагон для тех, кто ездит преимущественно в одиночку, потому что люди все отделены друг от друга, ну и, конечно, люди какого-то большого роста, может быть, им не всегда будет легко карабкаться на верхнюю полку. Да, длина полки увеличена, об этом пишут, но где-то порядка 189-190 сантиметров, но, как показывает практика, это не предел для человеческого роста.
4: Что касается статистики, а много ли вообще в России путешествующих в одиночку, то, по данным эксперта, таких поездок сейчас примерно половина от общего числа. И, как правило, это командировки.
3: Утро на Радио Звезда.
4: От Бодайбо до Пыталово. Росреестр составил список самых оригинальных названий населенных пунктов в России. В нем нашлось место и дну, и зиме, и дагестанским огням. Как и когда появились эти наименования, и с какими трудностями сталкиваются местные жители? Анна Елисеева о забавной топонимике.
6: Пыталово, Опочка и дно. 3 города в Псковской области, названия которых связаны как с местным рельефом, так и с народными легендами. По одной из них на месте нынешнего Пыталово в 15 веке стояла крепость, где пытали захваченных лазутчиков. А название соседнего города «Дно» отсылает к древним поселениям «Дно большое» и «Дно малое». Оба названия возникли

0: возникли из-за низинной местности, поскольку в древнерусском языке слово «низина» имело то же значение, что и «дно». Любопытно, что дновцами называют исключительно мужчин. Для местных женщин определение пока не придумали, отмечает экскурсовод по Пскову и Псковской земле Наталья Васильева. Куда проще с городом Опочка. Там живут опочане. Его история началась в XIV веке с появления одноименной крепости.
1: Назвали эту крепость так, потому что для строительства крепости использовался камень-известняк, добытый из дна реки Великой. И вот как раз камень этот раньше называли Опока, и поэтому вот город Опочка.
0: Забавные названия городов встречаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Например, Пытьях, где протекает одноименная река. Собственно, река – это Ях в переводе с хантыйского, а вот Пыть может означать дорогу. Получается, Пытьях – речной путь. В Иркутской области есть город Зима, и его название не связано со временем года. Согласно преданию, много лет назад на этом месте жил бурятский род, который считался провинившимся. За что? История умалчивает. Но слово «вина» на бурятском звучит как «земе», нашему слуху привычнее «зима». А еще в той же Иркутской области есть город Бодайбо. Звучит как «подай бог». Некогда там жили золотопромышленники, и якобы они так молились, чтобы добыча была богатой. Но есть и скучная версия названия. С ивенкийского «Бодайбо» переводится просто «это место». А вот в центральной России, в Ивановской области, стоит город Пучиш. То ли его назвали по имени неких братьев Пут и Чиш, то ли по фамилии местного разбойника Пучинского. Впрочем, бытует и сказочная версия, рассказывает гид по Ивановской области Елена Смирнова.
2: Финно-угорские племена там когда-то жили. И именно с финно-угорского Пучиш означает олень. Поэтому многие жители до сих пор лосей, которые выходят из леса, называют оленями. Ну и такая традиция 2 августа, на Ильин день, говорят, что все, купаться в Волге нельзя, потому что олень зашел и рожки свои помочил.
0: А в республике Дагестан, рядом с Дербентом, есть город с праздничным названием «Дагестанские огни». Примерно век назад на этом месте обнаружили выход природного газа, который на поверхности превращался в яркие факелы. Эти синие огни и дали жизнь новому городу, куда начали стекаться промышленники. Они, вероятно, и дали название необычной местности, где жители сейчас именуют себя огнинцами, рассказывает аттестованный экскурсовод-гид по республике Марат Салахов. Со временем природные факелы в дагестанских огнях погасли, но рядом с городом зажглись новые.
3: Тоже Дербентский район, в поселении Белиджи. Есть термальный источник «Горячка». Там получается, что горит вода. Но если поднести, там зажигалку или спички, но, соответственно, как понимаете, это из-под земли просто выходит газ вместе с водой. Но эффект того, что горит вода.
0: А в Омской области есть город, который пополам разделяет Западно-Сибирская железная дорога. Век назад на этом месте была станция Называевская, а при ней Сибирский Посад, небольшой поселок, который и стал городом. Почему Называевск, никто не знает. Возможно, просто долго думали, как назваться, да так и остались – Называевском. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут вы узнаете, как политики и дипломаты прошлого использовали казус Белли, почему из продажи убирают грузинские вина и минералку, и в чем магия фильмов и пьес Марка Захарова.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. 604 украинских беспилотника сбили за ночь над 15 регионами России и акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Топливный кризис достиг Бали, сообщают местные СМИ. На острове второй день наблюдаются огромные хаотичные очереди. На многих заправках закончились запасы бензина. Жители жалуются, что из-за дефицита дешевого топлива им приходится покупать премиальный высокооктановый бензин стоимостью около $1.5 за литр. Сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до весны, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пик заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне ожидается на новогодние праздники. Необычный подарок привез в КНДР глава МЧС России Александр Куренков. Он передал для Ким Чен Ына огнетушитель, изготовлен специально для него на подмосковном заводе. На огнетушителе синего цвета изображены флаги и гербы Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики в знак бесконечной дружбы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
12: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
11: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
12: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
11: Этот день в истории.
4: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Вера Мухина.
13: Лауреат 5 сталинских премий, автор памятника Чайковскому у Московской консерватории, Горькому у Белорусского вокзала и того самого легендарного символа Мосфильма «Рабочего и колхозницы». Конечно, она прежде всего скульптор, но неожиданно Мухина активно занималась модой, конструировала женскую одежду.
11: На первый взгляд.
13: В 1911 году во время зимних катаний на санках Вера врезалась в дерево, повредила лицо и почти лишилась носа. Итог – 9 пластических операций в России, а затем и в Париже. Там девушка стала брать уроки у скульптора Эмиля Бурделя, ученика Агюста Родена.
11: В чем изюминка?
13: Революция. Воспитанница состоятельной купеческой фамилии, Мухина могла уехать и безбедно жить в эмиграции. Не уехала. Подружилась с Надеждой Ламановой, знаменитой российской женщиной-модельером, которая когда-то шила туалеты для венценосного семейства. Вместе они с большим энтузиазмом взялись разрабатывать наряды для советских тружениц.
8: Искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли нашей возрождаемой промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени.
13: В итоге так называемая крестьянская коллекция женских платьев из натуральных грубых материалов с деревянными пуговицами Веры Мухиной и Надежды Ламановой завоевала гран-при Всемирной выставки в Париже. А с 1933 года, со дня основания Московского дома модели одежды, Мухина стала членом его художественного совета.
4: Вера Мухина. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Записки врача.
14: Почему подмышка называется подмышкой? И где та самая мышка, под которой располагается эта странная область человеческого тела?
15: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
14: Слова действительно связаны, но не совсем так, как подсказывает логика бытового языка. Подмышка – это область под плечевым суставом, в которой располагаются важные кровеносные сосуды, лимфоузлы и мышцы. Мышка в анатомическом смысле действительно существует, но это не то, что мы обычно подразумеваем под этим словом. Например, компьютерная мышка. Дело в том, что слово «мышца» происходит от латинского «musculus», что буквально значит «маленькая мышь». «Мус» – мышка, «кулюс» – уменьшительный суффикс. Древние врачи, особенно римляне и греки, дали мышцам это название, потому что сокращающиеся и перекатывающиеся под кожей мышцы напоминали им маленьких или не очень маленьких мышей, двигающихся под тканью. Например, двуглавая мышца плеча, она же бицепс. Классическая мышка находится на передней поверхности плеча. При напряжении образует характерный горбик, который с древности сравнивали с мышью, двигающейся под кожей. Еще один вариант – икроножная мышца, основная мышца задней части голени. При ходьбе, подъеме на носки или беге становится хорошо заметной и округлой. В анатомических атласах XIX века такие выражения встречались. Например, «мышка большого пальца». Современное название – тенор, мышечное возвышение большого пальца. А также мышка мизинца, а это гипотенор, мышечное возвышение мизинца. Иногда в старых русских источниках мышцы подошвы назывались мышками стопы за похожее движение при ходьбе и беге. Откуда же взялась подмышка, которая на латыни носит совершенно не похожее на мышечную терминологию название акселя? Здесь прослеживается вполне логичная цепочка. Под мышцей, под мышкой, подмышка. Так и закрепилось в языке. Хотя речь идет о мышцах плеча и грудной области, образующих подмышечную впадину, а не о какой-то конкретной мышке.
15: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. С вечера понедельника в сторону московского региона летели больше 400 дронов. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах. 70 уничтожили на подлете к Москве. Над Калужской областью ночью уничтожили 73 беспилотника. В Мосальском округе повреждены школа, два частных дома и автомобиль. В промзоне Невиномыска на Ставрополе зафиксированы повреждения от обломков. Пострадавших предварительно нет, говорят власти этих регионов. Украинские боевики концентрировали в освобожденном Петровском пункте управления беспилотниками. Подробности рассказал ТАСС штурмовик 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Вадим Кибаленко.
3: Они там закрепились и использовали это для отправки. В подвалах находились пункты управления ВПЛА и находились не одни, по-моему, в районе 2-3 подвалов. Отрабатывали оттуда достаточно много.
2: Об освобождении населенного пункта Петровская в Донецкой Народной Республике сообщили в Министерстве обороны 11 октября. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах. Он призвал его встретиться с Владимиром Путиным. По мнению Трампа, Москва больше заинтересована в урегулировании, чем Киев. Ранее Трамп обвинял Зеленского в ударах по российским НПЗ и предлагал провести на Украине выборы. Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер «ДФ Пик». По словам президента Франции, судно подозревается в незаконной перевозке топлива и могло идти под ложным флагом. По данным сервиса отслеживания движения судов, танкер ходит под флагом Бенина. В Министерстве иностранных дел России считают подобные задержания французами танкеров под флагами разных государств пиратством и морским разбоем. Налоговая объяснила порядок формирования чеков из-за сбоя в работе Яндекса. Часть пользователей может не получать кассовые чеки за услуги и покупки. По всем таким расчетам создадут чеки коррекции. Самозанятым, работающим через сервисы Яндекса, не рекомендуют самостоятельно составлять финансовые документы в приложении «Мой налог» до 1 ноября. Если компания не передаст чеки автоматически, им разрешат самим отразить доход не позднее 9 ноября. Новейший зенитный комплекс «Цитадель» расходует значительно меньше боеприпасов, чем стандартные зенитки. Это достигается за счет системы управления огнем и снарядов с управляемым подрывом. Комплекс сам находит цель, сопровождает ее и выбирает момент подрыва, рассказали «Известиям» в Ростехе. Там уточнили, что в отдельных случаях расход снарядов кратно меньше. «Цитадель» предназначена для защиты объектов от дронов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Угрозы Запада в адрес Калининграда могут стать казус белли. Когда в истории появилось это понятие? Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу некоторых напитков из Грузии. Чем они опасны? 93 года со дня рождения Марка Захарова. Как он стал одним из символов Линкома и советского кинематографа. Блокирование Калининграда стало бы казус белли, то есть поводом для военных действий, заявил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин в ответ на призывы некоторых западных СМИ об экономической и территориальной блокаде российского региона. Когда и как возник термин «казус белли» и чему нас учат уроки прошлого? В истории разобралась Анна Елисеева.
4: «Казус белли» переводится с латыни как «случай для войны». Но интересно, что в Древнем Риме этот термин не использовали. Его не упоминали в своих трудах ни Цицерон, ни Ливий, ни прочие классики. Зато римляне определенно верили, что несправедливая война разозлит богов, поэтому любой конфликт должен был иметь законное обоснование. За этим следила специальная коллегия жрецов, именуемая «фициалы». Если у Рима возникали претензии к соседям, именно они отправлялись на переговоры и выдвигали условия. Отказ другой стороны выполнить их признавался юридическим фактом нарушения мира и «коза белли» – причиной войны. А вот термин «казус белли» закрепился в международном праве уже в новое время, когда латынь стала главным языком официальной дипломатии, рассказывает председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропоидзе.
7: Наверное, первым был Гуго Гроций, известный основоположник, в принципе, международного права и либерально-демократической модели Европы в своем труде о праве войны и мира. Он изложил поводы для войны, описал их. Очень любили потом государственные деятели, ссылаясь на это, в политических там своих интересах, применяли эту фразу.
4: Голландский юрист Гроций выделял три законных основания для войны – самооборону, возвращение имущества и наказание за зло. Но на практике казус белли часто служил лишь удобным предлогом для агрессии. Яркий пример – ультиматум Австро-Венгрии, предъявленный Сербии в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда. Внешне он выглядел как попытка урегулировать конфликт, но на деле создавался как предлог для развязывания войны, которая войдет в историю как Первая мировая. А иногда государства использовали так называемые провокации под чужим флагом, чтобы обвинить другую сторону. Так, в конце 18 века шведские солдаты, переодевшись в русскую форму, напали на собственный пограничный пост. Король Густав III использовал это для атаки на Россию. Но самым известным примером лжепровокации стала инсценировка нацистской Германии, послужившей поводом для начала Второй мировой, отмечает Константин Тропоидзе.
7: Когда немцы, диверсанты, переодеты в форму поляков, напали на пограничную радиостанцию Глевец, местечко, город назывался. Очень кровавую провели диверсию, и фюрер использовал этот повод для нападения на Польшу.
4: Сегодня международное право разрешает применять силу только для самообороны или по решению Совета Безопасности ООН. Но казус белли никуда не исчез. На практике страны по-своему трактуют угрозу безопасности. Так было в 1964 году, когда США безосновательно обвинили Вьетнам в нападении на их крейсер в Танкинском заливе. Или в 2003, когда в Ираке искали несуществующее оружие массового уничтожения, говорит политолог-международник, кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Вот этот хрестоматийный пример, госсекретарша Колин Пауэлл на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН показывает пробирки, говорит, вот смотрите, непровержимые доказательства того, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и он будет готов его использовать. Вот это для нас казус белли для того, чтобы провести военную операцию на территории Ирака.
4: На заседании Совбеза ООН Пауэлл показал не настоящую пробирку. О ее содержимом выдвигались самые невероятные версии – от талька до стирального порошка. Сам же Пауэлл объяснил потом, что макет нужен был для наглядности – показать объем чайной ложки. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
6: Россия частично запретила импорт вина и минеральной воды из Грузии. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 грузинских производителей. Уже завезенные товары ритейлеры убрали с полок магазинов. Что именно могли найти в напитках, объясняет доцент президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
9: Здесь важно не спешить с выводами. На сегодняшний день Роспотребнадзор сообщил о несоответствии продукции органолептическим физико-химическим показателям и показателям безопасности, но публично не назвал конкретные вещества и концентрации. Поэтому сейчас говорить, что, например, обнаружены тяжелые металлы или пестициды, было бы неверным. Под ограничение попала продукция, хочу подчеркнуть, нескольких конкретных грузинских производителей. И здесь тоже важно различать показатели. Органолептика – это вкус, запах, внешний вид. Физико-химические показатели характеризуют состав продукта, а вот несоответствие показателям безопасности, вот это уже потенциально связано с риском для здоровья. Но оценить серьезность этого риска можно только после того, как будут опубликованы конкретные результаты исследований. Значит, что происходит дальше в подобных случаях? Производителю необходимо разобраться в причине нарушения, устранить ее и подтвердить безопасность продукции документами и лабораторными исследованиями. После того, как контролирующий орган убедится, что продукция снова соответствует обязательным требованиям, ограничения могут быть сняты.
6: В 2006 году Россия уже запрещала поставки вин из Грузии. Тогда ситуация была масштабнее, были претензии к качеству, и мера действовала не менее 7 лет.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В этот день, 93 года назад, родился прославленный театральный и кинорежиссер, педагог и драматург Марк Захаров. Как выпускник актерского факультета стал символом Ленкома? Какими были первые захаровские постановки в театре? И почему его пьесы и фильмы вот уже полвека считаются классикой? Ким Андреев о биографии и творческих методах Марка Захарова. В театральной среде его любили называть мастер, магистр, а иногда просто Мрак Анатольевич. Он был требователен к актерам и постановкам, но при этом не боялся экспериментов и всегда хорошо понимал зрителя. Свою режиссерскую карьеру выпускник актерского факультета ГИТИСа Марк Захаров начал далеко от Москвы, со студентами Пермского университета. Вскоре его талант разглядели в столице и позвали в театр имени Гоголя. Но судьбоносная встреча состоится в 73-м. Захаров станет главным режиссером театра Ленинского комсомола. С этого момента Ленком – самый модный театр страны, рассказывает заведующий сектором источниковедения Российского института истории искусств Александр Ряпосов.
10: Он понимал, что ему нужно завоевать нового молодежного зрителя. И он пошел со своими музыкальными спектаклями «Звезда и смерть» Хоакина Мориетты, потом знаменитая «Юнона и Авось» и так далее.
6: Захаров создает и на сцене, и на экране новый архетип негероического героя. Его излюбленные персонажи – это сомневающиеся люди, но не готовые предавать свои идеалы. Такими были граф Рязанов, барон Мюнхгаузен и волшебник из «Обыкновенного чуда». От актеров и артистов Захаров всегда просил только одного – играйте скупо, чтобы в нужный момент поразить, комментирует киновед, историк кино Александр Шпагин.
11: В театре идет действие, вдруг что-то вспыхивает, начинает гореть, люди ни с того ни с сего начинают танцевать, что-то такое происходит. То есть аттракцион, врывается аттракцион, все говорят, а, ну это Захаровщина, Захаровщинки подпустил. У нас говорили, что, ой, ладно, это все был театральный язык, в том числе такой уже и в Европе. Естественно, он все содрал. Не-а. Европейские режиссеры признают, что это язык, театральный язык именно вот российского режиссера Марка Захарова.
6: А еще Захаров умел как никто зажигать молодых. Это при нем Николай Караченцев стал суперзвездой. А молодой актер из Саратова Олег Янковский – главным секс-символом эпохи перестройки. Новые вызовы режиссер находил и для уже сложившихся артистов. Евгений Леонов и Леонид Броневой перешли в Ленком уже будучи знаменитыми, рассуждает Александр Ряпосов.
10: Обычно театральные режиссеры, тем более руководители театров, очень не любят, когда их актеры снимаются. Ну, они уезжают, ломают график и так далее. Захаров не только не мешал своим актерам сниматься, а он в 70-е и 80-е годы он и сам их много снимал в своих телефильмах. И Захаров говорил, что, ребята, если вас перестали снимать, значит, вы выпали из времени.
6: Сам Захаров из времени, кажется, никогда не выпадал. И даже в условиях жесткой советской цензуры оставался острым и остроумным. Он пришел в Ленком уже 40-летним. В зрелом возрасте начал снимать и кино. Но почти в каждой его работе можно найти сказочную, чудесную составляющую, которая хотя бы ненадолго заставит отвлечься от реальности, которая не идеальна во все времена. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
12: К
6: Кстати, Марк Захаров был не только актером и режиссером, но еще и сценаристом. К примеру, именно он написал знаменитые письма товарища Сухова к жене для кинофильма «Белое солнце пустыни». При этом гонорара Захаров не попросил, так как дружил с кинорежиссером Владимиром Мотылем.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, что находится внутри дата-центров, зачем россиянам капсульные вагоны, как называют жителей города дагестанские огни.
5: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: Без четверти 10 в Москве. Главное к этой минуте. Минобороны России сообщила о ночных ударах по объектам в Киеве. Поражено локомотивное депо «Дарница», где ремонтировали составы для перевозки военных грузов в ВСУ. Также уничтожен цех предприятия, в котором производили ракеты и беспилотники большой дальности. Пережившая смертную казнь в США Криста Пайк поздно получила помощь, сообщило агентство Associated Press. Первый звонок в службу спасения поступил примерно через час после введения смертельной инъекции. Прошло еще полчаса, прежде чем тюремные чиновники подтвердили, что запрос был законным. В настоящий момент Пайк выписана из больницы и находится в тюрьме. Адвокаты заявили, что их подзащитную ждет долгое восстановление. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России снега почти не было, сообщает «Москва-24» со ссылкой на климатолога Алексея Карнаухова. Он отметил, что потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. Россия заняла второе место в мире по криосохранению тел для восстановления жизни в будущем. Всего в стране 109 таких случаев, сообщает ТАСС. В настоящий момент лидером в этой сфере остаются Соединенные Штаты. В мире насчитывается около 740 человек, подвергнутых криоконсервации после смерти. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
12: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
5: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
12: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
5: Этот день в истории.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывались
13: от отравился нерестом.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился Герритом.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Бочки. Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Говорят, в Средневековье вообще не знали, что такое гигиена.
6: Да, я слышал, что люди тогда могли не мыться годами.
4: А вот и нет.
7: Гуманисты эпохи Просвещения традиционно представляли Средние века темным временем и активно продвигали этот стереотип. Да и изречение, приписываемое испанской королеве Изабелле Кастильской о том, что она якобы мылась всего два раза в жизни, при рождении и перед свадьбой, тоже впечатляет. Но только это скорее легенда. На самом деле в средневековой Европе, а это период до 15 века, понимали, что такое уход за телом.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В средневековых городах существовали общественные бани. Так, в Париже в 13 столетии их насчитывалось порядка 25, в Вене – 30. Марсель славился производством мыла. Почти во всех монастырях Европы имелись ванные комнаты. Знать мыло руки перед едой. Но, безусловно, это не была идеальная картина. Канализацию еще не изобрели.
5: Так почему возник стереотип про немытое средневековье?
7: Примерно с 16 века гигиена действительно отошла на второй план. Врачи в Европе тогда стали утверждать, что мыться вредно для здоровья. Священники видели в этом грех, а многие бани на пару столетий позакрывались.
4: А вот и да.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Король Франции, подорвавший власть феодалов. Набожный, жестокий и подозрительный монарх. Людовик XI. Его называли осторожным, благоразумным, но чаще именовали Всемирным пауком.
12: И откуда же взялось такое прозвище?
11: В середине 15 века Франция больше напоминала не единое королевство, а набор отдельных герцогств. Чтобы собрать их под своей короной, Людовик XI шел на любые методы. Стравливал врагов, подкупал союзников и по обе стороны имел сеть тайных осведомителей.
10: История одного прозвища.
11: Любому военному конфликту он предпочитал дипломатию и коварство. Главного противника централизации власти, герцога бургундского Карла Смелого, он победил не своими руками, а путем сговора со швейцарскими кантонами, которые открыто противостояли герцогу. Паутина интриг Людовика XI доходила и до Англии, где за престол спорили Йорки и Ланкастеры. За это французского монарха и прозвали Всемирным пауком.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных групповых ударах по военным предприятиям, логистическим центрам и инфраструктуре Украины. В Киеве поражены цех «Палмилпринт», где производили ракеты и дальние дроны, и депо «Дарница», где ремонтировали составы для военных грузов. В Николаевской области уничтожены логистический центр «Новой почты» в Терновке и склад БПЛА в Мешково-Погорелово. В Букском лимане атакован сухогруз с военными грузами для порта Николаев. Страны Запада прорабатывают блокаду Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Это заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев в ходе визита в Китай.
2: Нарастание санкционного давления и прямые атаки на торговое судоходство суверенных государств показывают, что морские коммуникации больше не являются абсолютно безопасными. Осознавая все эти риски, Россия формирует безопасную, экономически выгодную альтернативу традиционным маршрутам. Трансарктический транспортный коридор. Ключевыми маршрутами трансарктического транспортного коридора, помимо Северного морского пути, будут маршруты по рекам Сибири.
1: В Китае Патрушев встретился с министром иностранных дел Ван И. Обсуждались вопросы соблюдения международного права в акваториях Мирового океана, а также сотрудничества в морской сфере. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе после сбоев, вызванных атаками на дата-центры. Доступ к переводам и платежам восстановлен для части пользователей. Оплата картами работает полностью. Некоторые функции пока недоступны. На этом фоне компания предупредила о мошеннических схемах. Яндекс никогда не запрашивает пароли и реквизиты карт. Если вы уже ввели данные, смените пароль, завершите все сессии и обратитесь в поддержку. 24 человека эвакуировали из-за пожара в больнице Биробиджана. Это рассказали в МЧС. Предварительная причина возгорания – поджог. Пострадавших нет. В полиции местного региона отметили, что пациент, лечившийся от алкогольной зависимости, поджег зажигалкой диван. Топливный кризис достиг Бали, сообщают местные СМИ. На острове второй день наблюдаются огромные хаотичные очереди. На многих автозаправках закончились запасы бензина. Жители жалуются, что из-за дефицита дешевого топлива им приходится покупать премиальный высокооктановый бензин стоимостью около $1.5 за литр. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 31 декабря на участке Малого Знаменского переулка будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. 2 часа и 10 минут потребуется на проезд по Боровскому шоссе от Новопеределкинской улицы до Московской кольцевой. 1:40 займет путь по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Дмитровского шоссе до Новорижского. Пробка на 1.5 часа на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой до Профсоюзной улицы. 1:20 уйдет на проезд по Ильинскому шоссе на участке от Прудов до Рублевского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ атаковали крупные дата-центры в России. Как устроены эти площадки и сложно ли их восстанавливать? На железных дорогах появятся вагоны с капсулами для одного пассажира. Всем ли там будет удобно? Росреестр составил рейтинг самых необычных названий населенных пунктов. Кто оказался в лидерах? За последние дни атакам беспилотников подверглись уже три дата-центра Яндекса. Вслед за повреждением объектов в Рязанской и Калужской областях, в выходные пострадал центр обработки данных во Владимире. Всего у компании 5 ЦОДов. На этом фоне произошли сбои в приложениях не только у IT-гиганта, но и у многих сторонних сервисов. Что собой представляют дата-центры и получится ли их быстро восстановить? Об этом Максим Петренко.
2: Центры обработки данных или ЦОДы вполне могут быть размером с футбольное поле. Это здание с различным IT-оборудованием внутри, системами хранения данных, сетевым оборудованием и, главное, серверами, последних огромное количество. Задача центра – хранить информацию и обрабатывать запросы от пользователей. На примере привычных сервисов замдиректора Института высокотехнологичного права Московского института электронной техники Генрих Девяткин объясняет принцип работы подобного хаба.
3: Когда мы используем ту же самую доставку или вызываем такси, представим, что у нас есть такой большой улей, да, там тысячи, там миллионы пчел, и вот мы даем какую-то команду, чтобы эта пчела уже в улей принесла наш запрос, что мы хотим, уехать куда-то хотим или что-то заказать. А далее по цепочке, ну, естественно, это занимает кратчайшее время, миллисекунды, происходит запрос-ответ, да, то есть что мы хотим, что нам предоставляет приложение.
2: Безусловно, в таких зданиях присутствуют разные типы электропитания и огромные блоки кондиционирования. От серверов идет очень много тепла. Так как далеко не каждый разработчик приложений способен построить себе отдельный центр, он покупает мощности по обработке данных у крупного игрока. И когда у последнего проблемы, очевидно, это затрагивает и разработчиков. Отсюда сбои не только у владельца дата-центра. В идеале собственники центров обработки должны предусмотреть защиту данных.

0: понятие, как холодные и горячие цоды. В них стоит полностью либо аналог цода, это горячий вариант, либо готовая инфраструктура, куда достаточно привести сервера, то есть холодный вариант. Вот эти все инфраструктуры обычно у всех есть, у больших компаний.
1: В случае разрушения восстанавливать центры обработки данных весьма сложно. И речь не про возведение стен, с этим обычно проблем нет. А вот покупка нового оборудования, той самой технологической начинки дата-центров, это и дорого, и долго. Плюс во всем мире наблюдается дефицит чипов памяти. За ними буквально выстраиваются очереди, говорит Генрих Девяткин.
2: Насколько мне известно, ключевые компании, заводы, которые производят чипы, в 2027 году уже больше половины предпродаж произвело. То есть что это значит? Что чипов физически еще пока нет, но больше половины тех чипов, которые планируют произвести в 2027 году, уже заранее продано. Вот как здесь быть? На самом деле большой вопрос.
1: По словам специалистов, в зависимости от характера повреждений, сроки восстановления центров обработки данных могут составлять от нескольких месяцев до года. А до тех пор сервисы клиентов переносят на площадки других провайдеров, постепенно возвращая к жизни приложения. Кстати, чтобы избежать негативных внешних воздействий в будущем, эксперты предлагают задуматься о строительстве дата-центров под землей. Правда, стоимость таких проектов может стать заоблачной. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России запустили производство вагонов с одиночными капсулами для пассажиров. Внутри спальное место с подсветкой и шумоизоляцией. Отправить новые вагоны на маршруты планируют через 2 года. А насколько они будут востребованы и удобны, рассуждает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
5: Думаю, что найдутся люди, которые захотят поехать именно в вагоне капсульного типа. На уровне концепции это все выглядит довольно неплохо. При всем при этом это должно оказаться дешевле, чем, например, купейный вагон. Самое главное, что мы должны понять, что эти вагоны для каких-то небольших перемещений. Доехать от Петербурга до Москвы, проспать ночь в таком вагоне – это нормально. Если дальше, то уже оказывается сложнее, потому что человек, по сути, заперт на своем месте. Нет, он, конечно, может выйти в проход, походить, размяться, но сесть на полку, как вот обычные люди сидят в том же самом плацкартном вагоне или вообще где-то там на стуле, на лавке, такого, скорее всего, уже не получится. Этот вагон для тех, кто ездит преимущественно в одиночку, потому что люди все отделены друг от друга, конечно, люди какого-то большого роста, может быть, им не всегда будет легко карабкаться на верхнюю полку. Да, длина полки увеличена, об этом пишут, но где-то порядка 189-190 сантиметров, но, как показывает практика, это не предел для человеческого роста.
4: Что касается статистики, а много ли вообще в России путешествующих в одиночку, то, по данным эксперта, таких поездок сейчас примерно половина от общего числа. И, как правило, это командировки.
3: Утро на Радио Звезда.
4: От Бодайбо до Пыталово. Росреестр составил список самых оригинальных названий населенных пунктов в России. В нем нашлось место и дну, и зиме, и дагестанским огням. Как и когда появились эти наименования, и с какими трудностями сталкиваются местные жители? Анна Елисеева о забавной топонимике.
6: Пыталово, Опочка и дно. 3 города в Псковской области, названия которых связаны как с местным рельефом, так и с народными легендами. По одной из них на месте нынешнего Пыталова в 15 веке стояла крепость, где пытали захваченных лазутчиков. А название соседнего города «Дно» отсылает к древним поселениям «Дно большое» и «Дно малое». Оба названия возникли из-за низинной местности, поскольку в древнерусском языке слово «низина» имело то же значение, что и «дно». Любопытно, что дновцами называют исключительно мужчин. Для местных женщин определение пока не придумали, отмечает экскурсовод по Пскову и Псковской земле Наталья Васильева. Куда проще с городом Опочка. Там живут опочане. Его история началась в XIV веке с появления одноименной крепости.
7: Назвали эту крепость так, потому что для строительства крепости использовался камень-известняк, добытый из дна реки Великой. И вот как раз камень этот раньше называли Опока, и поэтому город Опочка.
6: Забавные названия городов встречаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Например, Пытьях, где протекает одноименная река. Собственно, река – это Ях,

0: переводе с хантыйского, а вот «пыть» может означать «дорогу». Получается «пытьях» – «речной путь». В Иркутской области есть город Зима, и его название не связано со временем года. Согласно преданию, много лет назад на этом месте жил бурятский род, который считался провинившимся. За что? История умалчивает. Но слово «вина» на бурятском звучит как «земе», нашему слуху привычнее «зима». А еще в той же Иркутской области есть город Бодайбо. Звучит как «подай бог». Некогда там жили золотопромышленники, и якобы они так молились, чтобы добыча была богатой. Но есть и скучная версия названия. С ивенкийского «Бодайбо» переводится просто «это место». А вот в центральной России, в Ивановской области, стоит город Пучеж. То ли его назвали по имени неких братьев Пут и Чиж, то ли по фамилии местного разбойника Пучинского. Впрочем, бытует и сказочная версия, рассказывает гид по Ивановской области Елена Смирнова.
1: Финно-угорские племена там когда-то жили. И именно с финно-угорского Пучеж означает олень. Поэтому многие жители до сих пор лосей, которые выходят из леса, называют оленями. Ну и такая традиция 2 августа, на Ильин день, говорят, что все, купаться в Волге нельзя, потому что олень зашел и рожки свои помочил.
0: А в республике Дагестан, рядом с Дербентом, есть город с праздничным названием «Дагестанские огни». Примерно век назад на этом месте обнаружили выход природного газа, который на поверхности превращался в яркие факелы. Эти синие огни и дали жизнь новому городу, куда начали стекаться промышленники. Они, вероятно, и дали название необычной местности, где жители сейчас именуют себя огнинцами, рассказывает аттестованный экскурсовод-гид по республике Марат Салахов. Со временем природные факелы в дагестанских огнях погасли, но рядом с городом зажглись новые.
2: Тоже Дербентский район, в поселении Белиджи. Есть термальный источник «Горячка». Там получается, что горит вода. Но если поднести, там зажигалку или спички, но, соответственно, как понимаете, это из-под земли просто выходит газ вместе с водой. Но эффект того, что горит вода.
0: А в Омской области есть город, который пополам разделяет Западно-Сибирская железная дорога. Век назад на этом месте была станция Называевская, а при ней Сибирский Посад, небольшой поселок, который и стал городом. Почему Называевск, никто не знает. Возможно, просто долго думали, как назваться, да так и остались – Называевском. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как политики и дипломаты прошлого использовали казус Белли, почему из продажи убирают грузинские вина и минералку, и в чем магия фильмов и пьес Марка Захарова.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ночью нанесли удар по локомотивному депо «Дарница» в Киеве. В депо ремонтировали подвижной состав для перевозки военных грузов и грузов двойного назначения в интересах украинских войск, сообщили в Министерстве обороны России. Яндекс предупредила о мошеннических схемах на фоне сбоев. Облачный сервис опубликовал рекомендации и сообщил о возможном фишинге. Компания заявляет, что никогда не запрашивает пароли, реквизиты карты и удаленный доступ. Более 30 миллионов рублей часами и драгоценностями отдал мошенникам 21-летний москвич, сообщили в правоохранительных органах. Выполняя указания аферистов, введенный в заблуждение, сложил в чемодан 550 тысяч рублей, 9 наручных часов и 7 ювелирных изделий и передал все незнакомцу. Одного из участников преступной схемы курьера задержали. Киносеть «Москино» отметит День отца специальными показами. 18 октября сеть кинотеатров покажет советскую картину Евгения Карелова «Дети Дон Кихота», сообщили в мэрии столицы. Сеансы пройдут на 10 площадках. Вход свободный, но зрителям нужно заранее зарегистрироваться. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
10: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
9: ...13 октября. Этот день в истории.
10: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
9: Этот день в истории.
8: Радио «Звезда».

0: Кюлоты времен Петра Великого.
1: Узкие облегающие штаны длиной чуть ниже колена. Снизу они застегивались на пуговицы или завязывались на ремешки. Кюлоты плотно облегали ногу и не сковывали движений солдата. Бойцам было комфортно и в походе, и на параде.
0: Форма и содержание.
2: Чаще всего короткие пехотные штаны были красными или зелеными под цвет уставного камзола. Для сухопутчиков кюлоты делали из плотного сукна, а вот для кавалеристов шили из носостойкие, из оленей, козлиной или лосиной кожи, чтобы штаны меньше протирались о седло.
0: Кюлоты времен Петра Великого.
2: Короткие уставные штаны заканчивались ниже колена, при этом голень оставалась открытой. Поэтому ее защищали толстые шерстяные чулки. В гвардии красные, в армии зеленые. На ноги надевались тупоносые кожаные башмаки с медной пряжкой, а в кавалерии высокие сапоги под форты.

0: обмундирования.
1: У каждой военной экипировки есть свои плюсы и минусы. Кюлоты не исключение. Короткие штаны требовали значительно меньше ткани для пошива, чем длинные и широкие портки старого образца. В масштабах огромной регулярной армии это приводило к колоссальной экономии государственного бюджета. А теперь минусы. Простые солдаты в коротышах-кюлотах постоянно мерзли. Чулки, которые закрывали голени, постоянно рвались. Особенно в длительных походах по нашим бескрайним лесам и болотам. Бойцы часто страдали от укусов насекомых и даже змей. Чтобы хоть как-то защититься, семеновцы и преображенцы поверх чулок надевали полотняные гетры на пуговицах. Но полностью проблему это не решало. До следующей реформы армейских брюк прошло почти 100 лет. В 1802 году при царе Александре I в войсках были введены новые длинные суконные панталоны, которые заправлялись в сапоги или носились поверх них. В результате, к началу войны с Наполеоном, все кюлоты в русской армии полностью отменили.
2: Форма и содержание. Кюлоты времен Петра Великого.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о чае.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Все существующие виды чая – черный, зеленый, белый и улун – собираются с одного и того же растения, которое называется камелия китайская. Разница между ними заключается исключительно в степени ферментации и способе обработки листа.
3: Факт второй.
5: Чайный куст – настоящий долгожитель. В дикой природе встречаются деревья, возраст которых превышает 1000 лет. При этом они продолжают давать урожай, а вкус листьев со старых деревьев ценится знатоками выше.
3: Факт третий.
5: Чай является вторым по популярности напитком на планете после воды.
3: Факт четвертый.
5: В сухом виде чайный лист содержит больше кофеина, чем кофейные зерна.
3: Факт пятый.
5: Чай моментально впитывает посторонние запахи.

0: аромат нежных весенних почек и листочков.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о чае.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10:30, в студии Богдан Федоченко. Минобороны раскрыла подробности освобождения Никольского в Запорожской области. Штурмовики и группировки «Восток» наступали под постоянными ударами украинских дронов. Противник оборудовал опорные пункты, блиндажи и огневые позиции в застройке и лесополосах. Из-за сложностей с подвозом значительную часть маршрута бойцы прошли пешком. В результате группировка взяла под контроль крупный район обороны площадью около 13 квадратных километров и зачистила более 200 строений. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Украиной на трех уровнях. Это сообщил изданию Russia Today бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, первую команду возглавляют спецпосланник Уиткоф и бизнесмен Кушнер, вторую – глава ЦРУ Рэдклифф, третью – госсекретарь Рубио. Все они работают над урегулированием украинского конфликта и должны синхронизировать усилия, пояснил Вучич. Министерство образования и науки предложило не принимать отчисленных за дисциплину студентов в вузы 5 лет. Приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 марта следующего года. Ранее ведомство также предложило ограничить число направлений при поступлении в магистратуру. По замыслу Миноборнауки подать документы в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений. Российских дзюдоистов аплодисментами встретили в московском аэропорту Шереметьево после возвращения с чемпионата мира в Баку. Своими эмоциями от триумфа поделились спортсмены Мадина Таймазова и Инал Тасоев.
2: Огромная гордость и незабываемые эмоции того, что ты понимаешь, что звучит гимн такой великой страны. Ты представляешь наш флаг, наш триколор. Огромные эмоции, не передать словами.
3: Каких-то неожиданных моментов не было, потому что я ждал этого золота, я хотел этого золота. И в первую очередь 100% это гордость.
1: Сборная России впервые в истории дошла до финала смешанного командного турнира. Всего на чемпионате сборная завоевала золотую, серебряную и 4 бронзовые медали. Чемпионом мира стал Инал Тасоев в весовой категории свыше 100 килограммов. Владимир Путин поздравил дзюдоистов с победой. О погоде. Во вторник в Москве ожидается облачная погода и дождь. Днем температура составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на среду до плюс 7. При этом среда будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха завтра максимум плюс 11. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Угрозы Запада в адрес Калининграда могут стать казус белли. Когда в истории появилось это понятие? Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу некоторых напитков из Грузии. Чем они опасны? 93 года со дня рождения Марка Захарова. Как он стал одним из символов Линкома и советского кинематографа. Блокирование Калининграда стало бы казус белли, то есть поводом для военных действий, заявил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин в ответ на призывы некоторых западных СМИ об экономической и территориальной блокаде российского региона. Когда и как возник термин «казус белли» и чему нас учат уроки прошлого? В истории разобралась Анна Елисеева.
4: «Казус белли» переводится с латыни как «случай для войны». Но интересно, что в Древнем Риме этот термин не использовали. Его не упоминали в своих трудах ни Цицерон, ни Ливий, ни прочие классики. Зато римляне определенно верили, что несправедливая война разозлит богов, поэтому любой конфликт должен был иметь законное обоснование. За этим следила специальная коллегия жрецов, именуемая «фициалы». Если у Рима возникали претензии к соседям, именно они отправлялись на переговоры и выдвигали условия. Отказ другой стороны выполнить их признавался юридическим фактом нарушения мира и «коза белли» – причиной войны. А вот термин «казус белли» закрепился в международном праве уже в новое время, когда латынь стала главным языком официальной дипломатии, рассказывает председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
10: Наверное, первым был Гуго Гроций, известный основоположник, в принципе, международного права и либерально-демократической модели Европы в своем труде о праве войны и мира. Он изложил поводы для войны, описал их. Очень любили потом государственные деятели, ссылаясь на это, в политических там своих интересах, применяли эту фразу.
4: Голландский юрист Гроций выделял три законных основания для войны – самооборону, возвращение имущества и наказание за зло. Но на практике казус белли часто служил лишь удобным предлогом для агрессии. Яркий пример – ультиматум Австро-Венгрии, предъявленный Сербии в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда. Внешне он выглядел как попытка урегулировать конфликт, но на деле создавался как предлог для развязывания войны, которая войдет в историю как Первая мировая. А иногда государства использовали так называемые провокации под чужим флагом, чтобы обвинить другую сторону. Так, в конце 18 века шведские солдаты, переодевшись в русскую форму, напали на собственный пограничный пост. Король Густав III использовал это для атаки на Россию. Но самым известным примером лжепровокации стала инсценировка нацистской Германии, послужившей поводом для начала Второй мировой, отмечает Константин Тропаидзе.
10: Когда немцы, диверсанты, переодеты в форму поляков, напали на пограничную радиостанцию Глевец, местечко, город назывался. Очень кровавую провели диверсию, и фюрер использовал этот повод для нападения на Польшу.
4: Сегодня международное право разрешает применять силу только для самообороны или по решению Совета Безопасности ООН. Но казус белли никуда не исчез. На практике страны по-своему трактуют угрозу безопасности. Так было в 1964 году, когда США безосновательно обвинили Вьетнам в нападении на их крейсер в Танкинском заливе. Или в 2003, когда в Ираке искали несуществующее оружие массового уничтожения, говорит политолог-международник, кандидат исторических наук Андрей Картунов.
11: Вот этот хрестоматийный пример. Госсекретарша Колин Пауэлл на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН показывает пробирки, говорит, вот смотрите, непровержимые доказательства того, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и он будет готов его использовать. Вот это для нас казус белли для того, чтобы провести военную операцию на территории Ирака.
4: На заседании Совбеза ООН Пауэлл показал не настоящую пробирку. О ее содержимом выдвигались самые невероятные версии – от талька до стирального порошка. Сам же Пауэлл объяснил потом, что макет нужен был для наглядности – показать объем чайной ложки. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Россия частично запретила импорт вина и минеральной воды из Грузии. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 грузинских производителей. Уже завезенные товары ритейлеры убрали с полок магазинов. Что именно могли найти в напитках, объясняет доцент президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
12: Здесь важно не спешить с выводами. На сегодняшний день Роспотребнадзор сообщил о несоответствии продукции органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности. Но публично не назвал конкретные вещества и их концентрации. Поэтому сейчас говорить, что, например, обнаружены тяжелые металлы или пестициды, было бы неверным. Под ограничение попала продукция, хочу подчеркнуть, нескольких конкретных грузинских производителей. И здесь тоже важно различать показатели. Органолептика – это вкус, запах, внешний вид. Физико-химические показатели характеризуют состав продукта. А вот несоответствие показателям безопасности, вот это уже потенциально связано с риском для здоровья. Но оценить серьезность этого риска можно только после того, как будут опубликованы конкретные результаты исследований. Значит, что происходит дальше в подобных случаях? Производителю необходимо разобраться в причине нарушения, устранить ее и подтвердить безопасность продукции документами и лабораторными исследованиями. После того, как контролирующий орган убедится, что продукция снова соответствует обязательным требованиям, ограничения могут быть сняты.
13: В 2006 году Россия уже запрещала поставки вин из Грузии. Тогда ситуация была масштабнее, были претензии к качеству, и мера действовала не менее 7 лет.
14: Утро на радио «Звезда».
13: В этот день, 93 года назад, родился прославленный театральный и кинорежиссер, педагог и драматург Марк Захаров. Как выпускник актерского факультета стал символом Ленкома? Какими были первые захаровские постановки в театре? И почему его пьесы и фильмы вот уже полвека считаются классикой? Ким Андреев о биографии и творческих методах Марка Захарова.
15: В театральной среде его любили называть мастер, магистр, а иногда просто Мрак Анатольевич. Он был требователен к актерам и постановкам, но при этом не боялся экспериментов и всегда хорошо понимал зрителя. Свою режиссерскую карьеру выпускник актерского факультета ГИТИСа Марк Захаров начал далеко от Москвы, со студентами Пермского университета. Вскоре его талант разглядели в столице и позвали в театр имени Гоголя. Но судьбоносная встреча состоится в 73-м. Захаров станет главным режиссером театра Ленинского комсомола. С этого момента Ленком – самый модный театр страны, рассказывает заведующий сектором источниковедения Российского института истории искусств Александр Ряпосов.
16: Он понимал, что ему нужно завоевать нового молодежного зрителя. И он пошел со своими музыкальными спектаклями «Звезда и смерть» Хоакина Мориетты, потом знаменитая «Юнона и Авось» и так далее.
15: Захаров создает и на сцене, и на экране новый архетип негероического героя. Его излюбленные персонажи – это сомневающиеся люди, но не готовые предавать свои идеалы. Такими были граф Рязанов, барон Мюнхгаузен и волшебник из «Обыкновенного чуда». От актеров и артистов Захаров всегда просил только одного – играйте скупо, чтобы в нужный момент поразить, комментирует киновед, историк кино Александр Шпагин.
17: В театре идет действие, вдруг что-то вспыхивает, начинает гореть, люди ни с того ни с сего начинают танцевать, что-то такое происходит. То есть аттракцион, врывается аттракцион, все говорят, а, ну это Захаровщина, Захаровщинки подпустил. У нас говорили, что, ой, ладно, это все был театральный язык, в том числе такой уже и в Европе. Естественно, он все содрал. Не-а. Европейские режиссеры признают, что это язык, театральный язык именно вот российского режиссера Марка Захарова.
15: А еще Захаров умел как никто зажигать молодых. Это при нем Николай Караченцев стал суперзвездой. А молодой актер из Саратова Олег Янковский – главным секс-символом эпохи перестройки. Новые вызовы режиссер находил и для уже сложившихся артистов. Евгений Леонов и Леонид Броневой перешли в Ленком уже будучи знаменитыми, рассуждает Александр Ряпосов.
16: Обычно театральные режиссеры, тем более руководители театров, очень не любят, когда их актеры снимаются. Ну, они уезжают, ломают график и так далее. Захаров не только не мешал своим актерам сниматься, а он в 70-е и 80-е годы, он и сам их много снимал в своих телефильмах. И Захаров говорил, что, ребята, если вас перестали снимать, значит, вы выпали из времени.
15: Сам Захаров из времени, кажется, никогда не выпадал. И даже в условиях жесткой советской цензуры оставался острым и остроумным. Он пришел в Ленком уже 40-летним. В зрелом возрасте начал снимать и кино. Но почти в каждой его работе можно найти сказочную, чудесную составляющую, которая хотя бы ненадолго заставит отвлечься от реальности, которая не идеальна во все времена.
13: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
15: К Кстати, Марк Захаров был не только актером и режиссером, но еще и сценаристом. К примеру, именно он написал знаменитые письма товарища Сухова к жене для кинофильма «Белое солнце пустыни». При этом гонорара Захаров не попросил, так как дружил с кинорежиссером Владимиром Мотылем.
18: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Министерстве обороны. В Киеве был поражен цех предприятия, где было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности. Трамп может лишить Украину разведданных и Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет «Политику». Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Маска для отключения Starlink, на который сильно полагается ВСУ, отмечает издание. Самолет, следующий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, следует из данных сервиса по отслеживанию движения воздушных судов. Отмечается, что борт подал сигнал, означающий общую чрезвычайную ситуацию. Причины пока неизвестны. Сейчас самолет направляется в аэропорт Гамбурга. Более 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции выявлено за последнюю неделю в России, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом отмечается, что показатель немного снизился. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
2: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
0: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
2: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
0: Этот день в истории.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
3: Отвечает врач-эндокринолог и психолог Антон Поляков.
4: Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги, норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения, кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лобильность и проблемы с краткосрочной, долгосрочной памятью объясняются как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
1: Очень важные вопросы.
5: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Иногда простая в своей сущности идея становится основой современной жизни, а иногда на долгие годы забывается. В 1968 году советский изобретатель Арсений Анатольевич Горохов из Омска создал устройство для задания программы воспроизведения контура детали. По сути, это был кодящий прибор для выполнения чертежей. Но в его описании мы видим знакомые каждому в нынешнее время черты. Клавиатуру для ввода данных, системный блок, который изобретатель назвал кодирующим, и монитор в виде обычного телевизора. Фактически, это был прообраз персонального компьютера. Пользователь вводил данные через клавиатуру, а система сразу их отображала на экране, позволяя создавать чертежи и программы напрямую, без использования перфокарт или перфолент, характерных для крупных ЭВМ той эпохи. А вот в институте, где Горохов работал, новаторскую идею восприняли скептически. Посчитали, что такой прибор чересчур прост, чтобы иметь реальное будущее.
5: Ну ты, Кулибин!
6: Горохов вспоминал, что за инновацию получил премию в 50 рублей и чувство удовлетворения от проделанной работы. Разработка в серийное производство не пошла. Горохов пытался зарегистрировать прибор несколько лет, так как в советские времена для оформления патента нужно было отыскать аналоги изобретения. А у интеллектора, именно так разработчик назвал свою машину, их не оказалось. об изобретении Горохова стало известно уже ближе к концу его жизни. И чересчур простой прибор превратился в неотъемлемую часть мировой цивилизации.
5: Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Задержана россиянка, которая готовила атаку дронами на военный аэродром в Воронеже. Об этом сегодня сообщили в Федеральной службе безопасности. Злоумышленницу завербовали в 22-м году на Украине. Она арендовала гараж для сборки и запуска беспилотников. Оперативники изъяли 9 комплектов дронов со взрывными устройствами. Управлять ими в финальной фазе предполагалось с Украины по интернету, отметили в ФСБ. Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер DF Peak. По словам президента Франции, судно подозревается в незаконной перевозке топлива и могло идти под ложным флагом. По данным сервиса отслеживания движения судов, танкер ходит под флагом Бенина. В Министерстве иностранных дел России считают подобные задержания французами танкеров под флагами разных государств пиратством и морским разбоем. Министерство образования и науки предложило не принимать отчисленных за дисциплину студентов в вузы 5 лет. Приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 марта. Ранее ведомство также предложило ограничить число направлений при поступлении в магистратуру. По замыслу Миноборнауки, подай документы, в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Во Владивостоке за полдня выпало больше 60 миллиметров осадков. Вода заполнила дороги и дворы и парализовала движение на трассах. Подробнее о ситуации рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Маричева.
2: Особенно сильно затопило улицу Спортивную. Там под водой оказались проезжая часть, тротуары и рельсы. Движение трамваев было остановлено. Также отменены 4 внутренних авиарейса. В школах и детских садах Владивостока объявили свободное посещение. Штормовый ветер и ливни лишили света больше 24,5 тысяч человек. Без электричества остались 142 многоквартирных и не менее 6 частных домов, а также ряд социально значимых объектов Владивостока.
1: Над устранением потопа работают МЧС и коммунальные службы. Кроме дождя, синоптики прогнозируют сильный ветер. В католическом храме Беларуси осветили икону, созданную с помощью искусственного интеллекта. На ней изображен итальянский подросток Карло Акутис, известный как киберапостол. Церемония прошла в храме Святой Марии Магдалины в Новолукомле. Акутис был программистом-самоучкой и использовал интернет для популяризации веры. В середине нулевых он умер от лейкемии в возрасте 15 лет. В сентябре прошлого года католическая церковь перечислила его к лику святых. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве идет дождь, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1:40 потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Новорижского шоссе. 1 займет путь по внешней стороне третьего кольца от шоссе энтузиастов до Савеловской эстакады. Пробка на 50 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Также 50 минут уйдет на проезд по Киевскому шоссе от поворота на Внуково до улицы Адмирала Корнилова. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Анатолия до Османской империи. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Мы говорим с вами сегодня о территории современной Турции, о прекраснейшей Малой Азии или Анатолии и о том, что было с Анатолией до Османской империи. Иногда этот вопрос может застать нас врасплох, потому что если мы говорим с вами о знаменитых тюркских государствах, ну, все мы с вами прекрасно вспомним, конечно, Османскую империю, которая, конечно, явилась таким государством всецело, родившим образ классического турецкого изобразительного искусства. Но очень часто на вопрос, а что было до османов и вообще что происходило на территории Малой Азии в предыдущие века, мы можем начать теряться. Отвечая на вопрос, когда вообще первые тюрки оказались на территории Малой Азии, нам с вами придется уйти мысленно в те времена, когда Малая Азия входила в состав Византийской империи, в VI век как минимум. Именно в VI веке, в 530-е годы, на территории Анатолии появляются первые тюрки, это были булгары. Вообще тюрки все в анамнезе кочевники, все это, наверное, прекрасно знают. И прародина вообще всех тюрков мира, это на самом деле Южная Сибирь, Алтай. Именно там вообще формировался тюркский мир, происходил тюркский этногенез. Тюрки — это вообще довольно поздний продукт человечества, рожденный уже в начале нашей эры. И тюркская языковая семья — это достаточно поздний языковой продукт. И, конечно, тюрки изначально всегда были кочевыми народами, которые практически не имели какой-то развитой государственности. И очень часто крупные государства нанимали их, например, для службы в своих, там, допустим, воинских рядах, чем активно занималась как раз Византийская империя, активно привлекая прекрасных воинов, прекрасных всадников прежде всего, в ряды своих армий. Тюрки, кстати, изобретатели стремян, что сделало тюркскую конницу абсолютно непобедимой, и наши с вами летописи тоже доносят до нас образы воинственных тюрок, половцев, печенегов, которые постоянно досаждали нашим границам именно за счет того, что прекрасно воевали в степях. Ну, собственно, по степям они перемещались прежде всего, потому что для кочевника именно степь является таким идеальным полем для жизни. Впоследствии уже с появлением ислама, аббасиды, например, аббасидские правители, раннеисламские, привлекали, опять же, для службы на территории аббасидского халифата тюрок с территории Средней Азии. Это были в основном тюрки Хорасана, тюрки там, территории современного Таджикистана, Узбекистана. И, в принципе, это все равно были такие, скорее, точечные явления. И лишь с XI века тюрки начинают буквально прорывать малазийские просторы, наводнять их и в итоге приходят к собственной государственности. На территории Анатолии обосновались агузы и туркмены в основном. Все тюрки мира тоже делятся на различные ветви, и вы наверняка знаете, дорогие друзья, что и якуты, и тувинцы, и азербайджанцы, и турки, и кумыки, и карачаевцы — это все различные тюркские народы, они все очень разные. Есть макроветви тюркских народов, это как раз агузы-туркмены, это одна из вот этих макроветвей. Они попадают на территорию Анатолии, в основном из, опять же, Средней Азии, с территории Ирана, и прекрасные бескрайние анатолийские поля, зеленые половину сезона, теплые, бесконечные, бескрайние, очень им нравились. Они были прекрасны для такого отгонного скотоводства и вообще для того образа жизни, который тюрки очень уважали. А при этом в начале XI века формируется первое мощное, самое знаменитое тюркское государство — это знаменитая империя тюрок-сельджуков или сельджукский султанат, который охватил гигантские измерения. Это была не только территория современной Турции, но и территория современного Ирана, все Междуречье, часть Центральной Азии. Сельджуки постоянно наращивали свою мощь, переносили столицы из различных частей своей империи в другие. И, по сути, на самом деле, сельджукская империя стала, вообще-то говоря, и для истории ислама,

0: таким первым очень крупным мусульманским государством, которое, по сути, формировало некий унифицированный язык исламского искусства. Достаточно будет сказать, что мечеть с минаретом — это продукт сельджукского мира. Все дело в том, что при сельджуках уммы, то есть общины мусульманские в городах, становятся настолько крупными, что, поднявшись лишь на крышу минарета, муэдзин уже не мог докричаться до всех. И стало ясно, что нужно придумывать какую-то новую архитектурную форму для того, чтобы муэдзин мог подняться повыше. Так что да, ежедневные азаны в мусульманских городах — это тоже напоминание о сельджуках и о сельджукской культуре.
1: Анатолия до Османской империи.
2: Область знаний.
0: Также сельджуки делали огромные ставки на образование. Они понимали, что для того, чтобы управлять такой гигантской территорией, прежде всего важно, чтобы люди, ну, примерно хотя бы мыслили одинаково, учились в одинаковых условиях, поэтому количество медресе, количество высших духовных учебных заведений на территории империи было весьма и весьма велико. Если говорить о самом облике сельджукской культуры, который, конечно, стремился к тому, чтобы быть единым на территории всего государства, надо сказать, что в целом он развивался, продолжая линию развития и эволюции искусства Ирана. Вот как ни парадоксально, тюркское государство, но при этом с иранским искусством. Вообще это нормально, потому что Ираном в его истории управляли многие, в основном тюрки, монголы и очень редко, когда иранцы. Сельджуки действительно создали огромный мир, который позволил объединить самые разные народы, зачастую противоположные, и сформировал абсолютно узнаваемый, очень интересный изобразительный язык. В основном отечественное искусствоведение, отечественная история всегда занималась почему-то сельджуками Ирана. Ну, это вообще такая наша классическая востоковедческая почему-то отечественная практика. Очень любить Иран, очень много им заниматься, но при этом игнорировать Турцию. Вообще отечественная османистика и тюркология прекрасна. Но иронистика у нас как-то всегда исторически развивалась более бурно. Возможно, иншаллах, как-то все это однажды поменяется. Тем не менее, мы, правда, плохо знаем сельджуков территории Турции. На территории Ирана нам известны замечательные архитектурные памятники, нам известна сельджукская керамика, сельджукская ткань, сельджукские ковры, сельджукская резьба по там, глиногипсу и ганчу. При этом, если, опять же, даже там студентам-искусствоведам задать вопрос о том, что они знают о архитектуре сельджукской Анатолии, они бодро похлопают глазами. При этом, друзья, как только вы окажетесь на территории Центральной Анатолии, я имею в виду территорию классической Турции, в Стамбуле вы не найдете сельджуков, потому что территория Константинополя никогда не была частью сельджукской империи. Окажетесь в любом городе, там, к востоку от Константинополя, Стамбула, вы везде найдете сельджукские памятники, потому что, собственно, вся территория современной Турции — это территория распространения сельджукской культуры. Для сельджукских памятников, прежде всего, мечети и медресе, которые в огромном количестве остались на территории современной Турции, характерна очень и очень активная работа с резьбой по камню. А если вы видите памятник монохромный с точки зрения своего цветового решения, красотой которого является красота естественного цвета камня, но при этом он будет просто в 3D-измерении оформлен каменной резьбой, перед вами 100% сельджукский памятник. И если говорить о самых знаменитых памятниках на территории Анатолии, связанных с сельджукским периодом, все они хронологически будут укладываться в границы 11-го, конца 15 века. Да, парадоксально, но факт, даже когда появляется Османская империя в 1299 году, ну, правда, в этом году будущая Османская империя — это крохотная область в районе города Сёгют, который потом разрастется, конечно, и станет одним из самых могущественных государств мусульманского Востока. Но территория Восточной Анатолии вплоть до конца 15 века по сути, оставалась таким рудиментом сельджукской империи с мелкими, ну, скажем, как бы мы, наверное, провели аналогию княжествами, да, с собственным самоуправлением и с правителями, которые все равно себя скорее позиционировали как наследники сельджукской более ранней традиции, но не как преемники османского режима. Поэтому я и говорю о том, что Центральная Анатолия вся насыщена сельджукскими памятниками и практически лишена османских. Даже столица современной Турции, Анкара, похвастается буквально двумя османскими мечетями, но при этом там масса замечательных сельджукских памятников, что тоже прекрасно объясняется именно этим фактом. Я уже говорила о том, что для сельджукского зодчества характерна очень активная резьба по камню. Это очень сильно, кстати, отличает сельджуков Анатолии от сельджуков Ирана.
2: Область знаний.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
1: Анатолия до Османской империи. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
2: Область знаний.
0: Для иранских сельджукских памятников характерно активное внедрение в отделку фасадов зданий изразца. Не буду говорить о том, что в сельджукских анатолийских памятниках нет изразцов. Нет, они, конечно, есть. Но такой резьбы по камню, как у сельджуков Анатолии, в Иране мы и правда не встретим. С точки зрения форм этих зданий, они все достаточно просты. Да, в основном, что для мечети, что для медресе, прямоугольная ориентация с внутренними дворами, с одним, там, с двумя минаретами. И при этом вся красота – это, как правило, именно вот эта декоративная отделка среди таких самых знаменитых памятников на территории Анатолии, которые будут иллюстрировать шедевры сельджукского камнерезного дела. Стоит, конечно, упомянуть памятники на территории Эрзурума. Это знаменитое медресе Чифтей Минарели и Якутие медресе. Друзья, умоляю, посмотрите на них, потому что ничего подобного вы, скорее всего, не видели. В этих памятниках изящно сочетается и изразец, причем изразцовыми полосками, например, на минаретах выложены очень сложные геометрические конструкции. Но, как правило, порталы этих зданий обрамляются таким активным, объемным каменным узорищем, что оно скорее напоминает иногда вот индийские памятники по количеству вот этой каменной резьбы, которая буквально вот напоминает такое собрание круглой скульптуры на фасадах зданий. Замечательный турецкий город Конья, центр такого суфизма на территории Анатолии, место, в котором жил и работал знаменитый персидский суфийский поэт Джалаладдин Руми, в котором он был впоследствии и похоронен. И, кстати, столица сельджукского султаната Рума, как они себя называли, конийские сельджуки. Почему Рума? Потому что считали себя наследниками Рима, ни много ни мало, ну, что, в общем, тоже вполне логично на этой территории. А в Коне сохранился ряд замечательных мечетей. Это, например, мечеть Шреф-Оглу с самыми крупными в интерьере деревянными колоннами на территории всей Центральной Анатолии. Тоже абсолютно нормальная сельджукская практика. Деревянные колонны в интерьере, которые, вообще-то говоря, прикочевали в анатолийскую архитектуру из Средней Азии. Мы с вами помним, что вот эти агузо-туркмены Анатолии в основном все попадали на территорию Малой Азии и Средней Азии. А, скажем, если вы посмотрите на какие-нибудь хивинские мечети, вы увидите там массу мечетей с деревянными колоннами, с такими очень сложными, буквально паркетными, сложенными из балок сводами. Вот эта традиция, как бы она напрямую перекочевала и в Малую Азию. Еще в Коне замечательный абсолютно медресе Сырчалы, в которой находится ныне музей резного камня, в основном надмогильные стелы, опять же, там какой-то архитектурный декор. Вот медресе Сырчалы, кстати, наиболее такой иранский сельджукский памятник на территории Анатолии, потому что в отделке медресе Сырчалы сохранилось замечательное изразцовое полотно, которое буквально тоже сплошным ковром декорирует фасады здания. Сельджукские изразцы, правда, абсолютно иные по своему цветовому звучанию, очень сильно отличаются от османских. Если османский, классический турецкий изразец — это белый фон и там яркие красно-зелено-коричневые цветочки, для сельджуков очень характерны изразцы бирюзового, ультрамаринового, такого тоже зелено-голубого тона. И в основном они не имеют какой-либо изящной росписи. Это всегда практически однотонная плитка, но уже из этой однотонной плитки складываются какие-то потрясающие геометрические узоры. Что еще иногда делали сельджукские мастера? Они до обжига и до глазуровки плитки, например, резали на ней какую-нибудь каллиграфию или какие-нибудь растительные узоры. Дальше, соответственно, эта плитка глазуровалась, обжигалась, и получалась все равно однотонная, но при этом такая вычурная изразцовое полотно.
1: Анатолия до Османской империи.
2: Область знаний.
0: Но, наверное, самый главный памятник, который является таким просто апогеем вообще развития сельджукской архитектуры на территории Анатолии, является небольшое медресе недалеко от города Сивас. Это медресе в городе Дивриги. Как пишется название этого города русскими буквами, да, турки произнесут его Диврии. Это просто фантастика. Это, правда, такая пламенеющая сельджукская круглая готика, не знаю, вот правда, я постоянно, глядя на вот эти памятники, вспоминаю готические соборы, которые буквально, ну, кажется, что сейчас сложатся под весом круглой скульптуры, которая находится на фасадах этих зданий. Мечеть Диврии прошла недавно реставрацию, и, друзья, если, кстати, кому-нибудь будет интересно, из Стамбула ходит Восточный экспресс, свой турецкий, не в Европу, а на восток Турции. И вы проедете через всю Анатолию до города Карс, и по дороге как раз на остановке в Сивасе можете посетить Дивриги. Если говорить о том, что еще осталось от сельджуков Анатолии, помимо памятников, помимо вот этих потрясающих каменных рельефов, остались ковры. И как ни парадоксально, по всей видимости, именно сельджукские ковры оказали особое влияние на последующее сложение османского ковроткачества. А дело в том, что сельджукские ковры дошли до нас довольно фрагментарно. Как правило, это не целые полотна, а скорее отдельные небольшие части. Но, правда, бывают и достаточно крупные экземпляры. Если, дорогие друзья, вы окажетесь в Стамбуле в музее турецкого и исламского искусства, там есть отдельный зал, посвященный сельджукам. И в этом музее фактически находится, ну, практически весь известный науке массив сельджукских ковров. Вы увидите, что это и правда крупнейшие полотна, созданные в технике ворсового ковроткачества, и орнаменты этих ковров, они все такие предельно геометричные. Это будут какие-то ромбы, октагоны. Бросается в глаза сразу связь с туркменскими коврами. Туркменские ковры все видели. Красные полотна с 8 такими угольными буквально колесами, с бело-черными какими-то вкраплениями. Вот такие же полотна с октагонами были у сельджуков уже там в 12-13 веке. Это будет какая-то геометрическая лоза. Практически не будет в этих коврах какой-то понятной нам фигуративной изобразительности. Не будет зверюшек, там, птичек и натуралистичной передачи, например, каких-то цветочных образов. И самое интересное, вот парадоксально, но факт, османское будущее ковроткачество, оно тоже будет строго геометричным. Вот при всей любви керамистов к такому натурализованному изображению цветка, при всей любви мастеров, которые занимались изготовлением тканей, опять же, супер натуралистично показывает цветы, при всей любви каллиграфов, понятно, да, заниматься ботанической иллюстрацией, ковры османской эпохи при этом строго геометричны. Вот такой парадокс, который действительно объясняется вот этой прямой преемственностью к сельджукскому ковроткачеству. А всемирно известные знаменитые ковры Лотта, которые получили свое название по имени итальянского живописца Лоренцо Лотта, это нормальная практика для Турции. Очень часто османские ковры отправлялись на экспорт в Европу, дальше попадали в знаменитые коллекции, например, каких-нибудь живописцев, и получали свои названия. Вот ковры Лотта ни с чем не перепутаете. Это ковры, в которых все строится на сочетании красного, желтого и черного. И, как правило, ковры, центральное поле которого заткано по темному фону такой очень активной, геометричной, ярко-желтой лозой. Это прямые наследники именно сельджукских ковров. Причем, если мы зададимся вопросом, а где вообще в османских коврах какие-нибудь цветочечки, ну, мы их найдем, но их будет очень мало, и в основном они будут связаны с сиро-египетским влиянием, там, уже начало XVI века, да, а при этом такой самый основной массив всех османских ковров, он будет все равно связан с сельджукским наследием. Сельджукское искусство намного глубже, намного ярче повлияло на османское, чем нам зачастую кажется. Сельджукская культура пропитала турецкую. И самое интересное, что когда уже в начале 20 века появляется совершенно другое государство, Турецкая республика, абсолютно другая страна. И Мустафа Кемаль Ататюрк перенесет столицу из Константинополя в Анкару и будет придумывать язык нового искусства, новой республики. Он будет обращаться именно к сельджукскому наследию. И памятники на территории Анкары, там, скажем, 20-х годов 20 века, они все будут украшены цитатами из сельджукских памятников. Парадоксально, но факт. Так что, друзья, история Малой Азии, история Анатолии, она куда глубже, чем может показаться, и не османами едиными. При этом всегда важно помнить и о том, что сельджуки питали османскую культуру. Так что изучайте сельджукское искусство, изучайте сельджукскую культуру и наслаждайтесь. Это правда истинное удовольствие.
1: Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Силы противовоздушной обороны России отбили рекордную с начала года атаку украинских дронов на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 5 беспилотников на подлете к городу. По данным агентства ТАСС, минувшей ночью к Москве направили 417 дронов, 65 из которых уничтожили на ближних подступах к столице, а суммарно за сутки силы ПВО нейтрализовали еще 75 аппаратов. Группа российских туристов, застрявших в Непале из-за наводнения, эвакуированы вертолетом, сообщил организатор похода Мария Ерохина. Армейский вертолет вывез всех в Аругат, откуда есть, например, дорога в Катманду. Наводнение на реке Будхи-Кандаки в деревне Джагат произошло еще 11 числа. Посольство России просило местные власти помочь с эвакуацией. Месяц назад в Непале, напомню, произошло масштабное наводнение в северных районах. Стихия унесла жизни почти 1500 человек. Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО из Мурманской области начать новую жизнь. Благодаря фонду Сергей Ивнев смог превратить любимое увлечение в бизнес и открыл домашнюю мастерскую по изготовлению изделий из кожи. Подробности о мерах поддержки рассказали телеканалу «Звезда» координатор Екатерина Тарасова и руководитель филиала фонда Жанна Макарова.
2: Мы уже заключили сам соцконтракт, подготовили бизнес-план. Ему зачислили денежные средства, на которые он приобрел все необходимое для реализации своего проекта.
3: Все, что зависит от нас, все, что в нашей силе, независимо, занимаемся мы этим вопросом, прописано это направление в нашем нормативном документе или нет, конечно, мы не отказываем и пытаемся помочь.
1: Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества» работает с 23-го года. За это время там обратились за помощью 11 тысяч человек. 95% всех вопросов социальные координаторы решают в оперативном порядке. Вьетнамские средства массовой информации положительно оценили решение России разрешить гражданам Вьетнама безвизовые поездки на срок до 30 дней, сообщают местные издания. Указ ранее подписал президент России. Стратегия охватывает туристические, частные, деловые поездки, участие в мероприятиях и транзит, но не разрешает трудоустройство или получение образования. Издание во Вьетнаме связывает это с ростом взаимного туризма. За 9 месяцев этого года Вьетнам посетили 1 100 000 россиян. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Вера Мухина.
2: Лауреат 5 сталинских премий. Автор памятника Чайковскому у Московской консерватории, Горькому у Белорусского вокзала и того самого легендарного символа Мосфильма – рабочего и колхозницы. Конечно, она прежде всего скульптор. Но неожиданно Мухина активно занималась модой, конструировала женскую одежду.
1: На первый взгляд.
2: В 1911 году во время зимних катаний на санках Вера врезалась в дерево. Повредила лицо и почти лишилась носа. Итог – 9 пластических операций в России, а затем и в Париже. Там девушка стала брать уроки у скульптора Эмиля Бурделя, ученика Агюста Родена.
1: В чем изюминка?
2: Революция. Воспитанница состоятельной купеческой фамилии, Мухина могла уехать и безбедно жить в эмиграции. Не уехала. Подружилась с Надеждой Ламановой, знаменитой российской женщиной-модельером, которая когда-то шила туалеты для венценосного семейства. Вместе они с большим энтузиазмом взялись разрабатывать наряды для советских тружениц.
3: Искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли нашей возрождаемой промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени.
2: В итоге так называемая крестьянская коллекция женских платьев из натуральных грубых материалов с деревянными пуговицами Веры Мухиной и Надежды Ламановой завоевала гран-при Всемирной выставки в Париже. А с 1933 года, со дня основания Московского дома модели и одежды, Мухина стала членом его художественного совета.
1: Вера Мухина. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
4: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
1: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
4: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
1: Этот день в истории.
5: Радио «Звезда».
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
7: Нарядная бабушкина гребенка.
8: Всегда ношу в сумочке.
9: Да мне с прической Фантомаса она и не нужна.
10: Вот это вещь.
11: Ничем не приметный аксессуар для волос. Стержень и ряд зубцов. Но история предмета полна занимательных фактов. На голове придворной дамы это изысканное украшение, а в руках самурая опасное оружие. У древних славян оберег, а в современной медицине средство для укрепления волос. Расческа. Ее предшественницей называют гребень, а гребень произошел от рыбьего скелета. Отсюда форма пластинки с зубьями по обеим сторонам. Первые образцы находили по всему миру, от Древнего Египта до стран Скандинавии. Помимо рыбьих костей, расчески делали из панциря черепах и кораллов.

0: Сцены сражений. В средневековой Европе позволить себе расческу могла не каждая дама. Материалом для аксессуара служил коровий рог. Сначала его чистили и распаривали. Затем делили на две части. Распрямляли, высушивали и вручную вырезали зубья. Процесс трудоемкий и стоил гребень дорого. Женщины специально украшали им прическу, чтобы подчеркнуть свой статус. В Японии мужчина сам должен был изготовить гребень и подарить своей избраннице. Если девушка закалывала им волосы, это означало взаимность. Гребенку использовали даже японские воины-самураи, как для фиксации прически, так и в качестве оружия. В случае угрозы аксессуар для волос превращался в метательный нож.
1: Вот это вещь!
0: На Руси гребни считались оберегом от дурного глаза и недугов. Люди верили в их магическую силу. Не случайно зубчатый предмет встречается в народных сказках. Колдунья воткнула гребень в голову финисту ясному соколу, и он уснул мертвым сном. Или случай с красной девицей, когда, спасаясь от погони, она бросает позади себя гребень, и тот превращается в дремучий лес. В середине 19 века Джон Хайат изобрел целлулоид. Дешевый материал позволял сымитировать и слоновую кость, и черепаховый панцирь, и коралл. Появились недорогие изделия разнообразных форм. Так расческа перестала быть предметом роскоши. В 20 веке с развитием электроники появились многофункциональные электрические расчески. Они ускоряют процесс укладки и придают волосам блеск. Есть даже специальные приборы, которые стимулируют их рост. Их действие можно сравнить с магическим гребнем, но говорят, что волшебство происходит только при регулярном расчесывании.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Премьера на радио «Звезда».
0: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
2: Троны, короны, державы. Символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Если стоять у подножия Саяно-Шушенской ГЭС и смотреть вверх на ее гребень, шапка с головы обязательно слетит. Шутка ли? Почти отвесная стена высотой 242 метра. 16 хрущевских пятиэтажек, поставленных друг на друга. Сооружение грандиозное. И как все это строили? И, кстати, где жили, когда строили? Ведь рядом с плотиной нет домов. Рядом нет. А в 5 километрах отсюда есть поселок Черемушки. Там как раз и живут те, кто строил ГЭС, а теперь ее обслуживает. И сегодня они приезжают сюда на работу каждый день. На трамвае. Случай уникальный.
1: Пути сообщения. Саяно-Шушенский трамвай.
2: Если ничего не знать о его существовании, то рельсы возле плотины ГЭС ни у кого не вызовут удивления. Подумаешь, обычные подъездные пути. Но стоит на них появиться трамваю — полное недоумение. Откуда? Городской транспорт, да по железнодорожным рельсам. На фоне окружающей дикой природы выглядит весьма странно. Но так получилось. На одном конце железной колеи рабочий поселок Черемушки, на другом — громада ГЭС, а между ними — километры потрясающих пейзажей. Путь пролегает по узкой береговой полосе, зажатой между клокочущим Енисеем и отвесными скалами. История с этим трамваем вышла забавная. Когда-то к месту возведения Саяно-Шушенской ГЭС протянули железнодорожную ветку от Абакана, столицы Хакасии. После сдачи объекта линия оказалась ненужной, и ее решили демонтировать. Хотели убрать рельсы и возле самой ГЭС. Как вдруг в чью-то умную голову пришла отличная идея. Организовать на этом участке пассажирское движение для доставки энергетиков к месту работы. Все-таки 5 километров пешком не находишься, особенно в плохую погоду. Недолго думая, линию электрифицировали. И специально под нее в Ленинграде изготовили особые двусторонние вагоны. От обычных они отличаются тем, что имеют 2 кабины и пассажирские двери, которые открываются на обе стороны. Разворотных кругов на однопутной линии нет, и вагоны работают по системе «тяни-толкай». По прибытии на конечную, вагоновожатый, не выходя на улицу, просто переходит из одной кабины в другую.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Движение на линии организовано четко. Вагоны ходят по строгому расписанию, которое выдерживается неукоснительно. В пиковые утренние и вечерние часы они идут друг за другом каждые 15 минут. А в течение дня по рельсам курсирует только один трамвай с интервалом в 1 час. Кажется, большой перерыв. Но для жителей 7-тысячного поселка этого вполне достаточно. Пенсионеры едут на нем в магазин или поликлинику. Владельцы дач и гаражей — ко второй террасе. Так называется южная окраина поселка. После 8-й по счету конечной станции трамвай может заехать в ворота электроцеха при машинном зале ГЭС. В нем есть небольшое депо, в котором по мере необходимости вагоны ремонтируют. Движение по этой линии открыли в мае 1991 года. А вагоны до сих пор выглядят как новые. Чувствуется, что за ними следят и ухаживают с любовью. Трамваи сияют чистотой и своим ярким красным цветом приятно выделяются на фоне окрестной природы. А как иначе, если они давно перестали быть просто транспортом? Посмотреть и прокатиться на них приезжают со всей страны. И да, проезд в Черемушкинском трамвае бесплатный. И был таким всегда.
1: Саяно-Шушенский трамвай. Пути сообщения.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Максим Челиков. Спецслужбы сорвали попытку украинских боевиков атаковать беспилотниками военный аэродром «Балтимор» в Воронеже, сообщила Федеральная служба безопасности. Задержана россиянка, которая по заданию службы безопасности Украины арендовала гараж возле аэродрома и собирала дроны. Она призналась, что после атаки собиралась скрыться на территории Украины. Стратегия развития спортивной медицины до 30 года утверждена правительством. Подробности сообщил председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
2: Реализация поставленной цели предполагает выполнение самого широкого комплекса задач. Важно сформировать в этой сфере единую организационную структуру на каждом уровне и на федеральном, и региональном, и муниципальном, и продолжить инфраструктурное развитие, что в том числе предполагает наращивание возможностей центров спортивной медицины, оснащенных современным оборудованием, чтобы уже на ранней стадии выявлять риски, проводить диагностику, непрерывный мониторинг состояния здоровья наших спортсменов и использовать медицинскую реабилитацию.
1: Стратегии также делают упор на подготовку кадров, развитие исследований, поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограниченными по здоровью и из многодетных семей. Французские военные захватили нефтяной танкер «Диев Пик» в Индийском океане, сообщил президент республики Эммануэль Макрон. Судно перехватили в 450 милях от острова Реюньон. Формально его заподозрили в плавании под фальшивым флагом и нелегальной перевозке топлива в составе якобы теневого флота. Действия французских ВМС, захвативших танкер в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права, заявили РИА Новости в российском посольстве. В 5 южных районах Республики Дагестан установлена карантинная фитосанитарная зона. Причиной стал опасный вредитель – коричнево-мраморный клуб, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики. Специалисты сейчас объезжают домовладения и направляют инструкции по уничтожению очагов распространения. Местные жители уже около месяца жалуются на нашествие вредителя. Ранее карантин из-за клопа вводили на Ставрополе и Кубани. И Верховный суд оставил в силе штраф 800 рублей жителю Новороссийска за езду на мопеде без полиса ОСАГО. Водитель 2 года оспаривал наказание во всех инстанциях, полагая, что для двигателя объемом 49 кубических сантиметров страховка не нужна. Но в итоге в Верховном суде указали, поскольку для управления таким транспортом требуются водительские права, наличие действующего полиса является строго обязательным. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: выход в открытый космос. Внесли проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Ладовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город.

0: делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
1: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Dox Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
0: О каких именно преимуществах идет речь?
1: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения и доставка по России бесплатно. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 41. Хочу также добавить, что специальное предложение и акции на аппарат Vision предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, УГРН ИП 306-730-205-9200-51. Адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 73 41 и узнайте у оператора условия ее получения.
0: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
1: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивает дозированное лечение, которое не перегружает глаза. С первых минут лечения ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
0: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
1: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс изменить.

0: избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине. Ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать. Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным. И вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатно. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Сейчас у вас есть возможность купить аппарат Vision по сниженной цене, а первые 100 покупателей, позвонившие в ближайшие минуты, могут получить специальный подарок от компании. Позвоните и узнайте условия акции получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатно. 8 800 777 73 41. И прежде чем мы закончим программу, еще одна важная новость для наших слушателей. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 73 41 и узнайте у оператора условия ее получения.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч!
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
4: Он приводил в беспорядок все.
3: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
5: Красив, как день, весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
2: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит, большой вельможа, тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда».
2: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
3: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
2: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
3: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
2: Этот день в истории.

0: Кюлоты времен Петра Великого.
1: Узкие облегающие штаны длиной чуть ниже колена. Снизу они застегивались на пуговицы или завязывались на ремешки. Кюлоты плотно облегали ногу и не сковывали движений солдата. Бойцам было комфортно и в походе, и на параде.
0: Форма и содержание.
2: Чаще всего короткие пехотные штаны были красными или зелеными под цвет уставного камзола. Для сухопутчиков кюлоты делали из плотного сукна, а вот для кавалеристов шили из износостойкие, из оленей, козлиной или лосиной кожи, чтобы штаны меньше протирались о седло.
0: Кюлоты времен Петра Великого.
2: Короткие уставные штаны заканчивались ниже колена, при этом голень оставалась открытой. Поэтому ее защищали толстые шерстяные чулки. В гвардии красные, в армии зеленые. На ноги надевались тупоносые кожаные башмаки с медной пряжкой, а в кавалерии высокие сапоги под фортой.

0: У каждой военной экипировки есть свои плюсы и минусы. Кюлоты не исключение. Короткие штаны требовали значительно меньше ткани для пошива, чем длинные и широкие портки старого образца. В масштабах огромной регулярной армии это приводило к колоссальной экономии государственного бюджета. А теперь минусы. Простые солдаты в коротышах-кюлотах постоянно мерзли. Чулки, которые закрывали голени, постоянно рвались. Особенно в длительных походах по нашим бескрайним лесам и болотам. Бойцы часто страдали от укусов насекомых и даже змей. Чтобы хоть как-то защититься, семеновцы и преображенцы поверх чулок надевали полотняные гетры на пуговицах. Но полностью проблему это не решало. До следующей реформы армейских брюк прошло почти 100 лет. В 1802 году при царе Александре I в войсках были введены новые длинные суконные панталоны, которые заправлялись в сапоги или носились поверх них. В результате, к началу войны с Наполеоном, все кюлоты в русской армии полностью отменили.
1: Форма и содержание. Кюлоты времен Петра Великого.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости медицины. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 30 года и на перспективу до 36-го, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен по поручению президента и направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия. Предусмотрено создание единой структуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Планируется развивать центры спортивной медицины с современным оборудованием для диагностики, мониторинга и реабилитации. Помощь будет доступна профессионалам и любителям, а в приоритете поддержка одаренных детей и детей с ограничениями здоровья. Роспотребнадзор сообщил о сезонном подъеме заболеваемости внебольничными пневмониями в России. В основном болеют взрослые. Также растет доля гриппа, преобладает свиной грипп H1N1, циркулируют риновирусы и вирусы парагриппа. Ситуация с энтеровирусными и острокишечными инфекциями пока стабильна. Россиян призвали внимательнее отнестись за здоровьем с приходом поздней осени. На фоне неустойчивой погоды и перепадов температуры риск простудных заболеваний увеличился примерно на 20%. Какие меры помогут снизить риск заражения, рассказал медиагруппе «Звезда» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Надо все-таки порекомендовать, чтобы максимально быстро постарались привиться от гриппа, потому что в этом сезоне будет так называемый гонконгский грипп, свиной грипп, грипп типа Б, который протекает достаточно тяжело. Прививка на 100% не гарантирует это заболевание, но, по крайней мере, не будет таких осложнений, особенно касается детей раннего возраста, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Надо соблюдать, кроме того, правила личной гигиены, стараться сейчас не пребывать в помещении, где большое скопление людей, или одевать туда маску, проветривать нужно комнаты.
1: Еще одной мерой профилактики врач назвал промывание носа после улицы специальным раствором соли из аптеки. По его словам, такой раствор помогает смывать вирусы со слизистой. Использовать для этого обычную соль, приготовленную самостоятельно, не рекомендуется. Министерство здравоохранения предложило обязать регионы и муниципалитеты согласовывать концессионные проекты в сфере здравоохранения. Проект постановления правительства устанавливает требования к частным партнерам и привлечению государственных клиник. Согласование с министерством станет обязательным. Оно оценит соответствие объекта требованиям к размещению медицинских организаций. Сейчас в 28 регионах страны реализуется около 100 проектов государственно-частного партнерства. Это были новости медицины. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
0: Троны, короны, державы, символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

На денечек мне в Ростов бы на Дону. Налев в Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
3: Отвечает врач-эндокринолог и психолог Антон Поляков.
4: Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги, норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения, кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лобильность и проблемы с краткосрочной, долгосрочной памятью объясняются как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
5: Однажды пришли к саянам три охотника. Один был тувинец, другой бурят, третий татарин. Пришли и стали жить на новом месте. Рыбу ловить, дикого зверя бить. Как-то раз во время охоты поймали они олененка, приручили его. И скоро стало у них много оленей, много еды и одежды. А как стало много еды, так и людей стало много. Разделились они тогда на три рода. Один расселился по реке Уде, другой по Ие, третий по Гутаре. Вот откуда по одной из 30 легенд и пошел весь тофаларский народ.
6: Тофалары – малые коренные народы России.
5: В Красноярском крае на склонах Саянских гор вдали от цивилизации живут тофалары. Добраться к ним можно только на вертолете и с очень большими сложностями на вездеходе. Тофалария по площади больше Албании или Дании. Только везде вокруг непроходимая тайга, горная тундра, непригодная для проживания людей. С ущельями, каньонами и хребтами высотой до 3 километров. И на всем этом огромном пространстве в 3 небольших селениях проживает всего около 1000 человек. Но в том-то и уникальность этого народа. На протяжении уже более 5 веков его численность остается стабильной. Ни больше, ни меньше. Как такое может быть? Загадка. Когда-то этот народ называли карагасами, что в переводе с тюркского означает «черные гуси». Но в 20 веке кто-то решил, что негоже уважающим себя людям именоваться по-зверски, и записали их тофаларами. Между тем, тофа – слово до сих пор непонятное. Никто не знает, что оно означает. Раньше считалось, что человек. Но человек по-тофаларски – это киши. А у таинственной тофы, как выясняется, значения вообще нет.
6: Не теряя корней. Тофалары.
5: Судя по древним китайским источникам, тофалары живут в Сибири как минимум с V века. Однако те же китайцы отмечают, что тофы – народ загадочный и как бы даже не слишком местный. Есть у них некоторые отличия от ближайших соседей – алтайцев, хакасов, тувинцев и бурятов. У настоящих тофаларов кожа не желтая, а сероватая, что вообще довольно странно. Мало кто в мире может похвастаться столь редким оттенком. Да и разрез глаз тоже не монголоидный. Отличия неявные, но для ученых-этнографов воистину изумительные.
6: Малые коренные народы России.
5: Исконные занятия тофаларов – оленеводство и охота. Однако основой традиционного уклада был, конечно, охотничий промысел. Причем охотились как мужчины, так и женщины. На продажу и обмен добывали соболя, горностая и белку. До начала 20 века жили в чумах, а оленеводы еще и кочевали, выбирая для скота лучшие пастбища. Позже тофы стали строить добротные деревянные дома, прочно осели на местах. Но охота и оленеводство и по сей день остаются их основными занятиями. В сезон дома остаются только дети и пожилые родственники. А добытчики на несколько месяцев уходят на промысел или уводят в горы оленей.
6: Не теряя корней. Тофалары.
5: В любом тофаларском поселке можно услышать настоящую первозданную тишину, изредка разбавляемую звуком колокольчиков, привязанных к шеям оленей. И здесь совсем не богом забытое место. В поселках есть спутниковая связь и интернет. Электроэнергию подают дизель-генераторы и солнечные батареи. Но вот интересный факт. В местном краеведческом музее хранятся загадочные камни, по легенде, сделанные руками бога Костормы, живущего высоко в горах в своем озере. Говорят, что подобные камни встречаются где-то в Южной Америке и больше нигде на Земле.
6: Тофалары. Малые коренные народы России.
0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
7: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, страшно, когда мир меркнет, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки размытое пятно. Перед глазами мушки, туман, вспышки. Очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой.
8: Здравствуйте. И сразу скажу, часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому, что сосуды глаз годами не получают нормального питания. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, суженные или спазмированные, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушение питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
7: Инна Андреевна, подскажите нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
8: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, книги, газеты, сообщения в телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает. Глаза быстро устают, слезятся, болят. Появляется давление, резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом нейроденс-очки. Используя его по 15-20 минут в день, на протяжении 14 дней появляется возможность четче видеть мир. Позвоните на горячую линию 8 800 200 8107 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 200 8107.
7: Что можно сделать для улучшения зрения?
8: Именно для этого может использоваться динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе нейроденс-очки. Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
7: Вот тут подробнее. Что это за прибор? Как он выглядит?
8: Нейроденс-очки – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, нажимает кнопку, и лечение начинается. Всего по 15-20 минут на протяжении 2 недель.
7: То есть человек просто лежит?
8: Сидит или лежит, как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний лимфотока. Глаза могут начинать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
7: Как будто глаза подключили к нормальному питанию?
8: Очень точно. Динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким. Сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про нейроденс-очки можете узнать по телефону 8 800 281 07. Повторяю. 8 800 281 07.
7: При каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
8: Применяемая в нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение возрастной дальнозоркости, близорукости, нарушение питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижение четкости, содействует избавлению от мушек и других проблем с глазами. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс-очки способен помочь многим. Представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются. Она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома. То бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
7: Хорошая новость. Открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор нейроденс-очки можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 200 8107. Повторяю, 8 800 200 8107.
8: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
7: А если человеку сказали возраст, смиритесь?
8: Возраст не диагноз. Динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
7: Вы говорили, что это прибор для домашнего применения. Насколько им просто пользоваться?
8: Да, нейроденс-очки предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день, курс 14 дней. Это очень удобно, не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
7: Напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только 1 час после эфира. Звоните 8 800 200 8107. Еще раз 8 800 200 8107.
8: Чем раньше начнете восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору Нейроденс очки и начать домашнее восстановление. Нейроденс очки создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь для глаз. Подарите себе шанс на радость ясного зрения уже сегодня. Сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
7: Кому особенно стоит обратить внимание на нейроденс-очки?
8: Тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, возрастная дальнозоркость, близорукость, напряжение в глазах и потребность в очках или другие проблемы с глазами. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Медицинский прибор Нейроденс очки может подарить вам возможность четко видеть без очков и операции.
7: Обращаю внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Нейроденс очки можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 200 81 07. Еще раз 8 800 200 81 07. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд». ИНН 771 499 68 94. ОГРН 11-777-466-34-724. Город Москва.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретить.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. В Кремле неизвестно о планах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что ВСУ накануне не получили заранее данные о пусках российских ракет и обнаружили цели только над Киевом, сообщил американским СМИ глава киевского режима Владимир Зеленский. Акции Яндекса выросли более чем на 3% после новостей о восстановлении работы сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На фоне нормализации работы инфраструктуры инженеры постепенно возвращают функциональность поиска, голосовых помощников и такси. А также представители IT-корпорации сообщили о возобновлении функций «Яндекс.Пэй» с временным повышением ставки по накопительным счетам для всех пользователей. Россия действительно предостерегла НАТО от угроз безопасности Калининградской области. Это было сделано, чтобы Альянс не шагнул за край пропасти, заявил в интервью агентству «Интерфакс» заместитель главы МИДа Александр Грушко. По его словам, это предупредительный сигнал на фоне открытой цели военного блока добиться стратегического поражения России, что повышает риск перехода конфликта в самую жесткую фазу. Американские медики с опозданием оказали помощь Кристи Пайк, пережившей две смертельные инъекции при неудачной казни в штате Теннесси. Новые подробности опубликовала Associated Press. Причиной, по данным агентства, стала неразбериха между экстренными службами и сотрудниками тюрьмы. Первый звонок в службу 911 поступил примерно через час после второй инъекции. Еще около получаса решали, допускать ли врачей. Спустя несколько дней пациентка пришла в себя, ее выписали из больницы и вернули в тюрьму. И о погоде. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Во Владивостоке уже выпало более 60 миллиметров осадков. Потоки воды парализовали движение на трассах. Подробнее о ситуации рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Маричева.
2: Особенно сильно затопило улицу Спортивную. Там под водой оказались проезжая часть, тротуары и рельсы. Движение трамваев было остановлено. Также отменены 4 внутренних авиарейса. В школах и детских садах Владивостока объявили свободное посещение. Штормовые ветры и ливни лишили света больше 24,5 тысяч человек. Без электричества остались 142 многоквартирных и не менее 6 частных домов, а также ряд социально значимых объектов Владивостока.
1: И о погоде в столичном регионе. В среду в Москве продолжительные дожди до 10 градусов. В четверг преимущественно без осадков и плюс 12. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Ну, давайте, конечно же, с главной новости начнем последних дней. Это обратный отчет для просроченного, принимающего запрещенные вещества руководителя киевского режима нынешнего. Я про Трампа, который сказал, что, мол, нужен новый лидер на Украине, про Маска, который спустя некоторое время подтвердил слова Трампа, ну и все то, что разворачивается вокруг.
2: Такой коллективный траск получается. Ну, давайте начнем, как всегда, с главного. Удары по инфраструктуре противника продолжаются. Несмотря там на заявленные Трампом перемиривание Зеленского, переваривание его. Именно в этот процесс российская армия продолжает отрабатывать. Ну, скажем так, глобально то, в чем нас обвиняли, о том, что мы вмешиваемся в выборы президента на территории США, состоялось. Вот теперь это состоялось. Вы хотели, вы нас в этом обвиняли, вот теперь мы действительно, Владимир Владимирович, в выборы в США вмешался прямым образом, что называется, да? Как это произошло? Я предлагаю посмотреть на ситуацию проспективно, то есть по тем событиям, как это все развивалось, буквально там на несколько дней назад отмотать. Да? Во-первых, зафиксируем первый дипломатический акт. Именно американская сторона была инициатором разговоров с Владимиром Владимировичем. Об этом сказал Ушаков неоднократно, об этом сказал потом Песков. Подчеркивалось, это намеренно подчеркивалось, что не Россия была инициатором

0: сначала с президентом Ирана. То есть подождите, коллеги, я сейчас доделаю свои вопросы, решу, переговорю с президентом Ирана, а потом поговорим по телефону. Опять, условно говоря, мяч на нашей стороне, да, то есть мы ведем партию в дипломатическом контакте. На полях он встречается с президентом Ирана и информирует его, что у него предстоит разговор телефонный с Трампом. Это говорится в открытую. А согласовываются позиции, что Россия будет говорить в телефонном переговоре, что Владимир Владимирович будет обсуждать с Трампом. Очевидно, что Иран обсуждаться будет. Потом по итогам разговора так и получилось, что обсуждалась как раз на первом месте Украина и обсуждался Иран. Ну, то, о чем мы с вами и говорили. Фактически вот в нескольких эфирах предыдущих мы обсуждали, что спасти Трампа может Путин. Владимир Владимирович принимает решение о том, что спасти не сколько Трампа, сколько, по большому счету, спасается сегодня некая форма конфигурации вообще для всего мира. Вот, вот этот разговор, он судьбоносен вообще для всего земного шара. Я потом объясню, почему это так важно было. И здесь вопрос не в наполнении российского бюджета, как некоторые пытаются представить. Здесь это, конечно, приятный бонус, но здесь вообще не о бюджете Российской Федерации по сделке по дизелю, да? Дальше ситуация развивается следующим образом. Разговаривают они, внимание, как Ушаков говорит, разговаривают они полтора часа, желания повесить трубку ни у кого не было, повесили трубку одновременно, значит, американская сторона очень заинтересована в этих переговорах. Дальше подчеркивается опять в официальных, я сейчас по официальным заявлениям иду, а потом уже разберемся, что, как могло за этим стоять. Трамп говорит, я готов общаться с Владимиром Владимировичем ночью, днем, в любое время. Владимир Владимирович свои планы не поменял. СНГ, Каспий, общение, переговоры. А вот Трампу пришлось менять буквально свою, ну, скажем так, свой протокол. Ну, то есть, понимаете, да, сила на чьей стороне. При этом это очень мощный сигнал еще и для всех остальных стран. Ведь это все происходит, все внимательно наблюдают, что происходит. То есть фактически американская сторона проявляет некую слабость. Она нуждается. Она та сторона, которая запросила помощи. Вот о чем первое, что нужно подчеркнуть. Дальше. Россия может оказать эту помощь, и опять все страны это считывают, даже воюя. Мы продолжаем воевать. Но мы можем оказать помощь и не только Трампу, но и всей мировой экономике. И Путин это подчеркивает. Мы сегодня оказываем помощь всей мировой экономике. Это важно, потому что это считывает Китай, это считывает Индия, это считывает Индонезия, Вьетнам и все прочее, да, и все события. Кстати, маленькую ремарку. На фоне этого встреча стран СНГ, он встречается с рядом лидеров, в том числе Туркменистана, но не встречается с Алиевым. А с Алиевым встречается младший брат. Кадыров полетел в Азербайджан приводить в чувство. Это очень такой небольшой момент, очень такой важный. Дальше. Что происходит следующим образом? Я могу предположить, что разговор складывался следующим образом. Вот как я и говорила, Трамп мог шантажировать о том, что в случае, если мы не решим проблему вот, с мировой энергетикой, да, то он способен будет ударить неконвенционным оружием, малыми ядерными зарядами по Ирану. Иран об этом знает. Отсюда некая форма смягчения американцев, не нанесения удара в ближайшее время, да, до хотя бы до 3 ноября, до выборов. При этом Иран, который до этого не был согласен на то, что Россия может забрать обогащенный уран на свою территорию, на это не были согласны, кстати, и американцы. Россия остается в переговорном треке США-Иран, а нас прямым образом там не было до определенного момента. Там рулили Пакистан и Саудовская Аравия. Ну, и Катар, да, то есть Лига арабских, вот эта вот вся улица арабская, да. А это очень серьезно. Россия оказывает сейчас услугу Трампу по энергетике, по, ну, перед выборами, да, потому что дизель подорожал почти там до $2, по-моему, за литр. Вот что, в чем дело, да. И решает свою проблему борьба за время. Вот что получил сейчас Путин, выгоду какую? Трамп дает время фактически закончить историю с Украиной. При этом Европа начать войну с Россией не может, очевидно. Потому что остается в некой такой уже политической изоляции. Трамп призывает Европу сейчас распечатать свои мощности, свои, имеется в виду, запасы стратегические. А они-то на случай войны лежат. А их надо распечатывать. А как воевать потом с Россией?
1: Ну, тут мой

0: Восточная Эстония со своими славными победами.
1: Ну, это второй фронт. Это просто второй фронт. Это для того, чтобы Россию втянуть в прямое столкновение с НАТО. Они там снайперов каких-то готовят, которые залягут, снега наедятся и всех русских перестреляют. Это я просто не знаю, это какой-то оксюморон, конечно. И тут начинается еще один мощный такой, я не знаю, спланированный такой трек, такой вариант развития событий. Или он реально просто вот так, скажем так, Господь так управляет, что у нас появилась реальная возможность. Внезапно Владимир Владимирович включает телевизор и видит по телевизору, как Герхард Шрёдер ходит по нашим магазину, по супермаркету. И приглашает его к себе. Спрашивает, ты не против, если вот мы с тобой проведем день рождения, там близкий тесный круг, и это станет известно в Европе? Он говорит, да я не против. В это же время в Берлине идут выступления против отставку под лозунгами «Отставка Мерца», «Восстановить отношения с Россией». Параллельно с этим американцы, переговорная группа, объявляют, что Россия и США могли бы восстановить Северный поток. О чем идет речь? Речь о том, что Германия может вообще быть вырвана из Евросоюза. И что влияние Британии и Франции, которая тоже теряет свои позиции, рынок ценных бумаг Франции падает, обязательства долговые бумаги Франции падают, все это тянет вниз Евросоюз, а Германии придется тогда спасать всю экономику Евросоюза. А нужно ли это Германии? И вот тут вопрос встает очень серьезный. Почему? При Мерце Германия – это инструмент глобалистов. А без Мерца Германия – это самостоятельная политическая сила, приобретает, во всяком случае, черты. И союз России и Германии, я на дальнюю уже перспективу смотрю, создает очень серьезную такую дугу сопротивления глобалистам Британии.
0: Паузу здесь сделаем, продолжим совсем скоро. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Но это крайне неожиданный поворот, но на самом деле мы сегодня становимся свидетелями, вне всяких сомнений, исторических событий, и в контексте исторических событий как раз те самые повороты – неотъемлемая часть.
1: Фактически мы сегодня наблюдаем, как Россия… Ну, вы говорили, что мы вмешиваемся? Ну, вы хотели, чтобы мы вмешались? Знаете, как вот долго кричали, мальчик кричал «волк, волк», ну, получайте. Второй момент очень немаловажный. Накануне Венгрия, несмотря на то, что Орбана не Орбана поменяли, да, Венгрия тоже сказала, что не будет больше поставлять оружие Украине и не даст провозить оружие через свою территорию. Это вслед за Трампом заявление, вот то, о чем вы говорили, что пора менять Зеленского, который тут же позвонил британцам. Вот тут усы-то и отклеивается, да, кто стоит за Зеленским. Британцы, которые решают свои вопросы. В пику Трампу. Они ждут, когда Трамп проиграет на выборах, и это они обещают Зеленскому. Особенностью нынешних выборов между республиканцами и демократами, смотрите, как влияет, да, на всю конфигурацию мировой политики, и в том числе на Россию прямым образом, является то, что действующий президент никогда так активно не принимал участие в промежуточных выборах в Конгресс. Трампу это жизненно важно. Зачем Путину спасать Трампа? Вот этот вопрос очень важен. Ну, провалится Трамп, ну, начнется, может быть, там, ну, посадят его, ну, приедет он в Ростов. Ростов не резиновый.
0: На этой интриге сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: И где же собака зарыта?
1: Трамп не партнер, Трамп не друг. У Трампа 7 Трампов на неделе, и нынешнее потепление – это нынешнее потепление. Пока нужно спасти рыжий чубчик, что называется. Да? Это только про это. И Владимир Владимирович это очень чутко понимает, поэтому позиция по поводу того, что нам не нужно перемирие, нам нужен устойчивый мир на поколение, она продолжает сохраняться, и никто от этого не уходит. Но снятие санкций, которые с нашего нефтяного рынка, это одно из условий, кстати, между прочим, нашего, вот те условия, которые выдвигал Владимир Владимирович, одно из условий – это снятие всех санкций. Кстати, и у Ирана такое же условие. Снятие всех санкций. А демократы, если они приходят и, условно говоря, начинают антитрамповскую кампанию, они опять сближают США с Европой, чего нам нельзя допустить. То есть сиюминутное решение проблемы – это раскол между США и Европой, что нам очень надо, пока решается вопрос о том, как выдержит вообще Евросоюз. Он на наших глазах разваливается, о чем, кстати, говорил Владимир Владимирович. Надо ли там что-то разваливать? Он говорит, да оно само развалится. И буквально через несколько дней оно само и стало разваливаться.
0: Причем эти протесты, кстати говоря, по Европе идут полным ходом в разных странах. Как бы по разным причинам, но протесты серьезные. В Испании одна тема, связанная с жильем, во Франции другая, в Германии третья, но тем не менее.
1: Греция, Испания, Германия, Австрия, Брюссель сегодня.
0: Да.
1: То есть это буквально на наших глазах похожая ситуация развивалась в Европе 1848 год, 49-й, период вот этих вот как раз революций, да? Вот, собственно, мы переживаем сейчас ровно то же самое. Европа, экономический кризис, кризис энергетический грозит, за энергетическим кризисом продовольственный. Я прошу прощения, коллеги, если кто думает, что продовольственный кризис связан только с зерновыми, из которых пекут хлеб, то это не так. Из зерновых складывается кормовая база крупного рогатого скота, птицеводческих комплексов, я прошу прощения, яйца, да, тоже зависят от этого. Фактически это тянет за собой всю вообще продовольственную базу по всем параметрам. Это крайне важный вопрос. И Европа уже напрямую может столкнуться с этим. И Трамп пока нам выгоден, для нас выгоден, чтобы Трамп сейчас сохранился, чтобы не дать вот этой смычки с Европой. Ну а с Зеленским это просто проходящий бонус. Он просто сдает Зеленского, потому что в данном случае ему важнее, ему всегда будет важнее своя собственная, свой собственный, не знаю, как это сказать, парик, шкурка. Вот. Очень важно подчеркнуть, что в этом процессе участвует Мелания. Вот в этом переговоре, где он передает, Владимир Владимирович передает привет Мелании, говорит, что он благодарен, что она переживает за Алёшки. Почему важно, чтобы подчеркивать Мелания? Он ведь намекает им, что Дональд Фредерикович, речь-то не только о вашей судьбе, но и о вашей семье. Поэтому видите как, вы мне будете должны и должны в долгую. Я, конечно, открою сейчас рынки, и дизель на рынках пойдет вниз, цена на фьючерсы. Мы, кстати, это увидели, международные рынки отреагировали, тут же цена пошла вниз, рейтинг Трампа стал тут же подрастать, то есть свою роль Владимир Владимирович сыграет. Дальше сможет ли уже в нынешнем? Мы сделали все, что могли, а дальше только зависит от вас. Сможете ли вы вырулить в той нынешней ситуации? Молодцы, конечно, иранцы. Опять подорвалось очередное судно, которое пыталось прорвать блокаду. Иран тут же выступил и вышел, сказал, что если США нанесет удар по Ирану, то у нас есть еще в запасе масса чувствительных мощностей, которые принадлежат США, и это будет очень чувствительно. Хуситы продолжают наносить удары. В ответ агрессии хуситов осуждающая резолюция, которую выпустил Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, ну, там подключились Турция. Ну, хуситы очень сильно, конечно, изумились смелостью заявления, осудили их удары. Ну, то есть, понимаете, да? Иран в данном случае на противовесе с Россией играет в доброго и злого. Если вы ударите, мы ударим. Россия, вы не бейте по Ирану, мы вам дизель дадим. Вопрос решается. То есть, таким образом, Россия спасает Ближний Восток от нанесения ядерного удара и шантажа, да, и дает возможность Ирану время подготовиться, выигрывает время для себя, для решения вопроса на Украине. Причем, заметьте, Трамп говорит Зеленскому не бить по российским НПЗ, а России сказано не бить по... То есть...
0: Да, ну вот это очень важный момент.
1: Это детали, нюансы, понимаете,
0: деталь,
1: это
0: да.
1: Нюансы.
0: Но что касается судьбы Зеленского, вот хотелось бы еще этот вопрос поднять. Уже мы упомянули факт того, что он сразу же начал британцам звонить. А британцы, вот здесь же у них два варианта. Они больше ненавидят Россию или больше хотят дружить с Трампом?
4: Больше боятся Трампа.
1: Ну, вот, и что ядерное оружие Британии, которое инструмент кинетической силы в руках у американцев.
0: Имеется в виду, будут ли они дожимать, да, здесь и защищать Зеленского, 4. Либо все-таки будут вынуждены пойти на попятную и уступить Трампу.
1: Ну, для них же тоже Зеленский не представляет никакой ценности. Сам Зеленский, как фигура его, это же разменная карта для тех, для других. Это же на самом деле элемент тоже шантажа Трампа, республиканцев. А что остается за Британией? За Британией остается страховка грузов. А ведь дизель надо вывозить. Страховать же надо, да? А где? По какому регистру? По регистру Ллойда. А держателем кто выступает? Британия. А биржа, которая открывается, торговать будет первая. Кто? Это будет лондонская биржа. А право, где судятся, да? Арбитраж, где осуществляется, у того, кому, как, грузы, спорные ситуации. Опять же, лондонское право. То есть Лондон-Сити на самом деле продолжает удерживать в руках некую норму, скажем так, управления финансовыми потоками и правовыми основами для определения этих финансовых потоков, кто куда, как перетекает. Это и есть тот вопрос. Глобалисты сейчас согласятся с концепцией Трампа или они, по большому счету, готовы будут, ну, скажем так, добивать, помогать? Вот тут. И это и Зеленский тут инструмент. Он не та фигура, за которую борется Трамп или борется британцы. Он вообще никто. И Украина вообще в данном случае никто. Она исключительно инструмент принятия такого, знаете, баланса и шантажа друг друга. Но это означает, что внутри так называемых глобалистов или дипстейт, как мы принято называть, да, очень серьезный конфликт. И вот на этом конфликте, на этом противодействии как раз Владимир Владимирович играет, выигрывая для России главное – время. Время. Самое главное для России – это время, возможность подготовить низкоорбитальную группировку, возможность пересмотреть систему защиты объектов критической инфраструктуры. Посмотрите, что с Яндексом происходило. Я нисколько не хочу сейчас, скажем так, выглядеть как тот неприятный человек, а мы говорили, а мы предупреждали. Речь идет о некой компании, которая получила удары по дата-центрам. Ну, будем говорить по российским дата-центрам, потому что это важно, потому что они все-таки, несмотря на то, что их позицию, они до сих пор не определились, Крым наш, не наш, в картах долгое время не так это было, да, и они думали, что поскольку они ни разу не скажут и не назовут Украину противником, то им ничего из-за этого не будет, и к ним будет хорошо относиться, как к некой внутренней структуре, которая занимает такой нейтралитет, они как бы над схваткой. Коллеги, схватка еще у вас не выросла, чтобы быть над схваткой, понимаете? Вот этот вопрос хочется отнести в том числе и к неким топам, которые продолжают эту демагогию, даже сейчас нанесенные удары, ни разу не сказали, кто же нанес удары. Как же так получилось? Кто удары-то нанес? Так и не произносят. Ну ладно, инженеры Яндекса великолепные, молодцы. Прекрасно работают, действительно вытаскивают компанию. Но речь идет о дальше системной защите. Выводы-то надо сделать. Мы каким образом и кто будет защищать? А тут встает вопрос. Если это отнести на корпоративные расходы, себестоимость возрастет. Если это отнести на расходы регионов, тогда бюджет региона нагружается, он должен будет защищать. Либо это будет делать, я напомню, Министерство обороны все-таки касается больше внешнего периметра и контура, а внутренняя часть относится все-таки на ответственности губернаторов. Это вот тут очень много подпольных правовых камней, которые как раз и нужно разрешить. А ведение ЧС, да, как это сопряжено? Там на самом деле очень много правовых коллизий, когда введение тех или иных правовых режимов тянет за собой всю цепочку ответственности уже для всех, для поставщиков, для выполнения контрактов. То есть, значит, соответственно, нам нужны особые правовые режимы, которые бы не затрагивали долгие экономические цепочки.
0: Паузу сделаем, продолжим. Это «Радио Звезда».
5: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
6: Продолжим после новостей. Слушайте «Радио Звезда». Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Сервисы корпорации «Яндекс», включая облачную платформу, останутся бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября, сообщили представители компании. Некоторые ресурсы работают с ограничениями. Инженеры сейчас продолжают восстановительные работы. В «Яндекс.Облаке» бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. Ранее в компании также предупредили о мошенниках, которые пользуются сбоями после ударов беспилотников по дата-центрам «Яндекса» в регионах. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли сообщила о снижении цен на социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в сентябре. Минимальная стоимость базовой продовольственной корзины уменьшилась на 0,7% к августу и более чем на 1,5% год от года. Сильнее всего подешевели сливочное масло, рис, свинина, а также пшено, мука, хлеб, яйца и молоко. Снизились цены на морковь, картофель, капусту, свеклу и лук. 15 из 25 категорий товары продавались ниже закупочной стоимости. В Министерстве внутренних дел уточнили детали мошеннической схемы со взломом аккаунта на госуслугах. Как не стать жертвой аферистов, рассказал агентству ТАСС начальник пресс-службы Главного управления ведомства по Москве Владимир Васинин.
7: Звонок начинается всегда с обычной бытовой темы, например, это замена домофона, установка шлагбаума, доставка цветов, заказного письма. И после того, когда вы передаете код злоумышленникам, дальше вы получаете смс-сообщение о том, что ваши госуслуги взломаны. Здесь ситуация делится на 2 части. Либо это действительно произошел взлом с помощью смс-сообщения, либо это фейковое сообщение, когда вас просто обманули о том, что госуслуги взломаны. Мошенники здесь не останавливаются, они продолжают осуществлять звонки и давать вам определенные поручения. Например, назвать еще один код уже действительно от госуслуг.
4: Правоохранители предупредили также о попытках мошенников выманить деньги под видом сотрудников управляющей компании. Аферист сообщает потенциальной жертве о задолженности за коммунальные услуги и грозит крупным штрафом, если платеж оперативно не поступит по ссылке, которая ведет на фишинговый поддельный ресурс. Россияне могут вернуть почти до 20 тысяч рублей в год налогового вычета за оплату лечения, напомнили в Государственной Думе. По обычному лечению возврат ограничен именно этой суммой, но по дорогостоящему, сложной операции, имплантации или гемодиализ возвращают 13% затрат, но не более уплаченного за год налога на доходы физических лиц. Такое право есть только у налоговых резидентов России. Оформить вычет можно через работодателя или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Это были новости общества и потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге.
9: Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
10: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Мы продолжаем программу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. И я бы здесь еще один момент обозначила. Некоторое время назад, а именно вот особо ярко эта тема проявилась в 2020 году. Помните, мы говорили, когда вся инфраструктура постепенно начала переводиться в цифру, об опасностях того, что при отсутствии аналоговых систем может очень многое быть парализовано.
1: Да, парализовано.
0: Тогда хихикали многие.
1: Да, на самом деле, видите, время показало, что надо иметь такие инструменты. Более того, надо иметь локальный контур без выхода в глобальную сеть интернет. То есть, условно говоря, вот сейчас создаются уже глобальные контуры, но, значит, нужно создавать свою систему кибербезопасности на линии ОДКБ, на линии ШОС, на линии стран СНГ, куда объекты критической инфраструктуры должны быть, условно говоря, включены, но по цепочке видно, какой из них подвергается атаке, и он моментально выключается, локализуется, и кибератака, условно говоря, остается на каком-то участке, не пересекая, не обваливая всю систему. Вот как сейчас наша армия провела деэнергизацию, я бы сказала, Украины в преддверии того, что Трамп уже обратился, что давайте там энергетическое перемирие. Ну, собственно, России-то уже энергетическое перемирие можно-то и начинать. Почему? Там на России энергетики-то уже. Как раз после этого заявления Россия нанесла повторные удары по ряду ТЭЦ энергетических объектов. Киев погрузился в темноту, блэкаут, отключилась даже вода, потому что насосы не работают. Харьков погрузился. Зеленский тут же истерично, что Россия не соблюдает это перемирие. К Трампу Трамп сказал: еще раз вякнешь, отключу Старлинг. Звучало это примерно так. То есть Россия, по большому счету, разорвав цепочку энергетического, вот этого Днепровского знаменитого каскада, мы же не бьем по атомным станциям, а это как раз цепочка между ними. ГЭС, АЭС, они все связаны. Это строилось на случай атаки со стороны Запада на Украину, поэтому система «Энергоукраина», она, конечно, уникальна вообще по своей проектировочной гениальности, по своей умении перекидывать мощности, напряжение при выпадении одного из объектов. Но мы пошли хитрее. Мы обрезали между как раз энергообразующими объектами, генерациями, перекидывающие мощности и компенсаторные мощности, которые не позволяют удерживать напряжение в сети. И вот, собственно, это и произошло. То есть глобально уничтожать энергообъекты крупные, да, мы не стали. Мы просто понизили напряжение в сети, и случился блэкаут. С точки зрения уничтожены все заводы, Лисичанский уничтожен, там, ну, то есть они практически не работают. Они стоят. Украина решает проблему сегодня энергодефицита, в том числе для нужд армии, мелкодисперсными партиями. То есть они ушли в то, что называется маленькие НПЗ. Вот в свое время так действовали боевики на территории Чеченской Республики и Дагестана, когда первые, вторые чеченские кампании происходили. Да? Больно об этом вспоминать, но тогда они именно так решали проблему энергодефицита снабжения террористических сил. Передали, что называется, в руки частные, да, то есть вот эти малые партии. Но тогда Россия пошла, уничтожила АЗС. Ну, то есть вот эти мелкие партии сейчас. И второй момент. Россия сейчас, российская армия уничтожает логистику. А это как раз и не дает возможности вот этим мелким партиям. То есть энергоперемирие, хорошо, Зеленского энергоперемиривайте. А у нас масса других задач, целей на Украине еще до зимы полно. То есть, и при этом я подчеркиваю, Трамп заявил об энергоперемирии, но со стороны нашей ни о каком заявлении официальных не было. Ну, то есть, сейчас решается вопрос вызвать Зеленского на один из ударов, скажем так, показав его совсем уже взбесившейся британской собакой, и тогда Трамп должен будет наехать не сколько даже на Зеленского, сколько на Британию. А вот это, пожалуй, нам будет очень и нужно. Вы знаете, первый случай, когда я бы, наверное, сказала, что технология двойных стандартов со стороны Запада, если она в нашу пользу, это даже неплохо. Мне кажется, что такая, знаете, рыжая бестия Трамп иногда бывает действительно такое дикое, но симпатичное существо. Нет, ну я на самом деле Трамп-то, конечно, тоже логично действует, несмотря на все его заявления. Там он цели-то не меняет. У него по-прежнему Китай, Россия. Кстати, важный вот еще момент, почему вот я сказала.
0: Подбирались мы долго. Об этом ли вы хотите сейчас сказать? А как Китай вообще Китай. К этому, ко
1: да,
0: всему
1: спасибо,
0: отнесется?
1: Спасибо, Анна Борисовна, что очень важный фактор. Первое. Вот это вот так называемая дизельная сделка, я, кстати, подчеркну, речь идет о поставках на американский рынок и мировой рынок. Там Владимир Владимирович очень четко подчеркивает. Снятие санкций на поставки на мировой рынок. А вот тут первый посыл Китаю какой? Россия способна самостоятельно решать свои вопросы энергетического сбыта. Давить на нас не надо по цене. Если вы думаете, что России больше некуда, то мы можем всегда найти выход из сложившейся ситуации. Об этом Владимир Владимирович говорил на Валдае. Мы можем поставить на рынок, но у нас санкции. И Трамп его услышал. А, санкции, вот оно оказывается в чем. И в одностороннем порядке осуществляет там до апреля месяца. Вот у нас до апреля месяца появляется время, в том числе и работать с Китаем по новой ценовой политике. Там же демпинг очень мощный, да, идет он там. Второй момент Китаю, очень серьезный сигнал. Россия договороспособна и способна выполнять свои обязательства в любом положении. Воюет она, не воюет. У нас достаточно внутренних резервов. Вот это тоже, пожалуй, Китаю важная новость. И третье. Третий посыл, он комплементарный. Си просил Владимира Владимировича согласиться с приездом Трампа на АТС и проведение совместной встречи. Си, Трамп и Путин. Если Трамп проигрывает, то делать ему там, на АТС, в качестве кого и чего? А тогда кто от Америки будет брать на себя обязательства? Даже на короткий промежуток. Некому. А Си это надо. И России это нужно. Потому что мир сотрясается в предчувствии глобальных больших конфликтов. И вот здесь Америка, хотим мы того или не хотим, продолжает оставаться серьезным, ну, таким возбудителем, скажем так, этих процессов. А Китаю тоже нужно время. Он тоже готовится. Он тоже нуждается. Он пытается, конечно, выйти из ситуации экономическим способом. Построишь корабль, куплю. Понимаете, вот примерно так сейчас психология. Но Китай не имеет за собой серьезных боевых побед. Все победы Китая, которые исторически складывались, это каждый раз Китай спасала Россия. Что опиумные войны, да, вспомним, да, что Первая мировая война, что Вторая мировая война, агрессия Японии, милитаристов, да, и геноцид, который устроили Япония на территории Китая. Каждый раз при участии именно российской, русской, советской армии, да, решался вопрос субъектности Китая. В данном случае мы вполне исторически можем сейчас сказать, что Россия в полной мере, российская армия, я не для красоты словца использую, когда мир держится на штыке русского солдата. Это некрасивый лозунг слова, да? Это реально так. Вот я сейчас хотела как раз показать, что это так даже вот в этих событиях на энергетическом мировом рынке, продовольственном рынке, на серьезном развитии вообще человеческой цивилизации как таковой. Мы в шаге от начала войны противостояния в космосе. Вот еще о чем надо помнить. Надо держать это в голове. И Россия пока выглядит не так еще, я бы сказала, достаточно сильно. Если мы на твердой орбите, высокой орбите еще более-менее там имеем возможности, то на низкой орбите, так называемой коммерческой, да, которая в том числе выполняет и для военных нужд, еще не так достаточно сильны. И нам для этого нужно время. И это время сегодня Владимир Владимирович выиграл. Более того, он еще и навесил обязательства на американцев. Более того, он еще и дал возможность сегодня Ирану это время. То есть, понимаете? И здесь сейчас, конечно, я ожидаю от британцев самые отвратительные провокации, которые они сейчас придумают Зеленскому. Я очень надеюсь, что хватит ума сейчас Трампу додавить по Старлинку, если Зеленский выкидывает вот какой-нибудь, да, перед выборами, а это для него как раз смертельно будет. Если он до 3 ноября выкидывает какой-нибудь фортель, и у Трампа, не дай бог, начинает понижаться рейтинг, и что-то на энергетическом рынке происходит, а мы можем какой-то удар получить, сказав, ну, видите, мы были готовы. Ну, вот тут, видите, как, ну, неуправляемая собака. То вполне возможно, что у Зеленского для Украины вообще отрежут и связь с космосом, координации военных действий. А это как раз уже вопрос с агонии. Дальше вопрос стоит, что могут сделать британцы? Британцы могут украсть победу. В прямом смысле слова могут украсть победу. Они могут провести серию давления как со стороны стран СНГ, ближайшие, так сказать, друзья России, да, Турции активировать для того, чтобы договориться о том, что какую-то часть Украины надо бы оставить. Ну, вот Зеленский, да, мы там согласны, там, меняем там выборы. Ну, давайте политическую субъектность оставим. Это будет означать, что мира на долгие поколения для России может не быть. То есть когда-то этот откроется этот котел, крышечку снимут и снова эту кашу заварят. Понимаете, да? Вот здесь вот это вот. То есть Россия, вот то, о чем говорили мы, формула какая со стороны Британии может быть предложена, и в том числе, кстати, Трампу. Ну, ты понимаешь, если Россия победит, представляешь, как это плохо? Ты представляешь, она коллективный Запад победила, она же не Украину победит. Как мы будем все выглядеть? Россия слишком усиливается, нельзя это допустить. Кстати, Китай тоже так думает. Давайте, может, с Китаем на эту тему поговорим. А вы за то, что Россия так усиливалась? Да нет, наверное, тоже. Да и Индия тоже, пожалуй, так, не то чтобы очень хотела бы, чтобы Россия вдруг, как в преддверии Первой мировой войны, да, вот о чем мы говорили с вами, у Николая II был очень серьезный выбор перед ним, потому что, как, не знаю, там, его сватали, и германо-австро-венгерский союз сватал, да, так и франко-британский союз сердечный сватал. Он мог и там стать. И тогда, куда бы Россия перемещалась, то те бы и победили, да, вот то я говорю, золотая акция. Вот, собственно, вот те эфиры, которые мы с вами вели, они сейчас вот приводят к достаточно серьезной развязке. И, видите, время показало, что мы с Божьей помощью в оценках-то не ошиблись. Вопрос теперь, сколько Россия конвертирует того, что российская армия принесла сегодня в дипломатический и в экономический блок, вот здесь очень зависит сегодня от том, насколько далеко мы способны будем предъявить свои права. Потому что речь-то идет не только сейчас об Украине, речь идет сегодня о Южном Кавказе, речь идет о среднеазиатском направлении, да? Речь идет о Каспии, речь идет о логистических артериях север-юг, Запад-Восток, речь идет о северном маршруте, речь идет сегодня о Балтике, речь идет о добыче на шельфе нефти, речь идет о восстановлении Северного потока, о строительстве силы Сибири. То есть, на секундочку, за этим вот понятно, да? Теперь бы я хотела сказать тем коллегам, которые много раз уже критиковали Владимира Владимировича и утверждали, что мы действуем половинчато, там, террористическим режимом, например, да, не объявляем Украину. Задаются же этим вопросом. Почему мы не объявим их вот режимом и не уничтожим, прям вот возьмем и окончательно? Ну, коллеги, я просто напомню вам, что объявление Украины террористическим режимом предполагает разрыв отношений, в том числе дипломатических, экономических, со всеми странами, кто ведет с этим режимом, сохраняет отношения. Понимаете, да, о чем я говорю? Какие страны сохраняют отношения сегодня с Украиной? Перечислить? Ну, попробуйте перечислить. Китай, мы прекратим с ним отношения. С Индией прекратим, наверное, да? Остановим и прекратим. С Индонезией, Вьетнамом, Южной, ладно, там, Северной Кореей. Кто там у нас еще? Ну, Япония, понятно. Ну, то есть прекратим, да? С Ближним Востоком прекратим отношения. Ну, то есть сами возьмем себя и вот пакет на голову оденем, да? И на зло кондуктору задохнемся. Вот это предполагается. Вот нужно понимать, что стоит за тем или иным актом. На 20 шагов вперед. Еще раз, Путин играет в шахматную партию, где конец шахматной партии, где промежуточные ходы могут казаться кому-то некой формой слабости. Но на то и изучайте шахматы, а не в дурачка подкидного. Понимаете? Все-таки задача победить и сохранить Россию. а не просто ударить куда-то, да, пошмалять для того, чтобы кому-то на диване там понравилось, четко там, как на футболе, да, там, победи, вот мы сейчас ему там ударим. Все-таки надо думать на поколение, вот что и делает Владимир Владимирович. Вернусь еще к одному моменту про Николая, да. На мой взгляд, я сейчас вот пробрасываю возможность для серьезных историков, я не претендую на то, что я могу такие вещи глубоко прям обсуждать. Есть и более достойные здесь люди, и в ваши программы они приходят. Все-таки, на мой взгляд, речь идет для России сейчас. Вот этот выбор, мы говорили, Александра Невского, Запад-Восток. Есть еще один выбор Николая I и Николая II. В чем он заключается? Это политическая система России, ее устройство. Ведь не секрет, что западная система политического устройства была выбрана все-таки Николаем II. Каким образом? Это тот манифест о созыве Государственного собрания, Государственной думы по политическим воззрениям, когда были образованы именно политические партии. Да? Это монархисты, кадеты, да, там, все, кто потом так или иначе принимали участие в заговоре против Николая II. Я не провожу аналогии с нынешней Думой, я исключительно смотрю в глобальных моментах, да. Мне кажется, что политическое устройство партийное в России, оно так или иначе в своем корневом понимании не совсем свойственно нам исторически. Мне кажется, что это все-таки западный вариант устройства, который нас постоянно держит, знаете, так, в опасности о том, что мы можем так или иначе скатиться в гражданскую войну. Гражданская война началась не тогда, когда заговор против Николая II состоялся, да, и февральская так называемая революция, или на самом деле переворот февральский, да, произошел, а когда именно Николай согласился, первое, подписать договор с британцами, и второе, когда он по партийному принципу собрал.
14: То есть всё-таки вы про Земский собор?
1: Я про Земский собор. Вот Земский собор Ивана IV, первый, который был собран, так называемый примирительный, он был собран по земствам, то есть представительство лично с земли. Персональная ответственность каждого. Не корпоративная ответственность партии, где размыто и непонятно, кто за что отвечает. Не идеологическая, а чисто экономическая, хозяйствующая, да, роль. И задача, как устроить землю
14: из земель,
1: русскую.
14: Где развито самоуправление.
1: Абсолютно.
14: А это значит порядок.
1: Абсолютно верно.
14: Там и личная, все знают, кто за что отвечает.
1: Личная ответственность. И сословное. Духовенство, казачество, служивые, купечество. То есть вот эта форма для России, мне кажется, более органична, исторически органична и естественна. Потому что я смотрю, как у нас в период тех или иных напряжение во внешней политике, тут же начиналось напряжение в гражданском обществе. Но возбуждало его как раз именно некая форма партийного противостояния. Несмотря на то, что пытаются сгладить, у нас единая цель, мы все за сильную Россию. Так у кадетов и эсеров, и монархистов тоже была такая же цель. Мы все за сильную Россию. В итоге Россию выболтали, выплеснули, понимаете, как ребенка с водой. И трагедия какая, да? И сейчас вот Сталин, кстати, отказался, ведь, смотрите, сталинская система...
14: Время наше вышло, совсем кратко.
1: Сталинская система голосования народных депутатов, она ведь тоже была поземельная, понимаете, она же ведь тоже была от регионов. Монополия одна партия, это же практически беспартийность. Вот мне кажется, что нужно над этим исторически задуматься. Мне кажется, нужно подумать на будущее, чтобы этот риск угрозы развала, взрыва изнутри, попыток переворота, мне кажется, он должен быть максимально нивелирован.
14: Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
15: Стратегия национальной безопасности.
16: Сегодня в программе «Область знаний». Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
17: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
18: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
17: «13 октября. Этот день в истории».
18: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
17: Этот день в истории.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Вообще сбрасывали
19: партизан. Отравился Америка.
20: А викинги шлемы с рогами носили.
21: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
23: Говорят, в Средневековье вообще не знали, что такое гигиена.
24: Да. Я слышал, что люди тогда могли не мыться годами.
22: А вот и нет.
25: Гуманисты эпохи Просвещения традиционно представляли Средние века темным временем и активно продвигали этот стереотип. Да и изречение, приписываемое испанской королеве Изабелле Кастильской о том, что она якобы мылась всего два раза в жизни, при рождении и перед свадьбой, тоже впечатляет. Но только это скорее легенда. На самом деле, в средневековой Европе, а это период до 15 века, понимали, что такое уход за телом.
22: Исторические мифы и заблуждения.
25: В средневековых городах существовали общественные бани. Так, в Париже в 13 столетии их насчитывалось порядка 25, в Вене – 30. Марсель славился производством мыла. Почти во всех монастырях Европы имелись ванные комнаты. Знать мыло руки перед едой. Но, безусловно, это не была идеальная картина. Канализацию еще не изобрели.
23: Так почему возник стереотип про немытое средневековье?
25: Примерно с 16 века гигиена действительно отошла на второй план. Врачи в Европе тогда стали утверждать, что мыться вредно для здоровья. Священники видели в этом грех, а многие бани на пару столетий позакрывались.
22: А вот и да.
17: Премьера на радио «Звезда».
25: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
17: Троны, короны, державы, символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Как сообщили в Министерстве обороны, в течение суток подразделения группировки войск «Центр» в районе Доброполя в ДНР наступали в центральной и северо-западной частях города. За сутки освободили почти 300 зданий. Военнослужащие МОТ и стрелкового соединения Центрального военного округа приняли участие в учении на полигоне в Кемеровской области. По его замыслу, военнослужащие совершили марш под огнем условного противника и вышли на рубеж атаки. При обнаружении огневой точки пулеметный расчет оперативно занял выгодную позицию, произвел пристрелку и вел огонь, прикрывая продвижение остальной группы. Параллельно били по мишеням на дистанции до 300 метров. Занятие проводилось под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Михаил Дмитриев командовал штурмовой группой. Его подчиненные должны были занять вражеские позиции. Офицер профессионально организовал атаку с нескольких направлений, введя противника в заблуждение. При штурме военнослужащие прорвали оборону противника. Поставленную задачу выполнили без потерь, после чего штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника. Более полусотни штурмовиков удостоили государственных наград в день третьей годовщины образования мотострелковой бригады «Урал» группировки войск «Центр». Среди участников церемонии был и председатель Союза десантников Свердловской области Евгений Тетерин.
2: С 22 года на СВО пришел во 2-й батальон и работал в штурмовой роте, замкомандир роты, замполит. Выполняли боевые задачи, ранения. Попал под комиссацию, но продолжаю работать с батальоном, привозим грузы, не только, конечно, в батальон, а вообще в центральную группировку. На сегодняшний день мы уже привезли 1700 тонн груза. Работаем, будем работать до полной победы. Даже в тылу есть фронт. Без этого никак, как в Великую Отечественную войну.
1: 137-я отдельная штурмовая бригада «Урал» – единственное штурмовое соединение, созданное уже во время специальной военной операции. Ее основой составил одноименный отдельный добровольческий штурмовой батальон, сформированный весной 2023-го. А осенью того же года он получил статус отдельной штурмовой бригады. Бойцы соединения проявили себя в боях на Краснолиманском, Авдеевском и Красноармейском направлении, доказав свою высокую боевую эффективность. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король Франции, подорвавший власть феодалов. Набожный, жестокий и подозрительный монарх. Людовик XI. Его называли осторожным, благоразумным, но чаще именовали всемирным пауком.
5: И откуда же взялось такое прозвище?
4: В середине 15 века Франция больше напоминала не единое королевство, а набор отдельных герцогств. Чтобы собрать их под своей короной, Людовик XI шел на любые методы. Стравливал врагов, подкупал союзников и по обе стороны имел сеть тайных осведомителей.
3: История одного прозвища.
4: Любому военному конфликту

доходило и до Англии, где за престол спорили Йорки и Ланкастеры. За это французского монарха и прозвали «Всемирным пауком».

0: строит. Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Феодалы.
0: Что?
1: Замок. Укрепленное жилище. Слово так и переводится. Форт. Укрепление. Не надо путать замок с крепостью. Крепость – это участок земли с многочисленными постройками, обнесенными крепостной стеной. А замок – это единое строение, в котором в одно целое соединены и дом, и стены, и башни.
0: Где?
1: Дома крепости появились еще в Персии и в Древнем Риме. Но своего расцвета строительство замков достигло в средневековой Европе во времена феодальной раздробленности и смуты. Именно тогда они обрели характерные для себя и такие привычные сегодня для нас черты. Замки непременно строились на возвышенностях. Это были природные холмы или искусственные насыпи. Высота их достигала от 5 до 10 метров. Возвышенность со всех сторон была окружена крепостными стенами и рвом. От пересечения вплавь дно рва защищали заостренными кольями. Через ров строили мост, который вел к воротам. Единственный вход в замок постоянно охранялся стражниками и имел несколько защитных механизмов. Створки, а также верхнюю деревянную или металлическую решетку. На ночь ворота запирали, решетку опускали, а мост разводили или поднимали вверх. Такая конструкция делала замок по-настоящему неприступным.
0: Из чего?
1: Первые средневековые замки возводились из дерева. Позже в строительстве стал использоваться камень, глина и кирпич.
0: Как?
1: Главная часть цитадели – донжон. Это центральная и самая большая башня замка. В ней располагались комнаты хозяина и всех обитателей. Парадный зал для приемов, колодец, склады продовольствия, оружейная комната и небольшое патио. Внутренний дворик или ресталище – место для поединков и турниров. Донжон защищали стены толщиной от 1 до 3 метров и высотой около 10. В те времена бойницы использовались редко. Строители полагали, что отверстия в крепостной стене ослабляют конструкцию. Поэтому главной особенностью средневековых замков были смотровые и оборонительные башни, на которых постоянно дежурили часовые и дозорные. Там хранили запасы оружия, с них вели оборону. За территорией замка располагались многочисленные хозяйственные постройки, жилища прислуги, корпуса для охраны и солдат, сады и огороды.
0: А что теперь?
1: Замки сохранились до наших дней. Многие из них заброшены и превратились в развалины. Но большая часть строений признана памятниками истории и культуры. Они охраняются государствами, на территории которых находятся. И в таких замках располагаются музеи. Многие замки превратились в гостиничные комплексы. Интерьеры их воссозданы согласно быту и убранству средневекового времени. В них туристы могут остановиться на ночлег или провести несколько дней. Принять участие в фестивалях, реконструкциях, праздниках, облачиться в исторические костюмы, посмотреть поединки рыцарских состязаний и принять участие в средневековой трапезе. Замок.
0: Кто так строит? Человек в кадре. История одной фотографии.
2: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
3: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
2: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
3: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя

0: Колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление Молотова. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
1: История одной фотографии.
2: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
0: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
2: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни – «Знамя Победы над Рейхстагом» – он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
1: Человек в кадре.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: Зима 1840 года. Париж, дом инвалидов. Некрополь выдающихся французских военачальников. Возле гробницы Наполеона стоит пожилой человек. На нем роскошный маршальский мундир. На плечах золотые эполеты, на груди многочисленные ордена и медали. Левой рукой старик опирается на длинную деревянную трость. Его правая рука крепко сжимает эфес боевой шпаги, висящей на поясном ремне. Ветеран молча смотрит на усыпальницу императора, как вдруг, в полной тишине, седовласый маршал громким командным голосом произносит несколько отрывистых фраз, больше похожих на клятву.
2: «Сир, мне больше 80 лет. Мое время пришло. Пора умирать».
1: Имя французского полководца – Бон Андриен Жанно де Монсей. Он родился в 1754 году в семье зажиточного адвоката. Когда юноше исполнилось 15 лет, он сбежал из отчего дома и добровольцем записался в армию. Однако его отец, Монсей-старший, сумел выкупить сына и вернуть несостоявшегося солдата. Но Бон Андриен Жанно не сдавался. Он вновь убежал. И на этот раз уже волонтером поступил в один из пехотных полков Франции. 4 года беспорочной службы и никакого карьерного роста. Тогда Монсей-младший возвратился в родной город Безансон, где неожиданно для всех стал вдруг жандармом. Неужели слава великого полководца больше не интересует его? Ничего подобного. То был хорошо продуманный, хитроумный план. Должность жандарма весьма прибыльная. Бон Адриен Жанно де Монсей быстро накопил необходимую сумму, после чего просто-напросто купил себе офицерский патент в армейском корпусе. Раз и готово. Путь к маршальскому жезлу открыт. Лейтенант, капитан, дивизионный генерал. Его любили солдаты. А многие французские офицеры называли человеком чести и безупречного поведения. Он храбро сражался в Испании, где летом 1795 года штурмом взял город-крепость Бильбао. О его подвигах был наслышан сам Бонапарт. Но ложный донос изменил все. Генерал де Монсей был объявлен роялистом, приверженцем короля, и отстранен от командования. А в это время во Франции уже вовсю бушевала революция. Наполеон вспомнил о Монсее лишь в 1799 году. Он назначил его заместителем командира Рейнской армии. Затем сделал генерал-инспектором всей жандармерии, после чего в торжественной обстановке лично вручил полководцу маршальский жезл. Бон Адриен Жанно де Монсей доверие императора оправдал сполна. Он храбро сражался сначала в Италии, а потом и в Испании, и принял участие в кровопролитных боях под Валенсией и Сарагосой. Но в знаменитых наполеоновских войнах, например, в походе французских войск на Москву, отличиться ему было не суждено. Талантливого военачальника де Монсея оставили в тылу. Реальные боевые действия начались для него только в 1814 году. 30 марта. В этот день к столице Франции подходят союзные войска. Начинается штурм северной части города. В районе современной Парижской площади Клиши держат оборону вооруженные отряды под командованием маршала де Монсея. В его распоряжении национальные гвардейцы, жандармы и парижане-добровольцы. Казалось, что противник запросто преодолеет этот рубеж. Но не тут-то было. французы стояли насмерть, и в результате многочисленные регулярные армии союзников не продвинулись на этом направлении ни на один шаг. Бон Адриен Жанно де Монсей капитулирует, когда будет взят весь Париж. Он сделает это лишь потому, что его отважные ополченцы уже давным-давно окружены, и дальнейшее кровопролитие бессмысленно. Взойдя на престол, Людовик XVIII по достоинству оценил отвагу военачальника и сделал де Монсея пэром Франции, и даже оставил ему должность генерал-инспектора жандармерии. Правда, потом король очень быстро отобрал все эти регалии и титулы полководца, потому что тот вновь поддержал Бонапарта. В наказание за измену Людовик XVIII повелел де Монсею возглавить военный суд против бывших наполеоновских командиров. То есть ему пришлось бы подписывать приказы о расстреле своих же боевых товарищей. Монсей, естественно, отказался. На этот раз терпение короля лопнуло окончательно. Он приказал немедленно схватить маршала и посадить его в тюрьму. Но жандармы не захотели сажать своего начальника за решетку. Тогда Бон Адриен Жанно де Монсей продемонстрировал свое понимание воинской чести. Он посадил под арест самого себя. Вначале в гостинице, а затем в собственном замке. Его полностью реабилитировали в 1819 году. Вернули все титулы и звания. Он еще долгое время служил в армии. А когда ему исполнилось 86 лет, маршал Бон Адриен Жанно де Монсей посетил гробницу Бонапарта в Доме инвалидов. Стоя возле усыпальницы императора, прославленный полководец Франции произнес всего лишь несколько фраз.
2: «Сир, мое время пришло. Пора умирать».
1: Вскоре он свою клятву исполнил. И сегодня на той самой Парижской площади Клиши, расположенной на севере французской столицы, можно увидеть величественный монумент. Это памятник маршалу де Монсею, человеку чести и безупречного поведения.
0: Парад побежденных.
1: Лицо врага ужасает меня, когда я вижу, до чего же оно похоже на мое собственное. Польский поэт и философ Станислав Ежи-Лец.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Новые санкции Европейского Союза могут сорвать топливную сделку России и Соединенных Штатов, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Это может помешать, это безусловно. Тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
2: Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций. Послы государств объединения уже согласовали включение в перечень более 1500 физических и юридических лиц. Порыв высокого давления на магистральном газопроводе произошел в селе Волчково Пензенской области. Причиной аварии стало нарушение технологического процесса. Пострадавших и погибших нет, об этом сообщило Главное управление МЧС по региону. Сейчас на месте прорыва нитки газопровода работают пожарно-спасательные подразделения, полиции, медики, аварийно-газовые службы и энергетики. Законопроект о тарифах на такси для пассажиров с детьми внесут в Государственную Думу до конца года, заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Глава ведомства указал, что в Уфе уже идет пилотный проект с Яндексом, где многодетным семьям дают скидку в 30% на поездки с детьми. Теперь министерство рассмотрит расширение программы и на другие регионы. Посольство России обвинило Францию в разбое после задержания нефтяного танкера DFP и что отсылки на конвенцию Организации Объединенных Наций являются прикрытием пиратства. В дипломатическом ведомстве проверяют, есть ли среди членов экипажа граждане России. Судно следовало под флагом Бенина. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании французскими военно-морскими силами танкера, подозреваемого в хождении под ложным флагом. И Национальный совет финансового рынка пожаловался в Центробанк и Федеральную службу судебных приставов на резкий рост запросов о должниках, пишет издание «Коммерсант». За несколько дней кредитные учреждения получили беспрецедентное число обращений. Одному банку только 19 сентября поступило 12 800 000 запросов. И свыше 90% даже не касаются клиентов этого банка. В совете заявляют о возможных технических проблемах в сервисах службы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
4: Он приводил в беспорядок все.
1: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
5: Красив, как день. Весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
1: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит, большой вельможа, тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб» и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
2: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
1: «13 октября. Этот день в истории».
2: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
1: Этот день в истории. 8 важные вопросы.
3: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
4: Отвечает врач-эндокринолог и психолог Антон Поляков.
5: Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги. Норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения. Кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лабильность и проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью объясняется как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
1: Очень важные вопросы. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
6: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе недорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
0: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы. Рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
6: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до 1 месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
0: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
1: Плутовство.
6: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
7: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
6: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
0: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
6: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стала невыгодна.
1: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство.
3: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
2: Премьера на радио «Звезда».
8: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
2: Троны, короны, державы, символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Долгое время этот город считался лишь красивой легендой, как многие другие древнегреческие мифы. Но благодаря упорству археолога-самоучки Генриха Шлимана все-таки удалось найти остатки Трои. Расположенные они на холме Гессарлык в Малой Азии, на территории современной Турции. Шлиман верил каждому слову гомеровской поэмы «Илиада», в которой описывалось великое государство – Троада, и его главный город – Илион, он же Троя. По преданию, могучие стены города построили сами боги – Посейдон и Аполлон. 10 лет вели осаду Трои ахейские герои. И только благодаря хитрости Одиссея, построившего гигантского деревянного коня, грекам удалось захватить город. Конечно, в поэме Гомера много фантастических преувеличений. Например, в ней описывается флот греков из 1185 кораблей. Столько судов просто не поместилось бы ни в одну бухту пролива Гелеспонт. Так в древности называли Дарданеллы. Но Шлимана это не смущало. Он добился у правительства Турции разрешения на раскопки, выкупил большие участки земли и на протяжении почти 20 лет искал легендарный Илион. В 1873 году ему повезло. Он обнаружил богатейший клад, множество золотых и серебряных украшений. Шлиман поспешил назвать находку кладом Приама, чтобы ни у кого уже не осталось сомнений, что именно здесь покоится гомеровская Троя. Шлиману не раз случалось искажать факты и допускать грубые научные ошибки. Поэтому к его заявлению отнеслись настороженно. Подозревали даже, что все это вообще изделие парижских ювелиров. Однако более поздние экспертизы доказали, что сокровища подлинные. Вот только они старше событий, описанных Гомером, лет эдак на 1000. Сейчас, после множества раскопок на холме Гессарлык, ученым удалось найти остатки аж 9 городов, существовавших здесь в разное время. Каждому присвоили порядковый номер. Троя 1, Троя 2 и так далее. История Трои, по мнению историков, началась с небольшого поселка диаметром всего 100 метров. Затем в городе появились большие здания, укрепления из кирпича и камня. Еще позже возникли мощные стены высотой 8 метров и толщиной 5. Похоже, что именно этот город, Трою-7, упоминал Гомер. В те времена она занимала территорию в 270 тысяч квадратных метров и была домом для 6 или даже 10 тысяч жителей. Очень внушительные цифры для той эпохи. Более того, удалось найти свидетельство гигантского пожара, уничтожившего город как раз во времена событий, описанных в Илиаде. Троя сегодня – один из самых крупных археологических заповедников мира. А где же оказалось, в конце концов, ее главное сокровище? Тот самый клад Приам. В конце Второй мировой войны он был вывезен из Германии в СССР. И сейчас хранится в Пушкинском музее. Легендарная Троя, оказывается, намного ближе, чем мы ожидали. Троя.
1: Старый город. Всемирная история.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о снах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт 1.
4: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
0: Факт 2.
4: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
0: Факт третий.
4: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
0: Факт четвертый.
4: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
0: Факт пятый.
4: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением. Ученые считают, что из-за перехода от черно-белого кино к цветному.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о снах.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 883 украинских беспилотника самолетного типа. Такие данные приводит Министерство обороны России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в столичном регионе за день сбито 75 дронов. В военном ведомстве ранее указывали, что всего с начала специальной военной операции уничтожено более 260 тысяч украинских дронов. Федеральная служба безопасности предотвратила диверсию на Воронежском аэродроме «Балтимор», задержав россиянку, которая по заданию службы безопасности Украины готовила атаку с помощью 9 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве. Подозреваемую завербовали несколько лет назад. Она арендовала гараж, перенесла туда дроны и взрывчатку. Управлять ими через интернет должны были операторы с территории Украины. Сейчас пособница ВСУ задержана. Удмуртия, Красноярский край и Свердловская область получат 1 200 000 000 рублей на строительство образовательных учреждений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Средства эти предусмотрены для строительства 2 больших школ в Красноярске, почти на 1300 мест, и в Ижевске на 1100 учащихся, а также детского садика в Екатеринбурге, который рассчитан на 350 ребят и в котором предусмотрены группы для самых маленьких.
1: Михаил Мишустин также отметил, что формированию яслей президент поручил уделять повышенное внимание, чтобы у молодых мам была возможность раньше выйти на работу. Международный валютный фонд предупредил, что ведущие экономики мира уже в этом году столкнутся с крупнейшими бюджетными дефицитами со времен пандемии коронавируса. Специалисты МВФ призывают к срочным мерам. Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики», чистые заимствования так называемых развитых стран превысят 5% валового внутреннего продукта. В Соединенных Штатах этот показатель составит 8,5%. На этом фоне рост мировой экономики замедлится, а инфляция, включая страны Запада, ускорится. В 5 южных районах Республики Дагестан установлена карантинная фитосанитарная зона. Причиной стал опасный вредитель – коричнево-мраморный клоп, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики. Специалисты сейчас объезжают домовладения и направляют инструкции по уничтожению очагов распространения. Местные жители уже около месяца жалуются на нашествие вредителя. Ранее карантин из-за клопа вводили на Ставрополье и Кубани. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
0: Троны, короны, державы. Символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ну что ж, коль хочется, возьми над миром власть. Сокровищницы вскрой, себя и трон укрась. Ты станешь редкостный, похож на снег в пустыне. День поискрясь, и два, и три, и испарясь.
5: Это Омар Хайям. Сегодня мы поговорим о символах власти. Царское сиденье. Другое название – трон. Он, конечно же, не мог быть обычным стулом. Только произведением искусства. Первые троны появились в нашей стране приблизительно в середине 16 века, когда русские земли стали объединяться вокруг Москвы возле единого правителя. В Древней Руси специальное кресло под балдахином в соборах, где молился владыка, называлось престолом. Самые известные древние из них – престол Мономаха в Успенском соборе Московского Кремля. Он датируется 1551 годом и был заказан самим Иваном Грозным. По легенде, первый коронационный трон прислал в Россию византийский император Константин.
4: Исторические заметки.
7: И сидящие на троне иногда сидят на двух стульях.
5: Государевы престолы всегда украшали главные залы монарших дворцов. Каждый правитель хотел создать только свое, поистине уникальное кресло власти. Так появились трон Бориса Годунова, деревянный трон Михаила Романова, алмазный трон Алексея Михайловича. Многие царские стулья использовались для коронаций, иногда даже не одного человека. Случалось и такое.
8: «12 стульев. Троны. Символы власти».
9: Вот что писали об этом в хрониках. «И устроили в соборе Успенском место чертожное, особое, покрытое багряной тканью возвышение, на которое вели 12 ступеней. Там же установили двойное сиденье золотое с каменьями, и стул принесли для патриарха Иоакима. Пред вратами царскими находились 6 столов аналоев для крестов, держав и скипетров».
10: После смерти в 1682 году бездетного царя Федора Алексеевича на российский трон претендовал его младший брат. Однако юный наследник часто болел или, как тогда говорили, головою был скорбный. Он не мог в одиночку управлять страной, и поэтому на русский престол

0: Михаила Федоровича. В основе престола резное дерево, облицованное чеканными серебряными пластинами, высокая спинка, подлокотники и трехступенчатые подножия были обтянуты малиновым бархатом. Рядом стояли длинные столбцы-стоянцы, увенчанные двуглавыми орлами.
1: Ты, братец, обещай этому послу шведскому хорошенько подумать. А думать можно долго, не спеши. Глядишь, и все само собой разрешится.
0: На самом деле новый трон был не двойным, а тройным. Иван и Петр считались царями лишь номинально. Фактической правительницей и всевластной регеншей была их старшая сестра, царевна Софья.
2: Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой престола потаенное место для наставника. Чаще всего его занимала именно Софья, которая помогала, а то и просто руководила братьями во время официальных церемоний. Необходимые советы и наставления передавались через специальные оконцы, прорезанные в спинке трона прямо над местом Петра Алексеевича. А фигуру царевны Софьи скрывало длинное бархатное покрывало.
0: В 1696 году царевич Иван умер. Наследников по мужской линии он не оставил, что было на руку Петру. Ему оставалось лишь объявить себя единоличным правителем России. А знаменитый двойной трон отправился в хранилище Московского Кремля, оружейную палату, где и находится по сей день.
3: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Государев трон и сидящий на нем правитель всегда находились под охраной. Этих оруженосцев вы хорошо знаете. Наверняка видели в кино. Так в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» во время приема шведского посла справа и слева от псевдо-царя у правдома Бунши стоят два рослых красавца в белоснежной форме. Кто же эти суровые и хорошо вооруженные ребята?
6: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Царские рынды. В 1525 году великий князь Владимирский и московский Василий III издал указ.
8: Божьей милостью царь и господин желает собственную иметь охрану. Да будут вечно стоять пред государем рында у копья, рында у рогатины и рында у сагайдака из ближайших людей.
7: Так на Руси появилось одно из первых элитных подразделений, известное как царские рынды. Царские рынды – оруженосцы и телохранители великого князя Московского. Они встречали иностранных послов, сопровождали царя во время поездок и военных походов. Личный состав – 50 человек. Год формирования – 1525. Основное вооружение – шестоперы, мечи, бердыш и копье. В царские рынды набирали самых красивых и статных юношей из боярских семей. Служба считалась почетной, но при этом царские телохранители жалования не получали. В комплект формы царского рынды входили горностаевые шубы, сафьяновые сапоги, песцовые шапки. Во время дипломатических приемов или царских пиров рынды стояли за троном, одетые в белое платье с золотыми топорами в руках. Участвовали рынды и в боевых действиях. Сражались под знаменами Ивана Грозного у стен Владимира и Нижнего Новгорода, штурмовали Казань. В июле 1547 года во время военного похода в Коломну особо отличились князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев, князь Федор Никитич Щенин и Алексей Адашев. Они одними из первых ворвались на крепостные стены. За храбрость и отвагу в бою их наградили шубами с царского плеча и серебряными кубками с царского стола. В 1689 году по указу Петра I должность царского рынды была упразднена.

0: Место царского рынды по правую руку от государя всегда считалось почетным. Отсюда, кстати, и пошло понятие «местничество».
1: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ о символах власти. На сегодняшний день самым популярным троном в мире считается, как вы думаете, какой? Трон Тутанхамона? Ягуаровый трон индейцев майя? Или, может быть, хризантемовый трон японских императоров? Ничего подобного. Этот монарший стул вымышленный, хоть и вполне реальный, проще говоря, бутафорский. «Железный трон» сериала «Игры престолов». Он стоит в киношном большом зале, а право сидеть на нем имеют только король или его регент. Если в столице их нет, в металлическом кресле располагается так называемая «десница», то есть правая рука короля, что-то вроде нашего рынды, ну, почти. По легенде, железный трон был выкован из тысячи мечей поверженных врагов. Не верьте, особенно декораторам. Однажды актеры сериала решили сосчитать те самые мечи, и оказалось, что их там менее 200.
2: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
4: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Оставим в покое вымышленные литературно-киношные престолы и вернемся к реальным, но, к сожалению, уже давно не существующим монаршим стульям. Один из навсегда утраченных – павлиний трон великих моголов. По свидетельствам очевидцев, это диковинное царское ложе было усыпано большими, отполированными до блеска рубинами, самый маленький из которых весил 100 каратов. Трон был создан в первой половине 17 века в честь правителя империи Шах-Джахана. Лучшие мастера Агры трудились над ним около 7 лет. Россыпи великолепных изумрудов, сапфиров и бриллиантов сверкали на солнце. По всему периметру престола висели золотые меч, булава, щит, лук, колчан и стрелы – символы могущества. Рядом с престолом стояла удивительная по красоте птица.
6: Золотой павлин с поднятым хвостом. Его украшали большие синие сапфиры и другие драгоценные камни. А перед грудью висел большой рубин, с которого свисала грушевидная желтоватая жемчужина весом около 50 каратов. По Павлина окружали два цветочных золотых букета, покрытых сотнями изумрудов.
0: Павлиний трон ждала незавидная участь. В 1739 году армия персов захватила Агру, и старинный престол был разграблен, вернее, разобран буквально по крупицам. Печальная история. И, к сожалению, далеко не единственная. Еще один трон, трон-легенду, ждала примерно точно такая же участь.
3: И создал он огромный престол из слоновой кости, и украсил свое ложе сверкающим золотом, и сидел на нем третий еврейский царь, великий правитель Объединенного государства Израильского, в период его наивысшего расцвета.
7: 10 век до нашей эры. В просторном зале стоит королевский стул. К нему ведут 6 шагов или 6 широких ступеней, вымощенных драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. На каждой ступени, справа и слева, застыли в неподвижных позах золотые львы и орлы.
3: Самой удивительной частью престола был его скрытый механизм. Как только владыка ставил ногу на нижнюю ступеньку, лев и орел медленно поворачивались и поднимали вверх золотую лапу и золотое крыло. Правитель опирался на них и делал следующий шаг. Вторая ступенька. И вновь оживали грозный хищник и гордый орел. И снова опирался на них великий государь и шел дальше, вперед, на самую вершину своего могущества.
8: Трон царя Соломона.
7: Сын царя Давида и царицы Версавии, потомок древнего рода. Во времена его правления был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. На своем белом троне Соломон решал важные государственные вопросы, принимал людей и чинил над ними суд.
3: Золотая охрана престола всегда была начеку. По легенде, как только орел и лев слышали вранье или лжесвидетельство, они тут же начинали неистово рычать и кричать. Обмануть царя не представлялось возможным.
7: Все проходит, и это пройдет. Фраза воистину легендарная. Однако в нашем случае она не сработала. Роскошный трон Соломона ждала незавидная участь. Его постоянно захватывали египетские фараоны, племена эфиопов, правители Вавилона. Могущественные империи появлялись и исчезали, а престол регулярно перемещался сначала в Персию, затем в Грецию, а после и вовсе отправился в Рим. Правда, к тому времени от него остались лишь мелкие кусочки. А жаль, какая была красота!
8: Трон царя Соломона.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Золотой шар, увенчанный крестом или короной. Иными словами, держава. В русской христианской традиции она символизирует Царство Небесное. Впервые была использована в качестве символа русского самодержавия в 1557 году. Идем далее. Еще один атрибут монаршей власти на Руси. Впервые он участвовал в торжественной церемонии в 1584 году во время венчания на царство Федора Иоанновича. Так появилось понятие «скипетродержатель». Кстати, само по себе слово «скипетр» древнегреческое. Считается, что его прообразом стал некий пастушеский посох, который в руках архиереев наделялся символизмом пасторской власти. Со временем посох существенно укоротился, да и своим оформлением он уже мало походил на простую деревянную палку. А в 1667 году скипетр появился в правой лапе двуглавого орла, государственного герба России.
9: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ.
6: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
0: В мире великое множество совершенно разных символов власти. К примеру, кольцо рыбака или именной перстень главы Ватикана. Его носят на безымянном пальце правой руки. Делают из золота и украшают аметистом для каждого вновь избранного понтифика. На кольце всегда размещают рельефное изображение первого епископа Рима, апостола Петра, рыбака по профессии и ловца человеческих душ. Отсюда, кстати, и название. Долгое время перстень был не только атрибутом облачения Папы Римского. Он использовался еще и для запечатывания писем. Иногда владельцы носили внутри кольца частицы мощей святых. Но есть в Ватикане еще один старинный символ власти, который заслуживает отдельного рассказа.
10: Перед очередной мессой возле первоиерарха троекратно сжигают пучок пакли со словами «Святой Отец, так проходит слава земная», после чего владыку проносят по всему городу на великолепном тронном сидении. Народ ликует.
11: На первый взгляд обычный паланкин, крытые носилки на двух жердях. Однако это кресло особенное. Богато украшенное, обитое шелком, оно установлено на специальном постаменте, с каждой стороны которого закреплены два позолоченных железных кольца. Сквозь кольца пропущены два бруса. С их помощью 12 лакеев в красных ливреях переносят священника на своих плечах.
8: Седия Джестадория. Переносной трон Папы Римского.
10: Церемониальному креслу понтифика несколько веков. Долгое время его использовали для торжественной переноски главы католической церкви в собор святого Петра и обратно. Во время ритуального шествия к трону справа и слева устанавливались два высоких флабеллума, чтобы отгонять насекомых от святых даров и самого священника.
11: Флабеллум – огромный веер или опахало на длинной палке. Его делают из кожи животных, пергамента или шелка. Для Папы Римского веер собирают из страусиных перьев. Во второй половине 20 века Иоанн Павел II отказался использовать переносной трон и пересел на папамобиль. Отныне номер этой машины стали украшать специальной аббревиатурой, цифрой 1 и тремя буквами SCV. Это сокращение от латинского «status civitatis Vaticanae» – «государство-город Ватикан». А старинное кресло римских понтификов находится сейчас в специальном подземном хранилище.
10: Оно как будто ждет своего часа, но время его безвозвратно ушло.
8: Седия Джестадория. Переносной трон Папы Римского. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости медицины. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 36-го, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен по поручению президента. Программа предусмотрена создание единой структуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Планируется развивать центры спортивной медицины с современным оборудованием для диагностики, мониторинга и реабилитации. Помощь будет доступна профессионалам и любителям спорта, а в приоритете – поддержка одаренных детей и детей с ограничениями здоровья. Россиян призвали внимательнее следить за здоровьем с приходом поздней осени. На фоне неустойчивой погоды и перепадов температуры риск простудных заболеваний увеличился примерно на 20%. Какие меры помогут снизить риск заражения, рассказал медиагруппе «Звезда» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Надо все-таки порекомендовать, чтобы максимально быстро постарались привиться от гриппа, потому что в этом сезоне будет так называемый гонконгский грипп, свиной грипп, грипп типа Б, который протекает достаточно тяжело. Прививка на 100% не гарантирует это заболевание, но, по крайней мере, не будет таких осложнений, особенно касается детей раннего возраста, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Надо соблюдать, кроме того, правила личной гигиены, стараться сейчас не пребывать в помещении, где большое скопление людей, или одевать туда маску, проветривать нужно комнаты.
1: Еще одной мерой профилактики врач назвал промывание носа после улицы специальным раствором соли из аптеки. По его словам, такой раствор помогает смывать вирусы со слизистой носа. Использовать для этого обычную соль, приготовленную самостоятельно, не рекомендуется. Проект «Поезда здоровья» из Башкирии признан стандартом. Выездной работы мобильных медицинских комплексов будет масштабирован на другие регионы страны, сообщил министр здравоохранения Республики Айрат Рахматуллин. В этом году акция прошла в 8-й раз. Работали десятки передвижных комплексов, почти 5000 врачей и столько же сотрудников среднего звена. Медики провели 186 тысяч осмотров. Врачи Ингушской республиканской клинической больницы спасли пациента в возрасте 104 лет с повторным тяжелым инсультом, сообщили в правительстве региона. Пациент поступил с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу, первые сутки провел в реанимации. Первый инсульт пенсионер перенес еще 5 лет назад. Лечение осложняли сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. Сейчас его состояние улучшается, пациента планируют выписать домой с рекомендациями. Это были новости медицины. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Многие троны мира имели когда-то собственную уникальную охрану. Мы уже говорили сегодня о русских оруженосцах Рындах. Эти бравые ребята стояли справа и слева от монаршего престола и оберегали не только царский стул, но и самого правителя. А вот, например, в Дании совсем другая история. Свои церемониальные традиции.
5: Трудно представить себе более роскошный королевский престол, чем тот, что, согласно преданию, был сделан из рога единорога и гарантировал законному монарху вечную жизнь.
6: Высокое деревянное кресло с великолепными кружевными арками и замысловатым балдахином. По легенде, его спиралевидные ножки и перегородки в точности повторяют дизайн знаменитого трона царя Соломона. Правда, охраняет государев стул не 12 живых хищников, как сказано в Библии, а 3 серебряных льва в натуральную величину.
7: Коронационный престол Дании. Трон единорога.
6: В 1648 году к королем Дании стал Фредерик III. Именно тогда, по его указу, придворные ювелиры изготовили новый трон скандинавского монарха. Говорят, что за основу царского кресла был взят рог единорога. На самом деле все детали престола выполнены из острых бивней морских животных нарвалов. В 17 веке их мощные клыки выдавали за рога огромных мифических коней. Многие верили.
5: Кровь единорога пропитала стул короля Конунга. И теперь ни он, ни его родные умереть не могут.
6: Дания – старейшая монархия в мире. Нынешняя королевская династия может проследить свою родословную на 1000 лет назад. Коронационный трон или трон единорога считается символом этой семьи. В 18 веке старинный престол реставрировали, добавили позолоченные фигуры, украсившие спинку и подлокотники, а у трех серебряных львов появились золотые гривы и глаза. В наши дни на троне единорога никто не сидит. Коронация в Дании неофициально отменена. К чему формальности? Очередной правитель приезжает во дворец Кристиансборг, выходит на балкон, а ликующая внизу толпа встречает его 10-кратным ура. Все. Казна цела, праздник удался. А знаменитый коронационный трон находится отныне в королевской сокровищнице в Копенгагене в замке Розенборг. И никакой сигнализации.
5: Только три серебряных льва в натуральную величину застыли в неподвижных позах вокруг престола. Они по-прежнему охраняют бесценную реликвию самой древней монархии в мире.
7: Трон единорога.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Самая древняя в мире корона была найдена в небольшой пещере неподалеку от Мертвого моря в 1961 году. Ей порядка 6000 лет. Она сделана из меди и представляет собой полый цилиндр высотой 18 сантиметров. На цилиндре размещены две решетки, два грифа и две пары рогов, наглядно демонстрируя животное происхождение символа власти. Удивляться особо нечему. Раньше ведь как было? Чем украсить корону? Всем, что под руку попадется. Так на головах главных людей в племени появилась имитация пышных перьев удота, густой шевелюры льва или ветвистых рогов оленя. Глянул на человека, и все понятно. Перед тобой сам батюшка-царь, благодетель. Шло время. Короны стали делать серебряными или золотыми, украшали их огромными алмазами, изумрудами, сапфирами. И к чему это привело? Во время революции многие королевские реликвии тут же захватывались и безжалостно расплавлялись на нужды отныне свободного народа. Драгоценные камни выковыривались и продавались, золото расплавлялось на монеты в казну. Больше всех пострадала Франция. Только в 1793 году, после очередного бунта, были уничтожены сразу 19 корон. Государство на этом не слишком-то разбогатело, а вот историческое наследие заметно оскудело. Да что говорить, если в Париже времен Екатерины Медичи дошло до того, что бриллиантами короны стали называть не сами камни, где же их взять-то, а реальных людей.
8: Во дворце же все было радостно по-прежнему и даже больше. По всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной. Сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой ее подругой, и с братом Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей. Эта новобрачная, дочь Генриха II, Маргарита Валуа, была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее сестричкою Марго. Восторженная встреча была действительно заслужена юной наварской королевой. Маргарите исполнилось едва лишь 20 лет, но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая ее то с Авророй, то с Кеферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими детскими ногами в атласных туфельках. Такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослепленные красою Маргариты, если им приходилось только повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Диадема, корона, тиара. Любой словарь вам подскажет: диадема – это крупное украшение, которое носят на голове, чтобы продемонстрировать определенный статус и власть. Большой разницы между короной и диадемой нет. Разве что корона неизменно должна быть украшена некой официальной символикой, как то родовым знаком, крестом или цветком лилии. Тиары явно не королевское украшение, но носить их никто не запрещает. К тому же тиара – это так называемый неполный круг. Так что возлагать ее можно абсолютно на любую голову, ничуть не переделывая. Сегодня большинство символов власти хранятся в музеях по всему свету. Ими можно восхищаться, фотографировать, пересылать снимки друзьям, даже не подозревая, что перед вами на самом-то деле подделка. Правда, очень искусная.
7: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
9: 1869 год. Австро-Венгрия. Здание Венского императорского музея. Кабинет директора. Два специалиста по древностям, Бруно Бухер и Гуго Лейшинг, нетерпеливо расхаживают по комнате. Сегодня у них важная встреча с неким антикваром из Одессы. На часах полдень. Входит мужчина средних лет. Молча идет к столу, достает из потрепанного саквояжа какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки, и, развернув их, торжественно объявляет:
10: «Господа, перед вами тиара скифского царя Сейтаферна. Я прошу за нее 200 тысяч франков».
9: Специалисты ахнули. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, лежал древний шлем, корона, изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Независимая экспертиза подтвердила: тиара настоящая. Да только вот цена оказалась непомерной. 200 тысяч франков или 90 тысяч рублей золотом. И это в 19 веке. Венский музей умолял продать сокровище в рассрочку, но одесский антиквар отказался. Деньги вперед и точка. Австрийцы едва не заплакали от горя. Если бы они только знали, что великолепный шлем-корона на самом-то деле искусная подделка.
7: Плутовство.
9: Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, жили в Одессе, торговали колониальными товарами: чаем, кофе, табаком. Денег хватало только на содержание магазина. Большой прибыли он не приносил. И вот тогда Гохманы решили открыть антикварную лавку. Они переехали в Очаков, где наняли опытного мастера-ювелира.
10: Просто чудо, не человек. Изя Рухомовский. Золотые руки. Он таки мог подделать все на свете. Брошки, пряжки, серьги. Денежки потекли ручьем. И мы решились на главную аферу в жизни. Продать какому-нибудь музею нечто эдакое. К примеру, фальшивую тиару скифского царя. Тем более, когда-то скифы жили в наших краях. Изя сделал работу за 2 месяца. Мы ему сказали, что это подарок нашему харьковскому другу-ученому.
9: Один из братьев увез тиару в Австрию, а когда Венский императорский музей не смог найти необходимую сумму, предложил корону дирекции Лувра. Баснословная цена французов не отпугнула. Они даже попытались занять 200 тысяч франков у парламента. Но не получилось. Депутаты отдыхали. Каникулы. В итоге деньги собрали парижские меценаты. И все остались довольны. Музей получил древний артефакт, а Шепсель Гохман богачом вернулся в Одессу. Беда пришла, откуда не ждали.
10: Обман раскрылся через 2 лет, когда французы задержали своего самого злостного фальсификатора картин. Его посадили, но этот болван прямо на суде возьми да и скажи, мол, в Лувре на самом-то деле полным-полно подделок. В том числе наша знаменитая тиара. Вот тут-то все и началось.
9: Это был невероятный скандал. Корону еще раз отнесли на экспертизу, которая подтвердила – новодел. Местные газеты ликовали. Одна карикатура сменяла другую. Лувр в виде осла с тиарой на голове. А вот дальше произошло нечто странное. Знаменитую фальшивку из Одессы французы официально признали исключительным ювелирным украшением и даже поместили ее в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Вскоре мастер Рухомовский признался, корону сделал именно он. И его, человека, который про аферу ничего не знал, пригласили на работу в сам Лувр. Правда, имени заказчика Изя так и не назвал. Братья Гохманы остались на свободе. Как сказали бы в Одессе, картина маслом.
11: Шепсель и Лейба Гохманы. Плутовство.
7: Плутовство.
11: Великие авантюристы прошлого.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о символах власти. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет.
15: Пред нами огромные разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
16: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
4: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
17: Человек с изюминкой. Вера Мухина.
18: Лауреат 5 сталинских премий. Автор памятника Чайковскому у Московской консерватории, Горькому у Белорусского вокзала и того самого легендарного символа Мосфильма – рабочего и колхозницы. Конечно, она прежде всего скульптор. Но неожиданно Мухина активно занималась модой. Конструировала женскую одежду.
17: На первый взгляд.
18: В 1911 году во время зимних катаний на санках Вера врезалась в дерево. Повредила лицо и почти лишилась носа. итог 9 пластических операций в России, а затем и в Париже. Там девушка стала брать уроки у скульптора Эмиля Бурделя, ученика Агюста Родена.
19: В чем изюминка?
18: Революция. Воспитанница состоятельной купеческой фамилии, Мухина могла уехать и безбедно жить в эмиграции. Не уехала. Подружилась с Надеждой Ламановой, знаменитой российской женщиной-модельером, которая когда-то шила туалеты для венценосного семейства. Вместе они с большим энтузиазмом взялись разрабатывать наряды для советских тружениц.
20: Искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли нашей возрождаемой промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени.
18: В итоге так называемая крестьянская коллекция женских платьев из натуральных грубых материалов с деревянными пуговицами Веры Мухиной и Надежды Ламановой завоевала гран-при Всемирной выставки в Париже. А с 1933 года, со дня основания Московского дома моделей одежды, Мухина стала членом его художественного совета.
19: Вера Мухина. Человек с изюминкой. Всемирная энциклопедия еды.
21: В Центральной и Восточной Европе можно встретить огромное количество выпечки с маком. Чешский маковый торт. Румынский хлеб с начинкой из темной маковой пасты. Венгерский десерт – макош-губа, щедро посыпанный маком. И это лишь часть блюд. Их обилие объясняется просто. Травянистое растение семейства маковых хорошо себя чувствует на берегах Дуная, который течет через всю Европу. Цветущих полей там много. Кстати, их стремятся сфотографировать толпы туристов со всего мира. О темных семечках-крупинках знали еще в Древнем Египте. Мак там служил в качестве обезболивающего средства. Со времен Римской империи семена добавляли в еду уже для вкуса, а не только в терапевтических целях. На Руси мак растет с XI века. Славяне его почитали. В середине июля отмечали маков день с хороводами и пирожками с маком. Иногда делали особое маковое масло, которое ели с хлебом. При сборе урожая важно поймать оптимальный момент – дождаться, как высохнут семенные коробочки. Если при их потряхивании мак внутри звенит, значит, семена можно доставать. Они готовы. Их тонкая горечь и ореховый привкус подходят как для десертов, так и основных блюд. Кондитерский мак богат белками, в нем много минералов, витамина Е и витаминов группы В. Удивительно, но в Индии мак белый. Там его используют как загуститель для карри, но кладут и в привычные нам десерты.
19: Всемирная энциклопедия еды.
22: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
23: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
22: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
23: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
0: Этот день в истории.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
24: государство выдуманный проект о возможном продлении.
25: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
26: 1950-й.
27: Название города
28: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
29: Утро на радио «Звезда».
25: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Беспилотные грузовики уже преодолевают расстояние от Петербурга до Челябинска, рассказал на встрече с президентом министр транспорта Андрей Никитин.
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М12 Восток.
3: Там расстояния-то какие на трассе Восток?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по СКАДу идут до Челябинска, да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали, он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Андрей Никитин также сообщил, что Министерство транспорта до конца года внесет в Государственную Думу законопроект, направленный против необоснованных наценок на детские тарифы такси. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщил на правительственном совещании вице-премьер Александр Новак. Он поручил ведомствам активизировать дополнительные меры по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности. Также поставлена задача обеспечить дальнейшую балансировку производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на любые колебания и необоснованные завышения цен. Известно, что Федеральная антимонопольная служба завела уже 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке. Министерство иностранных дел России призвало российских туристов и живущих на Маврикии граждан воздержаться от поездок на автомобилях без крайней необходимости и не посещать места массового скопления людей. Причиной стала резко обострившаяся социально-политическая обстановка на острове. Беспорядки начались после того, как сотрудник полиции выстрелил в 27-летнюю местную жительницу. Популярные туристические районы не пострадали, посольство работает в штатном режиме. Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в фальсификации данных о российской угрозе и заявил, что тот выдумал доклад Центрального разведывательного управления. В интервью газете «Жечь Посполита» глава государства сказал, что эти заявления поставили Варшаву в сложное положение перед союзниками. Ранее Туск утверждал, что получил документ с предупреждением о рисках, якобы исходивших от России. В Москве это опровергли. Позднее в администрации президента подтвердили, что никакого тайного доклада в итоге не было. И коротко о погоде. В среду в Москве продолжительный дождь до 10 градусов, в четверг преимущественно без осадков и плюс 12. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался.

0: командующий Тихоокеанским флотом, погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
1: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России. Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: 2012 год. 23 февраля. Москва. Район Новые Черемушки. Жилой комплекс. Домой возвращается подполковник Вооруженных сил России. Он заходит в подъезд, поднимается на лифте на 15 этаж, открывает ключом дверь и... У порога офицера встречает жена. В руках армейский альбом мужа. Среди фотографий она обнаружила необычный кулинарный рецепт, но приготовить незнакомое блюдо так и не смогла. «У меня получилось какое-то месиво. На солнце все растаяло». Подполковник заходит на кухню, смотрит на тарелку и... От души смеется. «Ладно, ладно», — говорит он супруге, «я научу тебя делать дембельскую кашу». В нашей стране вплоть до 1793 года служба в армии была бессрочной. Затем воинскую повинность постепенно сократили до 25, а в конце 19 столетия до 7 лет. Когда срок службы заканчивался, солдата, предварительно снабдив его суточным рационом, отправляли домой. Интересно, тык чем дембель, к примеру, времен Петра Великого, на прощание мог угостить своих боевых товарищей? По воинскому уставу 1716 года одному бойцу в сутки полагались 400 граммов мяса, 800 граммов хлеба, 30 граммов соли, 300 граммов крупы, две чарки или четвертинка водки, один гарнец или 3 литра пива. Как правило, бойцы забирали с собой на гражданку мясо, крупы, хлеб да соль. А вот часть водки, пива и махорки оставляли сослуживцам. Как тогда говорили, на добрую память. Воевали-то вместе много лет. В 1967 году в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках и в авиации составил 2 года, на флоте – 3. И вот тогда-то, по легенде, и появился на свет рецепт знаменитой дембельской каши. Готовили ее за 100 дней до приказа об увольнении. 2 килограмма печенья мелко крошили до состояния песка. Заливали его сгущенкой, добавляли масло и тщательно перемешивали до однородной массы. Из нее можно было вылепить торт или рулет. Рулет сверху поливали йогуртом и вареньем. Затем посыпали крошками шоколада, майонезом, кетчупом и даже горчицей. После чего дембельскую кашу обязательно помещали в холодильник на 2-3 часа, потому что в тепле она таяла и растекалась. А тогда, в 2012 году, подполковник Вооруженных сил России вспомнил молодые солдатские годы и приготовил на глазах изумленной супруги настоящую дембельскую кашу. Перед едой блюдо предусмотрительно охладили. А как же иначе? Уж кто-кто, а жена офицера точно должна знать, что...
1: Война войной, а обед по распорядку.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда

0: Ходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, колонна 3-й стрелковой дивизии шла в направлении села Балаклея Харьковской области. Недалеко от населенного пункта наши бойцы попали в засаду. После артиллерийского обстрела старший прапорщик Анатолий Семенов покинул боевую машину, занял позицию со своими товарищами и вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Враг отступил. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, старший прапорщик Анатолий Семенов был награжден медалью «За отвагу».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Все выше и выше. Совсем недавно в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Серова прошел очередной выпуск офицеров. Все вроде бы как обычно, за исключением одного. В едином парадном строю стояли обаятельные и симпатичные молодые лейтенанты. Военные летчицы.
0: От слов к делу.
4: Поступить им было, ох, как непросто. Еще бы, если в состав приемной комиссии входили легенды отечественной авиации. Летчик-космонавт Светлана Савицкая, многократная рекордсменка мира, летчик-испытатель первого класса Марина Попович и Валентина Терешкова. Отбор был не просто строгим, жестким. Тесты на стрессоустойчивость, скорость реакции, испытание барокамерой и сдача спортивных нормативов. В Краснодарском училище готовят пилотов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Так вот, каждая вторая девушка закончила обучение с красным дипломом. Все они пополнили ряды военно-воздушных сил страны. А одна из них, первая и пока единственная женщина-летчик дальней авиации ВКС России. На ее счету более 300 часов налета. Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь фамилия девушки – Пчела. Екатерина – Пчела.
0: От слов к делу.
4: Все выше и выше.
0: Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Холодное оружие.
1: Классификация.
5: Клинковое, рубище, колющее оружие.
1: Название.
5: Тесак нижних чинов русской морской артиллерии образца 1810 года.
6: Морской тесак с прямым, однолезвийным клинком предназначался для уничтожения живой силы противника во время рукопашного и абордажного боя. Общая длина клинка – 53,5 сантиметра. Ширина – 3,5 сантиметра у рукояти, 5 сантиметров у острия. На обухе стального клинка были нарезаны специальные зубья-пилы от 50 до 60 штук. Ими рубили канаты, мачты и другие корабельные снасти противника. Во время Отечественной войны 1812 года Морским тесаком вооружались бомбардиры и канониры гвардейского экипажа российского императорского флота, а также нижние чины морской артиллерии и артиллерийских бригад. Морской тесак образца 1810 года находился на вооружении русской армии до середины 19 века.
1: Арсенал 18-12.
7: Чье призвание у тебя?

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости потребительского рынка. Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что до конца года в Госдуму внесут законопроект о тарифах на перевозку детей. Никитин заявил, что в настоящее время совместно с компанией «Яндекс» реализуется эксперимент, направленный на устранение необходимости дополнительной оплаты за использование сервисов для детей. Речь идет о пилотном проекте в Уфе. Его реализуют Министерство транспорта, агрегатор такси и Министерство соцзащиты Башкирии. Многодетные семьи получают 30% скидку на поездки с детьми. По результатам проекта ведомство рассмотрит его масштабирование на другие регионы, отметил Андрей Никитин. На фоне снижения вылова лосося красная икра не исчезнет с магазинных полок, сообщили в Роспотребсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков пояснил, что после успешной путины прошлого года сохранились запасы замороженной рыбы для переработки. Тем не менее, по причине низкого вылова в этом году объемы производства могут сократиться. Это приведет к вероятному росту цен на продукцию нового сезона. В итоге спрос на красную икру может снизиться. Потребители станут чаще выбирать более доступные аналоги, в том числе икру и мясо белой рыбы. Россия частично запретила импорт вина, колы и минеральной воды из Грузии. Уже поступившая на прилавки продукция подлежит изъятию. Что именно могли найти в напитках, радиозвезда рассказал доцент президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
2: Под ограничение попала продукция, хочу подчеркнуть, нескольких конкретных грузинских производителей. То есть речь не идет о полном запрете всего грузинского вина. И здесь тоже важно различать показатели. Органолептика – это вкус, запах, внешний вид. Физико-химические показатели характеризуют состав продукта. А вот несоответствие показателям безопасности – вот это уже потенциально связано с риском для здоровья. Но оценить серьезность этого риска можно только после того, как будут опубликованы конкретные результаты исследований.
1: Сроки ограничения на ввоз указанной продукции из Грузии пока не уточняются. Эксперты отмечают рост спроса в России на отпугиватели медведей среди россиян. По данным аналитиков, продажи этих устройств увеличились более чем на 60%. Специалисты связывают тенденцию с частыми случаями нападений медведей на людей в этом году. Рост популяции хищников привел к тому, что пострадали уже более 25 человек. В связи с этим граждане активнее приобретают средства для защиты от опасных животных, отмечают эксперты. Кроме того, на 90% увеличился спрос на отпугиватели от птиц. Это были новости потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
1: В конце 18-го столетия Петербургский морской кадетский корпус располагался в Большом дворце Ораниенбаума. Прежнее здание на Васильевском острове сгорело. За 4 года, проведенных в пригороде российской столицы, прославленное военно-учебное заведение выпустило целую плеяду выдающихся флотоводцев. Фадеев Фадеевич Беллинсгаузен, адмирал, член морского ученого комитета и главный командир Кронштадтского порта. Василий Михайлович Головнин, вице-адмирал, кавалер ордена Святого Георгия. Павел Андреевич Колзаков, генерал-адъютант, член Адмиралтейств Совета. Какой блистательный список имен! В их числе и наш герой Лука Федорович Богданович, участник Наваринского сражения, инспектор корпуса корабельных инженеров, генерал-интендант российского флота. Учился он прилежно, старательно. Считался одним из лучших выпускников морского кадетского корпуса за всю его историю. Вспоминал один из сослуживцев адмирала.
2: У Богдановича было круглое, погрубевшее, как у всех моряков, лицо с бакенбардами, светлые придевшие волосы и темно-синие глаза. В офицерской среде он считался достаточно демократичным командиром. По крайней мере, телесных наказаний не поощрял.
1: Дисциплина, порядок, добросовестная служба. Вот его девиз. Лука Богданович уделял внимание всем своим экипажам, всем без исключения подчиненным. Он утверждал: учиться морскому делу никогда не поздно, а иногда это приходится делать прямо во время боя.
3: Господа офицеры, эскадра выходит в море. Цели не знаю, но прошу готовить ваши подразделения к дальнему походу. Экипаж у нас молодой. Матросы из рекрутов пришли на флот недавно. Поэтому их обучение под ваше пристальное внимание. Заниматься с личным составом каждый день активно и по несколько часов, чтобы потом в сражении матросы и канониры действовали быстро, слаженно и уверенно. Только так можно победить врага.
0: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Легион чести. На северо-востоке Франции, в маленьком городке Мурмелон, есть небольшой православный храм. Возле него установлен памятник. Надпись на нем гласит: «Дети Франции, когда враг будет побежден, и вы сможете свободно собирать цветы на этих полях, вспоминайте ваших русских друзей и приносите им цветы». А 100 лет назад не поэт, но маршал Франции Фердинанд Фош сказал об этом по-военному четко: «Если во время Первой мировой войны Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат». Русский экспедиционный корпус во Франции, более известный как «Легион чести», сформирован в начале 1916 года. Личный состав – 45 тысяч солдат и 750 офицеров. В мае 1918 года немецким войскам удалось прорвать фронт союзников. Дорога на Париж оказалась открытой. В тот самый момент в контратаку бросился последний резерв – русский легион. Наступление противника захлебнулось. Осенью того же года русский экспедиционный корпус, названный французами «Легионом чести», принял участие в завершающей операции Первой мировой войны – прорыве линии Гинденбурга. За исключительную стойкость, за отвагу и мужество «Легион чести» был представлен к наградам. Сотни наших солдат получили право носить французский военный крест. В их числе – будущий полководец, герой Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Дорогой ценой досталась «Легиону чести» вечная память и вечная слава. На территории Франции находится более 40 русских кладбищ времен Первой мировой войны. Там покоится около 9 тысяч русских воинов, бойцов непобедимого «Легиона чести».
4: Личный состав.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
7: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
6: «13 октября. Этот день в истории».
7: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
6: Этот день в истории.
8: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Здоровье в каждом движении». Сегодня мы будем говорить о важном, о нашем фундаменте, о здоровье наших суставов и позвоночника. В гостях у нас сегодня замечательный специалист по здоровью опорно-двигательного аппарата, физиотерапевт с колоссальным опытом Владимир Николаевич Фрунин. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Михаил Викторович. Здравствуйте, радиослушатели.
9: Владимир Николаевич, сегодня хочу поговорить с вами о болезнях опорно-двигательного аппарата. Тема давняя, методов много, но люди как болели, так и болеют. Почему так происходит?
10: Михаил Викторович, я отвечу на ваш вопрос немного нестандартно. Можно обратиться к радиослушателям?
9: Конечно.
10: Попробуйте прямо сейчас встать. Да-да, просто поднимитесь. Ну как, легко вам это далось? Что вы сейчас ощутили? Болят суставы? Колени хрустнули? А может, в пояснице стрельнуло или потянуло? Или почувствовали другой дискомфорт или отсутствие легкости?
9: Да уж, у меня вот правое колено сейчас щелкнуло.
10: Вот видите, этот хруст и боль не только про возраст. Если есть боль, возможно, суставы уже разрушаются. Представьте, будто грубая наждачная бумага трет их изнутри. При каждом движении хрящ стирается, слабеет опора сустава. А теперь вспомните молодость. Вы легко вставали, наклонялись, бежали за автобусом, не думая, как поставить ногу, чтобы не кольнуло.
9: Золотое было время. Сейчас к вечеру приходишь домой, и все болит. Чувствуешь себя уставшим, как будто батарейка села.
10: Именно, батарейка села. И то же самое происходит с клетками суставов и хрящей на микроуровне. В каждой клетке есть митохондрии, крошечные электростанции, отвечающие за энергию. С годами их работа нарушается. Клетки словно засыпают, им не хватает сил делиться и обновляться. Старые разрушаются, новые не появляются. Хрящ истончается, кость трется о кость, начинается воспаление. И если это не остановить, то появляется большая вероятность, что артрит и артроз могут разрушить суставы за несколько лет. Спасайте их, пока не сели в инвалидное кресло.
9: В инвалидное кресло?
11: Неужели все так серьезно?
10: Именно. Ко мне часто приходят люди с запущенным остеохондрозом или артрозом. Они терпели годами, а сустав в это время разрушался. Старение суставов начинается с 35 лет, а к 60 годам ткани могут быть истончены до предела. Если не хотите стать обузой близким, действуйте сейчас. Обратите внимание на медицинский прибор «Физиотон».
11: Да, тема острая. Те, кто уже сейчас понимает, что пора спасать свои суставы, берите ручку и записывайте номер телефона. 8 800 100 55 66. Консультация по физиотону бесплатная. Звоните прямо сейчас. 8 800 100 55 66. Владимир Николаевич, вы одновременно и напугали, и дали надежду, что может быть по-другому. Расскажите подробно о физиотоне.
10: Наш организм – это гениальная система, которая умеет восстанавливаться. Вспомните, как затягивается порез на пальце. Также может восстановиться и хрящ. Ему просто нужно дать правильный толчок. Такую возможность предоставляет медицинский прибор «Физиотон».
11: Физиотон – это что-то из физиотерапии, как в санаториях?
10: Совершенно верно, только этот санаторий у вас дома. Физиотон – это высокотехнологичный, современный, компактный аппарат. Он создан в том числе для домашнего применения. Вы просто удобно сидите или лежите, а прибор в это время работает с вашими суставами.
11: Как именно он работает?
10: Помните, мы говорили про уснувшие митохондрии? Так вот, физиотон способствует пробуждению клеток. Его действие направлено на их зарядку, восстановление правильной работы, увеличение количества молодых и здоровых клеток хрящей.
11: Давайте снова прервемся на секунду, чтобы повторить номер нашим слушателям. Те, кто устал от боли и скрипа в коленях, кто хочет получить возможность зарядить энергией свои суставы, звоните 8 800 100 55 66. Еще раз номер 8 800 100 55 66. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы по применению физиотона. Владимир Николаевич, как именно действие физиотона направлено на восстановление суставов и позвонков?
10: В компактном корпусе этого медицинского прибора собраны сразу 4 мощных принципа лечебного воздействия. Первый – импульсы низкой частоты. Их действие направлено на устранение боли и расслабление спазмированных мышц, которые часто зажимают нервы при остеохондрозе, грыжах, радикулите и ревматизме. Второй – магнитное поле. Оно проникает глубоко в ткани, расширяет капилляры, усиливает кровообращение, содействует устранению отеков и доставляет к суставам и позвонкам свежую кровь с питательными веществами. Третий – красное монохромное излучение. Оно воздействует на митохондрии, запускает выработку коллагена и внутрисуставной смазки, помогая хрящу вернуть эластичность. Четвертый – механические колебания акустической частоты. Это микровибрация, действующая как тончайший клеточный массаж. Она вычищает из сустава соли, шлаки, токсины и остатки разрушенных клеток.
11: Просто невероятно. 4 фактора в одном компактном медицинском приборе. Уважаемые радиослушатели, я напомню телефон, по которому вы можете заказать физиотон или получить консультацию. 8 800 155 66. Запишите. 8 800 155 66. Владимир Николаевич, при каких именно проблемах может применяться физиотон?
10: При артрите, артрозе, остеохондрозе, радикулите, невралгиях и других проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Это шанс жить без боли, хруста, скованности, воспаления и отеков.
11: Знаете, слушая вас, я пытаюсь представить, как возникают такие проблемы.
10: Да что тут представлять? Тяжелая работа, тянешь семью на своих плечах. Вот и начинается все с банального артрита или артроза. В конце концов, сустав может полностью разрушиться. Представляете это состояние? Страх стать лежачим инвалидом, быть на шее у семьи.
11: Страшная картина и очень жизненная.
10: Но благодаря физиотону есть возможность не допустить такой ситуации. Нужно всего лишь прикладывать его активный элемент к проблемному месту. У человека снова появляется шанс стать хозяином своего тела и своей жизни. Вот на что способен физиотон – дать возможность свободнее двигаться.
11: Не ждите, пока болезни суставов и позвоночника усадят вас или ваших родных в инвалидное кресло. Чтобы заказать физиотон, позвоните прямо сейчас по номеру 8 800 155 66. Повторяю, 8 800 155 66. Владимир Николаевич, а насколько сложно пользоваться прибором? Пожилые люди часто боятся сложной техники. И сколько нужно его применять?
10: Пользоваться им просто. Прибор создан в том числе для дома. Все интуитивно понятно. Включили, приложили к больному месту, и все. Процедуры недолгие. Вы удивитесь, но применение физиотона всего по 5-7 минут в день на протяжении 12 дней дает возможность двигаться свободнее и восстанавливать суставы, а также способствует лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Всего 12 дней по 5 минут. Это можно делать даже за просмотром любимого сериала.
11: Кстати, дорогие радиослушатели, у меня для вас потрясающая новость. Только сегодня и только в течение одного часа после окончания нашего эфира действует специальная программа «Движение без границ». Если вы позвоните по номеру 8 800 155 66 в течение часа, вы получите медицинский аппарат «Физиотон» по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 30%, а также бесплатную доставку в любой регион.
10: Это отличная возможность. Я, как специалист, призываю всех: не терпите боль. Артрит и артроз могут разрушить ваши суставы за несколько лет. Спасайте их, пока не сели в инвалидное кресло.
11: Золотые слова, Владимир Николаевич. Спасибо вам за этот откровенный и важный разговор. Уважаемые слушатели, не упустите свой шанс позаботиться о суставах. Берите телефон и набирайте 8 800 155 66. Ваше здоровье в ваших руках. Еще раз. 8 800 155 66. Будьте здоровы, двигайтесь свободно и легко. С вами был Михаил Викторович и радиопередача «Здоровье в каждом движении». До новых встреч в эфире.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРНИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, АЯ-20.
8: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
13: Премьера на «Радио Звезда».
14: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
13: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля. Как сообщили в Министерстве обороны, в течение суток подразделения группировки войск «Центр» в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике наступали в центральной и северо-западной частях города. За сутки там освободили почти 300 зданий. Расчет «Града» группировки войск «Центр» разбил район дислокации украинских формирований на Днепропетровском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир боевой машины Артур Лавров.
2: Работа достаточно плотно ведется. Постоянные выезды. Работаем в направлении Доброполе, северо-запад, Красноармейска, стык Донбасса и Днепропетровщины. На данный момент очень плотно работают БПЛА, это дроны, ударные беспилотники, мавики. Очень грязное небо, но работа все равно ведется по скоплению противника, по опорным пунктам. В приоритете, конечно, пункты управления БПЛА, чтобы нам было проще работать. В населенниках пункты управления БПЛА находятся, они обычно в подвалах сидят, ну и в посадках тоже.
1: Эффективная работа расчетов «Града» в группировке войск «Центр» способствует снижению ударного потенциала беспилотной авиации, боевиков и созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области в зоне проведения спецоперации. Российские разведчики провели учения в горах Таджикистана на полигоне «Ляур», где успешно уничтожили условного противника. Дроны обнаружили его позицию, после чего разведгруппы проникли во вражеский тыл. Они отработали тактику армейской стрельбы, штурм опорного пункта и зачистку траншей. Пулеметчики и гранатометчики обеспечили прикрытие и нейтрализацию техники. Также были отработаны навыки оказания первой помощи и эвакуации раненых. Руководили учениями опытные инструкторы с опытом специальной военной операции. Отряд Тихоокеанского флота впервые посетил малазийский порт Баттерворт с деловым заходом. В состав отряда вошли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». Встреча российских моряков прошла при участии представителей нашего посольства и командования военно-морских сил Малайзии. Во время стоянки запланированы совместные спортивные и культурные мероприятия для моряков обеих стран. Отряд вышел из Владивостока в начале сентября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед этим российские моряки совершили деловой заход в порт Джакарты в Индонезии. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
4: Он приводил в беспорядок все.
3: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
5: Красив, как день, весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
6: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит, большой вельможа, тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях Григория Потемкина и императрицы Екатерины II. Как известно, Потемкин был фаворитом императрицы. Но фавориты фаворитам рознь. Иногда это были те фавориты, скажем так, являвшиеся приятными молодыми людьми во всех отношениях. Потемкин, безусловно, был фаворитом очень высокого значения. Это был фактически сподвижник, государственный деятель, и его влияние распространилось намного дольше, чем, собственно, протекал его роман с императрицей. Что не сказать о других. Окончание романа означало, в принципе, по крайней мере, на высшем государственном уровне, окончание какой-либо и значимости этого лица. Даже если у него оставались какие-то должности, но, безусловно, он уже переставал быть звездой на политическом Олимпе. О Потемкине это сказать совершенно нельзя. Случай Григория Потемкина начался в феврале 1774 года. Но еще 4 декабря 1773 года Екатерина II отправляет к нему, находящемуся уже в генеральском чине, под стены крепости Силистрия, это ныне Силистра в Болгарию, на фронт русско-турецкой войны, письмо, где отмечает, что ей очень нужны усердные и верные к ней люди, и чтобы он впустую не вдавался в опасности, потому что она таких храбрых людей весьма требует себе. Пишет о том, что это подтверждение образа ее мыслей о нем. Скорее всего, была какая-то условность в переписке. Дело в том, что Потемкин, к тому времени уже не первый год находящийся в зоне боевых действий, даже отправлялся по велению главнокомандующего русской армии, знаменитого Петра Румянцева, еще пока не Задунайского, который станет им, чтобы разъяснить ситуацию на фронте в Петербург. И несколько месяцев имел возможность периодического личного очного общения с императрицей. Это при том, что он имел уже определенные опыты государственной, законотворческой деятельности, до этого служил также в гвардии, привлекался к делам синода. То есть речь шла о человеке уже достаточно опытном, замеченном ею, продвигаемом ею. И, кстати, по возрасту это был тот случай, когда ему было 35 лет, ей было 45, исполнилось уже весной 1974 года. То есть речь идет не о том, что это молодой человек, которому 20 там с небольшим, что будет впоследствии Екатерины. То есть это два взрослых и опытных человека. Она на троне уже к этому времени свыше десятка лет. И у них начинаются встречи в дворцовой обстановке, в парках, иногда даже в мылинке, то есть в бане при Зимнем дворце. Он получает апартаменты в Зимнем дворце и в других дворцах императрицы. Получает он достаточно быстро многие новые должности. Генерал-адъютант, то есть тот, кто ведал охраной императрицы, сбережением ее здоровья, мог объявлять от ее имени изустные повеления. Он становится за считанные месяцы подполковником лейб-гвардии Преображенского полка. А дело в том, что полковница была сама императрица, и подполковник Преображенского полка – это очень почетное звание. Также он стал вице-президентом военной коллегии буквально уже в начале лета 1774 года. Президентом военной коллегии он станет через 10 лет в 1784 году. И к 1775 году ему дается также графский титул.
2: Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть.
1: Область знаний.
3: Как же протекал роман императрицы с Потемкиным? Дело в том, что их переписка в значительной степени сохранилась. И уже более позднего периода в том числе. И есть такие записочки, цидулки их называют. Как только не называет Екатерина II Потемкина. Москов, Казань.

0: Но дело в том, что его писем в разы меньше сохранилось, чем ее к нему. И она говорит о том, что буквально сердце так наполнено любовью к нему, что боится ее пролить. Екатерина II пишет ему, что он и хорош, и умен, и забавен, и весел. И когда проводит с ним часы, то нет нужды до всего света. Потемкин пишет, что он надеется, что будет преимущественный перед всеми другими для нее, что он есть творение рук ее и надеется на особое положение. Но дело в том, что буквально к концу первого года их романа все больше заметны всполохи первых ссор. И они во многом связаны с ревностью Потемкина по отношению к императрице. Он хочет подчеркнуть свое исключительное положение при ней как в сердце, так и, собственно, на высотах власти. И Екатерина пытается успокоить его. «Не надо изображать из себя Юпитера-громовержца. Зачем ты мне сказал, что дня не проживет тот, кто станет на моем месте?» Она постоянно подчеркивает всячески исключительное положение. Но он волнуется, он переживает. Известно, что у них были такие ссоры, когда буквально стены дрожали от двери, которую захлопнул Потемкин в сердцах, выйдя из помещения, где он на повышенных тонах. Об этом есть свидетельство современников, в том числе прислуги, разговаривал с императрицей. И она, надо сказать, позволяла ему это делать, в том числе как по государственным вопросам, а дело в том, что в их переписке, даже иногда в любовных записочках, уже на втором-третьем предложении может звучать такой вопрос, как: «Григорий, посмотри, в какой редакции нам дать шестую статью Кютюк-Кайнарджийского мирного договора». Это мирный договор с Османской империей. То есть их государственная деятельность, похоже, перетекала из кабинета, даже не побоюсь этого слова, из спальню. Это люди, для которых эта деятельность была в сердцевине их жизни. Это очень важно нам понимать. И Потемкин не случайно, видимо, подчеркивает особое свое положение при Екатерине и хочет от нее гарантии, потому что, видимо, все-таки еще весной, а может быть, в начале лета, что более вероятно, 1774 года, они тайно обвенчались. Это очень высоковероятно, потому что только к Потемкину свыше 20 раз в эти годы употребляется как по-русски «мой муж» и «мой супруг», так и то, что переводится именно о супружестве и по-французски. Такой формулировки не замечено в письмах к другим фаворитам Екатерины. Даже Григорию Орлову, от которого известно было желание, исходившее буквально официального преданного огласки брака, на что Екатерина не пошла, вполне резонно опасаясь за свою власть, потому что одно дело она Романова и вдова Петра Третьего, а другое дело она станет госпожой Орловой. Трудно представить в российских реалиях, что она просто усидит после этого на троне. А Потемкин, видимо, все-таки согласился на формат тайного венчания. Скорее всего, оно произошло в церкви святого Самсония на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге. А это, кстати, храм, который был возведен по велению Петра Великого, бывшего кумиром как Екатерины II, так и Потемкина, в честь Полтавской победы. Хотя есть версии о московском их венчании. Скорее всего, Потемкин умер отнюдь не будучи неженатым, а его супругой уже давно была императрица, но огласке это не придавалось.
1: Область знаний.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26 и 27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим об отношениях Екатерины Потемкина, надо понимать, что в придворной среде, а венчание, как мы оговорились, было тайным, нельзя было подчеркивать особо их интимный формат. Екатерина пишет, например, что «я пошла к тебе наполовину в комнату, но уже стали ходить истопники, и она увидела караулы, и она может обернуться назад». Или, например, она заходит к Потемкину, а с ним сидит и беседует, на что она очень злится, его однокашник Денис фон Визин. И она не считает возможным ему сказать, чтобы он вышел, потому что она хочет встретиться с Потемкиным, даже когда он стал ее супругом. Но супругом для Господа, а не для людей, не для общества. При том, что все понимают, что, безусловно, апартаменты ему данные, его все эти повышения в должностях, что он является ее фаворитом. Вот это важно нам понимать, как это сочеталось, с одной стороны, понимание этого, и в то же время прикрытие, чтобы не было слишком грубо вот этих интимных отношений людей, когда они, тем более, были на таких высотах власти. Внимание Екатерины II где-то к 1775 году начинает занимать Петр Васильевич Заводовский. Это человек из обоймы Петра Румянцева. Он был в его секретариате. Человек, кстати, участвующий в войне, тоже русско-турецкой. Один из авторов текста Кючук-Канаджирского мирного договора. И она пишет Потемкину, когда тот обратил внимание на очень тревожный симптом некоторых знаков одобрения, оказанных со стороны Екатерины II Заводовскому. «Ты просишь удаления Заводовского? Но от этого может пострадать моя слава. Заткни уши от клевретов». Она часто вообще Потемкину писала, чтобы он менее был подвержен наушничеству. Даже в самом начале их любовных отношений она заглавила свое письмо «Чистосердечная исповедь». То есть, представляете, был какой-то, видимо, разговор, либо не сохранившееся письмо от него к ней, где он, как мы понимаем из ответа, начал спрашивать, кто у нее был из мужчин в прошлом. И, как она отмечает, не 15 их было, а только третья часть от них, и даже кратко объясняет характер отношений и причины расставания с ними. Там названы Сергей Салтыков, Станислав Понятовский, Григорий Орлов, Александр Васильчиков, а Потемкин пятым является. Она его называет, кстати, «Смоленский богатырь», памятуя о его происхождении смоленском. И все-таки Заводовского она все более приближает в 1776 году, и он становится все-таки ее фаворитом. На Потемкина проливается дополнительный поток благодеяний. Он становится кавалером ряда иностранных орденов по договоренности с иноземными монархами. Белого Орла, польский орден, также Святого Станислава, из прусских орденов Черного Орла, орден Датского Слона, шведский орден Серафимов. Он становится князем Священной Римской империи германской нации. Она повелела похлопотать нашему послу в Вене об этом. И санкцию получили в России на это от императора Иосифа II. Ну, как мы обычно называем, австрийского императора, но так это Священная Римская империя германской нации. Но в каком-то смысле это были утешительные призы Потемкину. Если говорить о том, как буквально в узком смысле, как мужчина и женщина, они расстались. Потемкин еще в это время как раз становится генерал-губернатором Новороссии. И фактически он отбывает туда. В Петербурге он будет уже только наездами. Но ему будут сохранены, случай неповторяемый, апартаменты в Зимнем дворце. Он будет иметь право и в них останавливаться при желании. Он будет иметь право всегда входа в ее кабинет без доклада.
2: Потемкин и Екатерина II. Любовь и власть.
1: Область знаний.
3: фавориты у Екатерины будут меняться, и большая часть из них, за исключением Заводовского и последнего фаворита Екатерины, который уже начинал интриговать против Потемкина, Платона Зубова, это будут остальные его адъютанты, которых он фактически на выбор ей представлял. Тоже с ними будет все непросто, потому что некоторые пытались начать интриги против него, но у Потемкина была система осведомителей при дворе, в том числе родственники его расставлены на разные должности. Потемкину стоило только намекнуть, что некий фаворит напрягает отношения между императрицей и ним, и, соответственно, этот фаворит отправлялся в отставку. Хорошо, будучи при этом награжденным, сам Потемкин не унижался до личной мстительности им. А Екатерина всегда обращается в письмах к Потемкину как «любезный батенька мой», «любезный друг», что мы не видим в письмах, безусловно, к другим сановникам, в том числе губернаторам. Екатерина II после взятия Потемкиным важной турецкой крепости Очаков вообще пишет о том, что она берет его за ушки, поднимает и целует. Потемкин, когда заболевает, эта болезнь, болотная лихорадка в 1791 году, сведет его в могилу. Екатерина делала очень богатые пожертвования в Александро-Невскую лавру. Она лично посещала молебны там. Надо сказать, что Екатерина II, не сказать, что была очень часто посещавшей, ну, кроме тех, которых были самые важные богослужения. Здесь говорит явно о том, что Екатерина очень переживала, и ей важно было, чтобы он выздоровел. И когда его не стало, она отметила то, что это был истинный государственный человек, что он мог и совет дать, и дело исполнить. Что бы о нас ни говорили, мы всегда друг друга понимали. Он мог даже сердиться на меня, когда что-то идет не так, как положено. И он меня никогда не продавал. Она пишет это в письме барону Гриму. Но самое, что меня поразило, это то, что в этом письме Екатерина, заплаканная, в прединсультном состоянии, 2 недели почти не выходившая из внутренних апартаментов, потому что не хотела выходить заплаканная, она при этом пишет то, что это был не просто мой выученик. Это, можно сказать, был мой идол. Это вывело рука императрицы, находившейся к тому времени без мала в 30 лет на престоле, одного из ведущих держав Европы. При этом даже тогда, когда у них был роман, она полушутливо в свое время отметила, что «Ах, какое чудо вы со мной сотворили, господин Потемкин, вы заморочили одну из лучших голов в Европе». И при этом такая высокая характеристика. Так что в отношениях любви и власти Екатерина справедливо отметила еще к концу их романа, что мы все более с тобой, Григорий, ссоримся не о любви, а о власти. Они нашли тот формат взаимоотношений, которые были очень важны и плодотворны для Российской империи. Сохранение государственного сотрудничества и личной дружбы.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую, упрямую строкой.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в мире.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль-Нахьяном. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, при обмене мнениями по международной повестке затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива на рынок, а также перспективу регулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива, сообщили в Кремле. Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти 100 предупреждений компаниям на топливном рынке. Региональные власти заключили 94 соглашения с частными заправками для регулирования цен. Во время совещания с вице-премьером Александром Новаком Министерство энергетики доложило о стабилизации цен на бензин и дизель. На совещании обсудили обстановку в ряде регионов, включая Липецкую, Кировскую, Оренбургскую области и Республику Тыва. Вице-премьер поручил ведомствам и компаниям усилить поставки топлива в регионы, сбалансировать производство и оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Власти индонезийского острова Бали призвали жителей пользоваться общественным транспортом на фоне нехватки топлива. На заправках уже второй день наблюдаются длинные очереди, рассказал телеканалу «Звезда» турист Виталий Дан.
2: Как правило, здесь по городу везде разбросаны маленькие станции у, можно сказать, частников. И вчера я заехал в одну, там не было, в другую, и посетил так примерно 15 станций, нигде не было. Думал, сегодня утром, может, ситуация изменится, но точно так же объехал порядка 5-10 станций, и везде не было бензина. Потом я поехал все-таки на нормальную заправочную станцию, как принято у нас. Приехал туда, там огромная очередь.
1: Как заявили власти страны, ситуация связана с перебоями в логистике, включая задержки судов с топливом. Дополнительную нагрузку на систему распределения создал повышенный спрос со стороны жителей. Сильный дождь ожидается в московском регионе в предстоящие сутки, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 6-8 градусов в Москве и от плюс 4 до плюс 9 градусов в Подмосковье. Завтра днем осадки сохранятся, а столбик термометра поднимется лишь до плюс 10-12 градусов. По причине ливня возможно кратковременное подтопление низинных участков и ухудшение видимости на дорогах. В гидрометцентре рекомендуют водителям снижать скорость и соблюдать дистанцию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
0: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
2: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
1: «13 октября. Этот день в истории».
2: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
1: Этот день в истории.
3: 3 октября. Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Сегодня редкого городского жителя можно удивить велосипедными дорожками. Говорят, массово они появились в Нидерландах, где на двухколесный транспорт в конце 19 века вынужденно пересело 75% населения. Жизнь заставила. Конфликты за место на дороге между велосипедистами, извозчиками, а чуть позже и с автомобилистами приобрели в Амстердаме катастрофический характер, что и привело к строительству отдельных дорожек. А что в России? В России всегда было одновременно и сложнее, и проще. Сложно обосновать необходимость, найти деньги и обустроить. Проще, потому что из-за погоды педали у нас крутят всего несколько месяцев в году.
3: Пути сообщения. Велодорожки.
4: Для начала обратимся к Международной конвенции о дорожном движении, где записано так. Термин «велосипедная дорожка» означает отдельную дорогу или часть дороги, предназначенную для велосипедистов и обозначенную соответствующим знаком. Не пыльная обочина, а отдельная дорога. Сейчас в некоторых странах Европы велодорожки образуют настоящую транспортную сеть. Но легко говорить о Нидерландах, которые по площади меньше нашей Рязанской области. Другое дело – Россия. В Москве первую велодорожку проложили в 1898 году. В длину она была 6 километров и шла от нынешнего Белорусского вокзала до места, где сегодня находится метро «Сокол». Назвали ее «велосипедной аллейкой», по которой пешеходам прогуливаться было строго-настрого запрещено, поскольку здесь не только катались, но и проводили гонки. А через 5 лет с разрешения градоначальника появились дорожки в Серебряном Бору. Вот, собственно, и все. На долгие времена.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: До 1894 года велосипедисты в столице могли передвигаться лишь по особо огороженным дорожкам в парках и по специально оборудованным циклодромам, поскольку велосипед мог напугать лошадей, которые были основным транспортом. Случались регулярно и аварии. В 1901 году в Петровском парке чуть было не разбился суперзвезда русского велоспорта Сергей Уточкин. Газеты писали:
0: «Уточкин при въезде на вираж, стараясь перегнать ехавшего впереди велосипедиста, поднялся очень высоко, ударился о барьер и упал под колесо велосипедиста Станислава Кельдерса. Последний также упал и получил сотрясение организма и надлом седьмого ребра с левой стороны. Уточкин же получил поранение на правом боку».
4: До 21 века велодорожкам в России практически не уделяли внимания. Власти, вероятно, считали, что ездить на обычном неспортивном велосипеде в городе – баловство. Россия огромная. Выбирайся за пределы городской черты и гоняй по полям сколько угодно. И так было. А сегодня? Сегодня ситуация изменилась коренным образом. Более 40 крупных городов России могут похвастать прекрасными велодорожками – проложенным по живописным или просто удобным и безопасным маршрутам. В одной Москве их протяженность составляет более 500 километров. Только теперь велосипедистам приходится их делить с обладателями разнообразных колесных средств индивидуальной мобильности. А что делать? Такие времена.
3: Велодорожки. Пути сообщения.
1: Премьера

0: Кюлоты времен Петра Великого.
1: Узкие облегающие штаны длиной чуть ниже колена. Снизу они застегивались на пуговицы или завязывались на ремешки. Кюлоты плотно облегали ногу и не сковывали движений солдата. Бойцам было комфортно и в походе, и на параде.
0: Форма и содержание.
2: Чаще всего короткие пехотные штаны были красными или зелеными под цвет уставного камзола. Для сухопутчиков кюлоты делали из плотного сукна, а вот для кавалеристов шили из носостойкие, из оленей, козлиной или лосиной кожи, чтобы штаны меньше протирались о седло.
0: Кюлоты времен Петра Великого.
2: Короткие уставные штаны заканчивались ниже колена, при этом голень оставалась открытой. Поэтому ее защищали толстые шерстяные чулки. В гвардии красные, в армии зеленые. На ноги надевались тупоносые кожаные башмаки с медной пряжкой, а в кавалерии высокие сапоги под форты.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: У каждой военной экипировки есть свои плюсы и минусы. Кюлоты не исключение. Короткие штаны требовали значительно меньше ткани для пошива, чем длинные и широкие портки старого образца. В масштабах огромной регулярной армии это приводило к колоссальной экономии государственного бюджета. А теперь минусы. Простые солдаты в коротышах-кюлотах постоянно мерзли. Чулки, которые закрывали голени, постоянно рвались. Особенно в длительных походах по нашим бескрайним лесам и болотам. Бойцы часто страдали от укусов насекомых и даже змей. Чтобы хоть как-то защититься, семеновцы и преображенцы поверх чулок надевали полотняные гетры на пуговицах. Но полностью проблему это не решало. До следующей реформы армейских брюк прошло почти 100 лет. В 1802 году при царе Александре I в войсках были введены новые длинные суконные панталоны, которые заправлялись в сапоги или носились поверх них. В результате, к началу войны с Наполеоном, все кюлоты в русской армии полностью отменили.
0: Форма и содержание. Кюлоты времен Петра Великого.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком, отравился
6: Керенским, а Литинга шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Говорят, в Средневековье вообще не знали, что такое гигиена.
10: Да. Я слышал, что люди тогда могли не мыться годами.
8: А вот и нет.
11: Гуманисты эпохи Просвещения традиционно представляли Средние века темным временем и активно продвигали этот стереотип. Да и изречение, приписываемое испанской королеве Изабелле Кастильской о том, что она якобы мылась всего 2 раза в жизни, при рождении и перед свадьбой, тоже впечатляет. Но только это скорее легенда. На самом деле, в средневековой Европе, а это период до 15 века, понимали, что такое уход за телом.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: средневековых городах существовали общественные бани. Так, в Париже в 13 столетии их насчитывалось порядка 25, в Вене – 30. Марсель славился производством мыла. Почти во всех монастырях Европы имелись ванные комнаты. Знать мыло руки перед едой. Но, безусловно, это не была идеальная картина. Канализацию еще не изобрели.
9: Так почему возник стереотип про немытое средневековье?
11: Примерно с 16 века гигиена действительно отошла на второй план. Врачи в Европе тогда стали утверждать, что мыться вредно для здоровья. Священники видели в этом грех, а многие бани на пару столетий позакрывались.
8: А вот и да.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Все, приплыли».
4: Давным-давно на современной территории Сергиево-Посадского района Московской области, возле дремучих лесов, на берегу речки Кудрявки, располагалось село Рождественское. До наших дней сохранилось описание этого дивного края. Солнечный луч почти совершенно не проникает сквозь густую, издающую своеобразный медовый запах ольховую листву. Великолепные заросли ив, черной и красной смородины, малины, переплетенные хмелем – все это скрывает от посторонних глаз невероятно глубокие полыньи с ледяной водой. Одним словом – лепота. Но вскоре, как всегда неожиданно, пришла беда. Наступило смутное время. В 1608 году орды польско-литовских супостатов вторглись на русскую землю. Они село Рождественское разграбили, сожгли местную церковь и похитили весьма почитаемую реликвию – икону Рождества Христова. С тех пор прошло много лет, и в начале 18 столетия село Рождественское стало называться Пусторождественским или Пустое Рождество. Вот такая легенда. Хотя, почему легенда? Деревня Пустое Рождество существует и поныне. Все там же, на территории Московской области. Согласно переписи населения за 2010 год, в этом вполне себе реальном населенном пункте проживал на тот момент всего один человек. Что ж, печальная история, но она, эта история, логична. Она понятна. Было село, пришел враг, украл икону, и село стали называть Пустым Рождеством. А вот то, что творится на географической карте России в районе, например, Камчатки, просто уму непостижимо. Рассказываю. Полуостров Камчатка. Милый уголок Родины. А здесь что такое? Ага, мыс. Как, говорите, он называется? Мыс Африка? Вы серьезно? И никого это не смущает? Вроде бы нет. Нормальненько так, вернее, ненормально. Дальше плывем. Дорогая сердцу Якутия. Река, всем внимание, река Сахара. Сахара! Вот те раз. Это ж кто додумался-то, а? Куда ни глянь, везде географический беспредел. Амурская область, населенный пункт. Нил. Пермская область, железнодорожная станция Чад. Где я? Где я, в России или в Африке? Так и хочется сказать...
0: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате удара в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», используемый для хранения ударных беспилотников противника. Кроме того, в Бугском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, добавили в оборонном ведомстве. В Европе могут попытаться создать помехи топливной сделке России и США, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что западные лидеры могут использовать для этого санкции.
2: Это может помешать, это, безусловно, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировой рынке. Мы будем это делать дальше.
1: Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций. Власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, по причине недопуска ведущих российских атлеток АКР обратился в Международный олимпийский комитет и Мировую федерацию гимнастики. Россия требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного для Олимпиады. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Дональд Трамп заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сообщил на предвыборном митинге республиканской партии в штате Огайо. Толпа неожиданно поддержала его, выкрикнув «Еще 4 года». Трамп ответил, что с радостью принял бы этот вызов. Он также заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре Соединенные Штаты ждет невиданный экономический подъем. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
0: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда старая дева заводит собачку, а старый холостяк коллекционирует статуэтки, то таким образом первая компенсирует отсутствие супружеской жизни, а второй создает иллюзию многочисленных любовных побед. Все коллекционеры своего рода Дон Жуаны.
5: Это слова Зигмунда Фрейда. Сегодня мы поговорим об истории коллекционирования. Нам это только кажется, что предметов для собирания всего-то раз-два и обчелся. Ну что там на самом-то деле? Монеты, книги, марки, картины. Не обманывайте себя. Люди коллекционируют все, что ни попадя. Открытки, значки, сервизы, плакаты, штопоры, карандаши, спичечные и чайные этикетки, письма, телефонные жетоны, медали, платья, оружие, головные уборы, инструменты. Переводим дух и идем дальше. Драгоценные камни, афоризмы, зажигалки, гравюры, часы, анекдоты и даже надгробные памятники. Солидный список, ничего не скажешь. Коллекционирование – это целая наука, у которой есть свои виды и даже особые подразделы. А люди, занимающиеся собирательством, поистине уникальны. По-своему. Знакомьтесь. Скрипофилисты. Они бережно хранят ценные бумаги. Правда, очень и очень старые. Те, которые уже ничего не стоят. Или вот передрамофилисты. Этим подавай абсолютно любые билеты на транспорт. Любые. Хобби такое. Дальше двигаемся. Мечта каждого филобутаниста – пуговицы, а компонофилиста – колокольчики и колокола. Есть еще сакулумисты. Эти – сладкоежки. А может, наоборот. Они собирают обертки от шоколада и конфет.
4: Исторические заметки.
5: А вот этих персонажей вы наверняка знаете. Король Франции Людовик XIII, австрийская императрица Мария Тереза, японский император Хирохито, Петр Великий. Все они, прости господи, конхилиоманисты, заядлые коллекционеры морских раковин. И наш царь-государь чуть ли не самый ревностный их собиратель. Что ж, Петр Алексеевич всегда знал толк в редких вещах.
7: Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
8: Томагавк или томахакан в переводе означает «то, чем режут». Нечто среднее между палицей и боевым топором. Это старинное оружие североамериканских индейцев представляло собой длинный деревянный стержень с прикрепленным сверху камнем или широким металлическим лезвием. Сегодня мало кто знает, что эти небольшие ручные топорики были популярны не только за океаном. Они использовались военными Европы вплоть до середины XIX века. С их помощью заготавливали хворост, охотились, вырубали место для стоянок или временных лагерей. Даже у Петра I был свой личный томагавк. Он сохранился до наших дней и находится в экспозиции Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
9: Молодой человек, не покупайте с рук Рубенса. Могут подсунуть Рембрандта или Рембрандта.
10: А вы даете гарантию, что эта вещь подлинная?
9: Конечно. Гарантия 2 года.
5: Да, прав был французский живописец Пьер Огюст Ренуар. Единственный способ выразить свою признательность художнику – это купить его картину. Купить у него самого. Что, собственно, и сделал герой нашего следующего рассказа. И не прогадал.
7: Приключения иностранцев в России.
11: В 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Белиль». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато.

0: все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается. И художник решил, что в доме Щукина три этажа. Поэтому он написал не два, а сразу три эскиза. Купальщицы у реки, танец и музыка. Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
1: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России... Мы здесь немного на востоке. Нельзя показывать стиль ню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
0: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях. Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
2: «Приключения иностранцев в России».
0: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
1: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь, а вы приезжайте в гости».
0: Художник согласился, отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине музыка, как бы это сказать, неположенное. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним. В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
3: «Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души».
0: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
3: «Я влюблен в русские иконы, в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства». Анри Матисс.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем рассказывать об истории коллекционирования. Испокон веков люди увлекались собиранием красивых и диковинных предметов. В государствах Древнего Востока, в Древней Греции и Риме устраивались специальные аукционы. Там продавались в основном произведения искусства и военные трофеи. В средние века в рыцарской среде появляется обычай украшать стены замков и крепостей оружием, отобранным у побежденного неприятеля. В центре композиции владелец помещал вражеский щит с гербом, а рядом, по сторонам, располагались перекрещенные клинки, древки и фрагменты боевых лад. Позднее стали изготавливать стилизованные трофеи как предмет интерьера. Такие элементы средневекового декора остались неизменными до наших дней.
5: Коллекционировать значит уметь жить прошлым.
4: Это слова французского драматурга, писателя и философа Альбера Камю. В России расцвет собирательства начался в 18 веке. И очень быстро, почти незаметно, коллекционирование прошло путь от легкой и модной забавы до вполне себе серьезного увлечения. Демидовы, Юсуповы, Щукины, Морозовы, Румянцевы. Какие имена, какие фамилии? Серьезные люди, которые серьезно занимались любыми делами. И не только они одни.
6: Благое дело. Московские меценаты.
7: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
8: Контрабандисты товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
7: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
8: Угу. Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
7: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
6: Благое дело.
7: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
6: Благое дело.
7: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
0: Павел Михайлович, какое чудесное собрание.
9: Благодарю, ваше императорское величество.
0: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину? Боярыню Морозову.
9: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
7: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
6: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Коллекционирование – штука не только очень интересная и увлекательная, но и по-настоящему азартная. Многие собиратели прошлого готовы были пойти буквально на все, чтобы заполучить какой-нибудь редкий экземпляр, совершая при этом весьма и весьма опрометчивые поступки. Так, в 1767 году бирманский король начал войну против своего соседа только потому, что позавидовал бесценной коллекции белых слонов сиамского короля и захотел получить ее в личное пользование. А вот еще один пример. Не самый удачный, конечно, но показательный. У одного французского короля был великолепный зверинец очень редких экзотических животных, преимущественно хищников. Однажды монарху приснилось, всего лишь приснилось, что его собственные звери разрывают его на части. Рано утром государь приказал всех диких кошек истребить. Наш царь Петр Великий поступал иначе. К чему кровопролитие? Нужные ему для коллекции предметы он просто покупал. Даже указ особый подписал, согласно которому коменданты русских городов должны были собирать анатомические диковинки у жителей за очень даже большую по тем временам плату – 5 рублей за животных, 3 целковых за птицу. Правда, была у Петра Алексеевича своя, личная, коллекционная, если так можно выразиться, заморочка. Государь собирал зубы своих подданных, которые сам же и вырывал. Вся коллекция насчитывала 64 зуба. Да, чего только люди не придумают.
10: А вот была история.
11: Историк и писатель Михаил Николаевич Загоскин любил покупать различные безделушки. Особенно табакерки, шкатулки и различные полезные наборы в ящичках и сундучках. Однажды он заказал себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все – туалетные принадлежности, подзорную трубу, часы, перья и чернила, удочку, сигары, которых он не курил, и прочие ненужные предметы. Он накупил вещей и заказал футляр. Один из друзей посмотрел на все это великолепие и сказал: «Я нахожу, Михаил Николаевич, что тут многого не достает».
12: «Чего, например?»
11: «Ну как, недостает складного ружья, складного вертела и утюга».
12: «На что же мне все это? Да случится дорогой застрелить птицу. Захочешь ее изжарить, а замараешь манишку, вздумаешь сам постирать, так ведь надобно и выгладить».
11: Загоскин посмеялся шутке, но вспомнил, что не включил в набор столовые приборы. Пришлось переделывать шкатулку. Новая шкатулка не влезла в коляску. Загоскин купил новую коляску. И тогда оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать.
10: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В результате ударов в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», используемый для хранения ударных беспилотников противника. Кроме того, в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Бюджет России не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По словам министра, отсутствие экспортных пошлин на дизель компенсируется поступлениями в бюджет за счет налогов с финансовых результатов компаний. Напомним, 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международные и американские рынки. Эксперты отмечают, что такой механизм налогообложения позволит сохранить доходы бюджета, несмотря на отсутствие прямых экспортных сборов. Власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, по причине недопуска ведущих российских атлеток ОКР обратился в Международный олимпийский комитет и Мировую федерацию гимнастики. Россия требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного для Олимпиады. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Американке Кристи Пайк помощь оказали с опозданием после неудачной попытки казни. Журналисты выяснили, что причиной задержки стала путаница между тюремными служащими и экстренными службами. Кроме того, заключенная могла потерять сознание от болевого шока, рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» журналист-расследователь Александр Садовников.
2: Этот пентобарбитал, что ей вкололи, это на самом деле щелочь. Пусть слабый, но щелочь. Они не попадали. С одной стороны, это как бы вполне возможно бойкот фармкомпании, которая поставляет некачественный препарат. Но основная причина не это. Американская медицинская ассоциация и совет анестезиологов категорически запретил участвовать своим членам вот в этой ветке.
3: Конкретно колят неопытные люди.
2: Да, да.
1: Пайк должна была первой за последние 200 лет стать женщиной, казненной в Теннесси. Но после неудачной попытки губернатор штата приказал провести расследование и отменил еще одно исполнение смертного приговора, запланированное на этот год. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем рассказывать об истории коллекционирования. Еще раз повторим, это важно. Люди собирают абсолютно все. Все и всегда. Вот смотрите. Юрий Гагарин коллекционировал кактусы. Первый космонавт сам привозил их после заграничных поездок и размещал цветы в своей квартире. Аристотель собирал любые растения. Составил из них обширный каталог. Уникальные экземпляры привозили философу заморские купцы и его ученик Александр Македонский из военных походов. А вот у дочери Петра Великого, Елизаветы, было свое и вполне понятное хобби-развлечение.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
8: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
9: Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка!
8: Петр Елизавету обожал. хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
10: Уведомилась я, что корабль французский пришел с уборами разными. И шляпы шитые мужские, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие. Но прослышала я, что купец заморский, подлец эдакий, продал товар не мне, а столичным модницам. Теперь я повелеваю всеконечно все сыскать и ко мне возвратить.
8: Первая модница Европы. В 1745 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
10: Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, два раза в день.
8: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское. Наказание не избежать. Стацдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам, после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
10: Ничто ей, дури, не поможет.
8: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
10: Метьте чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах.
8: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
10: Лопухина, опять ты? А ну-ка, повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю.
8: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
7: «Теперь так не принято».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Каждый коллекционер отлично знает. Постепенно его собрание становится все больше и больше. Возникают вопросы, куда это все ставить, класть, размещать. Наши предки эту проблему решили быстро и радикально. Когда, к примеру, у герцога Альбрехта V Баварского набралось до 3500 коллекционных предметов, плюс 800 картин, то он решил их объединить в одну выставку в одном помещении – Кунсткамеру. Она есть и у нас, Кунсткамера. В Санкт-Петербурге вообще все есть. Этот город – кладезь народного коллекционирования. Редкие собрания, уникальные сокровищницы всего государства, лучшие музеи страны, сотни тысяч бесценных экземпляров. Один Эрмитаж чего стоит? А чего стоит все это сберечь, сохранить? Вы только вдумайтесь. А ведь спасать и вправду приходилось, и не раз, в том числе в 1812 году.
11: Честным словом, что у меня вверху вислует 550 тысяч человек. Кстати, какая дорога ведет к Москве?
12: Шла война к тому Парижу.
13: По распоряжению министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского были изготовлены 100 специальных ящиков для сохранения древнейших рукописей и самых нужнейших книг. Все документы собирались отправить в Петрозаводск водным путем. Зря. Нехорошо получилось.
14: Эй, капитана позовите!
15: Чего шумишь-то? Что случилось?
14: Кажись, все, приплыли.
15: Как? Разве уже Петрозаводск?
14: До Петрозаводска нам еще топать и топать. И то вряд ли. Вы хоть за борт-то гляньте. Стоит река.
13: В конце октября 1812 года корабль с библиотекой вмерз в лед на реке Свири. Сейчас это Ленинградская область, близ деревни Усланки. Через два месяца, 28 декабря, все старинные манускрипты благополучно вернулись в Петербург. Правда, на этот раз по зимнему пути, то есть по суше. А вот сокровища Эрмитажа отправили в замок Выборга. Огромные ящики с бриллиантами, картинами и скульптурами, а также другое имущество царской фамилии бережно разместили за крепостными стенами, после чего удвоили караулы и установили круглосуточное дежурство отборных штаб-офицеров. Это официальная, но не единственная версия. Ходили слухи, будто бы все драгоценности императорской семьи на самом-то деле перевезли на 22 кораблях в город Вытегру, сейчас это Вологодская область. Но, скорее всего, и это дезинформация. В действительности никто доподлинно не знал, где именно спрятаны бесценные сокровища Эрмитажа. Главное, что весной 1813 года все экспонаты в целости и сохранности благополучно вернулись в Петербург.
16: Господа будущие художники, в одну шеренгу становись!
17: Это еще зачем? Мы, многоуважаемый адъюнкт, все ж таки студенты, а не солдаты какие.
16: Сейчас все узнаете.
13: Эрмитажу повезло, а вот в Императорской академии художеств без потерь не обошлось. Да еще каких! Помимо мраморных статуй Екатерины Великой и Анны Иоанновны, а также различных моделей античной архитектуры, в Петрозаводск решили отправить собственных воспитанников. Правда, не всех, а только 205 человек. Еще 48 студентов из числа эвакуированных вычеркнули.
16: Студент Алексей Волынский.
17: Я.
16: Вы остаетесь в Петербурге.
17: Почему это? За что?
16: За регулярные посещения всяческих салунов в учебное время. Выйти из строя. Идем далее. Студент Александр Петров.
17: Я.
16: За постоянные пьяные выходки и кутежи остаетесь в столице.
13: Строго, но справедливо. К слову, известный потом русский пейзажист Сильвестр Щедрин, а также будущий создатель храма Христа Спасителя Константин Тон, в черный академический список повес и разгильдяев не попали. А тем временем эвакуация продолжалась по всему городу.
18: И куда и чучело понес, дубинстые розовые? Тебе ж сказали в левую дверь, а ты куда прешь? Да аккуратней ты, это же редкий экземпляр.
19: Подумаешь, что тут редко? Собака, набитая соломой.
18: Дурак ты! Вот что я тебе скажу. Это ж чучело собаки самого Петра Великого.
20: Матери Божьей, чуть со страху не уронил. А ну как оживет?
13: А это уже Императорская академия наук. Все, что планировалось вывести, упаковали в 72 ящика, в том числе минеральный кабинет, костюмы всяческие китайские, японские и прочие, восковую персону Петра Великого, предметы его гардероба и даже чучело государевых лошадей и собак. А вот знаменитую коллекцию кунсткамеры, анатомические препараты, редкие экспонаты млекопитающих, птиц, земноводных и остальную живность с собой решили не брать. Хотели, правда, эвакуировать скелет мамонта, но, видимо, его транспортировка не представлялась возможной.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории коллекционирования. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Пройдут столетия, и наши праздники,
21: и каждому дано яблоко.
0: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
22: Пред нами огромные разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
23: Ты один не умывался и грязнулею остался.
6: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
24: Как вас звать, величать-то?
25: Не царское это имя!
26: История одного прозвища.
27: Король Франции, подорвавший власть феодалов. Набожный, жестокий и подозрительный монарх. Людовик XI. Его называли осторожным, благоразумным, но чаще именовали всемирным пауком.
26: И откуда же взялось такое прозвище?
27: В середине 15 века Франция больше напоминала не единое королевство, а набор отдельных герцогств. Чтобы собрать их под своей короной, Людовик XI шел на любые методы. Стравливал врагов, подкупал союзников и по обе стороны имел сеть тайных осведомителей.
26: История одного прозвища.
27: Любому военному конфликту он предпочитал дипломатию и коварство. Главного противника централизации власти, герцога бургундского Карла Смелого, он победил не своими руками, а путем сговора со швейцарскими кантонами, которые открыто противостояли герцогу. Паутина интриг Людовика XI доходила и до Англии, где за престол спорили Йорки и Ланкастеры. За это французского монарха и прозвали «Всемирным пауком».

0: нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
1: Когда нужно перевязать рану?
2: Стерильный и нестерильный.
3: Сразу мумию представляю.
0: Вот это вещь.
4: Что важно сделать при ранении? Остановить кровь, обработать рану и закрыть ее. Принцип не меняется тысячелетиями. И хотя древние люди не имели понятия о дезинфекции, это не мешало им накладывать повязки. Бинт. Мох, торф и древесная труха. Разумеется, без надписи «стерильно». Тем не менее, это были неплохие антисептики. Например, сфагновый мох содержит карболовую кислоту и фенолы. Он до сих пор используется как альтернативный перевязочный материал. А в древности это было средство номер один. Когда люди освоили ткацкий станок, появились первые бинты. Льняные повязки начали использовать в Древнем Египте. Ткань пропитывали медом и ароматическими маслами. Сухие бинты применялись в эпоху Гиппократа. Древнегреческий целитель ввел несколько важных правил: промывать рану кипяченой водой, накладывать только чистую ткань, а перед процедурой обязательно мыть руки.
0: Вот это вещь!
4: В 18 веке врачи перешли на впитывающие повязки из хлопка и льна. Гигроскопичный материал получали из пеньковых волокон, а еще корпии, нащипанных из старого полотна ниток. Во время войны даже титулованные особы занимались тем, что раздергивали ветошь на нитки и затем отправляли корпии в госпитали. В следующем столетии русский ученый и хирург Николай Пирогов предложил обеззараживать раны 3% раствором карболовой кислоты, а для наложения повязок использовать карболизированную марлю. Средство отлично впитывало и пропускало воздух. Позднее немецкий военный врач Эрнст фон Бергман разработал метод стерилизации, в том числе перевязочного материала. Так началась эра асептики. Во время русско-японской войны военно-полевые хирурги впервые использовали ватно-марлевые повязки. В 20 веке задача бинтов усложнилась. Пропитанные гипсом, они стали удобным способом для фиксации поврежденной конечности. Для этой же цели, но уже в мягкой форме, наматывают эластичные бинты, например, при растяжении связок. А еще их используют спортсмены, чтобы избежать травм. И, конечно, бинт обязательно должен быть в домашней аптечке. Но пусть он никогда не пригодится.
0: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
5: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
6: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
5: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
6: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
5: Этот день в истории.
7: 3 Александра. Представители одной династии. Начнем с младшего. Советский актер Александр Пороховщиков известен нам по многим фильмам, в том числе по картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». В разное время он играл офицеров, спортсменов, полицейских. Но мало кто знает, что прадед Пороховщикова, тоже, кстати, Александр, был богатым предпринимателем. Участвовал в строительстве храма Христа Спасителя в качестве архитектора и финансиста. Затем уже его сын, еще один Александр, на этот раз дед артиста Пороховщикова, изобрел первый российский танк-вездеход, а после Октябрьской революции стал видным авиаконструктором. Однако чуть позже, по ложному доносу, он был обвинен в шпионаже и расстрелян. Очень трагическая судьба. А сестра, зазря оклеветанного и убитого Александра Пороховщикова, Ольга Александровна, стала впоследствии матерью Сергея Владимировича Симанского, более известного нам как патриарх Алексей I. Пороховщиковы, Симанские.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
9: У вас такие перья.

0: душа.
1: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радио Звезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте сегодня после 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахьяном. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, при обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива на мировые рынки, а также перспективу регулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам доказывает, что Европе нельзя доверять международные турниры. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
2: Без лидеров чемпионат мира, он фейковый в Роттердаме. И сейчас мы проводим консультации, и предварительно все идет к тому, что чемпионат мира в Нидерландах будет лишен статуса квалификации к Олимпийским играм. Ну а сама эта страна будет просто меньше получать соревнований. Весь мир сейчас смотрит и задается вопросом, а нам зачем чемпионаты мира в европейских странах? Чтобы кому-то в следующий раз не дали визы, ведь могут не пустить не только россиян.
1: Ранее нидерландская сторона отказала в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти 100 предупреждений компаниям на топливном рынке. Региональные власти заключили 94 соглашения с частными заправками для регулирования цен. Во время совещания с вице-премьером Александром Новаком Министерство энергетики доложило о стабилизации цен на бензин и дизель. На совещании обсудили обстановку в ряде регионов, включая Липецкую, Кировскую, Оренбургскую области и Республику Тыва. Вице-премьер поручил ведомствам и компаниям усилить поставки топлива в регионы, сбалансировать производство и оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Речь идет о корреспонденте бюро газеты «Хоккайдо Синбун». По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности России, чтобы использовать их против безопасности страны. Предположительно, японский гражданин занимался также сбором данных об участниках спецоперации на Дальнем Востоке. Мужчину задержали за день до того, как он собирался вылететь из России. Его доставили в Москву. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: мероприятия, многонациональные маневры. Германия выделяет Украине очередной пакет помощи более чем на 1,3 миллиарда евро. Европа наращивает вооружение, проводит мобилизационные, ядерные учения. К какому будущему она готовится? Это общий вопрос, а в частности, ну, вроде бы мы по отдельным фрагментам мозаики видим, что ситуация не просто ухудшается, она ухудшается стремительно, и при этом военная машина набирает обороты. О чем это говорит?
1: Дело в том, что мы с вами, Анна, неоднократно в наших эфирах упоминали эти процессы, рассматривали их и говорили о том, что Евросоюз как явление, как социально-экономическая, там, политико-экономическая организация все активнее трансформируется в военную. И на фоне того, что Америка под флагом Трампа маневрирует, то откатывается назад, то снова начинает проявлять интерес к Европе, то опять откатывается. Вот Европа объективно милитаризируется, и Евросоюз превращается предметно в военно-стратегический блок. И поэтому, кстати, вступление в Евросоюз и Молдавии, и Армении, как они там будируют эту тему, и речь идет об Украине периодически и так далее, это не означает вступление в некую такую организацию, которая занимается экономикой и социальными процессами. Это, опять же, то же самое НАТО, только это некий ребрендинг, и формально, юридически это вроде как без зонтика США, хотя американское присутствие там очень мощное, американские базы, американские ядерные боевые силы, все это присутствует. И если мы берем, что такое Евросоюз, это почти 500 миллионов человек, и это совокупный военный потенциал достаточно приличный, но надо понимать, что он такой на бумаге, потому что в любом случае Европа — это лоскутное образование. Там множество разных государств со своими тоже внутренними тараканами. Но вот это агрессирование, оно показывает, что внутри евробюрократии действительно сформировалось ядро, агрессивно-русофобское ядро, которое может сделать ставки в том числе на серьезное обострение. Обострение, возможно, как они его видят, локальное. То есть, ну, например, как они там рассуждают: мы там заблокируем Калининград, мы закроем выход в Балтийское море, мы там еще что-то сделаем. Рассуждения эти тем опасны, что они не учитывают мощнейший ядерный потенциал России, потому что если речь пойдет о блокировании конкретных регионов Российской Федерации, то здесь уже никаких препятствий для ответного удара не будет, и эта вещь просто очевидная. Скорее всего, они исходят из того, что а вдруг Россия не решится пойти на эти шаги, тем более, мол, у нас тоже есть и ядерный потенциал французский, британский, но не сравним с российским, даже близко, то есть мы там как минимум в 10 раз его превосходим. Из этого я делаю следующий вывод, что определенные ментальные изменения происходят в мышлении европейских элит, и они сопоставимы с теми изменениями, которые были накануне Второй мировой войны. Накануне Второй мировой войны, когда под соответствующей риторикой накачивался ВПК, накачивались европейские армии, и впоследствии они были применены.
0: А у европейских руководителей, как полагаете, вообще существует некое представление о безопасности после завершения украинского конфликта?
1: У них есть свое представление, как они это видят. Они, несомненно, просчитывают вариант, когда не мытьем, так катанием они туда заведут свой контингент под флагом миротворцев. И, заметьте, это постоянно будируется там. Это коалиция желающих, там, значит, антиракетная коалиция, там много всяких локальных групп сформировано. И основная мысль, она такова, что вот как только будет определено стратегическое перемирие или подписание некого соглашения по Украине, мы туда сразу заходим и обеспечиваем, значит, мирный процесс. И даже вот те утечки, которые буквально сейчас идут в американской и европейской прессе, они предполагают, что вот как только все остановится, именно США и Европа будут обеспечивать силовое прикрытие Украины.
0: На фоне ударов по российской энергетической инфраструктуре появились сообщения о том, что Вашингтон, мол, предупредил Киев о возможности ограничения поставок вооружений и обмена разведданными. И одновременно западные СМИ по следам слов Трампа обсуждают потенциальную смену и преемников Зеленского.

Ньюсвик что пишет? Выделяет 4 возможных кандидатов: Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Петра Порошенко, признанных террористами и экстремистами на территории России. По данным рейтинг-групп, уровень доверия к Залужному составляет 64% против 53% у Зеленского и Буданова, напомним, террорист-экстремист. И что еще происходит? Параллельно Верховная Рада 12 октября приняла закон, который расширяет возможности образования на языках национальных меньшинств, являющихся официальными языками Европейского Союза. Русский язык под новые гарантии не подпадает. Изменения связаны с требованиями Венгрии в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Вот что означает эта активизация разговоров о смене Зеленского? Появился ли на Западе запрос на изменения вообще в целом украинского курса? Или тут обсуждается замена прежде всего руководителя? И мы так понимаем, что все пункты, которые я обозначила, это все подоплека главного разговора о смене.

0: реально в информационном поле, там, я не знаю, в геополитическом поле, обратите внимание, как Зеленский идет на, порой на обострение ну, в сфере риторики с крупными фигурами. Какова его была реакция на вот это дизельное соглашение, условно, да, когда он назвал Трампа слабаком? Это вообще удивительно. Человек говорит, это проявление слабости. И когда Трампу задает этот вопрос журналист, Трамп даже переспросил, кто это так сказал, потому что для него это было тоже, я так думаю, некоторой неожиданностью, потому что какой-то Зеленский дает президенту США такие оценки. И, соответственно, Зеленский, обладая вот этой вооруженной массой, плюс окружением, достаточно состоящим из достаточно фанатичных неонацистов, он чувствует себя относительно уверенно. Это первая позиция в раскладе. Вторая позиция в раскладе. На сегодняшний день, и это очень важно, разговоры о том, что Зеленского надо заменить, ведет только Трамп. И Трамп на данную минуту в Европе по этому вопросу не получил поддержки. То есть Трамп провисает. Более того, в Конгрессе, в Сенате эта позиция Трампа уже подвергается обструкции. Кем? Русофобами, которые педалируют продолжение истории там, давления на Россию. Причем не только из стана демократов. Есть и люди из стана республиканцев, которые вот взяли и не поддержали Трампа. Зеленский, используя эти качели, что делает? В моменте, когда Трамп рассуждает о дизельной сделке, он уже рыдает, как ребенок, на груди премьера Великобритании, потом он кидается в ноги, там, условно, к президенту Франции, значит, что-то там пишет, Мерцу и прочее. Он очень активно играет на этих противоречиях.
1: С вашего позволения, сделаем здесь паузу, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но принесут ли лично Зеленскому эти попытки какие-либо позитивные результаты? Я имею в виду вот эти метания, которые сейчас он осуществляет.
2: У него задача любой ценой пролонгировать свою власть. Власть – это его безопасность. Пока он является главой Украины, незаконным главой, человеком, удерживающим, узурпировавшим власть, он, тем не менее, имеет охрану, он имеет возможности, рычаги, административный и военный ресурс. И он перешел от уровня стратегии к уровню тактики – это удержание любым способом власти, играя на тех же западных противоречиях, например. И, несомненно, на каком-то повороте ему придется признать поражение, уйти под гарантии. Он, я так думаю, параллельно с этим именно ведет такие переговоры. Каковы гарантии? Я вот объявлю выборы, хорошо. Но где я буду после этих выборов? Я знаю, что об этом говорят различные медийные утечки, активно ведутся переговоры о том, каково его дальнейшее будущее. Но самое интересное даже не в этом, а в том, кто предлагается в качестве его замены. Там нет ни одного вменяемого человека, более или менее такой как бы рыхлый, я бы назвал это Порошенко, но именно Порошенко развязал войну на Донбассе. И затем идут два товарища, у которых руки не по локоть, а по плечи в крови, и они тоже рассматриваются ему на замену. Вопрос, что нам даст эта рокировка? То есть одного человека из шоу-бизнеса, который, значит, по всем ментальным, психологическим критерием не некая калька с Адольфа Гитлера. Ему на смену, например, предлагают, там, утрируя, Бормана и какого-нибудь Гейдриха. И что это даст?
1: Здесь сделаем еще одну паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Языковой вопрос продолжает оставаться для Киева предметом политического торга. Почему?
2: Дело в том, что язык – это в каком-то смысле душа народа. И, допустим, вытеснение русского языка, оно происходит, но с огромным трудом. Русский язык присутствует везде. По поводу этого возникают постоянные скандалы, в том числе медийные скандалы, когда... В том числе публичные люди говорят, ну, мы должны говорить на русском языке, потому что когда-то мы на этом языке там пели песни, когда-то мы на этом языке читали свои произведения и так далее. Так вот, на этом фоне Киев решил продемонстрировать свое соответствие неким европейским критериям. И те страны, от которых зависит прохождение Украины в Евросоюз, они получили маленькие плюшки. Венгры – венгерский язык, румыны – румынский язык. Я вот не знаю, может быть, болгары – то же самое, потому что Болгария, Венгрия и Румыния – это страны Евросоюза. И это как бы сделано.
1: Это белые люди.
2: Это как бы белые люди, которые на самом деле сами венгры, болгары и румыны, проживающие на Украине, находятся в катастрофическом положении, потому что это война, это нищета, это разорение, это постоянные какие-то проблемы, связанные с насильственной мобилизацией, и это все прикрывается фиговым листком, но зато будут школы. Это же фиговый листок. Я знаю, в каком состоянии пребывают вот люди, которые вот еще недавно процветали, я имею в виду вот, там позднесоветский период, значит, ранний украинский период, когда не было войны. Сейчас эти регионы разорены. Но да, зато у них теперь будут школы узаконены на румынском, венгерском, там, болгарском языке. А что это, собственно, дает, если те же самые венгры, румыны и болгары, они бегут кто куда, из Украины на заработки ради спасения собственной жизни, жизни детей и так далее. Они все куда-то бегут, пробираются кто куда, кто стремится попасть к нам, кто ищет лучшей доли там где-нибудь в Европе или, значит, в западном полушарии. На самом деле, за эти годы, за годы правления Зеленского, национальные общины Украины, они подвергнуты жуткому разгрому. И там остались только подконтрольные спецслужбам Украины так называемые лидеры этих общин, которые там рапортуют, кивают головами и подтверждают, что у них все хорошо. У простых-то людей все очень плохо. У них не лучше, чем у русских. И это все массы людские, находящиеся в состоянии такой сегрегации. Это реальный апартеид. И для тебя, чтобы делать карьеру вот в этой вертикали, которая сегодня существует на Украине, для тебя необходимо продемонстрировать все, значит, проявления неонацизма, русофобии. Вот главный как бы ключ к успеху. Если ты этого не демонстрируешь, ты ничего не добьешься. И когда, значит, идеологи Киева нам говорят, ну, видите, в администрации Зеленского там и, значит, и евреи, и армяне, и грузины, и еще кто-то, и все вместе. А неонацизм, он на самом деле в этом отношении интернационален. Да, и в Германии были подразделения СС разных там этнических групп, и ничего, и воевали за Гитлера. И тут то же самое. Важно, что они демонстрируют гипертрофированную русофобию. Вот если ты ненавидишь Россию, для тебя открываются какие-то каналы роста. А выучить украинский язык, ну, учат его, переходят на него как-то, да, на плохенький, но тем не менее стараются.
1: Вот если тему нацизма продолжить, мы понимаем, что сегодняшняя русофобия это явление, плавно переходящее в нацизм в Европе в целом. И если посмотреть отдельные заявления европейских лидеров, генсека НАТО, обвиняйте Россию как можно больше, вне зависимости от того, виновата она или нет, и так далее. Понятно, что противостояние против России для Европы – это историческая вещь. Но если отмотать назад, то как-то, ну, по крайней мере, так кажется, на несколько иных основаниях осуществлялось это противостояние. Да, Европа постоянно пыталась Россию прижать, ходила разными походами на Россию. Но вот эта вот тема нацизма в рафинированном виде, она все-таки сформировалась в 20 веке, а сегодня мы видим последовательное возвращение на уровне 2.0. К этой теме. А что такое случилось, что вдруг именно вот это вечное противостояние перешло в такую нацистскую плоскость? Как полагаете?
2: Я думаю, что по объективным причинам вот это состояние Европы, оно основано на генерирующемся столетиями чувстве превосходства. Превосходства какого? Финансового, культурного, значит, превосходство научного, научно-технического. И Европа, она всегда подводила под себя такую платформу, что вот мы лидеры, мы провозвестники нового мира, мы локомотивы, которые тащат на себе отсталые регионы и континенты, там типа Африку, там вот как они, значит, оккупировали в свое время Индию, как они создали огромные проблемы и, по сути, низвели до уровня колонии Китай и так далее.
1: То есть есть цивилизованная Европа и все остальное.
2: И все остальное. Россия в этой картине мира – это периферия, отсталая, дремучая и опасная периферия, которая нуждается во внешнем контроле. И поэтому я считаю, если подойти уже даже объективно к мотивации того же Наполеона, там упомянутого, то в каком-то смысле она тоже была нацистская, хотя на тот момент не было идеологии национал-социализма, никто не знал, кто такой Гитлер, и он еще как бы и в планах там не было, чтобы родиться. Но сама идея вот этого похода на основе в том числе и в первую очередь культурного превосходства Европы, это не новое. Когда к власти в Германии пришел Гитлер, ведь это так сложилось, а на самом деле эту же самую миссию там агрессии против СССР могла взять на себя Франция, Польша, там кто угодно, Великобритания. Ну, так сложилось. И как только в Германии появляется Гитлер, что делает Европа? И что делает, кстати сказать, отчасти Америка? Они его начинают накачивать финансово, технологически, технически, и они ему открывают запретные двери. То есть они ему позволяют зайти в Рейнскую область, хотя Франция оттуда его могла выкинуть одним пинком. Они ему позволяют отгрызть Австрию, потом Судеты, потом всю Чехословакию. Они, по сути, делают все возможное, чтобы Германия стала приблизительно такой, чтобы могла бросить вызов Советскому Союзу. Вот в чем тонкость момента. И взращивание внутри Европы коалиций, которые на каком-то этапе попробуют совершить агрессию в отношении нас, это часть истории.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. Во вторник в Киевской области разбили логистический склад «Микуличи» с ударными дронами, а также в Бугском лимане поразили судно, которое доставляло в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Ранее Министерство обороны сообщало об ударах в ночь на вторник по цеху в Киеве, где производили ракеты с дронами, и локомотивному депо «Дарница». А в Николаевской области под удар попали логистический центр «Новая почта» и склад с беспилотниками. В Бугском лимане был разбит еще один сухогруз. Бойцы мотострелкового соединения Центрального военного округа приняли участие в учении на одном из полигонов в Оренбургской области. По легенде, с воздуха заметили скопление пехоты и легко бронированной техники условного противника. Он готовился к атаке. Координаты целей быстро передали расчетам гранатометов. Военнослужащие вели стрельбу как прямой наводкой, так и по навесной траектории с закрытых позиций. Особое внимание инструкторы с опытом участия в спецоперации уделяли слаженности действий номеров расчетов. Бойцы отрабатывали навыки быстрой смены огневых позиций. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили очередной украинский танк на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир отделения с позывным «Майский».
2: Задача заключается в том, чтобы успешно дойти до позиции, спокойно отработать, укрыться от противника, чтобы он нас не заметил. И, соответственно, помочь своим штурмовым группам, союзникам помочь дойти до назначенного места. Сейчас цель приоритет вскрытие блиндажей, опорных пунктов, подавление живой силы противника, которая передвигается к этим же позициям на ротацию. Ну, машины, бронетехнику, все, противник не успевает закрепиться. Откатывается, отступает, не даем им передышки.
1: Для украинских боевиков работа расчетов беспилотников группировки войск «Центр» оборачивается невосполнимыми потерями в технике и личном составе, нарушением системы управления и логистики, снижением возможностей по ведению разведки и нанесению огневого поражения на этом направлении. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Эдуард Салимов получил приказ эвакуировать раненых бойцов на позициях взводного опорного пункта. Несмотря на минометные обстрелы и угрозу новых атак ударных дронов, он добрался до бойцов, оказал им первую медицинскую помощь и вывез в безопасное место. После этого он организовал их доставку в медицинское учреждение. Благодаря смелости и решительности удалось спасти жизни российских военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
3: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Ну, вернемся в день сегодняшний к непосредственным новостям, которые будоражат, в частности, наших западных непартнеров. Тут накануне, в частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение России и США о поставках дизельного топлива сильной пощечиной для Европы, призвал европейских лидеров отреагировать. Мы, кстати, помним, как Эстония накануне отреагировала, она призвала дожимать Россию. Это особенно
9: серьезный вызов, да. Да.
8: На пресс-конференции, которая была посвящена муниципальным выборам и выборам в Сенат, он заявил, что сделка стала шоком с учетом прежней критики Трампа в адрес европейцев за закупки российских энергоресурсов. Это я все про премьера Чехии сейчас, Андрея Бабиша. Процитируем его. «Я понимаю, что у него приближаются выборы. Для Европы это сильная пощечина. Посмотрим, что скажут наши европейские коллеги». В Евросоюзе сделку, естественно, раскритиковали. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать. Министр финансов США Скотт Бессент назвал эту позицию лицемерной, указав, что с 22 года страны Европы заплатили России больше, чем предоставили Украине из-за неспособности отказаться от российских энергоресурсов. И в начале октября страны Большой Семерки совместно с Международным энергетическим агентством решили высвободить до 100 миллионов баррелей дизеля для снижения цен, но, несмотря на эти меры, в Евросоюзе все равно ожидают очень тяжелую зиму из-за стоимости энергоносителей. Ну, вот понятно, что этот конфликт США и европейских лидеров, он вышел на новый качественный уровень, и здесь вдруг оказалось, что глобалистская повестка глобалистской, большая западная семья большой западной семьей, но когда дело доходит до дела, не то что до национальных интересов, нет, а до конкретных интересов конкретных людей. Я имею в виду здесь прежде всего Трампа, его приближенный круг лиц, его семью и так далее, то все, оказывается, волшебным образом может быть изменено на 180 градусов. Это, конечно, очень интересная фигура. Вот насколько эта обида может потенциально в такой глубокий разлом превратиться, или это все такой проходной момент, с вашей точки зрения, как полагаете?
9: Я, слушая вас, вспомнил очень актуальную русскую поговорку «Своя рубашка ближе к телу». И она очень характеризует вот эти интрижки, которые происходят постоянно в западном мире, когда они по очереди пытаются натянуть на себя одеяние Папы Римского, чтобы быть святее там всех святых, и упрекать друг друга в потворстве России. И сейчас вот этот новый этап, связанный с дизельной сделкой, который я расцениваю следующим образом. Я уверен в том, что Европа взбеленилась и демонстрирует высокий уровень раздражения, потому что это прецедент. И разблокировка сделок по дизелю, она не решает ключевых моментов. Это снятие ареста с наших счетов, разблокирование наших огромных денежных ресурсов. Это масштабное снятие санкций вообще с экспорта нефти, газопродукции из Российской Федерации. Но это прецедент, и поэтому такая реакция. Получается, что в разгар событий на Украине США берут и частично секвестируют санкции, да, понятно, в своих интересах, да, понятно, почему, и выборы в Конгресс, и всякие прочие истории. Но то, что это произошло, это объективно является событием. И Европа лихорадочно, реагируя на этот факт, принимает там какой-то, там, по-моему, 22-й пакет санкций и грозит принять 23-й пакет санкций еще до Нового года. То есть Европа агрессирует, демонстрируя, что а вот мы против, а мы ведем собственную какую-то политику. Что из этого следует? Есть такое понятие, как усталость металла. Это когда конструкция условного самолета, вот он летает, и вроде все нормально, все хорошо, проходит технические регламенты, но нарастает усталость металла. И в какой-то момент, казалось бы, отлаженный самолет в воздухе может разломиться. Я считаю, что происходящее в западном мире — это очень яркий факт и яркий пример вот этой самой усталости. То есть, да, это какие-то противоречия, которые они потом как-то улаживают между собой, сглаживают, но есть поговорка, что ложечку нашли, а осадочек остался. И вот каждая новая ложечка, она оставляет осадочек. И есть в психологии, в социальной психологии такие мнения, что существует накопительный эффект, когда мелкие, казалось, разногласия, они накапливаются, накапливаются во все большее, и в каком-то повороте происходит взрыв, отношения разрушаются. И такое было неоднократно в человеческой истории, когда крупные коалиции разваливались, и их участники начинали воевать друг с другом.
8: Разрыв Европы с Америкой возможен?
9: Нет. Вот разрыва не будет. Почему? Слишком глубоко интегрированы экономически, социально и в военном отношении. Но возможен раскол элит. Конфликт между различными группами внутри европейских и американских элит, которые традиционно сейчас разделились на два главных крыла. Первое — это неолиберальное, неотроцкистское крыло, и которое сейчас доминирует в Европе. Когда в США был Байден, у них все было прекрасно. Да, вот этот начальный этап СВО, все, что предшествовало СВО, Байден, Европа, все действовали коалиционно, и никаких признаков конфликтов между ними не было. И тут в Америке приходит к власти представитель другого крыла, назовем их так, неоконы, неоконсерваторы, как угодно, и возникает конфликт, именно вот разлом-то по этой линии происходит. Как давить на Украину там, или на Россию, да? У Трампа свое видение, у Европы свое, но обе стороны сходятся к одному, что в конечном итоге они все равно поддерживают Украину. Вот в чем дело. Поэтому политические конфликты там возможны, вплоть до каких-то охлаждений. Но западный мир, он все равно является неким цельным таким организмом. И развалить его, тем не менее, возможно. Но развал, скорее всего, будет происходить не по водоразделу США и Европа, а внутри самой Европы должны начаться сколы, когда в национальных странах, которые сейчас собраны в Евросоюз, начнут побеждать другие элиты, национально ориентированные. Это приведет к ослаблению Евросоюза, его потенциала, и в результате сформирует новую политическую реальность. Но для этого это не предполагает, что мы сидим, значит, пьем зеленый чай и созерцаем за окном цветущую сакуру. Это предполагает активную работу в этом направлении, тогда результат будет. Если мы будем находиться в некой пассивной позиции, то перспективы, я использую такое выражение, трудно предсказуемые и, скорее всего, негативные.
8: А если взять британцев и американцев? Трамп явно оставил за скобками Туманный Альбион сейчас, когда предпринял последние шаги. Ну и совершенно очевидно, что Зеленский, это уже камин-аут на самом деле случился, находится сегодня и сейчас под присмотром именно тех персонажей, которые сидят в Лондоне. Вот, а здесь как могут события развиваться?
9: А это даже, кстати, наглядно получилось очень красиво. Это Трамп, выступающий и заявляющий о дизельной сделке, и рыдающий на груди британского премьера Зеленский. Да, первый контакт, по сути, самый первый, у него был с Лондоном. Потом все остальные там сбежались для того, чтобы его утешить и поддержать. И он подбодрился, и он уже теперь эту сделку критикует, в том числе в американских СМИ. Это то, с чего мы начинали, почему он так себя ведет. Потому что он пользуется вот этими разногласиями внутри западного лагеря, и он легко перемещается между разными центрами силы, и везде он получает, где там пару миллиардов евро, где там 10 танков, где-то там 3 ракеты. То есть они его вот субсидируют эту войну против России. И Трамп, который, в общем-то, относится к консервативному блоку внутри США. Этот блок даже на уровне такой, назовем, конспирологии, всегда стремился к чему? К максимальному доминированию американских интересов в сравнении с так называемыми общими западными интересами. И вот тут-то с Британией и возникли разногласия, которые Лондон сейчас будет отыгрывать в ходе значит, выборов Конгресса и до выборов в Сенат, когда Лондон через всю свою агентуру влияния, она там сверхмощная в США, будет отыгрывать многочисленные расследования в отношении Трампа, в отношении членов его семьи и так далее. Они просто ждут вот эту дату, день выборов, да, вот хороший есть комедийный фильм у нас «День выборов». Вот они все ждут этой даты для того, чтобы перейти в контрнаступление на Трампа. Они реально желают ему отомстить за все неприятности, которые были доставлены Трампом в силу специфики его интересов и менталитета. Вот это мы с вами прямо будем созерцать и обсуждать, начиная, как только завершатся выборы, конгрессмены и сенаторы получат свои полномочия, и вот там, как говорится, Америка погрузится в серьезную внутриполитическую борьбу.
8: Ну, получается, таким образом, какая ситуация? Мы наблюдаем мощную зарубу между европейцами и штатами, мощную зарубу внутри самого Евросоюза. И все это вместе дает на самом деле искомое ослабление нашего противника. И вот все эти хитросплетения, многочисленные связи, которые сейчас выходят, скажем так, на поверхность в своем столкновении и постоянном противостоянии, все это, ну, наверное, закономерный процесс распада, о котором говорил наш президент накануне на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Но действительно, вот тот самый промежуточный итог доминанты многовековой, да, западноевропейской модели. Мы, с одной стороны, наверное, отчасти иногда слишком оптимистично смотрим на этот финал, но если охватить философски весь этот длинный исторический период, все-таки, наверное, получается, что мир действительно в 21 веке сегодня выходит в новое качественное состояние, которое уже, ну, принимает совершенно иной облик. И тот вектор, который развернулся несколько десятилетий назад в сторону Востока, он, наверное, укрепляется, так выходит?
9: Несомненно. У нас, ну, если взять так вот линейно, проанализировать...
8: Ведь были времена, когда Китай называл варварами европейцев и считал себя центром мира.
9: Более того, Китай до сих пор так считает, но... Если мы говорим о нашей ситуации, совокупный потенциал Запада, он, несомненно, огромен. Это деньги, это промышленность, это научно-технические и прочие аспекты. Но Запад становится все более рыхлым. Вот о чем мы говорим. Он становится все более рыхлым, и там начинают происходить расколы. Россия, она имеет очень серьезное преимущество в этой борьбе. Она монолитна. И да, у нас нет таких, может быть, денег, у нас нет там, условно, такого населения, как в Евросоюзе или в США, но у нас есть явное преимущество. Это организационное, идеологическое, социально-политическое единство, и оно дает нам мощное преимущество. На фоне хаоса, возникающего в мире, Россия становится интересна для всех остальных акторов тем, что она демонстрирует стабильность. И на фоне санкций, и на фоне других геополитических событий она это демонстрирует. Она превращается в магнит, она начинает примагничивать других акторов, и в итоге формируется уже там биполярная, многополярная там реальность. Но она в любом случае уже не та, что сложилась при распаде СССР, когда был монополярный мир, где все четко было ранжировано и структурировано. Вот на вершине США, там же в этой линейке золотой миллиард, это там страны Западной Европы, Австралия, Япония там и так далее, Канада, вот это мировая элита, чуть ниже предбанник, это вот те там прихлебатели, которые туда ринулись в НАТО и в Евросоюз, из стран Восточной Европы, из бывших постсоветских республик, ну и где-то там внизу все остальные, которые должны добывать нефть, газ, там, руду, там, уголь и все прочее, и поставлять этому миллиарду, чтобы он процветал, созерцая сверху на то, как все остальные копошатся где-то там в шахтах и так далее. И вот сейчас эта стройная модель начинает сыпаться, это вызывает панику и агрессирование. И этим во многом объясняется такое быстрое изменение Евросоюза в сторону военно-политического блока.
8: Но при этом мы помним, держим в уме факт того, что пытаются перестроиться наши оппоненты на новых технологиях в новую итерацию той технологической республики, да, и де-факто отменяя национальное государство, установить некую наднациональную структуру, если назвать вещи своими именами, тот самый цифровой концлагерь, да? Но и в этой картине мира европейцы оказываются в очень убогом положении. Де-факто вассальное состояние как было, так и продолжает оставаться таковым, и здесь ничто никуда не уходит. Про Америку можно думать, да, у них есть те планы, о которых я только что сказала. Вопрос, смогут ли они их реализовать при общем упадке вот этой западной картины. Но в целом, как ни крути, все равно не очень хорошо получается.
9: Для европейцев, несомненно. Дело в том, что Европа превратилась в донора. Она превратилась в донора вот этих агрессивных моделей, которые сейчас пробуют реализовать на Западе для спасения и сохранения своего былого статуса, вот этого статуса элитарности и превосходства. И поэтому Европа жертвует своей промышленностью, Европа вкладывает огромные деньги, Европа жертвует своими традиционными ценностями, типа там какой-то европейской демократии, каких-то социальных гарантий. Все это сейчас урезается, секвестируется, это все происходит очень быстро. Мы это видим, европейцы это чувствуют. Но информационное поле Евросоюза, оно настолько жестко контролирует вот потоки внутренние, что европейцу некогда даже подумать о каких-то альтернативных вещах. С другой стороны, этот глубинный европейский народ вызревает к тому, чтобы породить новых лидеров. И на сегодняшний день и в Германии мы видим АДГ, и мы видим тенденцию во Франции, где впервые, быть может, Мари Ле Пен станет президентом, в отличие от предыдущих попыток. Там социология говорит, что у него сейчас именно реальные шансы победить на предстоящих в следующем году выборах. И это все будет приводить к тому, что Европа будет меняться, возникнут внутренние конфликты, и на этом фоне, опять же, Россия может приобрести тот статус, который был при, допустим, правлении Николая I, и в Санкт-Петербург приезжали и дипломаты, и представители царствующих фамилий для того, чтобы с Россией согласовывать европейские проекты.
8: Дмитрий, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Вам. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, у медиагруппы «Звезда» есть свое приложение, появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, друзья. Смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
9: До новых встреч.
4: Стратегия национальной безопасности.
10: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
11: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
12: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
11: Октября. Этот день в истории.
12: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следило за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
11: Этот день в истории. 8 важные вопросы.
13: Международная группа исследователей выяснила, что газированные напитки снижают умственные способности и негативно влияют на психоэмоциональное состояние. Расскажите, а как это понимать?
14: Отвечает врач, эндокринолог и психолог Антон Поляков.
15: Выпивая сладкие газированные напитки, человек получает очень быстрый сахар. То есть сахар, который практически мгновенно усваивается в кишечнике, попадает в кровь. Наша поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы вот этот избыток сахара из крови забрать и направить в клетки. Но проблема в том, что при резком повышении сахара начинается резкий выброс инсулина. И инсулина выбрасывается больше, чем нужно. Задача инсулина – захватить сахар из системного кровотока и направить его в клетку. Вот. Но в данном случае происходит не просто устранение избытка сахаров, но происходит, по сути, обрушение уровня глюкозы в крови, иногда там падение сахара ниже нормы. Это, в свою очередь, создает жизнеугрожающую ситуацию, когда наш головной мозг и ряд других органов начинают сталкиваться с дефицитом питания. Соответственно, это жизнеугрожающая ситуация, это сильный стресс, и наш организм пытается каким-то образом адаптироваться. Включаются надпочечники, которые выбрасывают гормоны стресс-адаптации, в частности, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин – это гормон страха и тревоги. Норадреналин – это гормон ярости, злости, гормон возбуждения. Кортизол – это гормон хронической стресс-адаптации. На примере детей, если маленькому ребенку дать что-то сладкое во второй половине дня, очень часто после этого наблюдаются проблемы с засыпанием, перевозбуждение, повышенная агрессивность, плаксивость и т.д. и т.п. Если говорить про кортизол, хронический выброс кортизола приводит к повреждению гиппокампа. Гиппокампальная извилина, она отвечает за обработку памяти, обработку информации, то есть, ну, соответственно, у человека возникают с этим проблемы. При регулярном потреблении газированных напитков, соответственно, вот эта эмоциональная лабильность и проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью объясняются как раз гормональным дисбалансом, а также постепенно нарастающим развитием инсулинорезистентности, ну, а на перспективу еще и ожирения. Также, помимо всего прочего, здесь избыток сахара повреждает сосуды, что, в свою очередь, тоже влияет на питание различных клеток и тканей.
11: Очень важные вопросы.
16: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Удмуртия, Красноярский край и Свердловская область получат более 1 миллиарда рублей на строительство образовательных учреждений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Средства эти предусмотрены для строительства двух больших школ в Красноярске почти на 1300 мест и в Ижевске на 1100 учащихся, а также детского садика в Екатеринбурге, который рассчитан на 350 ребят и в котором предусмотрены группы для самых маленьких.
1: Также Михаил Мишустин отметил, что формированию яслей президент поручил уделять повышенное внимание, чтобы у молодых мам была возможность раньше выйти на работу. Власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, по причине недопуска ведущих российских атлеток ОКР обратился в Международный олимпийский комитет и Мировую федерацию гимнастики. Россия потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного для Олимпиады. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Бюджет России не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, отсутствие экспортных пошлин на дизель компенсируется поступлениями в бюджет за счет налогов с финансовых результатов компаний. Напомним, 9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на международные и американские рынки. Эксперты отмечают, что такой механизм налогообложения позволит сохранить доходы бюджета, несмотря на отсутствие прямых экспортных сборов. В России снижена цена на препарат Пенталгин Нео. Стоимость уменьшилась на 5% по предложению Федеральной антимонопольной службы. Препарат не включен в перечень жизненно необходимых, но его цена не подлежит государственному регулированию. При этом Пенталгин Нео остается востребованным у россиян как комплексное обезболивающее и противовоспалительное средство. В ведомстве считают, что даже нерегулируемые, но популярные лекарства должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950-го название города Пермь.
6: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы разрозненные точки на карте превращаем в линии диалога. Программа, в которой мы выстраиваем те самые мосты между странами и континентами. Ну и сегодня, друзья, мы хотим поговорить о музыке, потому что именно музыка порой звучит там, где слова бессильны. Музыка, как мы знаем, с молодых ногтей – это универсальный язык. У нас в студии сегодня совершенно потрясающий гость, который приехал к нам из Испании, но на самом деле, в общем-то, абсолютно уже русский музыкант. Титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде. Музыкант-органист, приглашенный преподаватель на кафедре органа и клавесина в Российской академии музыки имени Гнесиных, Даниэль Сальвадор. Даниэль, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию. Ну и, конечно, мы всегда счастливы видеть, честно говоря, это всегда приятно, когда иностранец говорит на твоем родном языке, когда он смог выучить русский, в общем-то, не самый простой язык, скажем так. Естественно, по традиции хочется вам задать вопрос по поводу вашей собственной истории. Как так вышло, что вы вдруг оказались в России, ваши пути именно сюда вас привели, о пути, о ценностях. Ну и мы совершенно убеждены в том, что ваша история заслуживает отдельного внимания. Знаю, что 1 июня 2022 года для вас особенный день. В этот день вы получили российское гражданство. И даже слышал я о том, что вы отмечаете эту дату. Расскажите, пожалуйста, действительно ли вы чувствуете себя здесь, в России, как дома? Что это такое?
2: Да, конечно, абсолютно. Ну, я могу сказать, что более одной четверти моей жизни я прожил уже в России, поэтому как-то, да, не только что приехал. Так что да, я всегда чувствую себя дома, конечно, потому что, ну, можно сказать, что даже корни у меня есть здесь новые, да, жена, дети. Так что, да, это можно так сказать. Ну, конечно, всегда Испания в моем сердце, но все-таки, когда принимаешь решение, это не просто так, да, это очень такое осознанное, да, и я как-то думал, что это самый правильный шаг, и просто переехали, и все, начали заново жизнь уже больше 10 лет назад.
1: Ну, как вы вообще попали в Россию? Что вас сюда привело?
2: Ну, это очень длинная история, очень-очень длинная история, но я буду покороче делать, но такая, ну, сентиментальная, если можно так сказать, да, я когда был маленький, мне всегда нравилась география, да, смотреть на карты, и просто у меня была такая книга «Атлас», и еще был Советский Союз, да, ну, я маленький, там Испания, Франция, там, да, показал, и вдруг вот огромнейшая страна, да, это УРРС, да, ну, СССР.
1: СССР.
2: Да, СССР.
1: У – это сейчас там проблемы, где у СССР раньше было.
2: Да, ну, это на испанском УРР.
1: А, все, я поняла, да, извините.
2: Република Социалиста Советика, что СССР.
1: Надо было сразу пояснить, что это по-испански.
2: Да, УРРСС – это по-испански Унион, да, Союз. Я всегда спрашивал родителей, это что? Да. И всегда мне сказали, это Россия. А это что за страна? Ну, Россия самая большая страна в мире. Ну, для нас в это время как-то далековато было, да? А что можешь сказать про Россию? Ну, там было написано в карте, там, ну, Москва, Ленинград, Киев, может быть, какие-то там города, там, Новосибирск, Владивосток, и все. И огромнейшая территория там. А что там? Потому что я как-то представляю, да, я вижу Испанию там. Ну, Мадрид там, какие-то там, Барселона, какие-то города. Ну, я знаю, что это Испания, вот здесь вот это. А здесь что есть? Как-то для нас это была всегда мистерия, да, такая загадочная. Для меня, по крайней мере, когда был маленький. Потом, к сожалению, воспитание и СМИ, и все это 90-е годы. Очень плохо рассказывали в СМИ по поводу России, что, ну, вот видите, что коммунизм это самое худшее, вот смотрите, как страна распала, и все это, да, что вообще Россия это очень плохая страна, вот видите, как плохо там люди живут, и все это. Да. Так что у нас было для испанцев, Россия это плохо, все. И больше ничего нет. Ну, когда-то была какая-то там Россия, да, вот царская. Там великая литература, великая музыка, великое всего. А после того, что произошло, это уже все неинтересно, да. Ну, есть такая теория, да, что есть такие моменты, где страны, это самый такой пик, а потом уже ничего, да, как у нас было. То же самое в 16-17 веке. Хорошо. Был такой момент 20 лет назад, ровно 20 лет назад, когда у нас такой культурный кружок в одном городе у меня в Испании, которые каждый год делали такие путешествия, культурные путешествия по Европе. Там. И там были несколько вариантов. Ну что, друзья, куда поедем в этом году? И были несколько вариантов. Я помню, что была Вена и была Россия. И я как-то думаю, ну, Россия, что там посмотреть в России? Ну, разве мне сказали, ну, нам научили, СМИ все время говорят, что там ничего нет, просто развалюхи, там все сброшено.
1: Все ужасно.
2: Да, ужасно все, поэтому что там посмотреть, ну, поехали в Вену, там, хоть красиво, не то, что в России. Ну, все-таки сказали Россия. Ну, Россия, ну, ладно, Россия. И было, я помню, такое путешествие, как турист, там, Санкт-Петербург, а потом Москва. И когда я приехал сюда, это для меня было просто...
1: Культурный шок?
2: Культурный шок. И это было до и после. До и после. Были такие моменты, когда я слышал, я как музыкант, слышал первый раз народную музыку России в Санкт-Петербурге, помню. А потом в Москве тоже был тоже культурный шок, когда я заходил в храм Христа Спасителя. Это тоже было до и после. Это интересная реакция, потому что, когда я вышел из храма, все мне говорят, что ты такой сердитый. Я говорю, знаешь, у меня такое ощущение, не только такое ощущение, мне, ну, это так и есть. Меня обманули. Где

0: начал сомневаться, когда СМИ что-то мне говорят там в Европе. Ну ладно, в принципе, такое, скажем, мирное время и ничего. Через время просто прошло. Через время мы познакомились с девушкой случайно просто. Она из России была.
1: А познакомились в Испании?
0: Да, в Мадриде, да-да-да. Она студентка была, я тоже. И это было почти 18 лет назад. И, ну, случайно просто. А, из России. А я, как-то можно сказать, что я только что приехал из России. Мне так удивительно было. Она была в Испании просто потому, что она была студенткой для аспирантуры. У нее надо было как-то больше испанский язык для экономики, потому что она на испанском уже разговаривала, да? Но она такой человек, который... Она никогда не хотела жить в Европе. То есть она русский, такой русский человек, патриот, православный человек, верующий человек. Вот. Ну, просто познакомились, ну, случайно, что русская. Ну, познакомились, мы поженились. Вот. И, конечно, с этого момента уже каждый раз, потому что я, конечно, не разговаривал на русском языке, у меня не было документов, ничего. Так что она, как в Библии написано, да, что будешь с мужем, решила, что, ну, ради мужа я поеду в Испанию, будем жить в Испании, у тебя все там, и работа, ну, и учеба, и все это, да. Потом было мое упорство, если можно так сказать, что нет, это как-то несправедливо, да, что ты говоришь на испанском языке, а я вообще ни слова на русском, так что я как-то сам начал как-то учить русский язык.
1: С вашего позволения здесь да. Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени. Нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Итак, вы приняли решение учить русский язык.
0: Да, принять такое решение, просто чтобы, ну, как-то надо уважать друг друга. Жена уже на испанском, со мной, с родственниками, а я как-то не могу не разговаривать с родственниками, ничего, да, как-то первый шаг, чтобы уважать другого человека, я думаю, что это хоть говорить на таком же языке, да. А с этого момента мы путешествовали, конечно, каждый раз, когда были каникулы, я уже видел Россию не как турист, уже как...
1: Как свой.
0: Как свой, да. И... не могу сказать, что расшатировался. Наоборот, потому что когда ты турист, много не понимаешь. А когда ты уже как-то среди своих, это уже по-другому воспринимаешь, да, и как-то легче, как-то, ну, более родно, если можно так сказать. Все равно мы жили в Испании до того, когда было присоединение.

0: присоединении Крыма к России. Вот. В этом моменте не только в Испании. Испания, в принципе, не могу сказать, что... Ну, Испания ни при чем. Она просто и в Евросоюзе, и в зоне НАТО. Они говорят то, что говорят другие там в Брюсселе и в Вашингтоне. Да? Тебе надо вот это сказать, значит, все. Повторим и повторим. Правда, неправда. Согласны, не согласны.
1: Ну, не имеет значения.
0: Да, составляют и все.
1: И здесь еще одна пауза. Да. Продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.

0: наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Итак, момент присоединения Крыма, как мы говорим, возвращения Крыма в родную гавань, в Россию.
2: Да, и этот момент, конечно, в Испании показывали в СМИ, что это просто ужас, что Россия там творит какие-то там убийства, что там всех расстреляют там в Крыму. И, короче, это просто ужас, то, что делает Россия там в Крыму. Мне показалось, что это как-то не по-русски. Вот такие действия, это как-то не знаю. Вот. Поэтому мы решили... поехали в Крым. Ну как? Ну, поехали просто.
1: Посмотрим.
2: Да, в июне поехали. Взяли там машину, оставили там это на, как называется, порт Кавказ. И на паром до Керчи. Там, помню, что иногда не было воды, ночью без электричества, связи не было, потому что, ну, сколько прошло, 18 марта было 2014, а мы в июне. Ну, как-то мало времени прошло, чтобы все делать, да. Ну, конечно, было как-то, да, трудно там, но я ни одного человека... не нашел, потому что я говорю, я хочу это посмотреть своими глазами. Это правда ли это то, что говорят в СМИ? Или это не так? Вот. Ни одного человека я не нашел в Крыму, которые мне сказали, что ой, как плохо здесь в России. Наоборот, они всегда мне сказали, братья, мы вас ждали там сколько лет, наконец-то вы пришли к нам, наконец-то мы уже дома. Я говорю, нет, я просто как иностранец. Мне просто интересно, как иностранец. Просто потому, что там мне говорят, что это просто ад, то, что здесь творят русские в Крыму. Да? Я вижу, что все у вас спокойно, все нормально. Да, ну, неудобно, да, у вас воды нет сейчас, электричества нет, связи телефона нет. Но все равно мы уже дома. Слава Богу, да? Так что, да, в это время еще пока не были соцсети и все это, поэтому как-то не мог как-то распространять вот эту информацию, да? Но все-таки были наши газеты испанские, и я начал там опубликовать... там
1: колонки все, какие-то?
2: Ну, не колонки, а просто в комментариях. Там,
1: вот в комментариях, такие, понятно.
2: Да, там беседы с точки зрения человека, который был там. И все посмотреть своими глазами, да? Да, как-то очень такие разозлились со мной, что, типа, может быть, я агент Кремля и все это, да?
1: Ну, в общем, начались подозрения в вашу сторону.
2: Да, да. И потом как-то были такие... Потому что там украинская диаспора в Испании, она очень большая, да? Больше, чем русская. И... были такие столкновения с людьми, ну, со знакомыми, которые из Украины. И в один момент я думаю, слушай, я говорю жене, слушай, как-то мне не нравится, как все идет. Давай поедем в Россию, то есть переедем, начнем новую жизнь там. А что ты будешь делать там? У тебя нет, то есть у тебя диплом, но нет легализированный диплом консерватории. Документов нет, русский не знаешь,
1: так себе.
2: Так, да. Ну, что в магазине и все. Как, чем ты будешь работать? Я говорю, ну, не знаю, разберемся, если что.
1: Вот это я понимаю, это очень круто, Даниэль, просто фантастика.
2: Нет, это звучит, типа, там героический шаг.
1: Но это очень решительный поступок.
2: На самом деле, да, ну, понимаете, дело в том, что, да, у меня там была стабильная работа, очень хорошо там с экономикой, все очень хорошо. Но, понимаешь, когда есть такое ощущение, что ты уже не в своем месте живешь, что ты очень любишь свою страну, но уже не та страна. Украли страну и поставили там то, что говорят другие, чужие люди. Потому что, ну ладно, может быть, если бы была просто Испания, и это было ее мнение, хорошее мнение, плохое мнение, ну, против, за, ну, это, по крайней мере, это твое мнение, но это даже ты не можешь ничего сказать. Составляют просто говорить. И каждый раз я вижу, что сложнее и сложнее, и как-то более агрессивно против русских, и была агрессивно против жене, против дочери. как-то... Нет, извините, я когда вижу, что начинают там делать какие-то мероприятия в честь украинских героев, в кавычках, да, в учреждении, где учится моя дочь, правнучка героя Советского Союза, то есть ветерана Советского Союза, когда, ну, извините, это что такое? Нет. И поэтому я как-то решил, я говорю, смотрю на все это, смотрю на геополитику, и у меня такое ощущение, что это сейчас момент, потому что позже будет хуже. И, к сожалению, не ошибся.
1: В каком году вы переехали?
2: В 14-м, в конце 14-го года.
1: Вот это я 28 понимаю.
2: Декабря.
1: Мужчина,
2: да,
1: сказал, мужчина сделал.
2: Да, так что переехали и начали заново здесь.
1: Даниэль, вы исполняете программу под названием «Золотой век Испании», в которую вошли произведения композиторов 16-17 веков. Вы уже упоминали об этом сегодня, о культуре испанской великой. Действительно, период выдающегося расцвета культуры. Литература, архитектура, музыка и так далее. Удивительно, что в то же самое время в некоторых уголках нашей необъятной страны, хотя что тут удивительного, не все знакомы именно с этим периодом истории Испании, и вы как музыкант, как гастролер, собственно, людей знакомите с собственной культурой. В каком-то смысле можно даже сказать, что вы сами собой представляете тот самый культурный мост между Испанией и Россией, живой проводник, в общем-то, для слушателей в другой мир. Вот скажите, как русская публика воспринимает эту музыку, и чувствуете ли вы интерес сегодня сейчас к испанской классике, к ее настроению? Вообще, как это все происходит, когда вы исполняете произведение на своем концерте?
2: Ну, удивительно, воспринимают очень хорошо, очень-очень хорошо. И это... Очень специфическая музыка, потому что, когда мы говорим о музыке, классической музыке, да, у нас какие-то там изображения. Если человек меломан, то тогда, может быть, побольше картинок, если можно так сказать. Но все-таки органное искусство – это очень узкая такая полоса, если можно так сказать. И еще испанская органная музыка этого периода – это
1: такая
2: вообще...
1: нишевая история.
2: Да, да, это здесь... уже знают, потому что много уже играл вот эту программу «Золотой век Испании», и всегда объясняю, перед каждым произведением объясняю, что это за произведение, и немножко рассказываю о культуре, о истории, об истории Испании, да, и люди очень-очень хорошо воспринимают, поскольку они сами иногда видят себя. Потому что это очень интересно. Такие далекие страны, но по характеру русские и испанцы очень похожи. Очень похожи. Да. Так что... И это очень интересно, потому что я с точки зрения истории, да, я как историк, больше, ну, 500 лет, больше, немножко больше, у нас отношения, дипломатические отношения с Россией, Испанией и Россией. Вообще никогда не было никаких прямых столкновений. То есть это две единственные страны, две единственные державы Европы, которые никогда не воевали.
1: Как интересно, я не задумывалась,
2: да,
1: об этом.
2: Ну, были такие моменты, но, в принципе, нет. Это очень интересно, когда в 1523 году наш император Карл, только что он стал императором, и отправил письма всем в Европе. И одно из этих писем оказалось в России, у Василия Третьего.
1: Здесь мы поставим многоточие, и в этом интригующем моменте сделаем паузу и продолжим. Ага. Это «Радиозвезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Продолжим после новостей.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. Во вторник в Киевской области разбили логистический склад «Микуличи» с ударными дронами, а также в Букском лимане поразили судно, которое доставляло в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Ранее Министерство обороны сообщало об ударах в ночь на вторник по цеху в Киеве, где производили ракеты с дронами, и локомотивному депо «Дарница». А в Николаевской области под удар попали логистический центр «Новая почта» и склад с беспилотниками. В Букском лимане был разбит еще один сухогруз. Бойцы мотострелкового соединения Центрального военного округа приняли участие в учении на одном из полигонов в Оренбургской области. По легенде, с воздуха заметили скопление пехоты и легко бронированной техники условного противника. Он готовился к атаке. Координаты целей быстро передали расчетам гранатометов. Военнослужащие вели стрельбу как прямой наводкой, так и по навесной траектории с закрытых позиций. Особое внимание инструкторы с опытом участия в спецоперации уделяли слаженности действий номеров расчетов. Бойцы отрабатывали навыки быстрой смены огневых позиций. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили очередной украинский танк на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир отделения с позывным «Майский».
5: Задача заключается в том, чтобы успешно дойти до позиции, спокойно отработать, укрыться от противника, чтобы он нас не заметил. И, соответственно, помочь своим штурмовым группам, союзникам помочь дойти до назначенного места. Сейчас цель приоритет вскрытие блиндажей, опорных пунктов. Противник не успевает закрепиться, откатывается, отступает, не даем им передышки.
4: Для украинских боевиков работа расчетов беспилотников группировки войск «Центр» оборачивается невосполнимыми потерями в технике и личном составе, нарушением системы управления логистики, снижением возможностей по ведению разведки и нанесению огневого поражения на этом направлении. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Эдуард Салимов получил приказ эвакуировать раненых бойцов на позициях взводного опорного пункта. Несмотря на минометные обстрелы и угрозу новых атак ударных дронов, он добрался до бойцов, оказал им первую медицинскую помощь и вывез в безопасное место. После этого он организовал их доставку в медицинское учреждение. Благодаря смелости и решительности удалось спасти жизни российских военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
6: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
7: У вас такие песни.

0: душа.
1: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радиозвезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте сегодня после 9 вечера на «Радио Звезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Мы продолжаем программу. С нами сегодня титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, музыкант-органист и приглашенный преподаватель на кафедре органа и клавесина в Российской академии, музыкальной академии имени Гнесиных Даниэль Сальвадор. Итак, Даниэль, мы на таком интересном месте остановились. Во-первых, по поводу того, что две империи никогда не воевали между собой, Российская и Испания, да? Угу. Вот честно. Еще раз повторюсь, не задумывалась. Вы остановились на Карле.
4: Карл, да.
3: Который писал письма, взойдя на престол, монархам европейским, и в том числе отправил письмо Ивану Третьему в Россию. Да.
4: Так что вот это письмо пришло сюда, и Иван Третий сказал: ух ты, испанцы, давай это, дипломатическую миссию отправим туда. И русские приехали в Испанию, делегация приехала, и в Бальялоли была такая встреча. И через время тоже испанцы отправились в Москву. Сам Василий Третий встретил их в Можайске. С этого момента особенно Иван IV очень заинтересовался, потому что у нас только что закончилась реконкиста, когда мы, христианская Испания, уже перехватила территорию, которая была под эмиратом Дамасского халифата 800 лет. И Иван IV сказал, и Василий III тоже, но особенно Иван IV сказал: ух ты, вот эти испанцы, смотри, что они сделали, а можно и мы тоже с монголами как-то разберемся? Так что, а ну, научите нас, как это. И вот такая встреча была интересна. Потом, когда у нас была империя до наполеонских войн, у нас была просто физическая граница. В одном моменте была граница между Испанией и Россией. Ну как? На Аляске. Потому что испанцы в Америке начали там на север, ну, это западная часть берега Америки, и когда дошли до севера, они встречались с другими европейцами, которые они на восток, после Чукотки оказались на Аляску. А это была такая встреча, типа, ты откуда? Мадрид, а ты? Петербург. Ага. Ну, как-то очень далеко, да? Ну, ладно. Не были никаких конфликтов. Сейчас очень интересно, что там маленькие острова, которые там на Аляске сейчас. Вот это остров, имя этого острова на русском, вот это на испанском, вот это на русском, вот это на испанском. Как-то, ну, это тебе, там, мне, так какая разница? Ну, так далеко от Петербурга, от Мадрида, так что все нормально. Да. Даже русские, когда еще южнее шли до Сан-Франциско. Сан-Франциско – это испанский город. Там построили форт Рос. До сих пор там сохраняется.
3: И Russian River.
4: Да, Russian River, да. Но это была испанская территория. Вдруг там оказались русские. Да без проблем, пожалуйста. Нам как-то... Ну, не мешайте. Так что попробуйте это делать с другими там странами, у которых были свои интересы. Нет, это моя территория, это там ни сантиметр сюда не заходи. Нет, испанцы и русские как-то...
3: Ну, нормально уживались.
4: Нормально, да. Ну, не католики, православные. Ладно, христиане. Как-то не принципиально. Так что нормально, хорошо. Потом наполеонские войны. Вот царь Александр сказал, что единственные храбрые, настоящие мужики в Европе, кроме русских, это испанцы. Потому что только испанцы, это первые, которые тормозили Наполеона и выгнали из Испании. А потом Россия. В Россию приехал батальон из испанских волонтеров, Александр так называется. Очень красивый флаг, там имперский испанский флаг и с четырьмя орлами Романовых. Каждый год у нас в Мадриде 2 мая, это День независимости против Франции, да? И каждый год всегда делаем такое мероприятие, что наследие этих военных, которые наполеонских войн и испанских, всегда делают такой реверанс русскому послу. То есть всегда в посольстве Российской Федерации в Мадриде, всегда каждое 2 мая всегда идут с этими историческими костюмами, там, с флагами. Там. К сожалению, с 22 года уже вот
3: закончена
4: вот это. Но эта традиция всегда у нас была, да, что и русские всегда приняли там вот настоящие испанцы. Это единственные нормальные люди в Европе. Кроме нас, конечно. Потом империя, к сожалению, после Наполеона у нас распала. Единственные люди, которые нам помогли, это русские. Но, к сожалению, русские видели, чтобы поддерживать Испанию в Америке, это будет такое прямое столкновение с Англией. А у Англии в этот момент был флот получше. Так что, к сожалению, не удалось. Но с точки зрения дипломатии сделали все, что можно, чтобы Испания не распала на столько разных латиноамериканских стран. Потом не только Российская империя, и СССР то же самое, когда у нас была гражданская война, Сталин это была единственная страна, которая оказала помощь. Да? К сожалению, потом был такой эпизод грустный. Испания не во время Отечественной войны не, как-то не участвовала впрямую против России, но был такой случай, да, что Гитлер сказал, ну, так, Франко, я тебе помог, тебе надо тогда мне помогать, да, и соединиться к нам, Италия, там, Германия против России. А Франко сказал, мне интересна просто моя страна, так что, что-то там в Европе это, ну, я вам помог, нет, у меня вот разрушенная страна после гражданской войны, я не могу, у меня нет просто сил, чтобы это, и это первое, и второе, мне не интересно, что там в России, не в России, мне просто интересна своя страна, и все. Ну, что-то надо делать, ну, ладно, хорошо, отправлю, если что, волонтеры, но это будет ваши волонтеры, немецкие, голубая дивизия, которые думают, что это Испания воевала против России, а это нет, официально Испания не воевала. Они делали такой поклон Гитлеру, и это была немецкая такая дивизия испанцев-волонтеров, которые были, к сожалению, на блокаде Ленинграда. Но мало кто знает, что в другой точке карты мира были Филиппины. А Филиппины это была наша территория в течение, уже не была в этот момент наша территория, но в течение более 300 лет. А там были испанцы, но японцы напали на Филиппины и начали просто такие массакры такие против католиков. Франко это не понравилось. Вот эта ситуация сказала, что это недопустимо. Так что, может быть, я позвоню товарищу Сталину и скажу, что присоединюсь к СССР против Японии. Но там оказалась атомная бомба, Хиросима, Нагасаки, и все, закончилось. Потом, в конце 60-х годов 20 века, тихенько, но Франко как-то обратился к СССР. Хотя, с точки зрения идеалов, как-то не очень. Но ему как-то... Мне просто интересно, чтобы у нас было все хорошо. И в конце 60-х годов был открыт первый офис, первое общение между СССР и Испанией Франко. С этого момента русские военные корабли были базированы, когда было нужно, в Сеута-Мелилья и в Канарских островах. Люди из Канарах всегда вспоминают, да, 60-х, 70-х, 80-х, русские там это отдыхают. Нормально, советские корабли, да. Это очень интересно сейчас аномалия, что есть как официальная позиция правительства Испании, да, что против России, потому что Россия очень плохая, напала на Украину и так далее, да. Но если смотреть правила НАТО, есть какие-то территории Испании, которые не входят в НАТО, а это Сеута и Мелилья, которые находятся в Африке. Почему? Непонятно. Но тихенько там сейчас военные русские корабли, когда им нужно, например, в Сирию или в Черное море с севера, им надо там отдыхать, скажем так, в Сеута-Мелилья, пожалуйста, все, что хотите.
3: Как интересно.
4: В Испании. Но это типа неофициально. То есть официально, да, мы против России, а неофициально, ну, Россия, ну, что, мы всегда были друзьями, что мы будем это? Так что вот такая история.
3: Крайне занимательные факты. Спасибо вам большое, Даниэль. Я действительно думаю, что вы открыли для многих... новое в геополитике нынешней.
4: Последние годы я не знаю, потому что, скорее всего, США и НАТО это уже смотрят, что русские там это, на территории Испании. Но первое время, да, первое время войны было так, что типа, ой, какая плохая Россия, но все-таки тихенько на моей территории может отдыхать, если нужно, пожалуйста.
3: Очень хорошо. Следующий вопрос, Даниэль. Мы уже говорили о ваших концертах, вы рассказывали о том, что перед исполнением каких-то произведений классических органная музыка испанская имеется в виду, вы пытаетесь каждый раз ввести перевести в контекст своего зрителя. Вот что это такое испанская органная музыка? Нам тоже интересно. В чем ее особенность? Вот что мы должны знать об этом прежде всего?
4: Почему вот эта музыка так хорошо воспринимают? Потому что, если смотреть на классическую музыку академическую, да, только в 19 веке начинается такая мода, если можно так сказать, в классической музыке, это национализм, музыкальный национализм. Но дело в том, что у нас всегда было как-то по-другому, да. У нас были такие два источника, самые главные. Это народная музыка и религиозная музыка. А иногда очень непонятно, где заканчивается вот эта академическая музыка, то есть, которую изучают, там, это, и народная музыка. Поэтому у нас всегда как-то своеобразно. То есть, если слушать музыку Испании времен Баха, например, вообще ничего, ни на что не похоже, на европейскую музыку. Вот есть такие, да, иногда я слышал здесь в России, что в Европе говорят, да, что вот русские, они не европейцы, они типа азиаты, да. Я думаю, интересно, потому что про нас то же самое говорят. Испанцы — это не европейцы, это какие-то там североафриканцы. Да, наши добрые соседи французы, какие-то африканцы.
3: У вас нежная любовь с французами.
4: Да, да, как-то, да, с французами и с Англией, как-то, да. Так что, да, у нас как-то все своеобразное, и как-то нам не нравятся вот такие смесь других там мод, если можно так сказать, потому что мы очень консерваторы на самом деле.
3: И даже сейчас?
4: Сейчас, к сожалению, уже нет.
3: Но в целом, да, мы говорим о траектории генеральную.
4: Можно сказать, что все-таки у людей осталось что-то, да, что, ну, свои традиции, своя страна, да, свои особенности, потому что, да, потому что у нас такая стигма, да, если можно так сказать, что всегда мы хотели смотреть на Европу, на Европу, на Европу, как и Россия тоже с времен Петра, да, смотрим на Европу.
3: Как интересно.
4: А
3: вообще
4: Европа нас не воспринимает.
3: В вашем исполнении испанца.
4: Да.
3: Мы хотели смотреть на Европу, а
4: да.
3: Европа нас не принимает.
4: Не, не принимает. Мы какие-то... Потому что, вот, например, во время Испанской империи, да, не только Испания, а другие колониальные империи, что делали с коренными народами, которые были там в Америке или в Африке, просто уничтожали. А мы что? Просто смешивались. Поэтому для других стран, как Англия, как Франция, мы какие-то дикие люди, испанцы. То есть вы не уничтожаете там латиноамериканцев, а соединяетесь с ними, рожаете новое поколение новых испанцев, да? Потому что у нас было так принято и по закону, у нас первые законы против рабства в мире вообще в истории 16 века, это испанцы, да? Это законы Бургоса, так называется. Это запрещено делать рабство, запрещено унижать других народов. Дело в том, что у нас, к сожалению, Англия написала потом «Черную легенду», как и есть черная легенда России, которую рассказывают в Испании, например. Да, такие ужасные вещи рассказывают про Россию, начиная с Ивана Грозного.
3: Слушайте, как это потрясающе интересно.
4: Да.
3: Вот. Мы, оказывается, один и тот же путь проходили. И черный пиар в отношении нас, который осуществляла Англия на протяжении веков, оказывается, он тоже схож.
4: Да. Англия для нас это... Нет, нет, самый такой... Самый такой, да... Самый такой враг, да, Англия. Потому что и вот это, все это рассказываю и понимаю, почему мне здесь хорошо. Потому что, да, очень далекая для меня страна. Да, это язык очень сложный, другие корни, да. У меня римский язык, испанский, у вас славянский язык. Но все-таки как-то по душе как-то комфортно здесь. Как будто меня понимают здесь. Да, как будто это... Я здесь не чувствую себя как чужой.
3: Вот, вы знаете, это удивительный феномен. Мы в рамках программы «Наш многополярный мир» много общаемся с иностранцами. И эта мысль уже несколько раз прозвучала от разных наших гостей, что я приехал в Россию, мне кажется, как будто бы я здесь был, как будто бы это и есть моя родная страна.
4: Да-да-да.
3: Мне самой интересно, что это такое вот в России есть, что... позволяет так чувствовать.
4: Ну, я могу сказать просто с точки зрения испанского человека, который, ну, испанский, который знает свою историю, который знает свои традиции, и который приехал сюда, и видел, что здесь история очень похожа. Не то, что очень похожа, а иногда один в один. Просто есть такая разница 150-200 лет. Поэтому, когда вижу, что происходит сейчас в мире, это как будто я вот это я знаю. Потому что мы уже прожили все это в Испании. И с огромной империей, которая у нас была. Не империя, потому что у нас не называли Испанская империя, это современное название. У нас просто было королевство Испании. Вот. У нас были территории везде. У нас были вице-королевства, которые были равны все, права были у всех. Но страна развилась. То есть,
3: распалась.
4: Распалась, да. И что осталось страны? Вот только то, что мы видим. И хотят еще разделить все. Каталония не хочет, баски не хотят, Галисия не хотят, Андалусия не хотят быть испанцами. Это такой феномен, который происходит на самом деле мало, если смотреть на всю историю Испании. Это новый феномен. Да? И хотят все время разделить нас, разделить. Чтобы мы ненавидели друг друга. Понимаете, для меня какое счастье, когда я, например, был на Камчатке, во Владивостоке, думаю, блин, это 10 тысяч километров, и чувствую себя дома.
3: Да, и главное, тот же самый русский язык,
4: да,
3: без всякого диалекта.
4: Да, тот же самый русский язык. Да, есть какие-то там особенности. Прекрасная страна, Россия. Столько там, многонациональность, 168 разных национальностей. Но настоящие национальности, другие расы, другие религии, другие языки. А у нас на территории Испании так маленькая страна, каждая деревня отделяется. Нет, мы не испанцы, извините. Нет, мы тоже не испанцы. Нет, мы потому что у нас такой акцент, это уже диалект, и через это уже другой язык. И вот такие вещи, которые... Откуда все это? Ну, понятно, откуда все это.
3: Известный принцип «разделяй и властвуй».
4: Да. Это так. И что говорят на Западе про Россию? Что Россия – это тюрьма народов. И так же, как распал империя, распал Советский Союз, надо и федерацию тоже разрушить, чтобы появились хоть 80 новых стран. Я говорю, да, это мне знакомо. Это мне знакомо, потому что была одна страна, Испания, сейчас, вот смотрите, столько в Латинской Америке, в Африке, в Филиппины. У нас своя история, 300 лет вместе, или больше 300 лет вместе. Своя история, своя культура, свой язык. Но разные мы.
3: Даниэль, но я хочу выразить вам глубочайшее почтение, потому что вы дали такой необычный ракурс взгляда на, казалось бы, всем известные понятные вещи. Я вот честно признаюсь, я никогда, еще раз повторюсь, в жизни не задумывалась относительно того, как действительно траектории России и Испании схожи,
4: да.
3: И как много общего мы,
4: да,
3: имеем.
4: Да, да, да.
3: И это потрясающая мысль. Спасибо вам большое за это удивительное открытие. У нас,
4: спасибо.
3: К сожалению, время программы вышло, но мне кажется, это означает, что необходимо считать нашу беседу сегодняшнюю только лишь первым шагом к большой дружбе. Знаете, как в фильме «Касабланка».
4: Да, да, да, да. Буду очень рад.
3: Спасибо вам большое за эту беседу. С нами сегодня был Даниэль Сальвадор, музыкант, титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, музыкант-органист и приглашенный преподаватель на кафедре органа и клавесина в Российской академии музыки имени Гнесиных. До новых встреч!
4: До свидания.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
0: Этот день в истории. 13 октября. День создания гидрографической службы Российского военного флота.
5: 13 октября 1827 года указом императора Николая I в составе главного морского штаба было создано управление генерал-гидрографа. Организация, положившая начало гидрографической службе военно-морского флота России. Первым генерал-гидрографом был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.
0: Тринадцатое октября. Этот день в истории.
5: Управление состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия занималась изучением рельефа дна и берегов, руководила службой маяков, курировала штурманские полуэкипажи. Гидрографическое депо, в свою очередь, ведало библиотекой, чертежниками, морской типографией, инструментальным кабинетом, музеем и архивом. Следила за изданием морских карт и лоций, а также снабжением флота пособиями и мореходными инструментами. Управление также организовало регулярные гидрометеорологические наблюдения. Сегодня ответственность за поддержание навигационной безопасности мореплавания в России возложена на Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
0: Этот день в истории.
6: 1 человек с изюминкой. Вера Мухина.
7: Лауреат 5 сталинских премий, автор памятника Чайковскому у Московской консерватории, Горькому у Белорусского вокзала и того самого легендарного символа Мосфильма «Рабочего и колхозницы». Конечно, она прежде всего скульптор. Но неожиданно Мухина активно занималась модой, конструировала женскую одежду.
0: На первый взгляд.
7: В 1911 году во время зимних катаний на санках Вера врезалась в дерево, повредила лицо и почти лишилась носа. Итог – 9 пластических операций в России, а затем и в Париже. Там девушка стала брать уроки у скульптора Эмиля Бурделя, ученика Агюста Родена.
0: В чем изюминка?
7: Революция. Воспитанница состоятельной купеческой фамилии, Мухина могла уехать и безбедно жить в эмиграции. Не уехала. Подружилась с Надеждой Ламановой, знаменитой российской женщиной-модельером, которая когда-то шила туалеты для венценосного семейства. Вместе они с большим энтузиазмом взялись разрабатывать наряды для советских тружениц.
8: Искусство должно войти в обиход практических вопросов и в различные отрасли нашей возрождаемой промышленности. Искания художников и практические достижения последних должны дать ту форму красивого внешнего быта, которая соответствовала бы переживаемому времени.
7: В итоге так называемая крестьянская коллекция женских платьев из натуральных грубых материалов с деревянными пуговицами Веры Мухиной и Надежды Ламановой завоевала гран-при Всемирной выставки в Париже. А с 1933 года, со дня основания Московского дома модели одежды, Мухина стала членом его художественного совета.
0: Вера Мухина. Человек с изюминкой.
9: Реклама.
10: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
12: Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны.
13: «Контора пишет», — сказал Остап.
12: «Это возмутительно», — заорал Одноглазый. «Отдайте мою ладью!»
11: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В результате удара в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», используемый для хранения ударных беспилотников противника. Кроме того, в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Беспилотные грузовики уже преодолевают расстояние от Петербурга до Челябинска, рассказал на встрече с президентом министр транспорта Андрей Никитин.
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 Восток.
3: Там расстояния-то какие на трассе Восток?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. Угу. То есть, они из Петербурга через Москву по СКАДу идут до Челябинска. Да. Ну, и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Андрей Никитин также сообщил президенту, что Министерство транспорта до конца года внесет в Госдуму законопроект, направленный против необоснованных наценок на детские тарифы такси. Посол Бельгии в Москве вызван во вторник в МИД России. Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы. Эти угрозы якобы исходят от России. Указано, что откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля. На фоне снижения вылова лосося красная икра не исчезнет с магазинных полок, сообщили в Руспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков пояснил, что после успешной путины прошлого года сохранились запасы замороженной рыбы для переработки. Тем не менее, по причине низкого вылова в этом году объемы производства могут сократиться. Это приведет к вероятному росту цен на продукцию нового сезона. В итоге спрос на красную икру может снизиться, потребители станут чаще выбирать более доступные аналоги, в том числе икру и мясо белой рыбы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
5: У вас такие перья.

0: бомжа.
1: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радиозвезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Что вы говорите?
6: Наверное, все помнят детскую считалочку. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Этот пшеничный хлеб – исконно славянское изобретение. Большую круглую лепешку принято готовить с добавлением молока, куриных яиц и сливочного масла. Богато и явно не на каждый день. Так и есть. Каравай подавали на свадьбу с пожеланием, чтобы в доме был достаток, а в семье прибавление. А откуда пошло название такого хлеба? Попробуем разобраться. Истоки существительного «каравай» мы будем искать не в написании, а в значении слова. Каравай – это символ плодовитости. А есть ли в славянской традиции еще что-то подобное? Ну, конечно, это корова. Сходство звучания улавливается моментально. Но что говорят лингвисты? Видят ли они связь между двумя словами? Оказывается, да. Каравай и корова образованы от одного корня. У разных народов он немного отличался. Корва, крава, курвис. Все это просто некое рогатое животное. И если продолжить поиски родственных слов, мы попадем в латынь. А там обнаружим животное под названием цервус. По звучанию это все еще корова, а вот по смыслу уже олень, которого у нас иногда именуют серной. Вот такой неожиданный оборот. Но вернемся к нашему караваю. Когда-то в нем были две буквы О. Обе безударные. В речи звучат как А. Вот и получился каравай. С точки зрения языка, родственник коровы.
5: Да что вы говорите?
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Завирайка». Читает Владимир Солдатов.
10: Это было не только до эмиграции, но даже до революции. Даже еще года за 4 до Великой войны. Право, мне иногда кажется, что случилась эта история лет 100 или 200 назад. Я тогда зарылся на всю зиму в новгородскую лесную глушь, в запущенное барское имение Даниловское. В моем распоряжении был старинный деревянный дом в 2 этажа и в 14 больших комнат. Отопить его весь нечего было и думать, хотя дрова были свои и в любом количестве. Поэтому топил я ежедневно только одну комнату, самую из них малую, в которой жил, работал и спал. Топил ее собственноручно, так же, как сам и подметал ее и ставил себе самовар и оттаивал воду для умывания. Никто из соседнего крестьянства не соглашался идти ко мне для услуг или на кухню. Ни бабы, ни мужики, ни парнишки. Хотя у меня с деревенскими и были прекрасные отношения, Хотя крестьянство здесь и считалось бедноватым, хотя я и сулил за пустячную службу царскую плату, подумайте, целых 3 рубля в месяц. Обегали вовсе не меня, а именно тот большой, старый, серый с белыми колоннами дом, в котором я жил. Во всех соседских деревнях, в Трестенке, Бородине, Никифорове, Осиновке, Высотине, Свистунах, да, пожалуй, во всем Устюженском уезде, каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в Даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога, и что по ночам нога эта ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении. Сколь эти рассказы не казались вздорными, однако, странно сказать, в них была доля истины. Однажды, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора, я наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формою, похожей не то на футляр для какого-то музыкального инструмента, а, пожалуй, и на гроб. Я открыл его. В нем действительно лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, прекрасно сработанная, со ступней, все как следует, и обтянутая превосходной толстой голландской замшей. Тут же я нашел и костыль к ней. Судя по размерам этих вещей, я убедился, что ими пользовался когда-то человек большого на редкость роста. Позднее я даже узнал, кому из героев войны 1812 года она служила при жизни. Генералу Кривцову, другу Пушкина. Он потерял свою естественную ногу в бою под Кульмом. Это ему писал Пушкин: «Ты без ноги, а я женат» или «почти». Как бы то ни было, благодаря мертвой ноге я в этом огромном доме был осужден на одиночество в условиях Робинзона до его встречи с Пятницей. Зато я смело мог бы держать все двери в доме раскрытыми настежь, если бы, конечно, не глубокая зима и не пронзительные ветры, которые и без того гуляли по 2 этажам и по чердаку ветхого столетнего дома, воя в трубах, визжа в щелях, свистя в дырявых рамах. Признаюсь, порою по ночам и мне становилось жутковато. Кроме меня обитал в усадьбе через двор от меня в маленьком низеньком флигельке управляющий Арапов. Там же ютилась экономка, она же стрепуха, престарелая Елена Степановна, да еще по утрам рубил дрова, крякая и кашляя, какой-то дедушка Иван. Где он ночевал, не знаю. Похож он был на рождественского Деда Мороза. Арапов ко мне по вечерам никогда не заглядывал. Он тоже слышал о ноге. Его боязливость меня удивляла. Был он раньше во время Японской войны храбрым матросом, принимал участие в Цусимском бое, спасал свою жизнь вплавь после того, как корабль взорвали, и был выловлен из воды японцами, взявшими его в плен. Я у него обедал и ужинал. Днем он иногда забегал ко мне. У меня находился склад пороха, дроби, шампалов, пистонов и разных машинок для снаряжения патронов. Но он очень бывал недоволен, когда я предлагал ему лично удостовериться в том, что в черном ящике лежит обыкновенное изделие рук человеческих из дерева и замши. Он каждый раз отворачивался, отмахивался, тряс головой и кричал: «Умоляю вас, умоляю, не надо! Видеть не могу мертвецов!» Ничего я с ним не мог поделать. Но был Арапов страстным охотником и, что еще важнее, хорошим товарищем на охоте. А охотиться мы стали не только для удовольствия, но и по нужде. Ежедневная каша с пустыми щами и солонина надоели. Мясо негде было достать. Между тем, всякому известно, что заяц, прошпигованный салом и чесноком, да сжаренный в сметане, представляет собой вовсе не дурное блюдо. Счастье наше было, что мужики зайца не едят. Считают его дикую кошкой и веруют, что взят он был Ноем в ковчег в качестве одной из нечистых пар. Иначе зайцы давно бы перевелись на Руси. Я приехал в Даниловское поздней осенью, в ту пору, когда в лесах опавший лист уже слежался на тропинках и почернел. Охота в такое время называется охотою по чернотропу. Весьма интересно. Но беда, собак в Даниловском совсем не было, за исключением, конечно, тех негодных дворняк и дворняжек, которыми так богата бывала каждая русская усадьба. Едучи в Даниловское, уже не в первый раз, я надеялся достать хоть неважного выжлица, хоть плохонькую выжловку у Александра Семеновича Трусова, у этого великого охотника, у этого длинного карабина, кожаного чулка и следопыта, у этого кратчайшего из людей, который убил в своей жизни 64 медведя, десятки рысей и лосей, сотни волков и лис и тысячи зайцев. Но еще в Весьегонске узнал я от ямщика Сергея Пятнышкова, что волею Божьей Александр Семенович скончался в прошлом мае, а огорченная вдова всю его знаменитую охоту распродала, чтобы не тревожить сердце видом былых мужниных воспитанников и любимцев. Что за охота без гончей? Да, я знаю, есть любители тропить зайца. Найдут свежий его след на снегу. Две лапки рядом, две лапки одна за другой. И идут по следу, как по тропке, пока не найдут лежачего и не застрелят его. Ведь он бегает только ночью, а весь день лежит. Но так охотятся, извините за выражение, шкурятники. У них много терпения, но вдохновение и поэзии не на грош. Вот мы с Араповым и мечтали все о выжлице. И как с кем встретимся, или кто в Данилов

0: Звезда.
1: Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «Завирайка». Провинция, уезд, деревня — это особая страна. Там мельчайшие слухи и вести растекаются во все стороны не хуже радиотелеграфа. Уже осень стала совсем холодной, густой по утрам иней серебрил поля и пудрил деревья, и мороз тонким ледяным лаком затягивал морщинистые пруды. Наконец, однажды ночью пошел снег, и, проснувшись, мы увидели из окон белую зиму. Первая пороша. Как дрожат охотничьи сердца при звуках этих двух слов. В эту же первую порошу как раз и случилось чудо. К обеденному времени заехал в Даниловское из деревни Круглицы, 10 верст от нас, Круглицкий почт-директор, он же почтмейстер, он же единственный чиновник и единственный почтальон почтового отделения, козлобородый, длинный и многодетный Голованов. У меня по тем сонным местам и временам была невиданно большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того, чтобы по тамошнему обычаю посылать мне почту с любым попутным ямщиком, предпочитал привозить ее лично. Впрочем, может быть, были и другие причины такой любезности. Он по скромности долго отнекивался, но все-таки мы усадили его за стол, разогрели солонину, нашелся кусок старой железной колбасы, графинчик водки и бутылка пива. Тут-то, придя в радужное настроение, почт-директор хлопнул себя по коленям и воскликнул. «Да, чтобы не забыть. Говорят, вы для охоты собачку приискиваете. Так вот, у нас в Козлах, на выселках, живет вдовая женщина, вроде как однодворка. И у нее имеется довольно ладный кобелек, гончак, годов двух, не более. Это от самого покойного Александра Семеновича ей подарок. Щенком еще выпросила. Теперь на чепи он сидит. Она может и согласится продать. Попробуйте. Если хотите, я с ней поговорю. А то поедемте сейчас со мною». Мы попили чайку и поехали на Головановской двухколесной трясучке. Езды всего было полтора часа до крошечной усадебки, стоявшей сбоку деревни, как бы на отлете. Мы въехали в широкий чистый двор. Там у столба, привязанный на длинные цепи, метался и отчаянно лаял отличный гончий пес, блестяще черный, с густо-рыжими подпалинами, рослый и широкогрудый. Я никогда не похвастаюсь, что подойду к любой цепной собаке. Но если по одному взгляду и по звуку голоса я определяю, что лает пес умный, не озлобленный и не забитый, то иду без всякого колебания. В этих случаях надо только не забыть, что, протягивая собаке руку, следует держать ее вверх ладонью, притом широко открытой, чтобы собака убедилась, что камня в ней не спрятано. Старая женщина, вышедшая на крыльцо, крикнула: «Ты поберегись, кормилец, она тебя загрызет!» Но собака не тронула меня, обнюхала руку и, туго натянув цепь, уперлась мне в грудь мускулистыми передними лапами. Кусок солонины, который я предусмотрительно взял с собою, был принят благосклонно и проглочен мгновенно, а хвост выразил самую размашистую признательность. И тут-то я обратил внимание на глаза этой собаки. Они были ярко-рыжего цвета, живые и серьезные. Их взгляд был тверд, доверчив и проницателен, без малейшего оттенка угодливости. Они не бегали, не моргали, не прятались. Казалось, они настойчиво спрашивали меня: «Зачем я живу здесь, посаженный на цепь? Зачем ты пришел ко мне? Ведь не со злом?» Так умеют смотреть лишь лохматые пастушьи собаки в горах. Затем я познакомился с хозяйкой, Анной Ивановной. Узнав, что я хочу купить пса, она раскудахталась: «Ах, да как же это? Ах, да я не знаю. Уж больно пес-то хорош, завирайка-то. Таким псам цены нет, если на охотника. Ведь из трусовской псарни собачка самого Александра Семеновича. Порода-то какая?» Потом сделала скорбное лицо, помолчала, вздохнула и спросила с сомнением: «Трешницу не дадите?» 3 рубля я охотно дал. Предлагала она еще и цепь за 1 рубль. От цепи я отказался, но из вежливости набавил этот рубль за старый никуда не годный ошейник. Тут вдова сразу повеселела и не хотела меня отпустить.

жить без того, чтобы я не испробовал ее домашнего пива. Пришлось выпить с нею ковшик, густой, как кисель, солодовой бурды, помянув добрым словом память покойного великого охотника Трусова. Расстались мы приятелями. Если тебе собака не на цепь, а для охоты, то лучшего кобеля не найти нигде. Я пошел домой пешком, ведя Завирая на веревке. Но он шел со мной так послушно, охотно и весело, что я спустил его на свободу. Он с явным наслаждением бежал впереди, роясь носом в молодом снегу, спугивая с дороги воробьев. Но стоило мне свистнуть или окликнуть его по имени, он тотчас же останавливался и поворачивался ко мне поднятой кверху мордой с внимательными яркими глазами. Я махал рукой, говорил «иди», и он опять пускался вперед. «Что за чудный пес!» — ликовал я. Но в воротах я принужден был снова взять его на веревку, потому что со всех концов усадьбы сбегалось все собачье население. И Потрашка, и Жучка, и Султан, и Рябчик, и Кадошка, и Барбоска, и Черипчик, и Серко, и кладбищенского сторожа Чубарик, помесь таксы с борзой. У собак есть рыцарское правило. Собаку лежачую или на привязи не трогают. Однако лай и ругатню даниловские собачонки подняли ужасающую. Завирайка прижимался ко мне боком, нервно приподымал верхнюю губу, показывал из нее белый огромный клык и, оборачиваясь на меня, ясно говорил выразительными глазами: «А что, не задать ли им трепку?» Арапов был в восторге. Ему только не понравилось простонародное имя — Завирай. «Гораздо лучше бы, — говорил он, — назвать его Милордом или Фиделем или Жужей». Дело в том, что он состоял подписчиком петербургского листка и больше всего на свете обожал великосветские романы княжны Бебутовой. Но я не уступил. Зато мне пришлось уступить ему в другом. Я уже, глядя на Завирайку, лакомился мыслью, что нашел в нем для моего робинзонова житья в 14 нежилых комнатах своего пятницу. Однако Арапов правильно указал на то, что, во-первых, гончую собаку трудно приучить к комнатной опрятности, а во-вторых, в тепле собака изнеживается, теряет чутье и на охоте легко простуживается. Мы решили постелить для Завирая сено под навесом у кухни. Впоследствии, когда зима установилась прочно и настали холода, мы сделали из снега большой трехсторонний вал, примкнув его к стене флигеля и оставив узенький вход. Сверху мы покрыли это сооружение крышей из соломы. Конечно, со временем все усадебные псы устроили в этом домике под покровительством Завирая общую уютную спальню и чувствовали себя в ней превосходно. Бывало, в жестокий мороз вечером просунешь руку внутрь сквозь солому. И просто прелесть, какая там бывала живая густая теплота. Одним словом, собачий рай. В тот день нам не пришлось охотиться. День стоял теплый, и снег раскис, а на завтра хватил холодок, сделалась гололедица. Потом пошли метели. Все не везло нам с погодами. Дней через 10 повалил, наконец, тихий, крупный, мохнатый снег. Из-за его сплошной сетки не стало видно ни деревень, ни леса. Шел он целый день, и к вечеру вдруг перестал. Точно улегся спать в глубокой тишине, неподвижности и тьме. Утром чуть свет мы вышли в поле. Был легкий холодок. Солнце взошло, точно праздничное. От него снег казался розовым, а тени деревьев нежно-голубыми. Заячьих следов было великое множество, а вокруг стогов снег прочно был притоптан лапками жировавших ночью зайцев. Но Завирайка совсем огорчил нас. Напрасно мы наводили его на самые свежие и еще казавшиеся теплыми следы. Тщетно мы его тыкали в них носом, указывали руками направление, уговаривали и умоляли его. Он глядел, высоко подняв голову, то на меня, то на Арапова, и говорил настойчивым взором: «Я готов слушаться, но объясните цель. Зачем?» Так промучились мы с ним 3 дня. Говорил иногда Арапов: «Запустить бы ему заряд картечи под левую лопатку». «Да жаль,
Он и патрона не стоит. Вообще никуда не годный пес. Но врал в попыхах, со злости. Вне охоты относился к собаке заботливо. А на четвертый день вот что произошло. Только вышли мы из усадьбы на Малую Горушку, где начинались крестьянские выгоны, как Завирай остановился и начал нюхать снег, яростно болтая хвостом. Помню, Арапов сказал: «Должно быть, дурак мышь земляную почуял». Но в ту же секунду из снега выскочил столбом огромный палевый русак и помчался вперед точно бешеный. Вряд ли за ним угналась бы и борзая собака. Завирай был великолепен. Он не растерялся, не замялся, не потерял ни одного мгновения. Он в ту же секунду бросился за русаком, и скоро мы потеряли его из виду. Еще прошла минута, мы услыхали его голос. Знаете, как гончий лает, идя за зайцем. Она, бедная, все жалуется. «Ай, ой, ай! Батюшки, меня обижают! Что мне, ай, ай, бедной, делать? Ай, ай, ай!» Слышно было, что Завирайкин лай повернут направо. Тут была рука Арапова, и он начал, изготовив ружье, продвигаться вправо. Гон Завирайки становился все тише, почти умолк, но вдруг, едва слышно, возобновился и сразу стал слышным и яростным. Я стоял со стороны, и мне все было слышно и видно. Я видел, как Арапов прицелился. Потом из кустов выскочил светло-бурый заяц. Тотчас же белый дымок вырвался из араповского ружья, и одновременно с ним заяц перекувыркнулся через голову и лег в снег. Потом раздался слабый пук. Это был выстрел. И потом уже из кустов вырвался громко плачущий Завирай. Он с разбега ткнулся в заячье тело и тут же присел назад. Когда мы подошли к нему, он представлял комически печальное зрелище. Наморщенная морда опущена вниз, уши висят, общий вид скорбный. Ну, не дать не взять, лицемерная вдова. Но когда я ему бросил заячью лапку, тот самый сустав, который дамы употребляют для румян, он поймал ее на лету, сочно хрустнул ею и мгновенно проглотил. И с этого момента он сделался первоклассным гончим псом. В то же утро он без всяких наших намеков и указаний стал сам разыскивать заячьи следы, гнал зайцев чутко и безошибочно и с охотничьей страстью умел соединять хладнокровный расчет. Он выгнал на нас в этот день еще 4 зайцев. Одного из них во второй раз положил Арапов, другого — я. И над каждым из них он неизменно, как и всегда потом, устраивал фигуру грустной вдовы. Вскоре он стал знаменитостью на весь уезд, но слава не испортила его кроткого и чистого характера. А сейчас я расскажу об одном случае, в котором Завирай проявил такую преданную дружбу, такую силу доброй воли и такую сообразительность, какие и среднему человеку сделали бы большую честь. Зима переламывалась. Откуда-то издалека стало попахивать весною. Мы с Араповым выбрали одно весеннее утро, чтобы, может быть, в последний раз до будущей осени пойти по зайцам. Завирая не надо было приглашать. Он пошел с нами со всегдашней своей сдержанной, серьезной радостью. И, конечно, увязалась за нами вся эта непрошенная, бестолковая деревенская собачня. И кладбищенский чубарик, и Серко, и Султан, и Кадошка с Барбоской, и Султан с Потрашкой. Словом, все, кто только умел и мог мешать охоте. Работал-то всегда один только Завирайка со свойственной ему неутомимой и требовательной энергией. Независимые дворняшки охотились сами по себе. Они обнюхивали ежовые, кротовые и мышьи норы и пробовали их разрывать лапами, лаяли на свежий птичий и заячий помет. Очень скоро мы их перегоняли, и они совсем терялись из виду. «Вообще, — говорил не раз Арапов, — эту сволочь надо бы давным-давно перестрелять». Но шутил. Он был добрейшим малым. Однако в этот день мы не увидели ни разу даже заячьего хвоста. Все поля, лужайки, лесные тропки были сплошь избеганы и перетоптаны зайцами. Но определить, новые это следы или старые, не было никакой возможности. Завирайка рылся носом в снегу и отчаянно фыркал.
Бросив след, он опять возвращался к нему, снова нюхал, недоумевал, и потом, повернувшись к нам, устремлял на нас свои ярко-рыжие глаза. Он будто бы говорил нам: «Ну хорошо, ну пошли мы за зайцами. Но где же, о мудрецы, о огненные люди, где наши зайцы?» Мы зашли далеко. Стало уже смеркаться. Мягкий снег липнул на валенках, и они промокли. Мы решили пойти домой. «Прощайте, зайцы, до будущего чернотропа!» Завирай разочарованно бежал впереди. На выгоне, как и всегда, присоединилась к нам вся свора анархических дворняк. Им трудно было идти. Рыхлый снег забивался твердыми комками под лапы, и надо было эти комки ежеминутно выкусывать. Мы уже почти подходили к усадьбе, как вдруг беззвучно начал падать с темного неба густой крупный снег. В несколько минут он покрыл все следы, и заячьи, и человечьи, и санные, и так же скоро перестал. Дома я переоделся. Мне оставалось еще полчаса до ужина и до обычного преферанса вдвоем, по-гусарски. Я просматривал старинную книгу «Светония 12 Цезарей» с двумя параллельными текстами, французским и латинским. В окно мне постучали. Я прильнул к стеклу и увидел Арапова. Он тревожно вызывал меня. Я знал, что ночью он не решится войти в большой дом по причине мертвой ноги, и потому, наскоро надев тулупчик, вышел на двор. Арапов был очень обеспокоен. «Пожалуйста, я не знаю, что мне делать с Завирайкой. Если бы не зима, я подумал бы, что он взбесился. Посмотрите-ка». Завидев меня, Завирай бросился ко мне. Он прыгал ко мне на плечи, рвал полы моего тулупчика и тянул меня, упираясь передними ногами в снег и мотая головой. «Мне кажется, что он почуял волка», — догадался я. «Подождите, я перезаряжу ружье картечью и пойдем, куда он поведет». Увидев ружье, Завирай радостно запрыгал. Он побежал вперед, но при выходе из усадьбы остановился и поджидал нас, нетерпеливо махая хвостом. Мы шли за ним. Очевидно, он держал верный, памятный ему путь. Это была та самая дорога, которой мы только что возвращались с охоты. Теперь гладкая и чистая от свежего снега. «Подождите-ка», — сказал Арапов. «Подержите немного, Завирая. Я посмотрю следы». И через несколько минут он крикнул мне: «Ясно, как палец. Туда и сюда ведут Завирайкины следы. Надо думать, что после прихода домой он сбегал куда-то и вернулся назад». Конечно, не волк волновал Завирая, иначе он скулил бы. Мы продолжали следовать за ним, и он теперь вел нас спокойно и уверенно, отлично поняв, что мы его слушаемся. Так мы прошли верст 5-6 и, наконец, издали услышали тонкий, тихий, жалобный визг. Он становился с каждым шагом все яснее, пока мы не убедились, что это визжит небольшая собачка. Скоро при мутном свете расплывчатого месяца мы увидели небольшой снежный бугор. Завирайка начал ретиво метаться от этого бугра к нам и обратно и весело лаял. Когда мы подошли совсем близко, то без труда нашли бедного, злополучного Потрашку. Оказывается, он попал в заячий капкан, поставленный в подлеске бородинскими мужиками. Заячий капкан, конечно, не мог бы переломить собачью ногу, и не будь снег талым, Потрашка дотащился бы как-нибудь до усадьбы. Но лепкий, сырой, мягкий снег с каждым новым, волочащимся шагом Потрашки все более и более набухал на капкане, пока не обратился в огромный ком, которого небольшая собачка уже не могла стронуть с места. Мы высвободили Потрашку, и он, прихрамывая и повизгивая, заковылял позади нас в усадьбу. Завирайка всю дорогу не мог успокоиться и отчаянно весело лаял. Он кидался передними лапами на грудь то ко мне, то к Арапову и все норовил лизнуть нас в губы. И тотчас же бежал назад к Потрашке, чтобы облизать его с хвоста и с головы. Милая, бескорыстная собачья радость. За ужином мы долго говорили об этом происшествии. Странно, мы люди, мы цари вселенной. Мы, умеющие считать до тысячи, не заметили по дороге отсутствия Потрашки. А Завирайка, всего только собака, сообразил эту нехватку, уже придя домой.
и что заставило его пойти на розыски приятеля. Сознательный ум или темный, но верный инстинкт? Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Завирайка».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами. Специальный проект «Радио «Звезда» «Друзья человека». Рассказы о животных».
2: Теффи. Рассказ «Даровой конь». Читает Анастасия Бусыгина.
3: Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь. Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали, в конце концов отдали лошадь Уткину. Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался. «Куда я ее дену?» — думал он. «Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать». Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег. «Откажись от казенной, найми хоть похуже да с сарайчиком. А отказывать станут, скажи, что, мол, семейные обстоятельства, приращение семейства». Начальство согласилось. Деньги выдали, нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию. Бросил курить.
4: «Чудесный у вас конь, Николай Иванович», — сказал соседний лавочник. «Беспременно у вас этого коня сведут».
3: Уткин забеспокоился, купил особый замок к сараю. Заинтересовалось и высшее начальство Николая Ивановича.
4: «Эхе, Уткин, да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя. А кто же у вас кучером? Сами, что ли?»
3: Уткин смутился. «Что вы, помилуйтесь, ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверить опасно». Уткин нанял парня и перестал завтракать. Голодный бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал. «Не свели еще лошадку-то?»
4: «Ну, сведут еще, сведут. На все свой час, свое время».
3: А начальство продолжало интересоваться.
4: «Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?»
3: «Она еще не объезжена, очень дикая».
4: «Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно. Только знаете, голубчик, вы не думайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае. Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. Я, говорит, от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего колдуна. Теперь понимаете?»
3: Уткин понимал и, бросив обедать, ограничился чаем с ситником. Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал.
4: Еще легнет жирная скотина, с нее не спросишь. Но гордился перед всеми по-прежнему. «Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей?
3: Конечно, дорого, но зато удобство». Перестал покупать сахар. Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно 1000 рублей давали, да он и слышать не хочет. Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой. «И напрасно! Вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели».
4: «А какие?»
3: «А такие, что воры, конокрады, пришли высмотреть, а ночью и слямзят».
4: Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел.
3: Встретился знакомый телеграфист. Узнал. потужил и обещал помочь.
4: Я, говорит, такой аппарат поставлю, что как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.
3: Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки. Уткин ринулся во двор, один идти оробел, убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку, а звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю, смотрят... Замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.
4: «Скотина!» — крикнул Уткин. «Это она ногой наступила на проволоке! Ишь, жует! Хоть бы ночью-то не ела! У нас, у людей, хоть какой-нибудь богатый человек, а уж круглые сутки не позволят себе есть! Свинство! Прямо не лошадь, а свинья какая-то!»
3: Лег спать, едва успел задремать, опять треск и звон. Оказалось, кошка!
4: На рассвете опять...
3: Совершенно измученный пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.
4: Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой.
3: Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел. «Что я теперь?» — думал он, уткнувшись в подушку. «Разве я человек? Разве я живу?» Так присмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем, не сплю, здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость ни за что.
4: Лошадь все сожрет.
3: Весь день лежал, а ночью, когда все стихло и лишь слышалась порой трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отмкнув дверь, быстро юркнул в дом. Укрывшись головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.
4: «Что, объела, а?»
3: «Недолго ты, матушка, поцарствовала, драмадер окаянный. Сволокут тебя анафемские вороны живодерню, станут из твоей шкуры, чтобы она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз, вот погоди, покажут тебе губернаторшу». Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Илюшку, спросил строгим голосом, «Все ли благополучно?»
5: «А все?»
4: «А лошадь цела?» — почти в ужасе крикнул Уткин. «А что ей делается?»
5: «Врешь ты, мерзавец, конский холоп!»
4: «А ей-богу, барин, вы не пужайтесь, конек ваш целехонник, усе сено пожрал, теперь овса домогается».
3: У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой он написал записку. «Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».
2: Мы читали рассказ Тэффи «Даровой конь».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Рассказ «Собака». Читает Андрей Бархударов.
2: Что это была за рождественская ночь? Пройдут еще десятки лет, тысячи лиц, встречи, впечатления мелькнут мимо, следа не оставят. Она все будет предо мною в лунном блеске, в причудливой рамке балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и его кротким звездам. Как теперь помню, лежали мы пластом, усталь так морила, что не хотелось даже близко к костру подвинуться. Фельдфебель последним прилег. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказания от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла, стыдно ему показалось уходить от нее. Он принадлежал к тем, у кого под холодной внешностью бьется горячее сердце. Брови нависли сурово, и глаз не разберешь, а рассмотри их. Прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишка доверчиво пойдет. Добрые, добрые они, и светились, и ласкали. Лег он, потянулся.
3: «Ну, слава Богу, теперь для ради Рождества Христова отдохнуть можно».
2: К огню повернулся, трубку вынул, закурил.
3: «Теперь до рассвета покой».
2: И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко залаяла собака. Отчаянно, точно на помощь звала. Нам было не до нее, мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнее? Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде. Нас уже пригревало костром. У меня глаза слепались, и ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом. Должно быть, засыпать начал. Как вдруг лай послышался у меня над самыми ушами. Ко мне подбежала и вдруг прочь кинулась, и даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал ее доверие. К фельдфебелю сунулась, к самой голове его. Тот поманил ее. Она ему в мозолистую руку холодным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась.
3: «Неспроста это», — вырвалось у солдата. «Пес умный, у него дело ко мне есть».
2: Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла. «А там опять за полу, пойдемте, пойдем скорее». «Неужели вы пойдете?» — спросил я у фельдфебеля.
3: «Значит, надо. Пес завсегда знает, что ему нужно. Эй, Барсуков, пойдем на случай чего».
2: Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась. Должно быть, я долго спал, потому что в последние мгновения сознания в моей памяти как-то осталась луна надо мною на высоте. А когда от внезапного шума я поднялся, она уже была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звездами.
3: «Клади, клади осторожнее!» — слышалось приказание фельдфебеля. «Ближе к огню!»
2: Я подошел. На земле у костра лежал не то сверток, не то узел, напоминавший форму и детское тело. Стали его распутывать, а фельдфебель рассказывал о том, что собака привела их на засыпанный склон горы. Там лежала замерзшая женщина. Она бережно держала у самой груди какое-то сокровище, с чем бедные беженки, как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться, или что она хотела во что бы то ни стало, хотя бы ценой собственной жизни, сохранить и отнять у смерти. Все с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее тепло.
3: «Ребеночек?»
2: — толпились солдаты.
3: «Ребеночек и есть. Вот посла на Рождество Господь. Это, братцы, к счастью».
2: Я дотронулся до его щек. Мягкие оказались, теплые. Глаза его блаженно закрылись из-под овчины на зло всей этой обстановке. Боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьем, составленным в козлы, и тускло блиставшим штыкам, дальнему, десятками ущелий повторенному выстрелу. Перед нами покойное-покойное было детское личико, одно из своей безмятежностью обессмысливавшее всю эту войну, все это истребление.
3: Барсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чем-то запасливом солдатском кармане, но старый фельдфебель остановил его. «Внизу сестры милосердия. У них для ребеночка и молочко найдется. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие». Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берет находку на свое попечение. Собаке очень понравилось у огня. Она даже лапу вытянула и брюхом к небу обернулась. Но как только фельдфебель тронулся с места, она без сожаления бросила костер и, ткнувшись мордой в руку Барсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нес дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало. Почти отвесные спуски, скользкие, обледеневшие скаты, тропки, едва державшиеся на ребрах утеса. К утру он будет внизу, а там сдал ребенка и опять вверх, где рота уже построится и начнет свое утомительное движение в долину. Я заикнулся об этом Барсукову, но тот ответил: «А Бог-то?» «Что?» — не понял я сразу. «А Бог-то, говорю, нечто он попустит». И Бог действительно помог старику. На другой день он рассказывал: «Точно крылья несли меня. Там, где одному было жуть днем, а тут в туман спустился. Ничего не вижу, а ноги сами идут, и дитё ни разу не крикнуло». И сестры как обрадовались: «Скажи капитану, что мы его выходим и собаку приютим». Но собака поступила совсем не так, как ожидались сестры. Она осталась и в первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребенка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они ее пёсьего доверия. А убедившись, что и без нее ребенку будет хорошо, собака покинула госпиталь и на одном из перевалов появилась перед нами. Поприветствовав сначала капитана, потом фельдфебеля и Барсукова, она поместилась на правом фланге около фельдфебеля, и с тех пор это было ее неизменным местом. Солдаты ее полюбили и прозвали «ротной арабкой», хотя с арабкою у нее не было никакого сходства. Она была покрыта светло-рыжей шерстью, а голова казалась совсем белой. Тем не менее, решив, что на мелочи обращать внимание не стоит, она стала и на имя арабки отзываться весьма охотно. Арабка так арабка. Не все ли равно, лишь бы с хорошими людьми дело иметь. Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. Она рыскала по всему полю после боев и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому еще могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась над мертвыми. Верный собачий инстинкт указывал ей, что вот тут, под напухшими комьями грязи, еще бьется сердце. Она живо дорывалась до раненого своими кривыми лапами и, подав голос, бежала к другим. «Тебе бы по-настоящему медаль следовало дать», — ласкали ее солдаты. Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью «За шибку и хаскиой верному товарищу». Много лет прошло с тех пор. Ехал я как-то по Задонскому приволью. Русский простор охватывал меня отовсюду своими ласковыми зеленями, могучим дыханием неоглядных далей, неуловимой нежностью, что живописным источником пробивается сквозь его видимое уныние. Сумей подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды, и жива душа будет, и потемки рассеются, и сомнению места не останется, и сердце, как цветок, откроется теплу и свету, и зло пройдет, и добро останется во веки веков. Вечерело. Мой ямщик добрался наконец до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось в душной, полной назойливых мух комнате. Я вышел на улицу. Вдали крыльцо. На нем пес растянулся. Дряхлый-дряхлый, куцый. Подошел. Господи! Старый товарищ! На ошейнике прочитал. За шибку и хаскиой. Арабка, милая! Но она не узнала меня. Я в избу. Дед сидит на лавке. Мелюзга кругом шебаршит. «Батюшка, Сергей Ефимович, вы ли это?» — крикнул я. вскинулся старый фельдфебель, разом узнал. О чем мы говорили, кому до того дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно поди. Рабку мы позвали, едва доползла, и у ног хозяина улеглась. «Помирать нам с тобой пора, ротный товарищ», — гладил ее старик. «Довольно пожили на покое». Собака подымала на него угасавшие глаза и повизгивала. «Пора, де, ох, давно пора». «Ну а что с ребенком сталось, известно?»
4: «Приезжала».
3: И дедушка радостно улыбнулся. «Отыскала меня, старика».
4: «Здесь?»
5: «Да, барыня совсем. И все у нее хорошо. Меня приласкала, подарков навезла. А рабку в самую морду поцеловала. Просила ее у меня. У нас, говорит, колить ее станут. Ну да нам не расстаться с ней. И она от тоски подохнет».
3: «А рабка ее узнала?»
5: «Ну где? Комочек ведь была она тогда, девчонка-то». «Эх, брат Арабка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Боже ли, будет, а?»
3: Арабка вздохнула.
1: Мы читали рассказ Василия Ивановича Немировича Данченко «Собака».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Челюсти. Идею написать роман о гигантской акуле-убийце журналист газеты «Вашингтон-Пост» Питер Бенчли вынашивал почти 10 лет. В 1964 году, будучи совсем молодым человеком, он прочел статью о рыбаке, которому удалось поймать акулу весом более тонны. А что, если бы такая акула появилась у побережья и не захотела возвращаться в море, подумал Питер и в 1971 году взялся за перо. Успех превзошел все ожидания. Американцы сметали книгу «Челюсти» с полок, а издатели не успевали печатать дополнительные тиражи. Тогда еще никому неизвестный режиссер Стивен Спилберг предложил Бенчли написать киносценарий по мотивам его книги. После выхода фильма на экраны и без того небезупречная репутация акул окончательно пошатнулась. Отовсюду слышались призывы уничтожать коварных монстров. Молодые акулы, случайно попавшие в сети рыбаков, больше не отпускались в море, а медленно умирали на раскаленных солнцем палубах. Ихтиологи забили тревогу. Жак Ив Кусто отправил Питеру Бенчли гневное послание, в котором обвинил писателя в геноциде белых акул. Но к тому времени Питер и сам понял, что натворил. И даже опубликовал роман «Опровержение». В книге «Белая акула» главная героиня представлена как беззащитное и довольно милое существо. Однако роман не нашел должного отклика в сердцах читателей. Несмотря на это, Бенчли не сдался, и все оставшиеся годы жизни посвятил борьбе за реабилитацию подводных хищников.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахьяном. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, при обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива на мировые рынки, а также перспективу регулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам доказывает, что Европе нельзя доверять международные турниры. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
2: Без лидеров чемпионат мира он фейковый в Роттердаме. И сейчас мы проводим консультации, и предварительно все идет к тому, что чемпионат мира в Нидерландах будет лишен статуса квалификации к Олимпийским играм. Ну а сама эта страна будет просто меньше получать соревнований. Весь мир сейчас смотрит и задается вопросом, а нам зачем чемпионаты мира в европейских странах? Чтобы кому-то в следующий раз не дали визы, ведь могут не пустить не только россиян.
1: Ранее нидерландская сторона отказала в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти 100 предупреждений компаниям на топливном рынке. Региональные власти заключили 94 соглашения с частными заправками для регулирования цен. Во время совещания с вице-премьером Александром Новаком Министерство энергетики доложило о стабилизации цен на бензин и дизель. На совещании обсудили обстановку в ряде регионов, включая Липецкую, Кировскую, Оренбургскую области и Республику Тыва. Вице-премьер поручил ведомствам и компаниям усилить поставки топлива в регионы, сбалансировать производство и оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Речь идет о корреспонденте бюро газеты «Хоккайдо Синбун». По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности России, чтобы использовать их против безопасности страны. Предположительно, японский гражданин занимался также сбором данных об участниках спецоперации на Дальнем Востоке. Мужчину задержали за день до того, как он собирался вылететь из России. Его доставили в Москву. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
6: Первые советские бумажные деньги с гербом РСФСР были выпущены в 1919 году. Больше всего они напоминали почтовые марки. Крохотные банкноты размером 5 на 5 сантиметров. Номиналы 1, 2, 3, 15, 30 и 60 рублей. Печатались такие купюры длинными листами по 25 штук. Расплачиваться можно было и целым листом, и отрезанной его частью. В народе такие деньги назвали мотыльками. Маленькие, выскальзывают из рук, не удержать. К тому же, что такое 1 рубль в те времена? Ноль без палочки. Ничего не купить. В стране чудовищная инфляция. Ценники от миллиона и выше. Владимир Маяковский шутил. Мы хорошо знакомы с совзнаками, со всякими лимонами, лимардами всякими. Как было? Пала кобыла. У жонки поизносились одежонки. Пришел на конный и стал торговаться. Кони идут миллиардов по 20. В 1920 году Советское правительство выпустило в обращение крупные бумажные деньги номиналом от

0: 100 рублей до 10 тысяч. В народе такие купюры назвали «вавилонскими». Это прямая отсылка к библейскому сюжету. А все потому, что на обратной их стороне красовался знаменитый девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Причем сразу на 7 языках: русском, немецком, французском, итальянском, английском, китайском и арабском. Большевики тогда верили в мировую революцию.
1: Все деньги мира. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Виссариона Григорьевича Белинского Николаю Васильевичу Гоголю о книге «Выбранные места из переписки с друзьями». 15 июля 1847 года. Город Зальцбрунн. Вы только отчасти правы, увидав в моей статье «Рассерженного человека». Этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести. И у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось только в нем. Но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель. Виссарион Белинский.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
5: Глава 39. Землетрясение. «Как вы думаете, предводитель?» — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони. «Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?» Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которому он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое, альпийское. Каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки. После этого дети бежали за машиной, крича: «Давай деньги, деньги давай!» Пассажиры швыряли пятаки и возносились к крестовому перевалу. «Святое дело», — сказал Остап, — «капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценны». К 2 часам второго дня пути Ипполит Матвеевич под наблюдением великого комбинатора исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, присыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили 3 пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. «Давай деньги! Деньги давай!» — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом, спасаясь от обстрела. Путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В Пасанауре, в жарком богатом селении с 2 гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и 2 медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремниевому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К Франции подкатили цугом 3 однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул персидский. За ним вышел Судыбыт, расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». «Привал!» — закричал персидский. «Хозяин! 15 шашлыков!» Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. «Вы не узнаете этого молодого человека?» — спросил Остап. «Это репортер со Скрябина, один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали? Что это значит?» Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персидским. «Бонжур», — сказал репортер. «Где это я вас видел, дорогой товарищ?» «А, припоминаю. Художник со Скрябина, не так ли?» Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. «Позвольте, позвольте», — продолжал Персидский, обладавший цепкой памятью репортера. «Не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчичья лошадь?» «Как же, как же?» «И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом». «А вы тут как, по художественной части орудуете?» «Нет, я с экскурсионными целями». «Пешком?» «Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле просто глупость». «Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда. Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю, свои, коллективные. Прямое сообщение Москва-Тифлис. Бензин уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа!» «Откуда у вас все это?» — завистливо спросил Остап. «100 000 выиграли». «100 не 100, а 50 выиграли». «В девятку?» «На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу». «Да», — сказал Остап. «И на эти деньги вы купили автомобили?»
6: «Как видите».
5: «Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека, не пьющий».
6: «Какой старшой?»
5: «Ну, такой. Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу. А? Я вас понимаю. Нет, не нужен».
6: «Не нужен?»
5: «Нет, к сожалению. И художник также не нужен. В таком случае дайте 10 рублей».
6: «Авдотьин», — сказал Персидский, — «будь добр, выдай этому гражданину за мой счет 3 рубля. Расписки не надо, это лицо неподотчетное».
5: «Этого крайне мало», — заметил Остап, — «но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли 100 000, то, вероятно, заняли бы мне целую 5. Но ведь вы выиграли всего-навсего 50 000 рублей, 0 копеек. Во всяком случае, благодарю». Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персидский, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном.
6: «Видали вы этот блеск?» — спросил Остап Ипполита Матвеевича.
5: «Зак Автопромток или частное общество МОТО?» — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. «Я хотел было подойти к ним потанцевать. Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Зак Автопромторг? Эти люди, слышите, киса, выиграли 50 000 рублей!» «Вы сами видите кисули, как они веселы, и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее, не правда ли?» И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пасанаури. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее, его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила плотины, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
5: На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели. «Знаете, киса...»
6: Вдруг
5: Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель, московские баранки. Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли, отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!»

0: А застой в бараночно-бубличном деле Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми взглядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лезгинку. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. «И поесть чего-нибудь», — сказал Остап. «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству».
1: «Опять!» — с отчаянием подумал Кислярский. «Опять начинаются мои мучения! И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым, и Генриетта советовала!»
0: Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.
2: «Так вот!»
0: — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос. «В двух словах. За нами следят уже 2 месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину».
2: «Да»,
0: — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони. «Да», — шептал Остап, — «мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо»,
0: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. «Вы верный друг Отечества», — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. 500 рублей могут спасти гиганта мысли».
1: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
0: Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
2: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что ток здесь неуместен».
0: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво, что значит школа».
2: Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. С тем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
0: Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму. «Еду твоему совету, Крым, всякий случай готовь корзинку». Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту, купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья «Тифка операции» были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя.
2: Стан его выпрямился, походка сделалась твердой.
0: «Ах, — говорил Бендер, — высокий класс! Если бы я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены».
2: «Ах! Ах!
0: В таком виде мы можем вращаться. Вы умеете вращаться, киса?»
1: «Товарищ Бендер», — твердил Воробьянинов, — «как же будет со стулом? Нужно узнать, что с театром».
0: «Хо-хо!» — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант». «Не учите меня жить, я теперь злой. У меня есть деньги, но я великодушен. Даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление города. Я как Суворов. Грабьте город, киса, веселитесь!» И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он». Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. «Здравствуйте», — сказал на 8-е утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». «Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди. Слушайте!» Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе,

0: выехал на гастроли в Ялту, Московский театр «Колумба». Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.
1: «Ага,
0: я вам говорил», — сказал Воробьянинов. «Что вы мне говорили?» — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: В ночь с 10 на 11 сентября, когда Пестель, не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал: «Эх, туда его в качель! Разве нимфа кисть дает?» В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче, и под конец их стук стал невыносим и страшен. Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучевого гражданина. «Подождите, Воробьянинов!» — крикнул Остап. И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучевого мужчину в 10 шагах от выхода. Остап моментально вернулся со 100 рублями. «Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой». И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда 3-м классом домой, в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К 8 часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла женитьба. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под Колесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного – холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился. Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул совместно с 3 новыми пышными полукреслами рококо был на месте. Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика, наконец, разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу под хлынувший, наконец, свежий дождь. «За мной, киса!» — скомандовал Остап. «В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра, провинциалы». Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в бутафорскую. «Идите сюда!» — крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. «Видите?» — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гамсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». «Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее! Зажигайте, киса, спички! Я его вскрою!» И Остап полез в карман за инструментами. «Ну-с!» — сказал он, протягивая руку к стулу. «Еще одну спичку, предводитель!» Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собой ускакнул в сторону и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол. «Мама!» — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу под Колесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было 12:14. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровища из рук концессионеров.
1: «Товарищ Бенда, что это такое?» —
0: кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.
1: «Что это?» —
0: вопил Воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и топот. «Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей, скорей! Дайте руку, шляпа!» И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул, издав собачий визг. Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. «Давайте, плоскогубцы!» — крикнул он Остапу. «Идиот вы паршивый!» — застонал Остап. «Сейчас потолок обвалится, он тут с ума сходит! Скорее на воздух!»
1: «Плоскогубцы!» —
0: ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. «Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога, как память!» С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. «Ну, теперь давайте стул», — хладнокровно сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже надоело его держать».
3: «Не дам!» —
0: взвизгнул Ипполит Матвеевич.
4: «Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?
3: Это мой стул!»
0: — закликотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшийся отовсюду. «В таком случае получайте гонорар, старая калоша!» И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.
4: «Ну, теперь хорошо», — сказал Остап, переводя дыхание. «Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли?»
1: «Понял».
0: Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания. «В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул, — при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся, — исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается!» Где-то с грохотом падали кирпичи, протяжно кричала пароходная сирена.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 40. Сокровище. В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопула. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц со времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки. По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами. Летал перед глазами изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками. Переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич, и развершаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно, и походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне, в характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у пятигорского цветника, наконец, землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью, перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблоки, он тяжело дышал. «Ипполит Матвеевич!» — закричал он. «Слушайте, Ипполит Матвеевич!» Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял. «Есть!» — выдохнул он. «В том-то и дело, что есть! Ах, киса, черт вас раздери!»
3: «Не кричите, все слышно!»
2: «Верно, верно, могут услышать!» — зашептал Остап быстро.
3: «Есть, киса, есть!
2: И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, в новом клубе. Вчера было открытие. Как я дошел, чепуха! Необыкновенно трудная вещь, гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца, античное приключение, одним словом, высокий класс!» Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Кланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.
3: «Вы одеты, как сапожник!» — радостно болтал Остап. «Кто так ходит, киса? Вам необходимо крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?» показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. «Через это окошечко, — сказал он, — мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, киса, третье окно от парадного подъезда». Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надивиться прекрасным залом и комнатам. «Если бы я играл в Васюках, — сказал Остап, — сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии, энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня 25 рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда, завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве». Идя из пивной на сивце вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью: «Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса, но больше 10% я вам не дам, ей-богу не дам. Ну зачем вам столько денег? Как, зачем?» — кипятился Ипполит Матвеевич. Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. «Ну что вы купите, киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, 15 000 вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари. А? 40 рублей в месяц? Харчи мои. 4 выходных дня, а? Спецодежда, там, чаевые, соцстрах. А, подходит вам это предложение?» Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления. Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок. «Вы в самом деле на меня обиделись?» — спросил Остап. «Я ведь пошутил. Свои 3% вы получите. Ей-богу, вам 3% достаточно, киса!» Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. «А, киса!» — резвился Остап. «Соглашайтесь на 3%! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополо уехал в Тверь на целый год, а то все-таки ко мне поступайте в камердинеры, теплое местечко!» Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал: «Ну, друже, готовьте карманы, в клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть». Остап улегся на 3 стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил: «А то камердинером приличные жалования, харчи, чаевые». «Да-да, пошутил». Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидениями.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
3: Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание — поскорее все кончить. Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии Ученик Пыхтеев-Кокуев умел шевелить ушами. Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. «Тем лучше!» — прошептал Ипполит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу. «Что это за лужа?» — подумал Ипполит Матвеевич. «Да-да, кровь! Товарищ Бенда скончался!» Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Бриллианты все мои, а вовсе не 6%!» пошел на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На 62-м гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями. «Сейчас же на автомобиль», — подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — «на вокзал и на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там...» И, желая поскорее увидеть, что будет там, Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя: «Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!» Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу. «Этого не может быть!» — повторил он, отойдя на квартал. «Этого не может быть!» И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!» Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он одряхлел в 5 минут.
4: «Ходят тут, ходят всякие»,
2: — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр.
4: «Ходят и ходят»,
2: — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество.
4: «И вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно, клуб у нас, можно сказать, необыкновенный».
2: Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.
4: «Да,
2: — сказал старик,
4: — необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нет».
2: «А что же в нем такого необыкновенного?» — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.
4: «Ну и вот, — начал старик, — я тут в сторожах хожу 10-й год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянный клуб, известно какой, первый участок службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили его, топили, и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает. Куда, мол, дрова у тебя идут? А я их раз что, ем эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом. Там сырость, тут холод. В духовом кружку помещения нет. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. 5 лет кредиты просили на новый клуб. Да не знаю, что там выходило. Дорправсож кредиты не утверждал. Только весной товарищ Красильников стул для сцены купил. Стул хороший, мягкий».
2: Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампу, да и покатился.
4: «С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю, из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке».
2: «Бусы», — проговорил Ипполит Матвеевич.
4: «Бусы!» — взвизгнул старик восхищенно. «Я смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал, а пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек, и не трогал. И хорошо солдатик сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятана буржуазией».
5: «Где же драгоценность?»
2: — закричал предводитель.
4: «Где, где?» — передразнил старик. «Тут, солдатик, соображений надо иметь. Вот они!»
5: «Где, где?»
4: «Да вот они!» —
2: закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту.
4: «Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь, вот он клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр! В калошах не пускают!»
2: Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам. «Так вот оно, где сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все 150 000 рублей 00 копеек, как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его бешеный, страстный, дикий. Крик, простреленный на вылет волчицы, вылетел на середину площади, метнулся под мост, и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Читает Денис Беспалый.
1: Шумеры. Учителя учителей? В 1837 году, во время одной из служебных командировок, английский дипломат и лингвист Генри Роулинсон увидел на отвесной скале Бехистун, что высится у древней дороги на Вавилон какой-то странный рельеф, окруженный клинописными знаками. Роулинсон срисовал и рельефы, и надписи, а через 8 лет опубликовал то и другое, а также свой перевод надписей. Его публикация стала сенсацией. В те же годы французский исследователь Ботта открыл близ Харсабада первый ассирийский дворец. Эта находка также буквально ошеломила научный мир. Толпы людей как на чудо смотрели на памятники удивительного искусства, найденные в безжизненных песках. Изображения царей и воинов, богов и рабов, несущихся во весь опор, бородатых лучников и копьеносцев, на гигантские изваяния странных чудовищ с туловищем быка, орлиными крыльями и человеческой головой. Так из забвения выступала загадочная великая цивилизация, столь древняя, что даже Геродот, величайший историк Древней Греции, живший в IV веке до нашей эры, о ней уже ничего не знал. «Ты, который в грядущие дни увидишь эту надпись, что повелел я выбить в скале, и эти изображения людей, ничего не разрушай и не трогай». Это были первые слова, прочитанные Роулинсом, а несколько лет спустя клинопись мог читать любой востоковед. Открытия следовали одно за другим. И, наконец, археологи нашли тех, кто изобрел саму клинопись, технику письма, распространившуюся по всей Передней Азии на века. Ими оказались шумеры. Народ, в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, поселившийся на плодородных землях Двуречья, в низовьях рек Тигра и Ефрата, и создавший невиданное по тем временам государство Шумер. Шумеры изобрели первые в мире оросительные каналы. Они научились осушать болота и проводить воду на поля на несколько веков раньше египтян. Ни камня, ни дерева в их стране не было, и они делали камень сами, обжигали глиняные кирпичи и строили из них дома и храмы. Они возвели города, древнейшие в мире, а архитектурные и строительные приемы, разработанные их зодчими, вошли в практику народов, которые и не подозревали о существовании своих учителей. Сегодня доподлинно известно, что первые шумерские города возникли в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия до нашей эры. И главнейшими из них являлись Ур, Урук, Эриду, Нипур, Лагаш. В городах процветала торговля. Ремесленники изготовляли великолепную керамику и орудия из бронзы. Каждый из городов был самостоятельным государством, управляющимся царьком Энси. Клинописные таблички рассказывают о войнах, которые велись из-за земель, воды, рабов. Они подробно расписывают методы ведения хозяйства на царских землях и в домах граждан. Шумеры занимались боксом, борьбой и охотой, а также участвовали в скачках на легких двухколесных повозках, запряженных ослами. Их жрецы наблюдали за солнцем и звездами со стен священных башен. Они подсчитали, сколько в году дней, разделили год на 12 месяцев, неделю на 7 дней, определили, что в сутках 24 часа, а в часе 60 секунд. Словом, чем больше историки находили шумерских текстов, тем больше удивлялись. Оказывается, именно шумеры изобрели лук, плуг и колесо. Они первыми начали выращивать пшеницу, лен, горох и виноград. Но вот что интересно. Как только в этих табличках начинается разговор о том, откуда и когда пришли шумеры в благодатную страну Двуречья, бесстрастная рука летописца взрывается безудержной фантазией. Тут-то и начинаются загадки страны шумер. Так, согласно одной хронологии, первые 120 шумерских правителей царствовали 241 200 лет, согласно другой — 456 тысяч лет. Мало того, в хрониках говорится о том, что жители еще помнили времена, когда люди обходились без царя, то есть без государства. А из самих списков правителей явствует, что первых царей считали посланцами богов. В Впрочем, подобные мифы о происхождении верховной власти характерны для большинства древних народов, но у шумеров есть одно важное отличие. У них царская власть не свалилась с небес, а вышла из морской пучины. По твердому убеждению шумеров, всеми своими познаниями они обязаны богу Эа. Он явился из воды в образе человека-рыбы. Подробности мифа весьма любопытны. И вот из Эритрейского моря, Персидский залив, там, где оно подступает к Вавилонии, появилось разумное существо по имени Эа. Все тело у зверя того было рыбье, только под рыбьей головой у него была другая, человеческая. Речь его также была человеческой. Это существо, бывало, проводило весь день среди людей, не принимая никакой пищи. Оно передало людям письменность, науки, искусство всякого рода, научило их селиться городами, возводить храмы, устанавливать законы и измерять землю, научило их сажать и собирать различные плоды. А когда солнце заходило, этот удивительный Эа погружался опять в море и проводил ночь в пучине, ибо там был его дом. Древние тексты, подчеркивая сверхъестественное происхождение Эа, упоминают о сиянии, венчавшем голову человека-рыбы. В магических текстах жрецов Эриду, древнейшего шумерского города, упоминаются также Абкалу, люди-рыбы, охранявшие Эа и везде появлявшиеся вместе с ним. Если верить мифам древнего народа, то следует читать про родины шумеров некую сказочную страну Дильмун, лежавшую за семью морями. Сам Эа, знаток морских глубин, был там правителем. Видимо, не случайно шумеры были прекрасными мореплавателями, отлично знавшими все побережье Персидского залива. На одной глиняной табличке уцелело изображение древнейшей карты мира, датируемой 3200 годом до нашей эры, и подтверждающей их обширные географические познания. Некоторые более поздние сведения позволили отождествить Дельмун с островом Бахрейн. С 50-х годов на острове начались археологические раскопки, и в результате были найдены различные свидетельства человеческой деятельности, захоронения, пирамидальные храмы и, главное, разнообразные печати из глины и камня, которыми купцы маркировали свой товар. Они-то и вызвали удивление всего научного мира, ведь среди них встречались как шумерские, так и принадлежащие древнейшей цивилизации полуострова Индостан Мохенджо-Даро. В последнем археологов убедили выгравированные изображения на печатях. С одной стороны подвиги Гильгамеша и Этаны, с другой — быки Зебу, священные животные Индостана. Таким образом был установлен факт оживленной торговли медью, золотом, слоновой костью, лазуритом и сердоликом, налаженной между двумя противоположными берегами Индийского океана 5000 лет назад. Но наибольшую сенсацию вызвала находка еще ряда печатей с изображениями на них птиц и человеков. Дело в том, что подобные характерные рисунки встречаются лишь в одном месте на Земле, на острове Пасхи, где когда-то процветал культ птицы-человека.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих тайн древнего мира». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Удмуртия, Красноярский край и Свердловская область получат более 1 миллиарда рублей на строительство образовательных учреждений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Средства эти предусмотрены для строительства двух больших школ в Красноярске, почти на 1300 мест, и в Ижевске на 1100 учащихся, а также детского садика в Екатеринбурге, который рассчитан на 350 ребят и в котором предусмотрены группы для самых маленьких.
1: Также Михаил Мишустин отметил, что формированию яслей президент поручил уделять повышенное внимание, чтобы у молодых мам была возможность раньше выйти на работу. Власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, по причине недопуска ведущих российских атлеток ОКР обратился в Международный олимпийский комитет и Мировую федерацию гимнастики. Россия потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного для Олимпиады. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Бюджет России не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, отсутствие экспортных пошлин на дизель компенсируется поступлениями в бюджет за счет налогов с финансовых результатов компаний. Напомним, 9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на международные и американские рынки. Эксперты отмечают, что такой механизм налогообложения позволит сохранить доходы бюджета, несмотря на отсутствие прямых экспортных сборов. В России снижена цена на препарат Пенталгин Нео. Стоимость уменьшилась на 5% по предложению Федеральной антимонопольной службы. Препарат не включен в перечень жизненно необходимых, но его цена не подлежит государственному регулированию. При этом Пенталгин Нео остается востребованным у россиян как комплексное обезболивающее и противовоспалительное средство. В ведомстве считают, что даже нерегулируемые, но популярные лекарства должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
5: «Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я княжна».
4: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была, ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой, снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».

Игре в солдатики более 40 тысяч лет. Игрушечные войска, вырезанные из дерева, были найдены в гробницах египетских фараонов. В Древней Греции, Риме и Китае фигурки солдат изготавливались из глины, камня и бронзы. Оловянный солдатик появился в конце 18 века.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 34. Монах. Двое мужчин лежали на земле. Один, пронзенный тремя пулями, лежал лицом вниз и плавал в собственной крови. Он был мертв. Другого слуги прислонили к дереву. Он горячо молился, подняв глаза к небу. Пуля пробила ему верхнюю часть бедра. Молодые люди подошли сначала к мертвому и переглянулись с удивлением. «Это священник», — сказал Бражелон. «На голове у него танзура. О, негодяй, поднять руку на священнослужителя!» «Пожалуйте сюда, сударь», — сказал Юрбен, старый солдат, участник всех походов кардинала-герцога. «Тому уже ничем не поможешь, а вот этого еще, пожалуй, можно спасти». Раненый печально улыбнулся.
3: «Меня спасти? Нет», — сказал он. «Но помочь мне умереть? Да».
2: «Вы священник?» — спросил Рауль. «Нет. Мне показалось, что ваш несчастный товарищ принадлежал к церкви, поэтому я вас об этом спросил», — сказал Рауль.
3: «Это бетюнский священник. Он хотел отвезти в надежное место священные сосуды и казну своей церкви. Принц оставил наш город, и, может быть, завтра его займут испанцы. Так как все знали, что неприятельские шайки рыщут в окрестностях, и план, задуманный священником, опасен, то никто не отважился сопровождать его. Тогда я предложил свои услуги».
2: «Эти негодяи напали на вас. Они стреляли в священника».
3: «Господа», —
2: сказал раненый, оглядываясь,
3: «я сильно страдаю, но мне все же хотелось бы, чтобы меня перенесли в какой-нибудь дом».
2: «Где бы вам могли помочь?» — спросил Дегиш.
3: «Нет. Где бы я мог исповедаться?»
2: «Но, может быть, — сказал Рауль, — вы вовсе не так опасно ранены, как думаете?»
3: «Сударь», — отвечал раненый, — «поверьте мне, нельзя терять ни минуты. Пуля пробила шейку бедренной кости и проникла в живот».
2: «Вы лекарь?» — спросил Дегиш.
3: «Нет», — сказал умирающий, — «но я немного понимаю в ранениях и знаю, что моя рана смертельна. Постарайтесь же перенести меня куда-нибудь, где бы я мог найти священника, или возьмите на себя труд привести его сюда, и Бог вознаградит вас. Нужно спасти мою душу. Тело уже погибло».
2: «Умереть за исполнением доброго дела — это невозможно. Бог вам поможет».
3: «Господа», —
2: сказал раненый, собирая все свои силы и стараясь встать, —
3: «ради Бога, не будем терять время в пустых разговорах. Помогите мне добраться до ближайшей деревни или поклянитесь вашим вечным спасением, что вы пришлете сюда первого монаха, первого священника, которого вы встретите. Но, —
2: прибавил он с отчаянием,
3: — едва ли кто отважится прийти, ведь все знают, что испанцы бродят в окрестностях, и я умру без покаяния. О, Господи, Господи!»
2: — воскликнул раненый с таким ужасом в голосе, что молодые люди вздрогнули.
3: «Ты не допустишь этого. Это было бы слишком ужасно».
2: «Успокойтесь», — сказал Гиш. «Клянусь вам, вы получите утешение, которого просите. Скажите нам только, есть ли здесь поблизости какое-нибудь жилье, где мы могли бы попросить помощи, или деревня, куда можно послать за священником».
3: «Благодарю вас. Да вознаградит вас Господь. В полумиле отсюда по этой же дороге есть трактир, а через милю примерно дальше — деревня Грене. Поезжайте к тамошнему священнику. Если не застанете его дома, обратитесь в Августинский монастырь, последний дом селения направо, и приведите мне монаха. Монаха или священника — все равно, лишь бы он имел от святой церкви право отпускать грехи in articulo mortis — в смертный час».
2: «Господин Дарменш», — сказал Дегиш, — «останьтесь при раненом и наблюдайте, чтобы его перенесли как можно осторожнее. Прикажите сделать носилки из веток и положите на них все наши плащи. Двое слуг понесут его, а третий для смены пусть идет рядом. Мы поедем, виконт и я, за священником».
3: «Поезжайте, граф», — ответил воспитатель. «Но ради всего святого не подвергайте себя опасности».
2: «Не беспокойтесь. К тому же на сегодня мы уже спасены. Вы знаете правила, non bis in idem. Не дважды об одном и том же».
3: «Мужайтесь», — сказал Рауль раненому. «Мы исполним вашу просьбу».
4: «Да благословит вас Бог»,
2: — ответил умирающий с выражением величайшей благодарности. Молодые люди помчались в указанном направлении, а воспитатель графа де Гиша занялся устройством носилок. Минут через 10 граф и Рауль завидели гостиницу. Не сходя с лошади, Рауль вызвал хозяина, предупредил его, что к нему сейчас принесут раненого, и велел ему приготовить все нужное для перевязки — кровать, бинты, корпию. Кроме того, Рауль попросил хозяина, если тот знает поблизости лекаря или хирурга, послать за ним и пообещал вознаградить посыльного. Хозяин, видя двух богато одетых юношей, пообещал все, о чем его просили, и молодые люди, убедившись, что приготовления к приему раненого начались, поскакали дальше в Грене. Они проехали больше мили и завидели уже крыши домов, крытые красной черепицей, ярко выделявшиеся среди окружающей зелени, как вдруг показался едущий им навстречу верхом на муле бедный монах, которого, судя по его широкополой шляпе и серой шерстяной рясе, они приняли за августинца. На этот раз случай посылал именно то, чего они искали. Они подъехали к монаху. Это был человек лет 22 или 23, которого аскетическая жизнь делала на вид гораздо старше. Он был бледен, но это была не та матовая бледность, которая красит лицо, а какая-то болезненная желтизна. Его короткие волосы, чуть видневшиеся из-под шляпы, были светло-русые. Бледно-голубые глаза казались совсем тусклыми. «Позвольте вас спросить», — с обычной вежливостью обратился к нему Рауль. «Вы священник?»
5: «А вы зачем спрашиваете?»
2: «Безразлично», — почти грубо ответил монах. «Чтобы знать», — надменно ответил де Гиш. Незнакомец ударил мула пятками и продолжал свой путь. Де Гиш одним скачком очутился впереди него и преградил ему дорогу.
3: «Отвечайте», — сказал он. «Вас спросили вежливо, а каждый вопрос требует ответа».
5: «Я полагаю, что имею право говорить или не говорить, кто я такой первому встречному, которому вздумается меня спрашивать».
2: Де Гиш с великим трудом подавил в себе яростное желание пересчитать кости монаху.
3: «Прежде всего», — сказал он, — «мы не первые встречные. Мой друг виконт де Бражелон, а я граф де Гиш. Затем мы спрашиваем вас об этом вовсе не из прихоти. Раненый, умирающий человек нуждается в помощи церкви. Если вы священник, я приглашаю вас из человеколюбия последовать за нами, чтобы помочь этому человеку. Если же вы не священник, тогда другое дело. Предупреждаю вас из учтивости, которая, видимо, вам вовсе не знакома, что я готов проучить вас за дерзость». Монах смертельно побледнел и улыбнулся. Так странно, что у Рауля, не спускавшего с него глаз, сердце

0: бесстрастным. «В таком случае, отец», — сказал Рауль, вкладывая пистолет обратно в кобуру и принуждая себя говорить почтительно, «раз вы священник, то вам, как сказал уже мой друг, представляется случай исполнить свой долг. Сейчас должны принести встреченного нами раненого, которого мы поместим в ближайшей гостинице. Он просит священника. Наши слуги сопровождают его».
1: «Я поеду туда», — сказал монах.
0: И он ударил мула пятками. «А если вы не поедете, — сказал де Гиш, — то, поверьте, наши лошади в силах догнать вашего мула, а мы можем велеть схватить вас всюду, где бы вы ни были. И тогда, клянусь вам, расправа будет коротка. Нетрудно найти дерево и крепкую веревку». Глаза монаха снова сверкнули, но и только. Он повторил опять: «Я поеду туда», и двинулся по дороге. «Поедем за ним», — сказал де Гиш. «Это будет вернее». «Я и сам хотел вам это предложить», — ответил Рауль. И молодые люди направились вслед за монахом, стараясь держаться за ним на расстоянии пистолетного выстрела. Минут через пять монах оглянулся, как бы желая убедиться, следят ли за ним. «Видите, — сказал Рауль, — как мы хорошо сделали, что поехали за ним». «Ужасное лицо у этого монаха», — сказал де Гиш. «Ужасное», — повторил Рауль, — «в особенности его выражение. Эти желтые волосы, тусклые глаза, эти губы, проваливающиеся при каждом слове, которое он произносит». «Да», — сказал де Гиш, которого менее чем Рауля поразили эти подробности, потому что он разговаривал в то время, как Рауль занимался наблюдением. «Да, странное лицо. Но, знаете, все эти монахи подвергают себя таким уродующим человеком мучениям. От постов они бледнеют, бичевание делает их лицемерными, а глаза их тускнеют от слез. Они оплакивают житейские блага, которых лишились и которыми мы наслаждаемся». «Как бы то ни было, — сказал Рауль, — бедняга получит своего священника. Но, судя по лицу, у кающегося право совесть чище, чем у духовника. Я, признаться, привык к священникам совсем другого вида». «Видите ли, — сказал де Гиш, — он из странствующих монахов, что просит милостыню на большой дороге, пока им не свалится приход с неба. По большей части это иностранцы. Шотландцы, ирландцы, датчане. Мне иногда показывали таких». «Столь же безобразных?» «Нет, но все же достаточно отвратительных. Какое несчастье для бедного раненого умирать на руках у подобного монаха». «Положим, разрешение этих грехов идет не от того, кто его дает, а от Бога», — сказал Гиш. «Но, признаюсь, я предпочел бы умереть без покаяния, чем иметь дело с таким духовником. Вы согласны со мной, не правда ли, виконт? Я видел, вы поглаживали ручку вашего пистолета, словно вам хотелось размозжить ему голову». «Да, граф, странная вещь, которая вас удивит. При виде этого человека я почувствовал неописуемый ужас. Вам приходилось когда-нибудь повстречать змею?» «Никогда», — сказал де Гиш. «Со мной это часто случалось в наших лесах возле Блуа. Помнится, когда я в первый раз увидел змею, и она, извиваясь, посмотрела на меня своими тусклыми глазками, покачивая головой и высовывая язык, я побледнел и замер на месте, словно зачарованный. Пока граф де ла Фер, ваш отец?» — спросил де Гиш. «Нет, мой опекун», — ответил Рауль краснее. «Ну-ну, пока граф де ла Фер не сказал мне: ну что же, Баржелон, скорей за шпагу. Тогда я подбежал к гадине и рассек ее пополам в тот момент, когда она, шипя, поднялась на хвосте, чтобы броситься на меня. Уверяю вас, такое же чувство я испытал при виде этого человека, когда он сказал: а вы зачем спрашиваете, и посмотрел на меня». «И вы сожалеете, что не рассекли его пополам, как ту змею?» «Ну, да, почти что», — сказал Рауль.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Они были уже не

0: недалеко от гостиницы, когда увидели на дороге приближающуюся с другой стороны процессию во главе с Дарменжем. Два человека несли умирающего, третий вел лошадей. Молодые люди прибавили ходу. «Вот раненый», — сказал Дегиш, проезжая мимо августинца. «Будьте так добры, поторопитесь немного, сеньор монах». Рауль постарался проехать по дороге как можно дальше от монаха, отворачиваясь от него с омерзением. Теперь молодые люди ехали не позади августинца, а впереди него. Они поспешили к раненому и сообщили ему радостное известие. Умирающий приподнялся, чтобы посмотреть в указанном направлении, увидел монаха, который приближался, подгоняя мула, и с лицом просветленным радостью опять опустился на носилки. «Теперь, — сказали молодые люди, — мы сделали для вас все, что могли, и так как мы спешим в армию принца, то будем продолжать наш путь. Вы извините нас, не правда ли? Говорят, что готовится сражение, и мы не хотели бы явиться на следующий день после него».
1: «Уезжайте, молодые сеньоры, — сказал раненый, — и будьте благословенны за вашу заботу. Вы поистине сделали для меня все, что было в ваших силах. Я могу только сказать вам еще раз, да хранит Бог вас и всех близких вашему сердцу».
0: «Мы поедем вперед, — сказал Дегиш своему воспитателю, — а вы догоните нас по дороге в Камбрен». Трактирщик ждал у дверей. Он все приготовил — постель, бинты, корпию — и послал конюха за лекарем в ближайший город Ланс.
1: «Хорошо, — сказал трактирщик, — все будет сделано, как вы приказали. Но сами-то вы разве не остановитесь, чтобы перевязать вашу рану?» — прибавил он, обращаясь к Баржелону.
0: «О, моя рана пустяшная, — отвечал виконт. — Успею заняться ею на следующей остановке. Прошу вас об одном, если проедет верховой и спросит вас о молодом человеке на рыжей лошади в сопровождении лакея, скажите ему, что вы меня видели, что я поехал дальше и рассчитываю обедать в Мазенгарбе, а ночевать в Камбрене. Этот верховой мой слуга».
1: «Не лучше ли будет для большей верности спросить его имя и назвать ему ваше?» — сказал хозяин.
0: «Лишняя предосторожность не повредит», — ответил Рауль. «Меня зовут виконт де Бражелон, а его — Гримо». В это время с одной стороны принесли раненого, а с другой подъехал монах. Молодые люди посторонились, чтобы пропустить носилки. Монах, между тем, слез с мула и велел отвезти его в конюшню, не расседлывая. «Сеньор монах, — сказал Дегиш, — хорошенько исповедуйте этого человека и не беспокойтесь о расходах. За вас и за вашего мула заплачено».
1: «Благодарю вас, сударь», —
0: ответил монах с той же улыбкой, от которой Баржелон содрогнулся. «Едемте, граф», — сказал Рауль, испытывавший инстинктивное отвращение к августинцу. «Едемте, мне здесь как-то не по себе».
1: «Благодарю вас еще раз, прекрасные сеньоры», — сказал раненый. «Не забывайте меня в своих молитвах».
0: «Будьте покойны», — ответил Дегиш и пришпорил своего коня, чтобы догнать Рауля, отъехавшего уже шагов на 20. В это время слуги внесли носилки в дом. Хозяин и хозяйка стояли на ступеньках перед дверью. Несчастный раненый, видимо, испытывал страшные мучения, но его волновала только одна мысль — идет ли за ним монах. При виде бледного окровавленного человека хозяйка схватила мужа за руку.
1: «Что случилось?» — спросил тот. «Уж не дурно ли тебе?»
2: «Нет, но ты посмотри на него»,
0: — сказала хозяйка, указывая мужу на раненого.
1: «Да, мне кажется, ему очень плохо».
2: «Я не об этом», —
0: продолжала хозяйка вся дрожа.
2: «Я спрашиваю тебя, узнаешь ли ты его?»
1: «Этого человека? Постой».
2: «А, вижу, ты узнал его. Ты тоже побледнел», — сказала жена.
1: «В самом деле», — воскликнул хозяин, — «горе нашему дому. Это бывший бетюнский палач». «Бывший бетюнский палач»,
0: — прошептал молодой монах, останавливаясь, и на лице его отразилось

0: отвращение к тому, кого он собирался исповедовать. Дарменш, стоявший в дверях, заметил его колебания. «Сеньор монах», — сказал он, — «настоящий ли это палач или бывший, все-таки он человек. Окажите ему последнюю помощь, которую он у вас просит. Ваш поступок от этого будет еще достойнее». Монах, ничего не ответив, молча направился в нижнюю комнату, где слуги уложили умирающего на кровать. Увидев служителя алтаря, шедшего к изголовью больного, слуги вышли и затворили за собой дверь. Дарменш и Оливен дожидались их. Все четверо сели на коней и рысью пустились по дороге вслед за Раулем и его спутником, уже исчезнувшими вдали. Когда воспитатель и его свита уже скрылись из виду, перед гостиницей остановился новый путник. «Что вам угодно, сударь?» — спросил побледневший хозяин, все еще взволнованный своим открытием. Путник знаком показал, что хочет пить, затем слез с лошади и сделал движение, каким чистят лошадь.
1: «Черт возьми!» — пробормотал хозяин. «А этот вот, кажется, еще и не мой».
0: «Где хотите вы пить?» — спросил он громко.
1: «Здесь»,
0: — сказал путешественник, указывая на стол.
1: «Оказывается, я ошибся», — подумал хозяин. «Он не совсем не мой».
0: Он поклонился, сходил за бутылкой вина и печеньем и поставил их на стол перед своим молчаливым посетителем.
1: «Угодно ли вам, сударь, еще чего-нибудь?» — спросил он.
0: «Да», — ответил путешественник.
1: «Что же вам угодно?»
2: «Узнать, не проезжал ли здесь молодой человек 15 лет верхом на рыжей лошади в сопровождении слуги?»
1: «Виконт де Бражелон?» — спросил хозяин.
2: «Именно».
1: «Значит, вас зовут господин Гримо?»
0: Приезжий утвердительно кивнул головой.
1: «Так вот», — сказал хозяин, — «ваш молодой барин был здесь четверть часа тому назад. Он будет обедать в Мазингарбе и ночевать в Камбрене».
2: «А сколько отсюда до Мазингарба?»
1: 2,5 мили».
2: «Благодарю вас».
0: Гримо, убедившись в том, что еще до вечера увидится со своим молодым барином, успокоился, отер себе лоб, налил стакан вина и выпил его молча. Он поставил стакан на стол и только что собрался наполнить его снова, как страшный крик раздался из комнаты, в которой был монах с умирающим. Гримо вскочил.
2: «Что это такое?» — спросил он. «Откуда этот крик?»
1: «Из комнаты раненого», — ответил хозяин.
2: «Какого раненого?»
0: — спросил Гримо.
1: «Бывший бетюнский палач был ранен испанскими бандитами. Его привезли сюда, и сейчас он исповедуется августинскому монаху. Он, видимо, сильно страдает». «Бывший бетюнский палач»,
0: — пробормотал Гримо, напрягая память.
1: «Человек лет под 60, высокий, широкоплечий, смуглый, волосы и борода черные».
0: «Так-так, только борода посидела, а волосы стали совсем белые. Вы его знаете?» — спросил хозяин.
1: «Я видел его один раз»,
0: — сказал Гримо, лицо которого омрачилось при этом воспоминании. Тут вбежала хозяйка вся дрожа.
3: «Ты слышал?»
0: — спросила она мужа.
2: «Да»,
0: — ответил тот с беспокойством, поглядывая на дверь. Крик повторился. Он был слабее и тотчас же перешел в долгий протяжный стон. Все трое в ужасе переглянулись.
2: «Надо посмотреть, что там такое»,
0: — сказал Гримо.
1: «Можно подумать, что там кого-то душат»,
0: — пробормотал хозяин.
3: «Господи Иисусе!» — воскликнула его жена, крестясь.
0: Гримо говорил мало, зато, как мы знаем, умел действовать. Он бросился к двери и с силой толкнул ее. Но она была заперта изнутри на задвижку.
1: «Отворите!» — крикнул хозяин. «Отворите, сеньор монах! Отворите сию же минуту!»
0: Ответа не последовало.
1: «Отворите, или я вышибу дверь!»
0: — крикнул Гримо. Никакого ответа.
3: Тогда Гримо посмотрел вокруг и увидел кочергу, случайно стоявшую в углу. Он подсунул ее под дверь, и прежде чем хозяин успел помешать, дверь соскочила с петель. Комната была залита кровью, сочившейся через тюфяк. Раненый уже не мог говорить, а только хрипел. Монах исчез.
4: «А монах!» — вскричал хозяин. «Где же монах?»
3: Гримо бросился к открытому окну, выходившему во двор.
4: «Он выскочил отсюда!» — воскликнул он.
3: «Вы думаете?» — переспросил испуганный хозяин.
4: «Эй, посмотрите в конюшне ли мул монаха!»
3: «Мула нет!» — крикнул слуга, к которому был обращен этот вопрос. Гримо нахмурился, а хозяин, сложив руки, как для молитвы, опасливо оглядывался. Жена его даже побоялась войти в комнату и, объятая страхом, осталась стоять за дверью. Гримо подошел к раненому и вгляделся в суровые, резкие черты его лица, вызвавшего в нем такое страшное воспоминание. Наконец, после минуты мрачного и немого созерцания, он сказал:
1: «Нет сомнения, это он. Жив ли он еще?» — спросил хозяин.
3: Гримо вместо ответа расстегнул камзол на умирающем, чтобы послушать, бьется ли сердце. Хозяин с женой также подошли. Но вдруг они отшатнулись. Хозяин закричал в ужасе, Гримо побледнел. В грудь палача слева, по самую рукоятку, был всажен кинжал.
1: «Бегите за помощью», — сказал Гримо. «Я побуду здесь».
3: Хозяин с растерянным видом вышел из комнаты. Жена его убежала, едва заслышав крик мужа.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 35. Отпущение грехов. Вот что произошло. Как мы видели, монах не по доброй воле, а напротив, весьма неохотно последовал за раненым, которого ему навязали столь странным образом. Быть может, он попытался бы бежать, если бы было возможно. Но угрозы молодых людей, слуги, оставшиеся позади в гостинице и, несомненно, получившие соответствующий приказ, а, быть может, и свои собственные соображения, побудили монаха разыграть роль духовника до конца, не выказывая открыто своего неудовольствия. Войдя в комнату, он подошел к изголовью раненого. Быстрым взглядом, свойственным умирающим, которым каждая минута дорога, палач посмотрел в лицо того, кто должен был быть его утешителем. Он сказал с нескрываемым удивлением:
3: «Вы еще очень молоды, отец мой. В моем звании люди не имеют возраста», — сухо ответил монах. «О, отец мой, говорите со мной не так сурово», — сказал раненый. «Я нуждаюсь в друге в последние минуты жизни».
2: «Вы очень страдаете?» — спросил монах.
3: «Да, душой еще сильнее, чем телом».
2: «Мы спасем вашу душу», — сказал монах. «Но действительно ли вы бетюнский палач, как я сейчас слышал?»
3: «Вернее», — поспешно ответил раненый, боясь без сомнения лишиться из-за этого имени последней помощи, о которой просил. «Вернее, я был им. Теперь я больше не палач. Уже 15 лет, как я сложил с себя эту должность. Я еще присутствую при казнях, но сам не казню, о нет».
2: «Значит, вас тяготит ваша должность?» Палач глубоко вздохнул.
3: «Пока я лишал жизни во имя закона и правосудия, мое дело не мешало мне спать спокойно, потому что я был под покровом правосудия и закона. Но с той ужасной ночи, когда я послужил орудием личной мести и с гневом поднял меч на Божье создание, с того самого дня...»
2: Палач остановился и в отчаянии покачал головой. «Говорите», — сказал монах и присел в ногах кровати, потому что его внимание было уже привлечено таким необычным началом.
3: «Ах!»
2: — воскликнул умирающий с порывом долго скрываемого и, наконец, прорвавшегося страдания.
3: «Я старался заглушить угрызение совести 20 годами доброй жизни. Я отучил себя от жестокости, привычной для того, кто проливал кровь. Я никогда не жалел своей жизни, если представлялся случай спасти жизнь тем, кто находился в опасности. Я сохранил не одну человеческую жизнь взамен той, которую отнял. Это еще не все. Деньги, которые я приобрел, состоя на службе, я роздал бедным. Я стал усердно посещать церковь. Люди, прежде избегавшие меня, привыкли ко мне. Все меня простили, некоторые даже полюбили. Но я думаю, что Бог не простил меня. И каждую ночь встает передо мною тень этой женщины».
2: «Женщины? Так вы убили женщину?» — воскликнул монах.
3: «И вы тоже», — воскликнул палач, — «употребили это слово, которое постоянно звучит у меня в ушах. Убили. Значит, я убил, а не казнил. Я убийца, а не служитель правосудия».
2: И он со стоном закрыл глаза. Монах, без сомнения, испугался, что он умрет, не открыв больше ничего, и поспешил сказать: «Продолжайте, я еще ничего не знаю. Когда вы окончите свой рассказ, мы, Бог и я, рассудим вас».
3: «О, отец мой!»
2: — продолжал палач, не открывая глаз, словно он боялся увидеть что-то страшное.
3: «Этот ужас, который я не в силах победить, усиливается во мне. особенности ночью и на воде. Мне кажется, что рука моя тяжелеет, будто я держу топор, что вода окрашивается кровью, что все звуки природы, шелест деревьев, шум ветра, плеск волн, сливаются в плачущий, страшный, отчаянный голос, который кричит мне: «Да свершится правосудие Божие!»
2: «Бред!» — прошептал монах, качая головой.
4: Палач открыл глаза, сделал усилие, чтобы повернуться к молодому человеку, и схватил его за руку.
3: «Бред!» — повторил он. «Вы говорите бред? О, нет! Потому что именно вечером я бросил ее тело в реку. Потому что слова, которые шепчет мне совесть, те самые слова, которые я повторял в своей гордыне. Будучи орудием человеческого правосудия, я возомнил себя орудием небесной справедливости».
2: «Но как это случилось? Расскажите же», — попросил монах.
3: «Однажды вечером ко мне явился человек и передал приказ. Я последовал за ним. Четверо других господ ждали меня. Я надел маску, и они увели меня с собой. Мы поехали. Я решил отказаться, если дело, которого от меня потребуют, окажется несправедливым. Проехали мы 5-6 миль в угрюмом молчании, почти не обменявшись ни одним словом. Наконец они показали мне в окно небольшого домика на женщину, которая сидела у окна, облокотившись, и сказали мне: «Вот та, которую нужно казнить».
2: «Ужасно», — сказал монах. «И вы повиновались?»
3: «Отец мой, она была чудовищем, а не женщиной. Говорят, она отравила своего второго мужа, пыталась убить своего деверя, бывшего среди этих людей. Она незадолго перед тем отравила одну молодую женщину, свою соперницу. А когда она жила в Англии, по ее проискам, говорят, был заколот любимец короля».
2: «Бекингем!» — воскликнул монах.
3: «Да, Бекингем».
2: «Так она была англичанка, эта женщина?»
3: «Нет, она была француженка, но вышла замуж в Англии».
2: Монах побледнел, отер свой лоб и встал, чтобы запереть дверь на задвижку. Палач подумал, что он покидает его, и со стоном упал на кровать. «Нет, я здесь», — поспешно подходя к нему, произнес монах. «Продолжайте. Кто были эти люди?»
3: «Один был иностранец, кажется, англичанин. Четверо других были французы и в мушкетерской форме».
2: «Их звали?» — спросил монах.
3: «Я не знаю. Только все они называли англичанина милордом».
2: «А эта женщина была красива?»
3: «Молода и красива. О, прямо красавица! Я словно сейчас вижу, как она молит о пощаде, стоя на коленях и подняв ко мне бледное лицо. Я никогда не мог понять потом, как я решился отрубить эту прекрасную голову».
2: Монах, казалось, испытывал странное волнение. Он дрожал всем телом. Видно было, что он хочет задать один вопрос и не решается. Наконец, сделав страшное усилие над собой, он сказал: «Как звали эту женщину?»
3: «Не знаю. Как я вам сказал, она была 2 раза замужем, и, кажется, 1 раз в Англии, а 2-й во Франции».
2: «И она была молода,
3: 25 лет.
2: Хороша собой, необычайно. Белокурая,
3: да,
2: с пышными волосами, падавшими на плечи, не так ли?»
3: «Да».
2: «Выразительный взор».
3: «Да, она могла, когда хотела, смотреть так».
2: «Необыкновенно приятный голос».
3: «Откуда вы это знаете?»
2: Палач приподнялся на локте и испуганными глазами поглядел на смертельно побледневшего монаха. «И вы убили ее», — сказал монах. «Вы послужили оружием для этих низких трусов, которые не осмелились убить ее сами. Вы не сжалились
4: над ее молодостью, ее красотой, ее слабостью. Вы убили эту женщину!»
3: «Увы», — ответил палач. «Я говорил вам, отец мой, что в этой женщине под ангельской наружностью скрывался адский дух. И когда я увидел ее, когда я вспомнил все зло, которое она мне сделала,
4: вам? Что же такое она могла вам сделать?»
3: «Она соблазнила и погубила моего брата, священника. Он бежал с нею из монастыря».
4: «Твой брат бежал с ней?»
3: «Да. Мой брат был ее первым любовником. Она была виновна в смерти моего брата. Не глядите на меня так, отец мой. Неужели я так тяжко согрешил, и вы не простите меня?»
4: Монах с трудом справился со своим волнением. «Да, да», — сказал он, — «я прощу вас, если вы мне скажете всю правду».
3: «Все, все!» — воскликнул палач.
4: «Тогда говорите. Если она соблазнила вашего брата, вы говорите, она соблазнила его. Если она была виновна, да, вы так сказали, она была виновна в его смерти, тогда, — закончил монах, — вы должны знать ее девичье имя».
3: «О, боже мой, — стонал палач, — мне кажется, что я умираю. Дайте скорее отпущение, отец мой, отпущение».
4: «Скажи ее имя!» — крикнул монах. «И я отпущу тебе твои грехи».
3: «Ее звали... Господи, жалься надо мной!» —
4: шептал палач, падая на подушку, бледный, в смертельном трепете. «Ее имя!» — повторял монах, наклоняясь над ним, словно желая силой вырвать у него это имя, если бы тот отказался назвать его. «Ее имя!» «Или ты не получишь отпущения!» Умирающий, казалось, собрал все свои силы. Глаза монаха сверкали.
3: «Анна де Бель!»
4: — прошептал раненый. «Анна де Бель!» — воскликнул монах, выпрямляясь и вздымая руки. «Ты сказал Анна де Бель, не так ли?»
3: «Да, да. Так ее звали. А теперь дайте мне отпущение, ибо я умираю».
4: «Мне дать тебе отпущение?» — вскричал монах со смехом, от которого волосы на голове умирающего стали дыбом. «Мне дать тебе отпущение? Я не священник».
3: «Вы не священник? Так кто же вы?»
4: — вскричал палач. «Я это сейчас скажу тебе, несчастный.
3: О, Господи, Боже мой!
4: Я Джон Фрэнсис Винтер!»
3: «Я вас не знаю»,
4: — сказал палач. «Погоди, ты узнаешь меня. Я Джон Фрэнсис Винтер», — повторил он. «И эта женщина была...»
3: «Кто же?»
4: «Моя мать!» Палач испустил тот первый страшный крик, который все слышали.
3: «О, простите меня, простите!» — шептал он. «Если не от имени Божьего, то от своего. Если не как священник, то как сын, простите меня!»
4: «Тебя простить?» — воскликнул мнимый монах. «Бог, может быть, тебя простит, но я никогда!»
3: «Жальтесь»,
4: — сказал палач, простирая к нему руки. «Нет жалости к тому, кто сам не имел сострадания. Умри в отчаянии, без покаяния. Умри, и будь ты проклят!» И, выхватив из-под рясы кинжал, он вонзил его в грудь несчастного. «Вот тебе мое отпущение грехов!» — воскликнул он. Тогда-то послышался второй крик, слабее первого, за которым последовали стоны. Палач, приподнявшийся было, упал навзничь, а монах, оставив кинжал в ране, подбежал к окну, открыл его,
2: спрыгнул на цветочную клумбу, пробрался в конюшню, взял мула, вывел его через заднюю калитку, доехал до первой рощи, сбросил там свое монашеское одеяние, достал из мешка костюм всадника, переоделся, дошел пешком до первой почтовой станции, взял лошадь и вскачь помчался в Париж.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Влас Дорошевич. Рассказ «Писательница». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вас желает видеть госпожа Маурина. Ах, черт возьми, Маурина. Попросите подождать, я одну секунду. Одну секунду. Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел. Вернее, вылетел. Ради самого Бога, простите, что я вас заставил. Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело. Щеки висели, платье висело. Я смешался. Она тоже. Маурина. Виноват вы, вероятно, матушка Анна Николаевна. Она улыбнулась грустной улыбкой. «Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина, автор помещенных у вас рассказов». «Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. Та брюнетка, она никогда не была Анной Николаевной. Это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте». Она была растеряна, на глазах стояли слезы. «Вы позволите мне сесть?» «Ах, конечно, прошу. Простите, что я раньше». «Нет, ничего, ради бога, не беспокойтесь. Позвольте мне вам рассказать, не сердитесь. Рассказы писала я. Вот, видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара. Нет, мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала 3 рассказа и отнесла в 3 редакции. Может быть, это были не дурные рассказы, может быть, плохие, я не знаю. Они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, и мне говорили, что вы заняты. Через неделю. Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали. «Сударыня, этого не может. Этот рассказ был потом напечатан. У вас же», — ответила она тихо и печально. «Тогда мне в голову пришла мысль. Быть может, очень нехорошая. Быть может, очень-очень дурная. Я в тех же меблированных комнатах жила молодая девушка, гувернантка без места. Очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной. И... простите меня, талантом, который вы так заинтересовались. Она также сидела без средств. Я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует, особенно когда такой портрет. Я посмотрела на нее, роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых... пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег, ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека, ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через 3 дня, только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой, это так естественно. Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. И некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью. Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением. Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое. Она мне... обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись. «Как вы, такая молоденькая, и откуда вы все это знаете? Простите меня, ради бога, это ваши слова». Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости. «Откуда у вас такие мысли?» «Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой». И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма. Это придавало ей только интерес. Ей и ее рассказам. Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы, простите меня, много смеялись. Она очень весела. Я не так. Но все-таки смеетесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей 200 в месяц. 100 я отдавала ей, 100 брала себе. И все шло отлично. Как вдруг на прошлой неделе та Анна Николаевна вступила в кафе «Шантан». В кафе «Шантан». Там ей показалось веселее. И предложили больше денег. Я умолял ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода мы стали бы зарабатывать 500-600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умолял ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла. Там веселее. Что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно. Сегодня одна Маурина, завтра другая. Да и к тому же, не сердитесь на меня. Я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают же мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Не гневитесь же на меня за маленькое разочарование. Я, право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема. Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить. Не говорите, мне не говорите. Я уж слышал это. В одной уж редакции меня почти выгнали. Нелитературный прием, расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в 3 дня. Мне можно зайти через неделю.
3: Помилуйте, зачем через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь.
2: Не сердитесь. Я прошу вас зайти через 3 дня.
3: Через 3 дня рассказ будет прочитан.
2: Может быть, лучше через сударыня, повторяю вам.
3: Через 3 дня рассказ будет прочитан. Имею честь кланяться.
2: Через 3 дня я получил через секретаря записку. Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина.
3: Такая досада, черт возьми. Непременно надо было прочитать. И забыл. Затем, я уж не помню, что именно случилось, но что-то было. Осложнение на Дальнем Востоке. Затем недород во внутренних губерниях. Вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей, положительное отсутствие времени, приспешной, лихорадочной газетной работе. Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти. Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. «Кстати, у вас Маурина пишет. А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?» «Да?» «И примило пишет, примило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты, там отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая детская личка, чудная блондинка. Ах, она блондинка. Блондинка. А что?»
2: «Так, ничего».
1: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Писательница».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В результате удара в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», используемый для хранения ударных беспилотников противника. Кроме того, в Бугском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Беспилотные грузовики уже преодолевают расстояние от Петербурга до Челябинска, рассказал на встрече с президентом министр транспорта Андрей Никитин.
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 Восток.
3: Там расстояния-то какие на трассе Восток?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по складу идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали. Он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Андрей Никитин также сообщил президенту, что Министерство транспорта до конца года внесет в Госдуму законопроект, направленный против необоснованных наценок на детские тарифы такси. Посол Бельгии в Москве вызван во вторник в МИД России. Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы. Эти угрозы якобы исходят от России. Указано, что откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля. На фоне снижения вылова лосося красная икра не исчезнет с магазинных полок, сообщили в Руспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков пояснил, что после успешной путины прошлого года сохранились запасы замороженной рыбы для переработки. Тем не менее, по причине низкого вылова в этом году объемы производства могут сократиться. Это приведет к вероятному росту цен на продукцию нового сезона. В итоге спрос на красную икру может снизиться, потребители станут чаще выбирать более доступные аналоги, в том числе икру и мясо белой рыбы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Москва. Третьяковская галерея. Портрет хирурга Юдина. Картина. За столом сидит человек в очках, в профиль, очень похожий на композитора Рахманинова. Белый халат, на голове черный берет. Что-то кому-то объясняет, вдумчиво. И главное, на этом полотне — рука. Рука, точнее, кисть руки. Необычная, особенная. На ней автор сконцентрировал все внимание. Еще бы! Ведь это рука великого человека, главного хирурга Института Склифосовского Сергея Юдина. Холст, масло, художник Михаил Нестеров, 1935 год. Третьяковская галерея.
3: Имя на карте.
2: Когда Сергея Юдина назначили главным хирургом Института Склифосовского, эта клиника была убогим помещением с печным отоплением. За 3 года он превратил хирургический стационар и операционные института в лучшие не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных клиник. Институт стал настоящей хирургической меккой. Об операциях Юдина ходили легенды. Он буквально делал невозможное. Например, выполнял резекцию желудка, вырезал пораженные места за 20-30 минут, чего до сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его сравнивали с пианистом-виртуозом, называли «Моцартом хирургии». В 1930-е годы он предложил методику переливания трупной крови. Консервировать кровь тогда еще не умели. Это открытие, сделанное накануне войны, спасло жизнь миллионам бойцов. И да, руки Сергея Сергеевича, руки, конечно, ловкие и сильные. Но плюс ко всему пальцы и вся кисть у него могли сгибаться не только внутрь ладони, но и в противоположную сторону, что очень помогало во время операции. И еще одна редкость – он оперировал обеими руками. Врачей, обладающих такими способностями, в нашей истории было всего 2 – Юдин и Бурденко. При накладывании швов он, чтобы лишний раз не брать ножницы для подрезания нитей, постоянно держал их 4-м и 5-м пальцами левой кисти. О руках Юдина ходили легенды. На них приезжали смотреть заграничные хирурги. Их пытались особенно подчеркнуть на своих картинах художники. Сергей Сергеевич обслуживал всю советскую партийную верхушку, военную и творческую элиту. Работал четко, быстро, виртуозно. А после, отдыхая, с удовольствием играл на скрипке или гитаре, ходил на оперу в Большой театр. На него, как из рога изобилия, сыпались премии и разнообразные поощрения.
3: Имя на карте.
2: Его арестовали по доносу в 1946 году. Долго пытали, выбили все зубы. Через 3 года отправили в ссылку в Сибирь. В 1953 году реабилитировали и вернули на прежнюю должность. На ней он проработал всего 11 месяцев. Скончался от инфаркта. Организм не выдержал напряжения. После смерти Юдина его имя постарались забыть, хотя его открытиями и сегодня продолжают пользоваться миллионы медиков. На гербе Российского общества кистевых хирургов фрагмент портрета Сергея Юдина, созданного Михаилом Нестеровым в 1935 году. Левая рука великого доктора. Москва, Третьяковская галерея, портрет хирурга Юдина.
3: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Между тем, ресторанчик постепенно наполнялся ночными посетителями. Появлялись за столиками одинокие пожилые женщины, солидные пары, приехавшие сюда на чашку кофе, на поздний ужин, по-видимому, после кино или кабаре. Голубели в дымках сигарет абажурчики ламп, шелестели меню, слегка позванивали расставляемые приборы. Приглушенно плыла, как будто дальней стороной, музыка. И все так же было несуетливо, размеренно уютно, будто задернутые на окнах занавеси, обитые материей стены, увешанные солнечными акварелями, цветными фотографиями Рима, прочно охраняли этот нерушимый, вне времени домашний ковчег, это убежище тишины и душевного успокоения. И Никитину пришла мысль, что госпожа Герберт выбрала и полюбила уголок отдохновения на Навоне, самой тихой римской площади, которая присутствовала здесь на фотографиях, но, вероятно, знала, что своим выбором обманывает себя, желая обмана. И вся ее жизнь представилась ему несоответствием куда-то несущего бездумного удовольствия, скорости. Скинула туфли и, не притормаживая, мчала машину по заснувшему Гамбургу. И какого-то сказочного ожидания, воображаемого, ушедшего навсегда старинного покоя, где все твердо стоит на незыблемых местах. «Я уже придумываю ее жизнь», — подумал он с сомнением, развязывая тайный узелочек, мучимый любопытством к тому, о чем она не говорила. «Жизнь Эммы, которая стала госпожой Герберт...» «Нет, тут я могу ошибиться, нафантазировать небылицы». «Я хотел бы», — сказал он и подождал, пока отойдет девушка в передничке, аккуратно поставившая перед ними рюмки, наполненные коньяком. «Я хотел бы, чтобы вы позволили мне задать вам несколько вопросов в обмен на любой вопрос, который вы зададите мне». «Я согласна на обмен, если только смогу». Он спросил: «Как вы жили после войны? Я хорошо помню, что ваш брат и вы хотели уйти в Гамбург. Он ушел без вас, вы остались. А потом вы нашли брата». Она посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза, а когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата, застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир и сжег его в камине. Стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнаты, кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел». «Ваш брат показался мне болезненным и нервным парнем», — сказал Никитин, туманно вспоминая не черты его лица, а что-то сутулое, длинное, серое, одетый в широкий не по росту мундир, нелепо висевший на прямых плечах. «Ну, бог с ним, с вашим братом, я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?» «Курт на 2 года младше меня», — продолжала она, неловко, поспешно оправдывая мальчишескую неполноценность брата, запомнившуюся Никитину. «Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж, только...» Она грустно подняла уголки губ. «Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны, самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер. Дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно. Сейчас вспомнила, в вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответа и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» «Понимаю, конечно, когда человек задумывается, счастлив ли он, то сразу становится несчастлив». Он внезапно рассердился на себя за недозволенное приличием любопытство и добавил: «Простите, я не хотел задавать этот неделикатный и сложный вопрос. Это, простите, отчаянная глупость». И в воздухе поставил пальцем крест. «Зачеркните красным карандашом мой вопрос, пожалуйста». Она опустила глаза, проговорила: «Почему? Вопрос простой. Ответ сложный. Я помню, вы просили меня быть откровенной. И мы должны быть сейчас откровенными, потому что мы не говорим о политике. О, как я ненавижу политику, которая так надоела и так мешает людям, мешает 1000 лет.

0: И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров. И действительно, сначала она пережила ужас там, в мансарде. А потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь, и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы и сейчас в Риме. И у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо? Она засмеялась, беспечно наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел, по горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен и ее неожиданной искренностью и ее обороняющимся смехом и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитые в поздние годы. И ему недоставало отчаяния поверить, неужели в ней, госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма. И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысяч разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт». И замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью. А она, покачивая коньяк, в рюмке все смотрела и ожидала с проказливым беспечным видом, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Только глаза не выдерживали фальшивой игры. Искорки смеха гасли. И она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет, смешного было мало, наоборот». Она поправилась, удерживаясь на легком тоне: «Сейчас кажется смешным. Мы надеялись, что нам не смогут помешать, и мы скоро увидимся. Мы просто забыли про войну, и я верила. Только в молодости можно так верить».
2: «Вы правы. Только в молодости», — сказал он. «Вы правы».
0: Она растерянно потрогала ладонью висок.

И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным. Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем не повторимой, по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял, понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом. Вы вспоминали меня? Да. Хотя меня уже несла другая жизнь. «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры. Потухло, поблекло, осунулось. И, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы приедете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны, Господи. Молилась я, пусть снова будет война, пусть снова стреляют, пусть меня насилуют, но только чтобы вернулся русский лейтенант, чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург со своими пушками, сказал бы: «Эмма, я люблю тебя», и я ответила бы: «Я умираю без тебя». Я представляла, как это будет. Не правда ли, какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка? Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятно. У нас должно быть прекрасное настроение, не правда ли, господин Никитин?» Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза. Но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, договорила негромко: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите». Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди где-то возле сердца тоскливой болью, поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира.

На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то не схожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил под данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году, а в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе. И время затормозилось.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Госпожа Герберт», — проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание, воткнутой в грудь пружинки. «В 45-м году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололось. Я совсем не то говорю, я не могу лгать ей, — подумал он. Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что же я ей могу сказать? То, что не 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. Он сказал вполголоса: «Лейтенанту Никитину было тогда чересчур все ясно. И, как я помню, он почти не умел лгать, и ему казалось, что все зависело от его смелости и честности. И все же он был мальчик, не знал, что такое жизнь, которая была гораздо сильнее его». Она, как на холодном ветерке, ознобно поежила плечами, потом отклонила голову, и в притворном полусмехе блеснули маленькими зеркальцами ее отлично сохранившиеся зубы. «Я опьянела, господин Никитин, у меня кружится голова, поэтому наговорила вам много глупых слов. Никакого Рима у нас не получилось, я нагнала на вас тоску, простите меня. Из Рима мы сейчас опять поедем в Гамбург, где под перинами давно спят добропорядочные немцы. И представьте, они так спокойно и великолепно храпят на пуховых подушках, как будто на свете наступил рай. Целый миллион храпящих немцев. Не правда ли смешно?» С тем же притворным оживлением она подложила руку под щеку, изображая сладкий сон добропорядочных немцев, а он понял, что она изо всех сил обороняла свою обнаженную перед ним искренность, чисто по-женски стараясь прекратить этим полусмехом трудный для них обоих разговор. И, поняв ее, он необлегченно, еще душевно не перестроенный, вступил в эту предложенную ею, как вынужденное спасение, игру. Спросил предупреждающе шутливо: «Вам не сложно будет вести машину в Гамбург из Рима? У вас не строгие таможенники?» «О, нет!» — воскликнула она, продолжая игру. «Мне только стоит сесть за руль, снять туфли и промчимся через таможню на страх полиции. Я ничего не боюсь». «Вы мужественная женщина». И она на мгновение не смогла справиться с собой. Брови выгнулись страдальчески удивленно. «Я? Мужественная? Какая ошибка? Я одинока, господин Никитин. И мне нечего терять, кроме квартиры, мерседеса и трех книжных магазинов. Но...» Она сделала фальшиво испуганное лицо. «Но я не хочу никаких революций, не хочу терять ни магазинов, ни мерседеса. Это уже трусость, а не мужество. Не правда ли?» «Может быть», — проговорил он. Она сказала чрезмерно торопливо: «Последний тост, господин Никитин. Я хочу выпить за вас и вашу жену. Я знаю, что вы ее любите. Вы о ней ничего не говорили, значит, вы ее любите». «За вас, госпожа Герберт», — проговорил он, и тут же в неловкой заминке от невольной этой двусмысленности, хмурясь, исправил ошибку. «Я пью за вас, госпожа Герберт». Она с умной чуткостью уловила словесную двусмысленность и улыбнулась ему. «О, к сожалению, я не ваша жена. Выпьем за вашу настоящую жену, которую вы любите и которую которая вас любит. И чокнемся, как у вас в России. Где-то я читала, господин Никитин, что в старые времена люди чокались, чтобы вино выплеснулось из одного кубка в другой. Для чего? Для того, чтобы показать, в нем нет яда. В моем кубке нет яда, господин Никитин. И не надо, чтобы нам было грустно. Не так ли?
3: Ваше здоровье, госпожа Герберт.
2: Благодарю вас. Я постараюсь жить очень долго и ездить в Рим, и пить коньяк, и читать умные книги, и весело смотреть на свои морщинки в зеркало.
3: Однако уже в машине она, по-видимому, не выдержала долгого напряжения трудной игры, села к рулю, включила мотор, замедленно сняла туфли и, начав надевать перчатки, резко сдернула их и, будто согревая кисти в зажатых коленях, наклонилась вперед, замерла так, глядя на ночную улицу, из конца в конец продутую осенним промозглым ветром, без единого прохожего, мертвенно отсвечивающую пустым асфальтом под синеватыми фонарями, сказала шепотом: «Как холодно, Господи!»
2: «Зачем вы сняли туфли?» — укоризненно проговорил он. «Наденьте, ведь можно ехать и на средней скорости».
4: «Мне почему-то часто бывает холодно, господин Никитин», — ответила она, вся вздрагивая, и глаза ее увеличивались мольбой и страхом, выделились неестественным блеском на белом лице. «Меня не согревает даже коньяк».
2: И после паузы она опять не в полный голос сказала, будто самой себе: «Господи, мне так иногда бывает холодно».
3: «Госпожа Герберт, Эмма», — выговорил он, захлестнутый жалостью, не зная, что ответить ей, чувствуя, как воткнутая железными краями пружинка в груди, распрямляясь, подрезает, избивает дыхание, и неожиданно двумя руками взял ее руки, ледяные, тонкие, в странной какой-то детской легкости, покорно подавшиеся к нему руки Эммы, и подышал на них, стал тереть их с осторожной нежностью в своих ладонях, потерянно успокаивая ее ненатурально бодрой, решительной скороговоркой: «Сейчас все будет в порядке, и вы сможете держать руль, как настоящий мужчина, как герой из вестерна. Сейчас все будет отлично. Мы с вами возвращаемся из Рима, но вы еще вернетесь в Рим». Он успокаивал ее неудобно, совершенно бессмысленно, сознавая это бессмысленное и единственное, что мог сделать. А она, повернув голову в сторону, робко, клонясь к нему, кусая губы, глядела на огни улицы, и светлая, точно отблеск фонарей, полоска ползла по ее щеке. «Простите меня!» Она всхлипнула, и он вдруг услышал ее совсем уж слабый, задавленно прозвучавший шепот, как тогда, в ту майскую звездную ночь, когда она пришла к нему, арестованному Гранатуровым, в мансарду:
4: «Вадим!»
2: И, выпростав легонькие дрожащие пальцы, опуская голову, очень быстро стала надевать перчатки, потом перчаткой мазнула по щекам. «Я не плачу, нет. Некрасиво и смешно, когда плачет немолодая женщина. Мы поедем сейчас. Я буду вести машину, как герой из вестерна. Не правда ли я мужественная женщина? Я ведь немка, потомок викингов, Господи!»
3: И она через заволакивающие слезы прямо посмотрела на него.
4: «Господи, у меня нет сил!» — снова прошептала она отчаянно. «Пусть несчастье, пусть катастрофа, но пусть будет то! Пусть повторится то! Это безумие, безумие, но я ничего не могу поделать! Простите меня!»
2: Мертвее от ее слов, он молчал. И замолчала она, откинувшись затылком на спинку сиденья с закрытыми глазами.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Фрагмент из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник.
1: Королева неба. Учебный самолет не успел на взлете набрать достаточную высоту, врезался в окаймлявшие аэродром эвкалиптовые деревья и рухнул на землю. Когда испуганный инструктор примчался на место аварии, среди обломков самолета сидела молодая летчица и безмятежно пудрила носик. Поймав в зеркальце изумленный взгляд, она спокойно сказала: «Должна же я прилично выглядеть, когда сюда сбегутся журналисты». Ее звали Амелия Эрхарт. Через 8 лет это имя прогремело на весь мир. Юная американка. Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в небольшом городке Атчисон, штат Канзас, США. С ранних лет она пользовалась необычайной для девочки того времени свободой выбора интересов, друзей и развлечений. Юная американка уверенно держалась в седле, хорошо плавала, играла в теннис и стреляла из винтовки. Читать Амелия научилась в 4 года и с тех пор поглощала множество разнообразной литературы. Но особенно ее притягивали книги о великих открытиях и приключениях. Среди детей на улице она была признанным лидером, умела драться, постоять за себя и обладала редким бесстрашием. Однажды Амелия мчалась на санках с холма наперерез проезжавшему экипажу, но даже не подумала затормозить или спрыгнуть. Она считала, что успеет проскочить мимо, и действительно пронеслась на санках прямо под самыми копытами лошади. Девушка без перспектив. Училась Амелия хорошо, но из-за возникших жизненных обстоятельств не смогла получить хорошее профессиональное образование. Одно время она работала медсестрой, потом младшим менеджером в офисе небольшой телефонной компании, без всяких надежд на блестящее будущее, хотя владела 4 языками. По большому счету, молодая девушка и сама не знала, чем бы ей хотелось по-настоящему заняться в жизни. Любовь с первого полета. Все изменилось в рождественские праздники 1920 года. Авиация в то время делала свои первые шаги. Амелия отправилась на пользовавшиеся большой популярностью показательные полеты аэропланов. Это зрелище так захватило ее, что за $10 она села в открытую кабину самолета и в качестве пассажира поднялась в небо. Ее охватило волнующее чувство ошеломляющего восторга и непреодолимое желание научиться летать самой. С первого полета она влюбилась в небо и аэропланы. Теперь Амелия точно знала, кем хочет стать. С присущими ей упорством и настойчивостью она принялась осуществлять свою мечту. Мечты сбываются. Курс обучения летному делу стоил $500. Деньги по тем временам немалые. Чтобы оплатить учебу, Амелия Эрхарт бралась за любую работу, вплоть до водителя грузовика. Ее наставницей стала Анита Снук, одна из первых летчиц в мире, которая при многих достоинствах своей ученицы отметила в ней склонность к авантюризму. Во время учебных полетов Анита несколько раз вмешивалась в управление самолетом, препятствуя попыткам Амелии пролететь под проводами линии электропередач при заходе на посадку. В 25 лет Амелия Эрхарт получила лицензию пилота и на доставшееся ей от деда небольшое наследство купила собственный одномоторный биплан, на котором установила свой первый рекорд. Поднялась на высоту 4200 метров. В интервью с журналистом она заявила, что намерена побить все установленные в авиации рекорды. Совершенствуя летное мастерство, молодая амбициозная летчица проводила много времени в воздухе. С азартом и зачастую неоправданным риском принимала участие в многочисленных авиашоу с имитацией воздушных боев и состязаниях в искусстве высшего пилотажа. Через год Амелия Эрхарт стала признанной звездой подобных воздушных родео. Проблемы личного характера. В самый разгар стремительно развивающейся карьеры Эрхарт получила известие о разводе родителей. Ее мать осталась без средств к существованию. Амелии пришлось продать самолет и устроиться на постоянную работу со стабильным заработком. Но все свободное время и заработанные деньги она использовала для летной практики. Семейные и финансовые проблемы могли поставить в этой истории точку, если бы в судьбу Амелии Эрхарт не вмешался Его Величество случай. Счастливый случай. В 1927 году знаменитый американский летчик Чарльз Линдберг совершил первый одиночный перелет через Атлантический океан по маршруту Нью-Йорк-Париж. Публика в новом и старом свете ликовала от восторга, ожидая новых сенсаций. Лавры Линдберга многим не давали покоя. Богатая американка Эми Гест решила стать первой женщиной в мире, перелетевшей через Атлантику. Для этой цели она купила самолет, наняла опытного пилота и бортмеханика, но ее супруг категорически запретил ей даже думать о рискованной авантюре. Однако миссис Гест не пожелала полностью отказаться от своей идеи. Она попросила издателя Джорджа Путнама подыскать вместо нее подходящую девушку-пилота, непременно американку, симпатичную и с приятными манерами. Один из знакомых порекомендовал издателю Амелию Эрхарт. Не вникая в подробности предложенного контракта, та с радостью поставила под ним свою подпись. Только потом она узнала, что назначается командиром экипажа без права управления самолетом. Ее летное мастерство никого не интересовало. Самолет поведут опытные летчики, нанятые миссис Гест, а мисс Эрхарт достанется вся слава перелета. Понимая, что это ее единственный шанс сделать большую карьеру в авиации, Амелия умерила свою гордость и согласилась. Мешком картошки через Атлантику. 17 июня 1928 года самолет Фокер F-7 взлетел с канадского острова Ньюфаундленд и через 20 часов 40 минут приземлился в Великобритании. Ступив на землю, Амелия Эрхарт сразу заявила журналистам: «Я тут ни при чем, меня привезли, как мешок картошки». Она старалась переключить внимание прессы на пилотов Фокера, но репортеров и публику интересовала только она, первая женщина, преодолевшая Атлантический океан по воздуху. Собравшаяся в Лондоне толпа скандировала только ее имя. Мисс Эрхарт была представлена принцу Уэльскому, а президент США прислал телеграмму с личными поздравлениями. В считанные дни рядовая американская летчица стала центром всеобщего внимания, а на родине — национальной героиней. Но опытные профессиональные летчики и особенно летчицы относились к Амелии Эрхарт как к выскочке, незаслуженно вознесшейся на крутую волну успеха. И не без оснований. Несмотря на оглушительную славу, Амелия пока еще оставалась довольно посредственным пилотом. Но она страстно желала заслужить уважение коллег и доказать, что занимает свое положение по праву. Рекорды и достижения. День ото дня Эрхарт повышала свое мастерство. В августе 1929 года она приняла участие в первой женской воздушной гонке по маршруту Калифорния-Огайо, который пролегал через скалистые горы. В этом состязании Амелия имела лучшее время и реальные шансы на победу, но при старте на последнем этапе неожиданно загорелся самолет одной из ее соперниц. Заглушив мотор, Эрхарт бросилась к ее машине, вытащила летчицу из кабины и взлетела только тогда, когда на место аварии прибыла карета скорой помощи. В итоге к финишу Амелия пришла лишь третьей. По натуре и призванию Амелия Эрхарт была победительницей и постоянно жаждала необыкновенных полетов и перелетов. Хотела летать выше, дальше и быстрее других. Очень скоро она установила новые женские рекорды скорости и высоты. Одной из первых женщин-пилотов освоила летательный аппарат «Автожир», дважды пересекла территорию США от океана до океана, а в мае 1932 года совершила одиночный перелет через Атлантику в Европу, став первой женщиной в мире и второй после Чарльза Линдберга, кому это удалось. Отважная летчица освоила несколько трудных и опасных трасс, в том числе маршрут над Тихим океаном Гавайские острова Калифорния, на котором до нее погибло 10 асов. Она стала признанной королевой неба. Даже самые яростные противники выскочки умерили свой пыл. Ее наградили медалями и провозгласили женщиной года в США. С большим почетом Амелию Эрхарт принял в Белом доме президент Рузвельт. Прерванный полет. К 40 годам Амелия Эрхарт решила завершить свою летную карьеру грандиозным перелетом вокруг света по самому протяженному маршруту. 1 июня 1937 года со штурманом Фредом Нунаном она вылетела из Майами на новеньком двухмоторном самолете Lockheed Electra L-10E. Маршрут протяженностью 47 тысяч километров был разбит на 28 этапов. Летчики преодолели воды Атлантики, пересекли Африку, Ближний Восток, Пакистан, Индию, под крыльями самолета проплыли Бирма, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Северная Австралия. На нескольких этапах этого пути Эрхарт с напарником установили рекорды скорости и дальности полета. За беспрецедентным перелетом, затаив дыхание, следил весь мир. Через месяц после старта Lockheed Electra приземлился на острове Лая в Новой Гвинее. Впереди блестел Тихий океан. Следующим местом посадки для дозаправки являлся Хоуленд, крохотный островок в центральной части океана. Этот отрезок пути в 4700 километров был самым длинным и сложным. Найти после 20 часов полета клочок суши в необозримых водных просторах было очень трудной задачей для навигационной технологии того времени. Для обеспечения связи и коррекции полета на этом этапе в район острова Хоуленд прибыло судно военно-морского флота США «Итаска». 2 июля Lockheed Electra снова взмыл в воздух. Чтобы взять на борт как можно больше горючего, летчикам пришлось оставить на земле парашюты, спасательную лодку, оружие, сигнальные ракеты. Когда на «Итаске» получили сообщение, что Эрхарт вылетела с Лая, военные моряки тут же попытались связаться с ней по радио, но Амелия на вызовы не отвечала. На связь она вышла только через 12 часов. Облачно. Погода ухудшается. Лобовой ветер. Спустя еще 6 часов радист на борту «Итаски» принял тревожное сообщение. «Мы где-то рядом, но не видим вас. Горючего осталось на 30 минут. Высота 300 метров». Напряжение росло. Через 45 минут Амелия Эрхарт вышла на связь в последний раз. Срывающимся от волнения голосом она назвала свои координаты и прокричала: «Нас сносит на север! Нет, на юг!» Спасательная операция. Когда Lockheed Electra так и не приземлился на Хоуленде, и по расчетам в его бензобаках закончилось топливо, военно-морские силы США начали масштабную поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие 10 кораблей и 66 самолетов, в том числе авианосец и линкор. В течение 2 недель армада спасателей прочесала 100 тысяч квадратных миль в предполагаемом районе катастрофы, но не удалось обнаружить никаких следов пропавшего самолета. Шпионская версия. В конце 30-х годов прошлого века Япония усиленно готовилась к войне. На подконтрольных ей островах в Тихом океане она создавала мощные укрепленные военные объекты. Существует версия, что при полете к Хоуленду Амелия Эрхарт, выполняя шпионскую миссию, отклонилась к северу от своего маршрута, чтобы пролететь над островом Трак, куда, по данным американской разведки, японцы завезли огромное количество строительных материалов и тысячи тонн риса. При благоприятных погодных условиях топлива на такой трюк вполне хватало. Выполнив задание, летчики направили самолет к Хоуленду, но в пути попали в тропический шторм и потеряли ориентировку. Израсходовав горючее, они совершили вынужденную посадку и угодили в руки японцев. Некоторые косвенные свидетельства подтверждают данную версию. Чем объяснить тот факт, что Амелия Эрхарт вышла на связь только через 12 часов после старта с Лая? Возможно, она избегала радиосвязи, чтобы не быть запеленгованной японскими радистами. В одном из частных писем штурман Фред Нунан на вопрос об установленном на Lockheed Electro оборудовании писал: «Нам не разрешено сообщать какие-либо сведения об этом». И, наконец, мать Амелии Эрхарт прямо утверждала, что задание разведывательного характера ее дочери дал лично президент США Рузвельт. Жители острова Сайпан, где находилась штаб-квартира японского военного флота и содержались пленные американцы, рассказали, что еще до войны видели на острове двух белых пленных – женщину и мужчину. Первая умерла от болезни, а второго японцы казнили за неповиновение. При эксгумации погибших на Сайпане соотечественников американцы действительно обнаружили среди них женские и мужские тела в летных комбинезонах. Но это только версия. Загадочное исчезновение в Тихом океане самолета Lockheed Electra L-10E с Амелией Эрхарт и Фредом Нунаном на борту остается неразгаданной тайной до сих пор.
0: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Леди Винтер. Жанна де Ламот родилась в бедной семье с богатым прошлым. Отец – потомок короля Генриха II. Что-то вроде внебрачного праправнука. Он пил, гулял и умер, оставив семью без гроша. Жанна попала в монастырь, а потом, неожиданно, в Версаль. История принцессы из трущоб умиляла знатных жен. А незаурядная внешность Жанны привлекала их мужей. И те, и другие осыпали ее деньгами. Но молодой авантюристке хотелось большего. Она предложила своему любовнику, кардиналу де Рогану, подарить королеве дорогое колье. Якобы это откроет ему путь к вершинам власти. Передать украшение она вызвалась сама. Де Роган согласился и был неправ. Расставаться с бриллиантами Жанна не собиралась, но и скрыться с ними не успела. Мошенницу схватили, высекли кнутом и отправили в тюрьму. Ей удалось бежать, но клеймо воровки, похожее на лилию, осталось у нее навсегда. По книге коварная миледи умерла от руки палача из Лилля, а настоящая графиня де Ламот выбросилась из окна в припадке сумасшествия.
0: Кто эти люди?
1: Леди Винтер, она же Жанна де Ламот.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поговорил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заедом Аль-Нахьяном. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, при обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива на мировые рынки, а также перспективу регулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам доказывает, что Европе нельзя доверять международные турниры. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
2: Без лидеров чемпионат мира он фейковый в Роттердаме. И сейчас мы проводим консультации, и предварительно все идет к тому, что чемпионат мира в Нидерландах будет лишен статуса квалификации к Олимпийским играм. Ну а сама эта страна будет просто меньше получать соревнований. Весь мир сейчас смотрит и задается вопросом, а нам зачем чемпионаты мира в европейских странах? Чтобы кому-то в следующий раз не дали визы, ведь могут не пустить не только россиян.
1: Ранее нидерландская сторона отказала в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел и выдала почти 100 предупреждений компаниям на топливном рынке. Региональные власти заключили 94 соглашения с частными заправками для регулирования цен. Во время совещания с вице-премьером Александром Новаком Министерство энергетики доложило о стабилизации цен на бензин и дизель. На совещании обсудили обстановку в ряде регионов, включая Липецкую, Кировскую, Оренбургскую области и Республику Тыва. Вице-премьер поручил ведомствам и компаниям усилить поставки топлива в регионы, сбалансировать производство и оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Речь идет о корреспонденте бюро газеты «Хоккайдо Синбун». По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности России, чтобы использовать их против безопасности страны. Предположительно, японский гражданин занимался также сбором данных об участниках спецоперации на Дальнем Востоке. Мужчину задержали за день до того, как он собирался вылететь из России. Его доставили в Москву. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Теодор Мommsen. Главы из книги «История Рима». Читает Станислав Федосов.
5: Власть народного трибуна была бессильна вне города. Предвоенную властью консула, но в гражданском отношении она была вполне равную консульской. Трибуны получили по отношению к каждому консулу такие же права, какие принадлежали каждому консулу по отношению к его товарищу. Трибун мог своим вето остановить всякое действие власти. Судебное разбирательство, наказание. Трибун мог привлечь к ответу и постановить решение относительно всякого должностного лица, даже относительно консула, не дожидаясь истечения срока его полномочий. Апелляция на решение трибуна допускалась только к тому же собранию по куриям, которое выбирало трибунов и где плебеи играли преобладающую роль. Это было, конечно, насилие и несправедливость. Ни с каким законом не согласимо, что патриций призывался к ответу перед такими властями, которые избирались не всем гражданством, а одной образовавшуюся внутри гражданства группой людей, и к этой же самой группе должен был апеллировать на ее избранников. До какой степени обострились отношения бедных к богатым, всего лучше видно именно из того, что пришлось узаконить такую явную несправедливость. Власть и личность каждого трибуна были ограждены самыми суровыми наказаниями не только за нападение на него, но даже за противодействие ему. Вообще, власть консула и власть трибуна были почти одинаковы. Власть консула была полнее, потому что простиралась и на войско, власть трибуна неограниченнее. По характеру своему власть консула была активную, власть трибуна задерживающую, пассивную. Учреждению трибунов иные приписывали очень благотворные значения, утверждая, что именно трибуны избавили Рим от опасности тирании. Но, во-первых, тирания не возникла ни в одном из латинских государств потому, конечно, что тирания всегда является следствием всеобщей подачи голосов. А италийцы дольше, чем где-либо, не допускали до участия в решении государственных дел тех, кто не имел собственности. И как только Рим отклонился от этого правила, он тотчас обратился в монархию. И не без участия в этом трибунской власти. Во-вторых, если бы даже действительно трибуны сохранили в Риме республику, то и это не имеет большой важности. Для народа важна была не форма правления, а улучшение его состояния. Между тем учреждением трибуната в этом отношении ничего не было сделано. Трибунат принес временное успокоение, потому что давал немедленную помощь и этим бросался в глаза. Существенных же облегчений он не доставлял. Зло было не в том, что жестоко или несправедливо применялись законы, а в том, что сами по себе законы были дурны, что обложение налогами было несправедливо, пользование государственными землями бессовестно, долговые законы жестоки. И ни в чем этом с учреждением трибунов улучшений сделано не было. Предоставление вождям оппозиции законного права вето было смелую, но безобидную попыткой. Трибунат явился могущественным средством борьбы и только. Он надолго выбил из колеи правильную жизнь государства и способствовал тому, что долго паллиативами боролись против зла, которое требовало серьезного лечения. О мощном духе римской общины свидетельствует не то, что она ввела такое учреждение, а то, что она его вынесла. В первые десятилетия существования трибунов положение в римском обществе нельзя назвать иначе, как состоянием узаконенной анархии и междоусобия. Две организованные партии стояли друг против друга, и одна стремилась к ограничению консульской власти и расширению трибунской, другая – к уничтожению трибуната. Трибуны прекращали всякую законную юрисдикцию, их противники прибегали к подкупам, убийствам, на улицах не раз доходило до вооруженных столкновений. На почве этой борьбы разыгрались сильно украшенные легендами истории Кориолана, 491 год, попытка Аппия Гердония с шайкой сообщников овладеть Капитолием, 460 год, преобладание в администрации рода Фабиев 485-479 годы и истребление почти всех его представителей на берегах реки Кремеры 477 год. Наконец, тайное убиение трибуна Гнея Генуция накануне назначенного им суда над обоими консулами 473 год. В результате совершавшейся борьбы явились так называемые публиевские законы 471 год, в силу которых старые голосования по куриям, где аристократы могли оказывать влияние через своих вольноотпущенников, было заменено голосованием по вновь учрежденным округам, трибам, которых было установлено теперь 21. В трибах голосовали одинаково все граждане, и патриции, и плебеи. Вольноотпущенники же были из трип исключены, а это значительно ослабило влияние аристократии. Вместе с тем решения этих плебейских сходок были признаны наравне с голосованием по центуриям за решение всей общины. В 486 году консул Спурий Кассий внес серьезный аграрный закон, направленный к тому, чтобы пользование государственными землями предоставить всему гражданству, даже и союзникам из латинов. Его предложение встретило страстный отпор аристократии, а намерение консула наделить землею и латинских союзников дало возможность возбудить против него злобу и бедных римских граждан. Спурий Кассий погиб, и законы его остались неосуществленными, но призрак их постоянно витал и, пугая одних, поддерживал чаяния других. С 462 года началась борьба за издание писанных законов. В этом году трибун Гай Терентил Арса потребовал, чтобы законы были изложены письменно, и чтобы впредь консулы судили по ним, а не по устному преданию, сохранявшемуся в патрицианских семьях. Сенат упорно сопротивлялся этому требованию, а плебеи 10 лет подряд выбирали трибунами тех же людей, которые подняли этот вопрос и теперь умышленно тормозили все распоряжения консулов, чтобы принудить Сенат к уступке. Наконец, обе стороны пришли к убеждению, что бесполезно продолжать подобное состояние анархии, и пошли на сделку. Сенат согласился, чтобы были выбраны из патрициев и из плебеев 10 человек с консульской властью для составления законов, а плебеи согласились на уничтожение трибуната.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Теодора Момзена «История Рима».
5: В 451 году выбраны были первые децимвиры. В число их попали одни патриции. Они изготовили в течение года часть законов, которые были одобрены общиной и написаны на 10 медных досках. Для завершения дела были в 450 году выбраны новые децимвиры. В число их попали и плебеи. Составление писанных законов было окончено. Это были известные законы 12 таблиц. Как компромисс боровшихся партий, они не содержали существенных изменений старых законов. По ним был ограничен размер разрешенных процентов и усилено наказание за ростовщичество, которое теперь каралось строже, чем воровство. Долговое судопроизводство осталось очень суровым. Подтверждено было различие в правах между землевладельцами и людьми, не имевшими собственности. Подтверждено и запрещение браков между патрициями и плебеями. Рассмотрение апелляций передано было из собрания по трибам в собрание по центуриям. Главное значение этих законов в том, что теперь консул обязан был судить по ним. Всего более в том, что законы были опубликованы и таким образом были поставлены под общественный контроль. Децимвиры были свергнуты до окончания второго года после каких-то волнений. Но, конечно, не волнений плебейских, как рисует общеизвестная легенда. Несомненно, они погибли прямо или косвенно от аристократов. Учреждение децимвиров было вырвано у аристократии, и после их уничтожения через 2 года опять вспыхнуло сильное и опасное движение плебеев, принудившее знать снова на уступки. Законы 12 таблиц были сохранены. Апелляция оставлена была к центуриям, а не к трибам. Но народные трибуны были восстановлены и получили право налагать денежные штрафы по своему усмотрению. А право протеста трибунов было распространено и на постановление Сената. От консулов было отнято заведование общинную казною и передано квесторам, избираемым общиною. Вообще, мало-помалу все должностные лица стали назначаться по выбору общины, а не консулами. С этого времени уже не делалось больше попыток упразднить трибунат. Волнения были не столько политического, сколько экономического характера. Это были проявления борьбы богатых с бедными. Богатые и плебеи действовали заодно с патрицианским сенатом и не поднимали вопрос о полном уравнении плебеев с патрициями. Когда же трибунат так утвердился, что стала ясна невозможность его уничтожения, и богатые плебеи стали действовать заодно с плебеями недостаточными и произвели сильный натиск с целью добиться уравнения политических прав. В 445 году прошел закон Канулея. Браки между патрициями и плебеями были узаконены, и дети следовали состоянию отца. Этим разрушена была преграда между сословиями, так долго и упорно охранявшаяся. Затем с такой силой поднялись требования, чтобы плебеи допущены были и к консульской власти, что пришлось и в этом вопросе пойти на уступки. Около 444 года, под тем предлогом, что постоянные войны требуют большого числа полноправных военных начальников, решено было вместо двух консулов выбирать ежегодно в центуриях, то есть в собрании граждан, несущих военную повинность, 6 военных трибунов с консульской властью. Причем от права быть избранными в эти трибуны не были исключены и плебеи, так как в военной службе они всегда имели доступ ко всем должностям. Сенат соглашался таким образом допустить плебеев консульской власти, но не допускал еще их консульскому званию. Он действовал тут, руководясь побуждениями мелочными, но понятными и во все времена действующими на людей одинаково. Со званием консула было связано слишком много почетных отличий, которыми тогда очень дорожили. Вместе с тем Сенат провел закон, по которому к военным трибунам не перешло право консулов составлять бюджет, пополнять Сенат и исключать некоторых граждан от выборов за порочное поведение. Эти права переданы были в руки двух цензоров, учрежденных в 435 году, выбиравшихся из патрициев и впоследствии занявших положение выше консулов. В 421 году допущено было избрание плебеев и в число квесторов. Но влияние аристократии было так велико, что впервые выбран был плебей в квесторы только в 409 году, а в военные трибуны только в 400 году. Средние по достатку лица, имевшие значение при выборах, находили для себя более полезным поддерживать родовую аристократию, чем разбогатевших представителей своего сословия, стремившихся получить себе политические права и почти ничего не делавших, чтобы облегчить экономическое положение большинства плебеев. Раздача земель производилась по-прежнему редко и всегда с явным предпочтением богатых плебеев, хотя была полная возможность улучшить положение большинства нуждающихся благодаря удачным для Рима войнам, тяжесть которых, естественно, падала всего более именно на беднейших жителей. Несколько раз

0: Тогда Сенат принял насчет казны выдачу солдатам жалования. Это на первое время улучшило положение беднейших жителей, но скоро оно стало вполне прежним, потому что потребовалось увеличение налогов, что чувствительно всего более для наименее достаточных. Выяснилась необходимость существенной коренной реформы, и в 378 году трибуны Гай Лициний Сталлон и Люций Секстий Латеран внесли закон, который должен был осуществить упразднение привилегий, гражданское равноправие и социально-экономическую реформу. Предложение заключалось в следующем. Восстановить консульскую власть с тем, чтобы один из консулов был непременно из плебеев, и открыть плебеям доступ в одну из жреческих коллегий. Ограничить количество земли, которое мог приобретать гражданин для пользования из числа государственных земель 500 югерами. Югер – мера площади, равен приблизительно 2500 квадратных метров. И количество скота, которое мог он пасти на общинных полях, 500 баранами и 100 быков. Обязать землевладельцев употреблять для обработки своих земель свободных работников в известном соотношении с количеством их рабов. И, наконец, облегчить положение должников вычетом из долговой суммы уплаченных процентов. Сенат упорно боролся против этих предложений, а плебеи столь же упорно отстаивали их. И после 11 лет борьбы в 367 году законы эти, наконец, целиком прошли.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Теодора Мommsena «История Рима».
0: Первым консулом из плебеев был избран Лициний Сталлон. Знать боролась опять прежним приемом отделения от консульской власти ее частей. Именно судебных дел, которые были переданы в руки преторов и курульных эдилов, на первое время выбиравшихся только из патрициев. Но в течение 356-339 годов плебеи получили доступ ко всем должностям, не исключая диктаторской и цензорской. И у Сената было отнято право отвергать постановления общины, объявляя их противозаконными. В 300 году был удвоен состав жреческих коллегий, и новые места предоставлены плебеям. А в 289-286 годах установлено безусловное равенство плебисцитов, то есть решений, принятых по трибам, постановлениями всей общины. Долго еще иные из представителей знати не могли примириться с этим положением и, пользуясь всяким случаем, поднимали препирательства из-за рангов и сословных привилегий. Препирательства бесплодно расстраивавшие и отравлявшие общественную и частную жизнь римской общины. Но наиболее прозорливые и благородные из патрициев примирились с утратой своих привилегий и стремились с этих пор и наряду с представителями плебейства так работать на пользу Отечества, чтобы оно жило не хуже, чем тогда, когда руководительство делами принадлежало исключительно патрициату. Гражданское равенство было установлено и в известной степени действительно осуществлялось. Весь дух гражданства и политика правительства клонились к тому, чтобы по возможности нивелировать граждан, не к тому, чтобы давать особый ход гениальным личностям, а к тому, чтобы делать хорошими гражданами людей, стоящих на некотором среднем уровне. Но, конечно, те различия, которые во всяком обществе создаются возрастом, умом, образованием, богатством, существовали и играли свою роль и в Риме. Бесспорно было важно и благодетельно, что каждый гражданин Рима, самый бедный и сын самых незначительных родителей, мог занимать высшие должности. Но на практике это случалось только в очень редких случаях и с личностями, только особенно выдающимися. Рим оставался еще общиной простых пахарей. А ведь в деревне бедному мужику труднее занять место старшины, чем в городе место головы бедному горожанину. Не изменилось существенно и экономическое положение недостаточных жителей. Не только максимум земли для пользования и максимум стад был определен очень

высоко. Но правящие круги проводили те пункты лициниевых законов, которые касались земельного вопроса, далеко не с той энергией, прямотою и последовательностью, какие были необходимы, чтобы постановления закона получили полную свою силу. Правительство не в силах было бороться со своими членами. Достаточно сказать, что сам виновник закона, Сталлон, оказался одним из первых нарушителей его в свою пользу, за что и подвергся ответственности. Положение среднего класса римского населения все-таки несколько улучшилось. Но главным образом потому, что в IV и V веках от основания города были сделаны римлянами обширные приобретения, давшие большое количество свободной земли. Меры же, проведенные законом, оказались паллиативами, но это не уменьшает их важного значения. Порицание всяких мер, не имеющих характера решительных и являющихся лишь паллиативами, это один из самых распространенных приемов в рассуждениях людей, которые не вдумывались в ход исторического развития. Но искренний и серьезный наблюдатель жизни народов никогда не разделит такого взгляда, так как знает, что очень часто решительные меры сразу и не могут быть приняты. И нас поэтому не удивит, что и при новых порядках чувствовалось с большой остротою неравенство в положении бедных и богатых, и что создавалась новая оппозиция уже прямо для экономической борьбы. Изложив факты внутренней борьбы в Риме, взглянем, прежде чем обратиться к другим фактам его жизни, как сложилось теперь управление в римском государстве. Гражданство в целом осталось высшую самодержавную властью в римском государстве. Признание за решениями по трибам того же значения, какое имели решения по центуриям, придало заметно более демократический характер римскому государственному устройству и представляло большую опасность при постоянном возрастании такого необеспеченного и неустойчивого в нравственном смысле элемента, каким являлись вольноотпущенники. Но проистекавшая отсюда опасность была устранена мирно благодаря Фабию, который пользовался таким большим авторитетом, что смог провести закон, в силу которого в собраниях по трибам правом голоса пользовались все свободно рожденные граждане, а из вольноотпущенников лишь те, которые обладали известным имущественным цензом. Этот закон обеспечил решающее значение за более благоразумными элементами, и Фабий заслужил прозвание Великого, столько же эту законодательную меру, сколько и своими победами. Кроме того, тот своеобразный надзор за нравственностью, который все более и более делался главной частью обязанности цензоров, оберегал решения от участия в них заведомо недостойных людей. Компетенция гражданства была более всего расширена относительно выбора должностных лиц, потому что теперь только некоторые должности в военном управлении замещались не по выборам. Гражданство же решало наступательную войну. По вопросам административным к общине обращались лишь тогда, когда власти приходили в противоречие между собою или когда правительство само не желало брать на себя решение какого-нибудь трудного дела. К концу периода на усмотрение гражданства стали представляться уже и вопросы о мирных и союзных договорах. В сущности, однако, власть и влияние гражданства постепенно уменьшались. Римское государство слишком расширилось, задачи его слишком осложнились, чтобы его дела могло вести и даже ясно понимать собрание всех жителей одной общины, которое отлично может принимать решения в вопросах сравнительно простых, близких и понятных всем ее членам, но совершенно непригодно для управления делами обширного государства. Мало-помалу народное собрание начало относиться к решению все пассивнее и пассивнее, если не мешая, то и не помогая правительству. Должностные лица, в общем, стали менее полновластны. В этот именно период выработалось понятие об ограничении административных лиц, прежде обладавших властью почти неограниченную. Как общее правило, было постановлено, что одно и то же лицо не может занимать несколько должностей одновременно и несколько раз подряд некоторых высших должностей. Но последнее правило фактически не соблюдалось. Существенному изменению подвергся и трибунат.
С тех пор, как члены общины были уравнены в правах и управление перешло от родовой знати к соединенной аристократии патрицианских и плебейских родов, первоначальное назначение трибунов – охранять плебеев и содействовать достижению равноправия – совершенно утратилось. Теперь трибуны вошли в состав правительства, осуществляли свои судейские функции и почти никогда не пользовались правом протеста. Если же иногда и возникали в этом направлении попытки, то они были обыкновенно неблагоразумны, а иногда и неблаговидны, и правительственные круги всегда находили законные способы парализовать или сдерживать таких трибунов, обыкновенно через их товарищей, таких же трибунов. Власть Сената теперь значительно усилилась. Около 354 года было постановлено, что в состав Сената обязательно входят по окончании срока службы все те, кто раньше исполнял обязанности консула, цензора, претора или курульного едила, и что только такие сенаторы могут вносить и обсуждать предложения. Остальные же сенаторы, назначение которых зависело от соглашения цензоров и консулов, участвовали только в голосовании. Таким образом, теперь состав Сената косвенно стал зависеть от общины. Компетенция Сената по существу не расширилась, но в то время как к общине перешла внешность верховной власти, Сенат получил в свои руки саму ее сущность. На предварительное рассмотрение Сената поступали все законопроекты, и он всегда имел множество легальных путей отклонить неприятный ему закон. А в качестве высшей административной инстанции всегда мог на практике не исполнять постановления общины. Мало-помалу Сенат фактически присвоил себе право отменять постановления общины под условием, что община потом одобрит его решение. Но согласие общины обыкновенно затем не спрашивалось. Сенат получил право продолжать полномочия должностных лиц и после истечения срока их службы. Только не в самом Риме. И он широко пользовался этим правом, оставляя тех, кого находил полезным, за консула, за претора. От Сената зависели война и мир, заключение договоров, назначение главнокомандующего, вывод колоний, раздача земель, все дела по финансовому управлению. Сенат не вмешивался только в дела судебные, военные и в текущую администрацию. И нельзя не согласиться, что римский сенат сумел правильно понять и хорошо выполнить свою великую задачу – управлять великим государством. В сенат вступали не по рождению, а по косвенному выбору нации или по назначению, сделанному избранными ею высшими должностными людьми. Звание сенатора было пожизненным, но каждые 4 года сенаторы утверждались в своем положении нравственным судом 2 избранных достойнейших представителей гражданства. Таким образом, римский сенат соединял в своих рядах всех наиболее выдающихся римских граждан, был самым благородным представителем своего народа, и никогда никакое правительство не исполняло лучше сената самое великое из человеческих дел – мудрое и успешное самоуправление, и никакое собрание не отстаивало во внутренних и внешних делах интересы и достоинства своего народа с такой твердостью и с таким умением, как римский сенат.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Теодор Мommsen. Главы из книги «История Рима». Читает Станислав Федосов.
2: Глава вторая. Падение могущества этрусков, кельты. Рассмотрев внутреннюю историю римского государства в течение двух первых столетий после изгнания царей, обратимся теперь к внешней истории Рима и Италии за это время. К моменту изгнания из Рима Тарквиниев Этрурия находилась наверху своего могущества и была сильнейшей державой на полуострове. В союзе с Карфагеном она, безусловно, господствовала на Западном море. Ее корабли вели торговлю и в Адриатическом море, а пираты проникали к берегам Греции и чуть не достигали Малой Азии. Во время смут, последовавших за изгнанием царей и ослабивших Рим, этруски сделали на него энергичное нападение и отняли у римлян всю землю по правому берегу Тибра. Разыгравшаяся в это время в Элладе великая борьба греков с персами отразилась и в Италии. Карфагенине были в союзе с персидским царем и в самый год нашествия Ксеркса напали вместе с этрусками на греческие поселения в Сицилии. Но и здесь эллины также доблестно отразили врагов, как в метрополии. Морские победы сиракузин при Гимере в 480 году и при Кумах в 474 году передали господство на море в руки греческих городов Сиракуз и Тарента. В то же время и римляне возобновили борьбу с этрусками и после продолжительной войны в 483-474 годах с соседним этрусским городом Веи вернули утраченные земли, а в кампании этрусские поселения были отчасти завоеваны, отчасти истреблены самнитами. Все эти утраты сильно поколебали могущество этрусков. А затем знаменитый Дионисий Сиракузский 406-367 годы нанес этрускам такие удары, после которых они уже не могли оправиться. Он опустошил берега Этрурии и отнял у этрусков всю торговлю и на Адриатическом море, где основал несколько колоний. Новые потрясения испытали этруски от появившегося на полуострове могущественного племени кельтов. Кельты, или галлы, принадлежали к индоевропейскому племени. Они отличались блестящей храбростью, выдающимися умственными дарованиями, но не обладали задатками, необходимыми для великой исторической роли. Они любили войну, охотно покидали одни места, чтобы пуститься в поиски новых, труд над пашней считали унизительным для свободного человека. Земли они, можно сказать, не ценили, и, потрясши много государств, сами не образовали могущественного и прочного государственного тела. В незапамятные еще времена они заняли пространство теперешней Франции, отсюда проникли в Испанию, в Ирландию, за Альпы, за Дунай, даже за Босфор, и наводили ужас на всех соседей. Около 500 года большие полчища галлов направились на восток через Рейн и на юг через Альпы. Гальские племена инсубров, бойев, синонов заняли долину реки По и затем постепенно подвигались на юг, все более и более усиливаясь численно и все заметнее тесня этрусков и некоторые умбрийские племена. К 408 году истек срок перемирия на 400 месяцев, заключенного после Вейенской войны, и римляне очень энергично возобновили войну. Они осадили Веи и держали армию в походе подряд несколько лет. Именно в это время римское правительство стало впервые выдавать солдатам жалования. В 396 году Веи были взяты. Это был первый крупный успех Рима в борьбе с другим племенем. И римляне долго помнили эту победу. Этруски вели войну сравнительно слабо. А в последние ее годы они искали мира и даже союза с римлянами, потому что как раз в это время их сильно теснили гальские племена. В союз римляне не вступили, но отправили к галлам послов с предложением оставить этруссков в покое, а когда галлы не обратили внимания на эту просьбу, римские послы приняли участие в битве, сражаясь в рядах этруссков. Теперь галлы потребовали у римлян удовлетворения, и когда их посольство возвратилось ни с чем, быстро двинулись на Рим. Римляне самоуверенно выступили против варваров, и совсем недалеко от города, у впадения в Тибр речки Аллии 18 июля 390 года, потерпели страшное поражение. Жалкие остатки армии были отрезаны от города и укрылись в Вейях. Защищать Рим было невозможно, потому что осталось слишком мало способных носить оружие. С государственными сокровищами заперлись они в Кремле на Капитолии. Неспособных защищаться в замок не пустили, так как съестных припасов было там мало. Жители должны были спасаться бегством, и очень многие погибли. Погибло немало и почтенных старцев-сенаторов, не пожелавших покинуть свой город. Галлы выжгли весь Рим и целых 7 месяцев стояли под Капитолием, стараясь овладеть унесенными в замок сокровищами. Попытки нечаянных нападений, однако, не удавались, а по тогдашнему состоянию инженерного искусства, открытую силою, крепкого замка взять было невозможно. Осажденные, впрочем, едва уже держались, когда галлы получили весть, что их жилища подвергаются нападениям венетов. Тогда они удалились, но все-таки взяли богатый выкуп. Удар, нанесенный ими Риму, был страшен. Сожжение Рима произвело сильнейшее впечатление. Факт этот отмечен и в современных событиях греческих летописях. А римляне долгое время потом считали годы от сожжения своего города. В течение следующих 50 лет галлы еще не менее 5 раз вторгались в Лациум, доходили и до области Рима, но неизменно встречали мужественный и стойкий отпор со стороны Союза, руководимого Римом. Присутствие этой грозной и чуждой силы, пожалуй, еще скрепляло в латинских племенах чувство национального единства и возвышало значение Рима, который принял самое сильное участие в борьбе народов Италии против варваров. Этрусски за это время пытались вернуть от римлян свои прежние земли, но начинали всегда действовать недружно, а римляне и их латинские союзники стояли твердо и единодушно. И к 351 году, когда заключено было вновь перемирие на 400 месяцев, римляне заняли значительную часть Южной Этрурии с городами Капена, Фалерия, Тарквиния, Цере и другие. Со времени нападений галлов на Рим гальские племена являются почти постоянными участниками политических событий на полуострове. Северная его половина вплоть до Абруц осталась во власти гальских племен инсумров, кеноманов, боев, синонов, вместе с племенем венетов и с некоторыми лигурийскими племенами, жившими тут издревле. Этрусски удержались только в отдельных местах, в Мантуе с окрестностями и в Атрии на устьях По. Государство этруссков явно пришло в упадок. Силы нации иссякали частью от тяжелой борьбы с внешними врагами, а еще более вследствие недостатка внутреннего строя, который был отмечен, с одной стороны, роскошной жизнью небольшого кружка богатых людей и полным падением среди них нравственности, с другой – крайнюю бедностью и не меньшую безнравственностью массы населения. Политическая и социальная борьба, подобная той, какую видели мы в Риме, шла и в этрусских городах. Но в народе, лишенном тех прочных нравственных устоев, какие заложены были в душе Рима, социальные перевороты только усиливали бедственное положение, которому они должны были помогать, и государство лишь быстрее клонилось к гибели.
1: Мы читали главы из книги Теодора Момзена «История Рима». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Геннадий Шпаликов. Рассказ «Первая шляпа». Читает Юлий Файт.
1: Когда Севе исполнилось 18 лет, кто-то сказал его маме: «Вашему мальчику определенно пойдет шляпа. У него будет очень интеллигентный вид». Это была новость для всех, но только не для мамы. И мама скромно заметила: «Да, пожалуй, пора привыкать ему к будущей повседневности». А через день Севу направили покупать шляпу, эту будущую повседневность. Ослепительно сверкали апрельские лужи, голубело небо, а с крыш, минуя водосточные трубы, прямо на прохожих размеренными каплями падала ржавая муть, которую в городе называют так красиво и звонко – весенняя капель. Сева впервые с особенным вниманием разглядывал все встречные шляпы. Вот светло-коричневая, с прямыми строгими полями, серьезная и солидная, как ее хозяин. Вот светлая, серебристого отлива, с милой непринужденностью надетая на голову высокого мужчины. Черные шляпы выглядели мрачно и в большинстве своем принадлежали прохожим с тоскливыми серыми лицами. Нет, черная шляпа Севе не нравилась. Выбор получился неожиданным. Из троллейбуса выскочил молодой человек в коротком сером пальто, на шее яркий полосатый шарф, ноги в квадратных топоносых ботинках. Он непринужденно улыбался. «Еще бы не улыбаться, если у тебя современная, убийственная, изумрудная шляпа». Сева проводил его долгим, тоскующим взглядом и с этой минуты уже ни о чем другом думать не мог. Зависть — плохое чувство, но как тут не позавидовать? А у прилавка магазина мужских шляп была обычная сезонная толкучка. Сева робко поинтересовался: «Кто последний?» Никакого впечатления. Все молча продолжали лезть к прилавку. Только стоявший сзади сравнительно молодой товарищ засмеялся и объяснил: «Это тебе не за огурцами, кто последний. Здесь мужской разговор. Пришел, увидел, приобрел. Минута и готово». Очень скоро Сева мог услышать этот мужской разговор. «Дай-ка, товарищ продавец, вон ту шляпу».
2: «Которую?»
1: «Нижнюю. Здесь две полки нижних. Но какой вы? Серую мне нужно. Крайнюю. Вон она, видите? А размер-то свой помните?»
2: «Размер?
1: А пустяки. Как вы считаете, какой мне полагается? 52-й? Чудесно. Дайте-ка я в нее влезу». «Так, ясно. Он самый, мой. Сколько с меня? 72? Чудесно. И не надо, не завертывать. Я ее сейчас же надену». Подходила очередь Севы. Толпа не таяла, и было страшно подумать, что на глазах этих людей ему предстоит выбирать, примерять, спорить. Впрочем, на последнее Сева вряд ли бы решился. Чтобы задерживать очередь сплошь из одних мужчин, нужно иметь много мужества. Наконец его вытолкнули к прилавку, и продавец устало спросил: «Ну, что будем носить?»
2: «Только зеленую».
1: «Зеленую? Можно. Вам 57-й? Вот». Сева, как во сне, дрожащими руками нахлобучил шляпу и заглянул в зеркало. На него смотрело до нельзя измученное и испуганное лицо. Пересохшие Севины губы трогает улыбка, на голове зеленой сковородкой, нелепо сдвинутая на бок, сидела новая шляпа. Не оборачиваясь, он всем существом чувствовал улыбки за спиной. А продавец, как ни в чем не бывало, спросил: «Не мала?»
2: «Нет».
1: «Значит, выписывать?» Сева собрал последние силы и радостно сказал: «Выписывайте». Пока выписывали, образовалась неудобная пауза. Нужно было добавить что-то такое вежливое и благородное. И Сева промямлил: «Очень хорошая шляпа». Из магазина он вышел, держа сверток со шляпой несколько на отлете. Так носят помойные ведра и ядовитых змей. Ничего, кроме отвращения к жизни, Сева не чувствовал. Изобразив на лице буйное веселье, которое по замыслу должно было означать всю радость сделанной покупки, он позвонил домой. Сразу же попросили надеть шляпу. Восторги были явно жидковаты. Хвалили цвет, фасон и, больше всего, подкладку, шелковую и ослепительно белую. Сева молча прошел в свою комнату и, не раздеваясь, сел. Вне головы шляпа выглядела неплохо, но стоило ее надеть, и все менялось. Посредине вырастал бугор отвратительной формы и величины. Поля изгибались во все стороны, за исключением нужных, и Сева моментально преображался в московского извозчика второй половины 19-го столетия, какими их рисуют в учебниках истории. «Один перед зеркалом долго не простоишь». В комнату заглянула сестра, фыркнула, а потом стали заглядывать все, кому не лень. Сева ушел в ванную и заперся на задвижку. Он мял, сгибал шляпу по-всякому, уродовал до неузнаваемости и лез к зеркалу. Ничего не изменялось. Зеленый бугор по-прежнему топорщился, а бороться с ним просто очертенело. И вообще, шляпа вся была немного велика. Даже поля слишком широкие, бандитские. Но поля это поправимо. Сева обвел их мелом и ножницами осторожно отрезал сантиметра полтора с краю. Получилось не очень ровно, но куда лучше, чем раньше. И вдруг у Севы мелькнула мысль. Намочить. Все вещи после стирки садятся. Когда из комнаты потребовали открыть дверь, все было закончено. Некогда новая шляпа приятного зеленого цвета с белой шелковой подкладкой превратилась в бесформенную тряпку. Сева попробовал успокоить близких. «Завтра утречком все будет великолепно». Видимо, не помогло. Мать молчала. Отец тоже молчал. А из комнаты доносились какие-то звуки. Это сестру мучил болезненный приступ смеха. Сева защищался. «Это фетр, так все делают». Отец мрачно спросил, «Ты невменяемых имеешь в виду?» Когда он ушел, Сева спросил у мамы, «Выжимать или не выжимать?» Мама взяла все, что осталось от шляпы, и прищепкой прицепила к бельевой веревке. Ночь была беспокойной. На ядовито-зеленом фоне снились кошмарные сцены. А утром шляпу выбросили в мусоропровод. В законченном виде, высохнув за ночь, она очень напоминала грязно-бурую лохань с загнутыми краями. Говорят, фетр непрактичен и после стирки всегда линяет. 10 лет. С загорелым, обветренным и босым выскочил он под дождь. От современности только трусы, а так африканский вождь. Пренебрежительно глянул на нас, вытер ладонью нос и пустился по лужам в дичайший пляс с удовольствием и всерьез.
0: Мы читали рассказ Геннадия Шпаликова «Первая шляпа. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Рябушинские. Промышленники, банкиры, предприниматели. Меценаты и коллекционеры. Семья, которая оставила заметный след в деловом мире и политике, в искусстве и науке. 8 братьев. Павел Рябушинский, отец семейства, бывший уже в возрасте, отошел от дел и оставил им огромное состояние. Сыновья поделили его между собой поровну, но по отцовским стопам пошли только 5. Из 3 оставшихся один стал известным специалистом в области аэродинамики, второй все свое состояние бездумно промотал, а третий, Федор, умер в возрасте 25 лет. Однако даже за такую короткую жизнь он успел немало.
0: Благое дело.
1: Федор Рябушинский родился в 1886 году в Москве, получил прекрасное домашнее образование, с измальства любил природу, путешествия и охоту. Еще в детстве у него нашли туберкулез, и мальчик больше лежал, чем двигался. Зато в его распоряжении была огромная семейная библиотека. Федя грезил путешествиями. Его влекли Алтай, Сибирь и особенно Дальний Восток. Казалось бы, с возрастом тяга к приключениям проходит, но нет. Даже повзрослев, юноша не перестал мечтать об экспедиции на Камчатку. Знаний, необходимых для организации такого непростого дела, откровенно не хватало, и Федор Рябушинский призвал на помощь известного географа Алексея Ивановского. С ним всего за один год он прошел весь университетский курс географии, антропологии и этнографии Сибири. В своем дневнике Федор писал:
2: «Из-за частой слабости по причине чахотки постоянно посещать занятия в университете мне было трудно. Но Камчатка, территория эта совершенно мало изучена. Природа там необыкновенная, а край столь велик, что равен всей Пруссии».
1: Мечта должна была осуществиться. Рябушинского поддержал известный путешественник Петр Семенов-Теньшанский, вице-председатель Русского географического общества. На такие экспедиции деньги давать никто не хотел, а тут 200 тысяч. Радости не было предела. Еще 300 тысяч Рябушинский положил на оборудование для исследователей. Старшие братья к затее Феденьки отнеслись с известной долей скепсиса, но постепенно прониклись и тоже с удовольствием помогали в организации. Федор писал:
2: «Возражений со стороны братьев старших, конечно же, не последовало. По моей мысли, проект ставил своей целью, возможно, подробное и разностороннее исследование полуострова, участие значительного числа специалистов, выбор которых и определил бы триумф задуманного дела».
1: Все получилось. Экспедиция была организована идеально. Летом 1908 года научная партия добралась до Камчатки. Ботаники, зоологи, метеорологи, этнографы приступили к работе. И только сам Федор Рябушинский, меценат и главный вдохновитель этого невероятного предприятия, остался дома. Это был первый в истории опыт успешного дистанционного руководства. Тогда еще не было ноутбуков и спутниковой связи. Зато существовали телефон, телеграф, паровозы и аэропланы. И этого оказалось достаточно, чтобы Федор всегда был в курсе дел, несмотря на огромное расстояние, отделявшего его от ученых. Возвращение экспедиции Федор Рябушинский не дождался. Он умер 9 марта 1910 года. Работал буквально до последнего вздоха, передавая материалы в географическое общество. Вот строки из его дневника.
2: «О состоянии Камчатки трудно вообще сказать. Недостатков ли у нее больше или важнее преимущества, но эта земля наша, российская, и засим нет у нас иного предназначения, как постигать ее без устали».
1: Записи итогов экспедиции составили порядка 10 томов. Из главных достижений изучена температура почвы и воды в реках, озерах, горячих источниках. Определена глубина залегания вечной мерзлоты. Выявлены различия в климатических условиях приморских и горных областей полуострова. Вычислены географические координаты и составлена карта вулканов Камчатки. Это путешествие вошло в историю науки как экспедиция Рябушинского. До сих пор она считается самой большой, самой затратной и самой успешной частной экспедицией в мире.
0: Фёдор Рябушинский.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Удмуртия, Красноярский край и Свердловская область получат более 1 миллиарда рублей на строительство образовательных учреждений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Средства эти предусмотрены для строительства двух больших школ в Красноярске, почти на 1300 мест, и в Ижевске на 1100 учащихся, а также детского садика в Екатеринбурге, который рассчитан на 350 ребят и в котором предусмотрены группы для самых маленьких.
1: Также Михаил Мишустин отметил, что формированию яслей президент поручил уделять повышенное внимание, чтобы у молодых мам была возможность раньше выйти на работу. Власти Нидерландов отказали в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, по причине недопуска ведущих российских атлеток ОКР обратился в Международный олимпийский комитет и Мировую федерацию гимнастики. Россия потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного для Олимпиады. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах 17 по 25 октября. Бюджет России не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, отсутствие экспортных пошлин на дизель компенсируется поступлениями в бюджет за счет налогов с финансовых результатов компаний. Напомним, 9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на международные и американские рынки. Эксперты отмечают, что такой механизм налогообложения позволит сохранить доходы бюджета, несмотря на отсутствие прямых экспортных сборов. В России снижена цена на препарат Пенталгин Нео. Стоимость уменьшилась на 5% по предложению Федеральной антимонопольной службы. Препарат не включен в перечень жизненно необходимых, но его цена не подлежит государственному регулированию. При этом Пенталгин Нео остается востребованным у россиян как комплексное обезболивающее и противовоспалительное средство. Ведомства считают, что даже нерегулируемые, но популярные лекарства должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.
3: Едва оправившись от родов, государыня получила известие о смерти своей матери как раз в то время, когда она ждала ее приезда в Россию. Она была удручена этим горем, и государь относился к ней со всей внимательностью и предупредительностью нежного супруга. В половине апреля двор поехал в Павловск, а в начале мая государь вместе с великими князьями Александром и Константином отправились в Москву, где был назначен общий сбор войскам и маневры. Оттуда государь и великие князья должны были отправиться в Рязань. Император провел в Москве 5 или 6 дней. Публика усердно посещала маневры, тем более, что стояла чудная погода. Для приезда государя давались балы и другие празднества. Мадемуазель Лопухина, обратившая на себя внимание государя еще в прошлом году во время коронации, показалась ему в этот приезд еще прекраснее. Кутайсов изо всех сил старался увеличить впечатление, произведенное ею на государя, и последний – уехал из Москвы, страстно влюбленный в нее, с твердым намерением привлечь в Петербург предмет своей страсти. Я должна не забыть привести здесь одно интересное обстоятельство, случившееся около этого времени с госпожой де Тарант. Мой муж вызвал участие к тяжелому положению принцессы де Тарант в добром сердце великого князя Александра и великой княгини Елизаветы. Они были так добры, что пришли ей на помощь и подарили 12 тысяч рублей под условием глубокой тайны относительно этого благодеяния, сделавшего ее так счастливой, как она могла быть в то время, и облегчая ей возможность помочь своей сестре и ее семье. Ее слезы благодарности наполнили меня радостью. Лето 1798 года я провела в деревне на Петерговской дороге вместе с Толстой и де Тарант. Чем дальше шло время, тем больше я привязывалась к последней. Ее прекрасная и отзывчивая душа была способна оценить дружбу. И с каждым днем я видела, как увеличивалось мое расположение к ней. Ее гордый и твердый характер вызывал ощущение покоя той поддержкой, которую я находила в нем. Лорд Уайтворд, посланник Англии, жил недалеко от нас. Мне необходимо упомянуть о нем в моих мемуарах, хотя воспоминание о нем принадлежит к одним из наиболее тяжелых. Вот уже долгое время, как он выказывал по отношению к Толстой мнимую страсть, то есть просто желал погубить ее, но он скрывал свои проекты под самой обольстительной маской. Никогда он не сказал ни слова, которое могло бы оскорбить ее. Он весь был проникнут уважением и вниманием к ней. Такое отношение продолжалось много лет». Наконец она заметила чувство, внушенное ею. Но ее недоверие к себе и дружба, наполнявшая тогда ее сердце, помогали ей избегать опасности без всякого усилия. Но все-таки это соседство мне не нравилось. Я никогда не могла выносить любви мужчины к замужней женщине. Я даже нахожу эти чувства преступными, в особенности в человеке, которому около 50 лет. В это время, хотя в поведении лорда Уайтворда не было еще ничего предосудительного, все-таки легко было заметить, что он начинал переходить известные границы. Я остерегалась обратить внимание Толстой, было бы ужасно смутить ее спокойствие. Но последующие события слишком оправдали мои опасения. Император возвратился из поездки к концу июня. Государыня и Нелидова выехали навстречу ему в Тихвин. Они были крайне поражены переменою его отношения к ним. Их величество вместе возвратились в Павловск, где государыня приготовила праздник по случаю приезда государя. На этом празднике впервые появилась мадам Шевалье, актриса, которая с этого времени заняла видное положение в Петербурге. В части сада, называвшегося «Соловей», многие из аллей кончались круглой огороженной площадкой – на каждой из этих площадок были устроены различные сцены. На одной была сцена из комедии, на другой из балета, на третьей из оперы и так далее. Обойдя все аллеи, дошли до последней, в конце которой находилась хижина, существовавшая с основания Павловской, поэтому оставленная нетронутой. У входа в последнюю аллею граф Велигорский, переодетый пустынником, подошел к императору и, сказав ему несколько красивых комплиментов, попросил его войти к нему в хижину. Император последовал за ним и увидел сзади хижины оркестр, аккомпанировавший хору. Из всех великих княгинь и княжон, исполнявших из Люцилии, нигде так не хорошо, как среди своей семьи. Все было очень хорошо, если не считать, что никогда государь не возвращался к своей семье с чувствами, так мало приличествующими отцу семейства. Ужином под музыку в маленьком саду государыни закончился праздник. Стояла прекрасная погода, много способствовавшая тому, что праздник казался прекрасным тем, кому возвращение государя сулило счастье. Но тот, для кого он предназначался, едва сохранял внешне довольный вид, и государыня предчувствовала уже все неприятности, ожидавшие ее. Кончился июнь месяц, и государь выказывал живейшее нетерпение поскорее отправиться в Петергоф. Сообразно тому, насколько государь находил приятным пребывание в Павловске, придворные определяли степень влияния государыни на своего супруга. К несчастью, государыня схватила трехдневную лихорадку почти в тот момент, когда двор должен был отправиться в Петергоф. Это препятствие страшно раздражило государя, и он готов был думать, что государыня притворялась больной, чтобы помешать ему. Он даже не постарался скрыть от нее свое недовольство, и с этого времени для нее начался целый ряд огорчений. В ожидании императора были все признаки страсти влюбленного 20-летнего юноши. Он сделал великого князя Александра поверенным своих чувств, только и говорил ему, что про Лопухину, описывая все, что в нем происходило: мечты, воображения, надежды, проекты и волнения. «Вообразите, до чего доходит моя страсть», — сказал он однажды своему сыну. «Я не могу смотреть на маленького горбуна Лопухина, не испытывая сердцебиения, потому что он носит ту же фамилию, что и она». Лопухин, о котором идет речь, был одним из придворных. Он был горбат, малоинтересен и приходился дальним родственником мадемуазель Лопухиной. Около этого времени в Петербург приехали братья государыни, два принца Виртембергских. Они служили в Австрии, и эта держава, выступив против Франции, направила их к государыне, предлагая ей склонить государя соединиться с австрийским правительством. Императрица в восхищении от возможности сыграть роль усердно взялась за это поручение и заручилась содействием князя Безбородко. Последний из вежливости поддержал ее настояние перед государем, но его величество ответил им, что он хочет сначала обеспечить счастье своего государства, прежде чем вмешиваться в дело своих соседей. Этот благоразумный ответ не удовлетворил их. Князь Безбородко воспользовался пристрастием государя ко всяким церемониям и предложил ему принять под свое покровительство Мальтийский орден, а потом провозгласить себя гроссмейстером ордена. Государь с восторгом принял эту мысль и в силу этого необходимо должен был вступить в соглашение с Австрией. Блестящий поход в следующем году, в котором фельдмаршал Суворов вновь отвоевал Италию, был результатом этого союза, а также брак великой княжны Александры с палатином Венгрии. Как только императрица поправилась, двор поехал в Петергоф, и там произошли все перемены, удалившие от двора лиц, частью поддерживавших влияние императрицы и частью поддерживаемых ею. Нелидова покинула двор и удалилась в общежитие. Военный губернатор Санкт-Петербурга Буксгевден, ее друг и протеже, потерял свое место. Вскоре после того он был выслан в свое имение в Ливонию, и Нелидова, очень дружная с его женой, уехала вместе с ними. Граф Николай Румянцев, обергофмейстер, которого государь считал также одним из верных слуг своей супруги, был также предназначен к высылке. Но вмешательство великого князя Александра остановило приказ. Правда, только на время – потому что несколько месяцев спустя он все-таки был выслан. Граф Николай Румянцев был раньше нашим министром во Франкфурте, и ему было поручено императрицей Екатериной II вести переговоры относительно брака великого князя Александра с принцессой Луизой Баденской. В тот день, когда государь уже отдал приказ о его высылке, великий князь Александр подошел к великой княжне Елизавете, когда она спускалась с лестницы для вечерней прогулки, и сказал ей быстро: «Поблагодарите отца, когда будете рядом с ним. Из внимания к нам он отменил приказ о высылке графа Румянцева. Сейчас я не могу вам сказать больше». Великая княгиня не вмешивалась в придворные интриги и узнавала о них только впоследствии, по объявленным результатам. Поэтому она была очень удивлена словами великого князя, но тем не менее исполнила порученное ей. Император очень хорошо принял ее благодарность и сказал ей много любезного по этому поводу. Остановились в Мюнплезире, и в то время, когда все гуляли на террасе, государыня отвела в сторону великую княгиню и спросила у нее: «Где граф Румянцев? Говорят, он выслан. Что вы знаете об этом?» Великая княгиня чистосердечно рассказала ей все, что ей было известно. В тот же момент великий князь Александр, желая скрыть от матери неприятную для нее новость, что государь вооружен против графа Румянцева, подошел к ним. Услыхав, о чем они разговаривают, он горячо упрекал великую княгиню за то, что она рассказала эту историю императрице. Ее величество с живостью возразило: «Когда все покидают меня, неужели вы сердитесь, что ваша жена не потеряла доверия ко мне?» Упреки были несправедливы, но эти слова государыни глубоко тронули великую княгиню, и она желала бы утешить ее, тем более что с тех пор, как государыня была несчастна, ее обращение с великой княгиней потеряло оттенок высокомерия. В этом году двор прожил в Петергофе до первых дней августа. Я отправилась туда на именины государыни вместе с двумя моими подругами и мадемуазель Блом, племянницей барона Блома, датского посланника. Великая княгиня Елизавета позволила мне повидаться с ней утром в английском саду, куда она пришла вместе с великой княгиней Анной, а я с моими подругами. Мы с ней разговаривали вдвоем, что мне напомнило счастливые времена. Это был последний наш разговор в таком роде. Двор провел еще 2 недели в Павловске, и оттуда переехал в Гатчину. Как не любил государь это имение, обыкновенно продолжая пребывание там до поздней осени, на этот раз он уехал, прожив там 1,5 месяца, потому что приближался приезд Лопухиной. Без сомнения, состояние экзальтации, в которой он находился, внушило ему мысль придать своему возвращению в город более торжественный вид. Он выехал из Гатчины во главе гвардии других полков, собиравшихся обыкновенно осенью на маневры. Войска, так же, как и двор, совершили путь от Гатчины до Петербурга в 2 дня. На ночь останавливались в Красном селе. Войска расположились лагерем, а двор поместился в старом деревянном дворце. Была хорошая погода, и дорога, избранная на этот раз, проходила по более красивым местностям, чем та, по которой двор обыкновенно ездил из Гатчины в Петербург. Все это придавало шествию торжественный вид. Великая княгиня Елизавета страдала от начинающейся беременности, тем более что плохая дорога внушала ей опасения, которые она принуждена была скрывать, не будучи вполне уверенной в своем положении. Был момент, когда она думала, что с ней будет плохо, но, к счастью, все обошлось, и по приезде в Петербург она в тот же вечер присутствовала на спектакле в Эрмитаже. Через 2 недели по возвращении в город приехала семья Лопухиных. Отец сейчас же был назначен генерал-прокурором на место князя Алексея Куракина. Его жена получила портрет, а его дочь Анна Лопухина была назначена фрейлиной. Уже не удивлялись ничему, иначе назначение госпожи Лопухиной, придворной дамой, с портретом вызвало бы вполне справедливый ропот. Она не только была невысокого происхождения, и манеры ее обнаруживали полное отсутствие воспитания, но, кроме того, она была известна своим беспорядочным поведением. Она была мачехой Анны Лопухиной и ее 2 младших сестер, потерявших родную мать в раннем возрасте. Одна из сестер была замужем за Демидовым и так же красива, как Анна Лопухина. Она появилась при дворе так же, как и вся семья, и даже друзья ее, и, по-видимому, почувствовала самую горячую страсть к великому князю Александру. Государь был на ее стороне и способствовал всеми средствами этой интриги. Однажды он поехал к мадемуазель Лопухиной вместе с великим князем Александром и как будто нечаянно запер последнего в комнате вдвоем с госпожой Демидовой. Со своей стороны она употребила все, что только допускало бесстыдство и развращенность, чтобы привлечь его. Но она не настолько нравилась ему, чтобы это чувство взяло верх над отвращением, которая внушала ему ее поведение и заставила забыть о неприятностях, которые могли явиться следствием подобных отношений с семьей Лопухиных. Великий князь удержался и стремился настолько же избегать ее, насколько она искала его. Император предал своей страсти и

0: единственная женщина, которой была предоставлена эта милость, кроме членов императорского дома и графини Скавронской, вышедшей замуж около этого времени за графа де Литта, бывшего много лет министром, гроссмейстером Мальтийского ордена при русском дворе. При его посредстве состоялось предложение гроссмейстерства императору Павлу.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
0: Имя Анна, в котором открыли мистический смысл божественной милости, стало девизом государя. Он поместил его на знамена своего первого гвардейского полка. Малиновый цвет, любимый Лопухиной, стал излюбленным цветом государя, а, следовательно, и двора. Его носили все, кроме лакеев. Государь подарил Лопухиной прекрасный дом на Дворцовой набережной. Он ездил к ней ежедневно, два раза, в карете, украшенной только мальтийским крестом и запряженной парой лошадей, в сопровождении лакея, одетого в малиновую ливрею. Он считался в этом экипаже инкогнито, но в действительности всем было известно, что это едет государь, так же, как если бы он был в своей обыкновенной карете. Можно себе представить, какое впечатление производили на жителей Петербурга все эти комедии. Население было шокировано тем, что император более горд титулом гроссмейстера Мальтийского ордена, чем саном русского государя. Присоединение Мальтийского креста к государственному гербу вызывало всеобщие насмешки, как и театральные сцены церемонии этого ордена. Нравственный беспорядок заменил при дворе место строгости, который требовал государь. Но, несмотря на это, прежняя требовательность относительно всего, что касалось службы, была доведена до высшей степени, и нетрудно было предвидеть последствия подобного порядка вещей. Великая княгиня Елизавета объявила о своей беременности в ноябре месяце. Император казался очень довольным этим известием, вызвавшим чрезвычайную радость в обществе. Дело относительно брака старших великих княжон Александры и Елены устраивалось. Ожидали приезда эрцгерцога Иосифа, Плотина Венгрии, жениха первой, и наследного принца Мекленбург-Шверингского, жениха второй. Оба приехали, и это послужило поводом увеличить количество празднеств и балов как при дворе, так и в городе. Балы и так давались часто, чтобы удовлетворить страсть к танцам мадемуазель Лопухиной. Она любила вальсировать, и этот невинный танец, запрещенный до сего времени как неприличный, был введен при дворе. Придворный костюм мешал танцевать Лопухиной, она находила его малоизящным, и появился приказ, чтобы дамы в выборе костюмов руководились только своим вкусом. Этот приказ, которому вся молодежь, не исключая и великих княгинь, подчинилась самым большим удовольствием, был причиной огорчения государыни. До сего времени она проявляла в этом отношении строгость, граничившую с преследованием, что очень не нравилось молодым особам. Они торжествовали теперь, видя, что и государыня обязана подчиниться общему правилу. Но причина этой перемены была действительно из таких, что могла принести ей сильное страдание, и другие жалели ее. Эрцгерцог не мог пробыть долго в Петербурге, поэтому помолвка была отпразднована в январе 1799 года, после чего, немного спустя, он уехал. В это же время подготовлялась война против революционной Франции. Государь послал 12 тысяч человек под начальством генерала Розенберга, но скудность и нерешительность Австрии довели его до того, что он отдал приказ войскам вернуться в Россию. Тогда к государю послали принца Фердинанда Вюртембергского добиться, чтобы он отменил этот приказ. Наконец все устроилось к удовольствию австрийского кабинета. Армия получила подкрепление в 24 тысячи человек. 30 тысяч были посланы под начальством Корсакова, 12 линейных кораблей и 24 фрегата отправлены в Голландию. Государь вызвал фельдмаршала Суворова и поручил ему общее командование над армией в 60 тысяч человек, приготовленные для этой цели еще Екатериной II. Фельдмаршал Суворов, прежде чем направиться к армии, приехал в Петербург. Он был принят государем со всем отличием, подобавшим его заслугам, и ему пришлось присутствовать на частных празднествах, которые устраивались в это время. Ничто не могло представить более резкого контраста, чем присутствие этого сурового солдата.

но имя которого внушало доверие армии и уважение Европе среди безумств и слабостей, отличавших этот двор с таким определенным направлением. Странно было видеть среди сутолоки бала Суворова, покрытого седыми волосами, с исхудалым лицом, носившим следы строгой ссылки, которую он вытерпел, и государя, делившего свое время между ним и молодой девушкой, простой с виду, личико которой едва ли было заметно, если бы оно не привлекло внимание императора. У Лопухиной была красивая головка, но незначительная фигурка. Хотя она и не была совершенно мала, но плохо сложена, с вдавленной грудью и без всякой фации в манерах. У нее были красивые глаза, черные брови и такие же волосы. Ее наибольшей прелестью были прекрасные зубы и приятный рот. Она действительно была добра и не способна пожелать или сделать кому-нибудь злое. Но она была не очень умна и без всякого воспитания. Ее влияние выражалось только в испрашиваемых ею милостях. У нее не было достаточно средств, чтобы распространить его на дела, хотя не было недостатка ни в подлости людской, ни в любви императора, чтобы она могла во все вмешиваться. Часто она получала от государя прощение невинных, с которыми он жестко поступил в момент дурного настроения. Она плакала тогда или капризничала и получала таким образом, что она желала. Государыня, из угождения супругу, обходилась с ней очень хорошо. Великие княжны ухаживали за ней так, что это неприятно было видеть. Только великие княгини Елизавета и Анна относились к ней с безразличной вежливостью. И то только после того, как государь нашел дурным, что они не разговаривали с ней на первом балу. В общем, они старались по возможности избегать ее. Примеры низости, окружавшие великую княгиню Елизавету, увеличили гордость ее души, и одна мысль, что может показаться, будто она ухаживает за фавориткой, бросала ее в обратную крайность, настолько это было для нее возмутительным. Иногда бывали случаи, что ее вполне справедливо обвиняли в сухости. Великая княгиня Анна, безгранично доверявшая в это время своей золовке, держала себя так же и по тем же причинам. В это время великий князь Константин к дурному обращению со своей супругой, которую она терпела с самого начала брака, присоединил еще неверность и вольное поведение. Освобожденный от боязни подвергнуться гневу своего отца, он завел связи, недостойные его ранга. Он часто давал в своих апартаментах маленькие ужины актерам и актрисам, и из этого последовало, что великая княгиня Анна, не знавшая его поведения, заразилась болезнью, от которой долго хворала, не зная ее причины. Медики объявили, что она радикально может вылечиться только с помощью богемских вод, и было решено, что она отправится туда в марте месяце. Великий князь Константин около этого времени уехал в Вену, откуда он должен был направиться в Италию, в русскую армию. Надо отдать ему справедливость, что когда он узнал о действии его поведения на здоровье жены, он испытал самое горячее сожаление и старался тысячу способов исправить сделанную им несправедливость. Но великая княгиня Анна была полна негодования, и, зная, как мало можно повлиять на характер своего мужа, решилась разойтись с ним, пользуясь удобным случаем путешествия, чтобы привести в исполнение этот проект. Она собиралась увидеться с родными, думала, что без труда получит их согласие, и легко уладит все с великим князем, пока он находится за границей, а потом объявит государю и государине, что никакая сила в мире не заставит ее вернуться в Россию. Этот план, вышедший из 17-летней головы и построенный только на горячем желании осуществить его, был сообщен великой княгине Елизавете. Последняя, хотя и предвидела гораздо большие трудности, чем это предполагала ее подруга, все-таки старалась уверить ее в возможности осуществления этого проекта, потому что великая княгиня Анна, которую она любила с нежностью сестры, связывала с ним все счастье, возможное для нее. Великий князь Александр, питавший к ней те же чувства и страдавший от того, что она была осуждена на роль жертвы его брата, вошел в ее планы, советовал, помог ей, ободрил ее, и такое серьезное дело было легко разрешено двумя княгинями, из которых одной было 17 лет, а другой 19, и советником 20 лет.
Великая княгиня Анна уехала 15 марта в сопровождении обергофмейстерши ее двора госпожи Дерен, гофмейстера Тутолмина и двух фрейлин, мадемуазель Дерен и графини Екатерины Воронцовой, молодой девушки, крайне ветреной и непоследовательной. Разлука была очень тягостной для великих княгинь, потому что, по их плану, она должна была быть неограниченной, почти вечной. Но свидетели, присутствовавшие при их прощании, знали, что великой княгине Анне было приказано вернуться осенью, и приписывали огорчение, испытываемое ими, опасением, которое внушало положение великой княгини Елизаветы, так как беременность ее приближалась к концу, и ей предстояли первые роды. Пока до сих пор беременность великой княгини протекала, насколько возможно, счастливо. Я получала о ней известие через моего мужа, имевшего честь часто видеть ее. Я встретилась с ней однажды в летнем саду, гуляя с Толстой до Тарант. С великой княгиней была одна из ее фрейлин, княжна Волконская. Я осмелилась говорить ей о тяжелых предчувствиях, наполнявших мое сердце, и попросила ее возвратить мне все мои письма. Она сказала мне, что сожгла их, и приказала мне возвратить ее письма. Я взяла на себя смелость отказать ей в этом, говоря, что все ее письма без затруднений будут возвращены ей после моей смерти. На почте Растопчиным был отдан строжайший приказ не пропускать ни одного письма великих княгинь друг к другу, не вскрыв его. Но незадолго до отъезда великой княгини Анны один чиновник, знакомый великим княгиням только по имени, нашел возможность предупредить их об этом, прибавляя, что он умоляет их не пользоваться ни симпатическими чернилами, ни какими-либо другими средствами, употребляемыми с целью ускользнуть от почтового осмотра, потому что все они известны. Великие княгини были очень признательны за это предупреждение, так как они думали, что могут свободно переписываться при помощи одного средства, ограничились очень незначительной перепиской. Великая княгиня Елизавета очень огорчалась разлукой, не продолжавшейся более 7 месяцев, но она с большим основанием могла бы беспокоиться, если бы у нее был дар предвидения о неприятностях, которые должны были случиться с ней за этот короткий промежуток времени. Князь Безбородко умер в апреле месяце, и граф Растопчин занял его место в коллегии иностранных дел. Имея уже в своих руках управление почтой, он соединил в своем лице самые важные должности и пользовался полным доверием государя. По воле судьбы с этого момента все лица, которым великий князь Александр выказывал доверие и дружбу, были удалены одно за другим. Я приписываю это судьбе, потому что впоследствии Растопчин оправдался, но тогда приближенные великого князя старались уверить его, что граф или небрежно относится к нему, или старается ему повредить. Нельзя удивляться поэтому, что все эти обстоятельства убедили в конце концов великого князя, что он справедливо может обвинить Растопчина в том огорчении, которое ему причиняло удаление всех его друзей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.
2: Князь Александр Голицын был первым. Он был внезапно выслан из Петербурга с приказом отправиться в Москву. И губернатору этого города было запрещено выпускать его оттуда. Было также приказано держать под самым строгим надзором как князя, так и лиц, имевших сношение с ним. Князь Голицын в царствовании Екатерины был камер-пажом. Она всегда была очень милостива к нему, потому что, во-первых, у него был приятный характер, а во-вторых, привязанность его к ней граничила с культом. Вскоре по выходе его из пажей она назначила его камер-юнкером двора великого князя Александра. Его ум и умение быть приятным в обществе снискали ему особую милость и даже доверие великого князя. У него был очень веселый характер и гибкий ум, но в нем не было ничего конспиративного, и он не больше мешался в дела, чем это делали остальные. Предлогом к такой строгости в отношении к нему считали интригу между великим князем и мадам Шевалье. Эта актриса, любовница Кутайсова, делала очень большие авансы великому князю, и последний, обольщенный ее красотой и грацией, был склонен отвечать на ее чувства. Утверждают, что князь Голицын играл роль посредника в этой интриге, и Кутайсов, ревнуя, не будучи в состоянии отомстить самому великому князю, обратил свои чувства на посредника. Как бы то ни было, великий князь был очень огорчен удалением Голицына и строгостью, с которой с ним обошлись. Двор отправился в Павловск в первых числах мая, и помолвка великой княжны Елены была вскоре отпразднована там очень торжественно. 18 мая великая княгиня Елизавета родила дочь. Государь был очень обрадован рождением внучки, которое ему было объявлено почти в тот же момент, когда курьер из армии привез ему вражеские знамена и известие о победе Суворова в Италии. Государь любил выставлять на вид это обстоятельство и объявил себя покровителем новорожденной, которые, как говорил он, могли плохо относиться, потому что это не был мальчик. Рождение маленькой великой княжны сделало меня более чем счастливой. Я была в Павловске на крестинах. Утром того же дня государь позволил великому князю просить, как он пожелает, милости для особ его двора. Великий князь попросил у него Александровскую ленту для графа Толстого, Святой Анны для Ададурова, камергера его двора, и Большую Екатерининскую ленту для графини Шуваловой. Как только указы об этом были подписаны и стали известны графу Растопчину, он пошел к императору и сказал ему, что он поступит несправедливо, если не даст Александровской ленты моему мужу, стоявшему во главе двора его сына и служившего всегда честно великому князю. Император согласился с этими замечаниями и сказал Растопчину напомнить ему о ленте после церемонии крещения. «Мы ничего не знали об этом. Я ночевала в царском селе и попала в Павловск как раз к тому времени, когда мне следовало вместе с придворными отправиться в церковь. Церемония эта очень растрогала меня, в особенности, когда государь сам поднес ребенка к причастию. Он сделал это с особым чувством, что было замечено всеми. Когда я вернулась в гостиную, чтобы подождать там обеда, муж подошел ко мне и сказал: «Толстому дадут Александровскую ленту. Великий князь пожелал этого. Если у вас спросят, получу ли я, отвечайте, что вы ничего не знаете». Император, возвратясь в кабинет, позвал Кутайсова и сказал: «Растопчин говорил мне сегодня утром, что я что-то должен сделать. Я забыл. Ах, знаю! Позовите мне Головина и принесите мне Александровскую ленту». Как только мой муж вошел в кабинет, государь подошел к нему и сказал: «Я совершил очень большую несправедливость и спешу исправить то, что сделано моим сыном без достаточного размышления. Вы более других достойны его внимания и расположения». Государь послал Кутайсова сказать великому князю Александру, что он дал Александровскую ленту человеку, наиболее достойному этого знака отличия. В ту же минуту в кабинет вошла государиня. Государь сделал знак моему мужу не благодарить ее. Она была крайне удивлена тем, что мой муж был наедине с государем, а также лентой, которую она видела на нем. Нас уверяли, что она противилась этому. И когда она вышла из кабинета, государь сказал мужу: «Я вам сделал знак не благодарить ее, уверяю вас. Не за что было». Великий князь принял мужа с замешательством. Последний сказал ему, что ему очень тяжело, что он не может считать ленту знаком внимания его императорского высочества, что великий князь должен достаточно знать его для того, чтобы верить, что мой муж ценит не ленту, а его мнение. И, увлеченный горячностью своего характера, он позволил сказать себе слишком много суровой истины, чего подданный никогда не должен говорить монарху, как бы ни были искренни его намерения. Он попросил у великого князя разрешения подать в отставку. Последний слабо сопротивлялся. От великого князя муж прошел к великой княгине, чтобы поблагодарить ее. Она ничего не знала и поручила передать мне, чтобы я пришла к ней. Я застала ее лежащей на кушетке и около нее княжну Четвертинскую. Мой визит продолжался недолго. Присутствие княжны стесняло меня. Я простилась с великой княгиней и прошла в помещение графини Толстой. Муж прошел туда немного спустя и передал мне все, что я рассказала выше. Я была глубоко взволнована этим. Он признался мне, что ему очень трудно было скрыть все, что в нем происходило, во время визита к великой княгине, которой он очень сочувствовал. Он сказал мне еще, что главной причиной, заставившей его покинуть двор, было все то, что подготовлялось в свите великого князя против великой княгини, и чему он не мог противодействовать. Он просился в чистую отставку, но государь позволил оставить двор, но не службу. Его Величество положительно потребовал, чтобы он взял какую-нибудь должность. Муж не мог ослушаться и попросил должность президента почты, где граф Ростопчин был начальником. Государь согласился и назначил его также сенатором.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
2: Эта внезапная перемена была невыразимо тяжела для меня. Она дала повод к различного рода сплетням, одна хуже другой. Наши враги с низкой радостью видели, что теперь возможно осуществить все их интриги и облечь клевету видимостью правды. Удаление моего мужа от двора великого князя было первым предметом их толкований. Вот как было это изображено великой княгиней. Эти подробности я узнала долгое время спустя. На следующий день после крестин великий князь передал своей супруге, что государь предоставил ему назначить, кому дать орден святого Александра: моему мужу, гофмейстеру его двора, или графу Толстому, маршалу двора. И так как Толстой находился постоянно при нем и неутомимо исполнял все самые трудные обязанности, он думал, что было бы справедливее дать ленту Толстому, нежели моему мужу, стоявшему в стороне от него. Но последний обиделся на то, сейчас же вышел в отставку и переменил должность при дворе великого князя на службу под начальством графа Ростопчина. Великий князь тоже казался обиженным поведением моего мужа и в особенности этим последним обстоятельством. Меняя двор великого князя на службу под начальством всемогущего в то время Ростопчина, мой муж, казалось, игнорировал великого князя и поступал по заранее задуманному плану. Так понял эту историю великий князь и говорил: «Мог ли я когда-нибудь подумать, что Головин, которого я считал так привязанным ко мне, бросит меня из-за ленты? Я вижу теперь, что его прельщали только милости. Он думает, что ему будет лучше под начальством Ростопчина, и он прав. Это значит укрыться ото всех опасностей. Но я не ждал от него этого». Великий князь судил на основании фактов, переданных мною, в таком же виде представил все это дело великой княгине. Все, с кем говорили их императорские высочества, подтверждали это, и великая княгиня вполне разделяла недовольство великого князя моим мужем. Она не обвиняла меня, уверенная в том, что я страдаю от всего происшедшего. Она жалела меня и верила в самую искреннюю привязанность с моей стороны. Но в то же время другие старались очернить меня в ее глазах, и несчастное стечение обстоятельств способствовало этому. Вернемся немного назад, чтобы объяснить события, о которых мне придется говорить сейчас. В начале предыдущей зимы великий князь Александр заставил князя Адама Черторижского оставить военную службу. Должность адъютанта великого князя он переменил на должность гофмейстера двора великой княжны Елены. У князя Черторижского не было ни намерения, ни склонности к рядовой военной службе, что было самым большим достоинством в глазах государя. Его Величество несколько раз собирался поручить ему командование батальоном или полком, и великий князь боялся, что государь откроет неспособность Черторижского к военной службе, предвидел немилость, которой он подвергнется в этом случае, и получил для него должность, о которой я говорила. Эта перемена была только внешнего характера. Великий князь сохранил ту же привычку к Черторижскому и дружеские чувства. Новая должность требовала его постоянного присутствия при дворе. Он всюду следовал за ним, и, кроме того, государь пожаловал ему Мальтийского ордена. Несмотря на это, у великого князя и у Черторижского была тайная уверенность, что рано или поздно последний пострадает от немилости императора. Чуждый по своему характеру всяких интриг, заискивания и низости придворных, он сумел внушить такое мнение о себе и их императорским высочествам. Он держался только за великого князя и не думал искать другой поддержки. Но в бурное и причудливое царствование императора Павла этого не было достаточно. Великий князь так издалека предвидел катастрофу, которая разделит его с другом, что уже давно предложил Черторижскому передать ему бумаги, которые князь находил опасным хранить у себя. Немедленно после взятия молитвы великой княгини Елизаветы двор отправился в Павловск. Я провела лето в имении против Каменного острова, принадлежавшем раньше моей свекрови. Эта уважаемая женщина умерла уже больше года. Мы часто бывали в Петергофе на благодарственных молебнах по случаю славных побед наших войск. Суворов покрыл себя бессмертной славой. Его имя вызывало восторг и уважение. Император пожаловал ему титул генералиссимуса и пожелал, чтобы его поминали за обедней вместе с членами императорского дома. В Петергофе произошло любопытное событие. Государь, находясь у мадемуазель Лопухиной, получил известие о победе Суворова, причем последний прибавлял, что пришлет в скором времени князя Гагарина, полковника полка со знаменами, взятыми у врага, и подробностями относительно этого дела. Это известие вызвало у Лопухиной смущение, которое она напрасно пыталась скрыть от государя. Не будучи в силах противиться его настояниям и, наконец, приказу, она бросилась к его ногам и призналась ему, что она была знакома с князем Гагариным в Москве, что он был влюблен в нее и был одним из всех мужчин, ухаживавших за ней, сумевшим возбудить в ней участие, что она не могла остаться равнодушной при известии о его приезде и что она полагается на великодушие государя как за себя, так и за него. Государь с волнением выслушал это признание и мгновенно решил устроить брак Лопухиной с князем Гагариным, который и приехал через несколько дней. Он был очень хорошо принят государем, назначен в первый гвардейский полк, а вскоре был объявлен брак его с Лопухиной и назначение его флигель-адъютантом государя. Я возвращусь ненадолго к тому, что происходило вокруг меня. Я не могу обойти молчанием некоторые из текущих событий, предшествовавших моему несчастью. Я была глубоко опечалена смертью графини Шенбург, случившейся около этого времени. Принцесса де Тарант своей отзывчивостью на мои страдания была для меня ангелом-хранителем в этом случае. Толстая часто покидала меня, отправляясь в Петергоф. Ее муж стал понемногу снимать маску. Он втерся в доверие государя и государыни и разыгрывал роль чувствительного ревнивца по отношению своей жены. Ухаживание лорда Уайтворта за последней все продолжалось. Граф Толстой готовился приписать мне такую постыдную роль, какую я не только никогда не могла исполнять, но и подумать даже. Я с невыразимой печалью видела, что Толстая все больше и больше удаляется от меня. Я указала ей на опасное положение, в которое она собиралась броситься, но мой голос не трогал больше ее сердца. Оно стало слабым и больным. Она подружилась с мадемуазель де Блом, сопровождавшей ее повсюду. Это была очень хорошая девушка, но у нее был слабый характер, и она поддавалась непоследовательности, с которой надо было бороться. Приближался петергофский праздник, и я думала, что мне надо было из приличия отправиться туда, хотя я вовсе не была особенно к этому расположена. Но ранее, чем решить окончательно, я написала великой княгине, спрашивая ее, не будет ли ей неприятно мое присутствие, и могу ли я еще надеяться на ее милостивое отношение. Я писала ей, что все происшедшее очень огорчает меня, что я не играла никакой роли в отставке мужа, и умоляла ее ответить мне искренне. Это письмо я просила доставить графиню Толстую. Великая княгиня прислала мне очень милостивый ответ, вполне успокоивший меня. Я поехала на бал. Я с беспокойством искала взгляд великой княгини. Ее холодный ледяной вид причинил мне ужасную боль. Я на силу сдержала слезы. Госпожа де Тарант была почти так же огорчена, как и я. Она постоянно была со мной и могла лучше, чем кто-либо, судить о моих чувствах. На следующий день я отправилась гулять в Монплезир, где я была уверена, что встречу великую княгиню Елизавету. Действительно, я встретила ее там. Я настойчиво умоляла ее сказать причину ее холодности. Я говорила ей, что если я могла бы предвидеть это, ничто в мире не могло бы заставить меня отправиться на этот праздник, что только ее письмо, такое же полное доброты, как она сама, побудило меня приехать. Она сделала все, чтобы избежать объяснения, и я ясно видела, что ее ангельская душа страдает от того, что приходится огорчать меня. Я замолчала. Мы расстались, и я поклялась в глубине своей души хранить молчание обо всем, выстрадать все и никогда не жаловаться. Но горе, наполнявшее мою душу, подействовало мне на здоровье. Я была почти выброшена из сердца, которое было мне так дорого. Опасное и тяжелое чувство, занимавшее Толстую, увеличивало мое горе. Более чем когда-либо я оценила тогда дружбу госпожи де Тарант. Она стала для меня утешением, моей силой и поддержкой. Я жалею тех, кто не знает этого чувства, дарованного нам провидением, как источник чистой воды, утоляющий жажду души. Несмотря на печаль, как казалось, вполне завладевшую моим существом, бывали минуты, когда я не могла удержаться, чтобы не разделять добродушной, милой веселости, возбуждаемой шевалье Догардом. У дочери Толстой была гувернантка, англичанка, страстно любившая купаться в реке. Мы для нее устроили купальню против нашей дачи. Она часто купалась там. Муж распорядился бросить туда пойманных в пруду пескарей, чтобы обмыть их. Мадемуазель Эмери, не подозревая ничего, доверчиво бросилась в воду и оказалась покрытой рыбой. Ее удивление было беспредельное, и это приключение послужило поводом к различного рода шуткам. Шевалье Догард написал пародию на проклятие Камилла. Он вложил в уста мадемуазель Эмери целую речь, направленную против моего мужа. В начале августа двор возвратился в Павловск. Я с трудом решаюсь приступить к описанию самой гнусной интриги, устроенной в это время. Князь Черторижский, продолжая по-прежнему быть близким другом великого князя Александра, послужил поводом для клеветы, при помощи которой старались очернить честь и славу великой княгини Елизаветы. Ее свекровь, постоянно завидуя своей невестке, не упускала случая вредить ей. Граф Толстой, играя роль самого усердного и верного слуги около их императорских высочеств, в то же время был первым поверенным императрицы, ее шпионом и низким прислужником. До этого времени государь очень хорошо обходился с великой княгиней Елизаветой. После родов он часто и подробно расспрашивал ее о маленькой великой княжне и побуждал ее иметь сына. Последнее пребывание двора в Павловске – государыня приказала великой княгине Елизавете прислать ей ребенка, хотя девочке было всего 3 месяца, и от дома великого князя до дворца было довольно далеко. Пришлось повиноваться, и потом, когда девочку привезли обратно, великая княгиня узнала от дам, сопровождавших ребенка, что государыня носила его к государю. Великая княгиня, нисколько не подозревавшая грозы, собиравшейся над ее головой, была благодарна государыне, считая это просто желанием приучить государя к внучке. Она жестоко ошибалась и скоро убедилась в этом, но виновникам ее несчастья удалось скрыть от нее часть истины и обратить ее возмущение на тех, кто наименее этого заслуживал. Граф Растопчин и Кушелев находились в соседней комнате с кабинетом государя, когда вдруг в нее вошла государыня с маленькой великой княжной на руках. Она сказала им: «Не правда ли, какой прелестный ребенок?» Они согласились с ней, и она прошла в кабинет государя, откуда она вышла через четверть часа довольно скорым шагом. Кутайсов от имени государя позвал Растопчина, говоря ему по-русски. «Боже мой, зачем эта несчастная женщина пришла расстраивать его своими злыми словами?» Растопчин вошел к государю и застал его в состоянии полного бешенства. «Идите, сударь, и напишите как можно скорее приказ о ссылке Черторижского в сибирский полк. Жена сейчас вызвала у меня сомнения относительно мнимого ребенка моего сына. Толстой знает это так же, как и она». Растопчин отказался повиноваться и возразил его величеству, что переданное ему было ужасной клеветой, что ссылка князя Черторижского опозорит великую княгиню, бывшую так же невинной, как и добродетельной. Но ему не удалось поколебать решение императора. Тогда Растопчин, видя, что невозможно его разуверить, ограничился заявлением, что никогда он не согласится написать подобный несправедливый приказ, и ушел из кабинета. Государь написал ему записку, в которой сообщал все обстоятельства, оправдывавшие отданные им приказания. Растопчин опять отказался повиноваться, и гнев государя, наконец, успокоился. Графу удалось получить согласие его величества на то, что Черторижский будет удален без шума, и его назначат посланником королю Сардинии. На другой же день утром великий князь Александр узнал от князя Черторижского, что последний получил приказание в тот же день уехать из Павловска и вскоре отправиться в Италию в качестве посланника от России к королю Сардинии, которого революционная смута и война вынудили покинуть свое государство и блуждать по разным областям Италии, где еще было спокойно. Великий князь был крайне поражен. Это назначение слишком походило на ссылку, чтобы можно было ошибиться. И ни он, ни князь Черторижский нисколько не сомневались по поводу этого.
1: Мы читали мемуары графини Варвары Николаевны Головиной. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Семьдесят пять ударов в минуту, 4500 в час. За сутки сердце взрослого человека совершает более 100 000 сокращений. За 75 лет набегает почти 3 миллиарда. Так работает наш биологический секундомер.
0: Человек и время.
1: До какого-то момента мы об этом не задумываемся. Но однажды приходит пора признать. В пожилом возрасте люди становятся другими. На лице появляются морщины, волосы седеют. Чем больше мы ходим, тем больше становится размер стопы. Позвоночник, напротив, сжимается, а значит, уменьшается рост. Так дает о себе знать невидимая, но вполне ощутимая гравитация. Можно ли преодолеть ее влияние? Несомненно. Чтобы вернуть потерянные 4-5 сантиметров, достаточно отправиться в космос. Но самые удивительные вещи гравитация творит с носом и ушами. Несмотря на весьма небольшие размеры и крепкий внешний вид, со временем они немного вытягиваются в сторону поверхности Земли. Слышать такое не слишком приятно, но процесс этот долгий, занимает годы. Так что не переживайте. А вот хорошие новости. Чем дольше мы живем, тем меньше у нас шансов подхватить простуду. За годы иммунная система успевает познакомиться с большинством вирусов и защищает нас намного лучше, чем в молодости. А еще в зрелом возрасте усиливается желание проявлять заботу о близких. Считается, что это полезно для сердца, для того самого встроенного в нас секундомера. Пусть считает секунды. Много их не бывает.
0: Человек и время. Что вы говорите?
2: Любой театрал, да и просто образованный человек знает, если в первом акте на стене висит ружье, рано или поздно оно обязательно выстрелит. Но не каждый театрал в курсе, откуда появилось слово «оружие». Для начала договоримся. Существительное «оружие» и «орудие» не имеют друг к другу никакого отношения. Доказано лингвистами. Нашему ружью придется подыскивать иных родственников. И чтобы это сделать, мы заглянем в самую суть слова. Что представляет собой любое оружие? Зачем оно нужно? По большому счету, оно предназначено только для одного. Чтобы что-то взорвать, сломать, проткнуть. Мы в одном шаге от решения сегодняшней загадки. Колющие предметы, вроде ножей и кинжалов, пока отложим в сторону. Давайте-ка лучше о животных. Каким они пользуются оружием? Тигры и львы – острыми клыками. Птицы – клювом. А что у оленей и быков? Правильно, им помогают рога. В болгарском языке корень «рог» лег в основу глагола «прокалывать». Вполне ожидаемо. А теперь прислушайтесь. Рог и оружие. Не правда ли, есть что-то общее? В языке иногда так бывает. Пути двух слов давно разошлись, но родственные связи остались. Все как у людей.
0: Да что вы говорите?
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В результате удара в Киевской области поражен логистический склад «Микулич», используемый для хранения ударных беспилотников противника. Кроме того, в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Беспилотные грузовики уже преодолевают расстояние от Петербурга до Челябинска, рассказал на встрече с президентом министр транспорта Андрей Никитин.
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток».
3: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. То есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по складу идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали, он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Андрей Никитин также сообщил президенту, что Министерство транспорта до конца года внесет в Госдуму законопроект, направленный против необоснованных наценок на детские тарифы такси. Посол Бельгии в Москве вызван во вторник в МИД России. Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы. Эти угрозы якобы исходят от России. Указано, что откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля. На фоне снижения вылова лосося красная икра не исчезнет с магазинных полок, сообщили в Руспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков пояснил, что после успешной путины прошлого года сохранились запасы замороженной рыбы для переработки. Тем не менее, по причине низкого вылова в этом году объемы производства могут сократиться. Это приведет к вероятному росту цен на продукцию нового сезона. В итоге спрос на красную икру может снизиться, потребители станут чаще выбирать более доступные аналоги, в том числе икру и мясо белой рыбы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
4: Глава 13. Текст хорош тем, что не связывает фантазию читателя, позволяет выстраивать образы, опираясь на собственный опыт. Ценность искусства в том и состоит, что люди воспринимают его не так, как задумал автор. Иначе это было бы